0: Вот в деревню расскажу, что это земля наша. Шубин, он должен быть, мне кажется, типичен не только для того времени, но во многих своих чертах характера. Он должен звучать по-новому и должен сказать свое слово для нашего поколения, для людей вообще, живущих на земле. Борьба за справедливость – это не просто фраза, а это действительно должна быть борьба. Борьба за то, чтобы эта жизнь продолжалась, чтобы она была прекрасна.
1: Жизнь кинопавильона – это съемки и снова короткий перерыв, когда артист может поговорить, отвлечься, подумать. Еще один перерыв и еще один разговор. В фильме «Первый посетитель» крестьянин Шубин встречается с соратницей Ленина, замечательной женщиной, большевичкой Александрой Михайловной Калантай. В этой роли снимается артистка Руфина Нифонтова.
2: Прежде чем приступить к съемкам «Первый посетитель», где я исполняю роль Александры Михайловны Калантай, я говорила с очень многими людьми, которые встречались и с Калантай, и с Лениным, со старыми большевиками. И в этой картине я встречаюсь с Лениным, с эпохой, когда началась, вернее, первые дни советской власти. Ну, Ленин для всех – это вождь, это великий человек. Когда говорит о нем современник, то это звучит прежде всего большая любовь, доверие, уважение. Особенно это звучит вот в словах старых большевиков, которые с ним встречались, работали. Как я отношусь к тому, что я человек 1965 года, как я отношусь к тому, что в этой картине я невольно возвращаюсь к событиям 1917 года. Вот когда актер встречается в произведениях, в литературе, в кинематографе, встречается с образом Ленина, это всегда для него ответственно и очень как-то по-настоящему очень волнующе. Я не знаю, вот, предположим, в картине «Карл Маркс» я встретилась с образом вождя мирового пролетариата Карлом Марксом. А здесь, в картине, я встретилась с Лениным таким простым, таким близким. В этот день, когда вся страна празднует 48-ю годовщину советской власти, невольно как-то приходит на ум самое какое-то и честное, и благородное отношение к жизни, к людям, ко всему. Можно, я сейчас очень волнуюсь, и можно было бы очень много, очевидно, говорить на эту тему, но единственное, что я хочу сказать, что Ленин для нас и велик, и близок, и любим.

А сейчас короткая встреча с граммофонной пластинкой. На конверте пластинки картина Эжена Делюкруа «Марсельеза». Революция в образе прекрасной женщины. Ее порыв неудержим и стремителен, а голос чист и звонок, как зов трубы.

На днях привезла нам из Италии участница наших программ итальянская коммунистка Анна Гуарнатти. Называется пластинка «Песни свободы». Поет их знаменитая певица Мильва. Любители легкой музыки привыкли, что Мильва поет о любви, о счастье и несчастье влюбленных. И вот теперь Мильва под знаменами революции, как муза восстания. Мильва на баррикадах, Мильва запевала революционных гимнов, Мильва как Марсельеза на картине Делакруа. Она поет «Карманьолу»,

Я рада, сказала Анна Гуарнетти, что смогла в такой день привести к вам в гости нашу Мильву именно с этой песней, одной из советских песен, которые так популярны у нас в Италии.

0: А теперь еще одна встреча с песней. С песней, которую нельзя расстрелять.
1: Человек с гитарой идет по улице. А на улице ничего, кроме камней и травы. Трава задавлена камнем, а в той стороне, где солнце, молча, как изваяние, застыл жандарм. Он смотрит на мальчишек. Они приноровились, эти проклятые мальчишки, собирать гроши у туристов в красные пластмассовые блюдца. Но кто их знает, что у них на уме? А если они полезут в роскошный автомобиль, на котором приехали американцы? Жандарм не спускает глаз с мальчишек. А человек с гитарой пока пусть проходит. Он молодец, что он с гитарой. Мадрид – веселый город. Испанцы веселятся с колыбели. Испанцы поют до самой смерти. Человек с гитарой медленно входит во двор. Губы его сжаты, худое лицо непроницаемо. Глаза устремлены на окна. Он снимает гитару, трогает струны. Струны зовут, струны обещают правду. Откуда набралось здесь столько людей? Горячее солнце, раскаленные камни, жаркая трава и песня, в которой крик из самого сердца.

0: te asesinaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron.
1: На заре они совершили убийство, и заря, как печаль моя алого цвета, это видели стены, видели тучи, как тебя убивали, брат мой Гримау, как тебя убивали, брат Хулиан.

0: Тюрьма Карабанчель, каменный мешок. Ничего, кроме камня, ни солнца, ни травы. Да, они научились строить тюрьмы. Они сделали Испанию краем вечного молчания. Молчи, если хочешь есть. Молчи, если нужна работа. Испания счастливая страна, если только уметь молчать. Молча стоять у станка, молча ходить за плугом, молча принимать нищету. По твоим пятам ходят жандармы.
1: Видишь, старуха, 18 лет ждет она жениха, а он в Бургосе, в центральной тюрьме. Видишь, крест у бургосской стены, под ним не твоя ли мать?
0: Она пришла пешком на свидание со старшим сыном
1: и вот не дождалась, замерзла, потому что Бог не спаслал снегопад. Но если ты ничего не видишь, если ты не слышишь, как стреляют в узников по утрам, если ты помнишь только, что в Испании вдоволь солнца и дешевого вина, и есть коррида, и есть веселые песни, тебе нечего жаловаться на жизнь».

0: te asesinaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron.
1: Но ты никогда не молчал, брат мой, Хулиан Гримау. Ты говорил правду. Ты и твои братья, твоя партия, коммунисты Испании. Помните рабочие Мадрида, шахтеры Астурии, металлисты Баски? Слышите его голос, молодой и сильный. О, какие у нас были отличные деньки! Мы устроили демонстрацию, которая длилась 3 часа. Народ здорово откликается на наши призывы. Обманутых все меньше, прозревших все больше. Пусть сегодня речь идет о зарплате, завтра будут другие речи и другая борьба. Молчание обманчиво. Молчание таит в себе угрозу, предвещает взрыв. Молчание может воспламениться от слов Хулиана Гримау. Не верьте витринам Мадрида. Большинство здесь не получает ничего. Для большинства счет у молочницы давно закрыт. Да, по воскресеньям они ходят в кино, но они не имеют ужина. Не верьте витринам Мадрида. Значит, Испания не безмолвна. Значит, голоса коммунистов не заглушаются колоколами церквей, солдатским шагом на парадах фаланги и треском автоматов, когда жандармы учат патриотизму студентов. Гримау, как быстрая тень, но там, где он прошел, остается правда. В листовках, в тонких книжках и рождается воля к борьбе. И снова бастуют, и снова требуют «нет американским базам смерти». И опять возвращается надежда. А Гримау неуловим, но его все слышат. Главное, чтобы рабочий класс продолжал борьбу, продолжал наносить удар за ударом. Это ускорит падение диктатуры. Испания будет свободной.

Как тебя убивали, брат мой Гримау, как тебя убивали, брат Хулиан. Его схватили, бросили в каменный мешок карабанчели. В Испании много солнца, но в испанских тюрьмах холодно и темно. Откуда он брал этот цвет, когда писал жене Анхелите и дочерям Лолите и Карменсите? Мне радостно знать, что вы здоровы. А в это время его пытали в карабанчели. Еще раз прошу, ведите обычный образ жизни, гуляйте, ходите в кино. А в это время мучительно болела рана на голове, безжизненно повисли искалеченные руки и кровоточило истерзанное тело. «Братья», — так называл он коммунистов, — «доставляют мне еду и теплую одежду, так что будьте так же спокойны, как и я». А в это время Каудильо подписывал смертный приговор Гримау. «Да он постарел, Франко, стал слезлив, подозрителен, сонлив. Единственное, что его еще по-прежнему увлекает, — это подписывать смертные приговоры. Взгляд его оживляется. Коммунист Гримау. Старческая рука ставит подпись, ставит неожиданно твердо и быстро, словно спускает взведенный курок. Теперь-то уж он замолкнет, Хулиан Гримау. На заре они совершили убийство. Их было много, карателей, а он был один у тюремной стены. В последние минуты он успел написать слова любви Анхелите, Лолите и Карменсите. А на завтра его голос, или это был уже не он, а его братья, снова гремел в Астурии, в Галисии, в Барселоне. Нужно иметь терпение, мужество и высоко держать голову. Будут лучшие времена, будут наши времена.

Этот голос из страны молчания. Молчание тяжко, молчание горько. Камни трескаются от солнца, но истекают человечьей кровью. Это твоя кровь, брат мой. Но посмотри, юноша, пришел на тебя похожий. Посмотри, он среди нас, он с нами.

Жандарм слышит песню, жандарм спешит во двор, но плотный круг людей закрыл человека с гитарой. Все равно через них не пройти, не пробиться. Этот круг крепче раскаленного камня. И жандарм поспешно уходит, и снова встает там, в том конце улицы, где солнце, и замирает, как изваяние, которое до смерти испугалось песни.

0: Встреча четвертая. Помните комиссара из оптимистической трагедии Всеволода Вишневского? Помните, о чем мечтала комиссар?
1: А ты что же думаешь, что мы этого не видим? Слепые? Да мы же верим в людей! Человеку брошено Иудина подачка мое. Лукавые твари, владетельные господа, знали, что сделать. Заразили людей идиотизмом. Вот он, человек, смотрит на рахитичного цыпленка, а вокруг жирные стада всего мира. Да, это страшно. Надо каждому сказать, тебе этого мало, человечество обворовано. А если он не поймет, да мы за волосы поднимем его, человека, любимого, вшивого, оторвем лицо его от смрада. Ты хочешь в первый раз умыться? Ты хочешь лучше жить, больше есть и пить, петь и плясать, любить, рожать, работать только с песней? Ты хочешь растить мозг свой и талант? Подними лицо свое, ну! Отряхни в шею, человек! Выйди из щели и бей врага на повал. Свороти заборы, выйди на солнце и дыши. Иди по земле, она твоя. Скотская тьма кончена, собственность отменяется. И да здравствует солнце, свет и достойное имени моего и сил моих. Жизнь!
0: И вот больше чем через 40 лет комиссар прошла через Париж. Как это было, нам рассказала исполнительница этой роли в спектакле Академического театра драмы имени Пушкина народная артистка республики Ольга Яковлевна Либзак.
2: Нашему приезду в Париж предшествовало такое сообщение в парижских газетах. Внимание, внимание! В наш город на двух самолетах прибыли 200 и ни на один меньше артистов Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина. Сегодня вечером вы сможете увидеть их в морском бою, который будет происходить на сцене театра Сары Бернар. А мы привезли в Париж, как вы знаете, оптимистическую трагедию Всеволода Вишневского. Естественно, мы волновались. Примут ли французские зрители, которые придут к нам на спектакль, эту пьесу, наш спектакль? Нам рассказывали наши друзья из польско-советской дружбы, что в одной из реакционных газет Парижа, а мы в Париж поехали после гастролей в Польшу, было написано, что когда приезжает из СССР Уланова, Гиллес, Рихтер, ансамбль Моисеева, «Березка», это понятно, это всем нравится, но оптимистическая трагедия... Воинственное утверждение идеи октября – это похоже на взрыв атомной бомбы. И вот первый спектакль в прославленном Парижском театре нации. Он носит имя Сары Бернар. Днем репетиция. Мы изумились, увидев обшарпанный, запущенный, даже неуютный, я говорю о закулисной части театра, там, где актеры готовятся к выходу на сцену, театр. Муниципальный совет. Хозяин этого театра никак не может найти средств на ремонт, а рядом великолепные здания казино и баров, принадлежащих частным лицам. Кроме того, техника сцены тоже привела нас в отчаяние. Там просто нет генератора, мотора, который движет круг на сцене. А наш спектакль построен на этом смысловом движении круга, меняющем условное место действия. Наконец, выход был найден, привезли передвижную электрическую подстанцию, круг пришел в движение. Об этом круге писали, кстати, впоследствии все рецензенты, давая совет муниципалитету приобрести такой круг для театра в вечное пользование. Премьера. Начался спектакль. Атомный взрыв. Да, после первого акта мы услышали взрыв. Это был взрыв самых сердечных, самых дружественных аплодисментов. Мы все стояли за кулисами, прислушиваясь к ним. После актов поклонов у нас нет. Право же от волнения, от удовлетворения сжимало горло, на глазах появились слезы. Мы обнимали друг друга, а Юрий Владимирович Толубеев, игравший роль вожака, вспомнив слова из своей роли в «Ревизоре», сказал: «Город наш». Слова о другом взрыве атомной бомбы потонули в общей массе восторженных откликов и рецензий. 9 раз была сыграна оптимистическая трагедия в Париже. 10 рецензий было в газетах разных политических направлений. Каждый спектакль для нас был очень ответственен. Приходили все новые зрители, которые, может быть, прислушались к совету одного из критиков, писавшего: «Для тех, кто полюбил русскую революцию, для тех, кто рассматривает ее как мудрую перспективу современных событий, это спектакль, который обязательно стоит посмотреть». На одном из представлений произошел любопытный случай. Когда Алексей, его играет заслуженный артист республики Игорь Горбачев, сжав кулаки, медленно, с искаженным от гнева и ненависти лицом, начал приближаться к немецкому офицеру, из зала вдруг на русском языке раздался крик: «Горбач, дай ты ему в морду!» Пожалуй, это было самое непосредственное выражение симпатии парижан к нам. 2 раза в год в Париже устраиваются своеобразные шефские концерты. В них принимают участие все знаменитости. Сборы от этих концертов, а цены на билеты очень высоки, идут актерам преклонного возраста, которые уже не могут работать, а актеры во Франции не получают государственных пенсий. В одном из таких концертов его устроители попросили и нас принять участие. Кончился спектакль в театре, группа артистов в гримах и костюмах подъезжает в автобусе к роскошному подъезду Гранд-Палас. Идет дождь, лестница услана коврами, по краям ее под дождем стоят прелестные дамы в вечерних туалетах, а за ними, как в опере, гренадеры в лаковых шапках с перьями. Мы идем между ними в том воинственном одеянии, в сапогах, кителях с патронами и пистолетами. Очень, наверное, странное было зрелище. Внутри Гранд-Палас построена временная сцена для таких концертов. В глубине сцены оркестр. Когда объявили нашу сцену, оркестр, очевидно, для характеристики нашего русского искусства, как небольшую увертюру, без согласования с нами, сыграл «Очи черные». Нас это насмешило, но тем ответственнее мы рассказали им кусочек нашей революционной борьбы из оптимистической трагедии. Так мы внесли небольшую лепту в бюджет престарелым актерам. Сейчас наши дружеские отношения с французским народом крепнут. Мы никогда не забудем парижских коммунаров, которые первыми начали штурм неба. А трудовой народ Парижа никогда не забудет, что советская армия помогла Франции вернуть свободу в последнюю войну. На спектаклях мы чувствовали дыхание зала. Мы знали, что те, которые видят и слышат нас, поняли, что такое борьба, какой ценой она дается и как нужно беречь то, что достигнуто.

На крейсере «Аврора» есть мемориальная доска с надписью «Первой радиостанцией на службе пролетарской революции была радиостанция крейсера «Аврора». Первые слова победившего народа прозвучали отсюда, с борта флагмана кораблей революции. И слова эти услышал мир». Один из первых концертов был передан радиостанции «Коминтерна» 7 ноября 1922 года, а в другом концерте прозвучала «Ода к радости» из 9-й симфонии Бетховена «Обнимитесь, миллионы».

А теперь пришла минута, когда мы хотим сказать «до свидания». Наша праздничная программа «Встречи в гостях и дома» подошла к концу. Желаем вам хорошо провести праздники. Thank you.

Добрый вечер, дорогие друзья. Вот мы снова встречаемся с вами в нашем городе, чтобы побродить по улицам, по набережной нашей красавицы Невы, вспомнить о местах, связанных с хорошо всем нам известной и любимой музыкой. Поэт Всеволод Рождественский сказал: «Говорят, у домов, долго живших на свете,

человечьи порой проступают черты. Все, кто жил в них когда-то в тоске и тревоге, или в согретые солнцем заветные дни, хоть частицу души оставлял на пороге, там, где дышат, казалось бы, камни одни. Так вот, сегодня мы совершим с вами прогулку по местам, связанным с именем Петра Ильича Чайковского.

Целый день я бродил по знакомым местам, удивляясь тому, что их вижу, как будто впервые. Чуть вздыхала Нева, поднимаясь к горбатым мостам. Один из таких горбатых мостов перекинут у Невы через Фонтанку. Мы сворачиваем с Невы направо. На противоположном берегу летний сад, налево дома. Многие из них построены еще в 18 веке. Таков дом номер 6, перестроенный в 19 веке архитектором Василием Петровичем Стасовым. В нем в 1835 году было открыто училище правоведения. Из его стен вышли многие деятели русской культуры. Композитор и критик Александр Николаевич Серов, искусствовед и критик Владимир Васильевич Стасов и его брат Дмитрий Васильевич. Его окончил и Петр Ильич Чайковский, но правоведом он не стал. Музыка, которую он любил с детства, захватила его всецело. Соученик и товарищ Чайковского по училищу правоведения Алексей Апухтин, впоследствии известный поэт, с которым композитора связывала тесная дружба, один из первых писал о гении Петра Ильича. «Ты помнишь, как, забившись в музыкальный, забыв училище и мир, мечтали мы о славе идеальной. Искусство было наш кумир. И жизнь для нас была обвеяна мечтами. Мечты твои сбылись. Презрев тропой избитой, ты с бою славу взял и жадно пил из этой чаши ядовитой. А я, кончая путь непризнанным поэтом, горжусь, что угадал я искру божества в тебе, тогда мерцавшую едва, горящую теперь таким могучим светом».

Этот романс написан Чайковским на стихи Апухтина. Итак, о начале творческого пути композитора. 15 мая 1859 года он закончил училище правоведения. Впереди была служба по департаменту юстиции. Но карьера чиновника была ему не по душе. Музыка увлекала его все больше и больше, и вот осенью 1861 года Чайковский поступил в музыкальные классы при Петербургском отделении Русского музыкального общества, чтобы учиться теории музыки. Эти классы помещались в нижнем этаже бывшего Михайловского дворца, там, где теперь помещается Русский музей. За музыкальными классами последовала консерватория, куда Чайковский был принят сразу на второй курс. Следующей весной он навсегда оставил Министерство юстиции. 10 сентября 1862 года Петр Ильич писал сестре: «Я поступил во вновь открывшуюся консерваторию, и курс в ней начинается на днях. В прошлом году я очень много занимался теорией музыки, и теперь решительно убедился, что рано или поздно, но я променяю службу на музыку. Не подумай, что я воображаю сделаться великим артистом. Я просто хочу делать только то, к чему меня влечет призвание. Буду ли я знаменитый композитор или бедный учитель, но совесть моя будет спокойна».

романс, который вы сейчас слышали, одно из ранних сочинений Петра Ильича Чайковского. По предположениям некоторых исследователей его творчества, этот романс посвящен памяти матери. Занятием в консерватории Чайковский отдавался полностью. Здесь все сосредоточилось для него в одном человеке. Это был Антон Рубинштейн, основатель Петербургской консерватории и Русского музыкального общества. Уроки у Рубинштейна дали ему прекрасное владение композиторской техникой и творческую профессию. Строгий и требовательный Рубинштейн давал всегда только отличную оценку работам молодого студента. В 1865 году он окончил консерваторию и получил диплом на звание свободного художника. На окончание консерватории он написал кантату на оду Шиллера «К радости» и в это же время сочинил увертюру для симфонического оркестра. Впервые она была исполнена в одном из концертов Русского музыкального общества в зале Михайловского дворца под управлением самого автора. Это было первое выступление Чайковского как дирижера. Одна сторона бывшего Михайловского дворца, ныне Русского музея, выходит в Михайловский сад. Мы посидим здесь немного в тенистых аллеях и представим себе, что из раскрытых окон зала к нам несутся звуки фа-мажорной увертюры Чайковского.

чрезвычайно требовательный к себе, Чайковский далеко не всегда был доволен своими произведениями и многое уничтожил. Сохранил лишь наиболее удачные фрагменты, чтобы использовать их затем в других сочинениях. Отправимся сейчас с вами в Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени Кирова на балет Чайковского «Лебединое озеро». На сцене этого театра премьера состоялась в 1895 году.

Идея большой самоотверженной любви, утверждение того, что любовь сильнее смерти, привлекала композитора еще тогда, когда он делал первые шаги на композиторском поприще. Опера «Ундина» по сказке Жуковского была одной из ранних опер композитора. Он очень любил эту поэтичную средневековую сказку о водяной фее, беззаветно полюбившей рыцаря. Музыка создавалась в едином порыве вдохновения, и некоторые номера из нее очень удались композитору. Но, к сожалению, музыка оперы не была завершена. Чайковский увлекся другими темами, и «Ундина» осталась незаконченной. Финальный дуэт Ундины и Гульбранда Чайковский впоследствии включил в балет «Лебединое озеро» как любовный дуэт девушки-лебедя и принца.

А сейчас еще об одной задуманной, но незаконченной опере Чайковского, хотя музыку ее вы также хорошо знаете. Речь пойдет о замысле оперы на сюжет трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Она была написана Чайковским по предложению Балакирева. После того, как Ундина была забракована самим автором, он увлекся сюжетом трагедии «Ромео и Джульетта» и хотел писать на него оперу. «Как я мог до сих пор не видеть, что я как будто предназначен для положения на музыку этой драмы? Ничего нет более подходящего для моего характера», – писал он. Но вскоре от создания оперы Чайковский отказался, а музыкальные фрагменты использовал для увертюры фантазии «Ромео и Джульетта» на сюжет, предложенный Балакиревым. Тема дуэта вошла в среднюю часть увертюры. Эта любовная тема вызывала восторг всех русских композиторов и критиков. «До чего она вдохновенна», – писал Римский-Корсаков. «Какая неизъяснимая красота, какая жгучая страсть! Это одна из лучших тем всей русской музыки». Глазунов считал, что так выразить беззаветную любовь юной четы, как это пропел, а не сочинил Чайковский в «Ромео», никому из композиторов не удавалось. Мы сейчас на одном из концертов в зале Ленинградской филармонии, где народная артистка республики Галина Ковалева и артист Кравцов в сопровождении симфонического оркестра исполняет дуэт из начатой, но незавершенной оперы Чайковского «Ромео и Джульетта».

Несмотря на то, что большую часть жизни Чайковский провел в Москве, куда уехал в 1866 году, он очень любил Петербург как город своего детства и юности. Здесь он жил с 8-летнего возраста, здесь принял решение посвятить себя целиком музыке. Ходил по улицам, по которым ходим и мы сейчас. Бывал в домах, которые и сейчас стоят и живут своей жизнью, и только мемориальные доски извещают о том, что в этом доме жил или бывал великий композитор. И любил он в нашем городе то, что любим и мы. Неву, Летний сад, Невский проспект, Васильевский остров, Фонтанку, острова с Финским заливом, окружающим Ленинград. «Какой Петербург музыкальный город», – писал Петр Ильич. «Я каждый день слушаю здесь музыку. Кроме этого летнего преимущества северного города, меня восхищает чистота воздуха. И какая красавица Нева! Живу я здесь у моего приятеля на Адмиралтейской набережной. Перед окнами Нева и вид бесподобный». Чайковский очень любил и наши неповторимые белые ночи. Недаром к пьесе из альбома «Времена года» «Май» эпиграфом он взял строки из стихотворения Фета. «Какая ночь! На всем какая нега! Благодарю родной полночный край! Из царства льдов, из царства вьюг и снега, как свеж и чист твой вылетает май!»

Как мы уже говорили, многие произведения Чайковского впервые звучали именно в нашем городе, на сценах наших оперных и балетных театров и концертных залах. И если представить себе, сколько создано за 32 года творческого пути сочинений, то станет совершенно ясно, какой напряженной жизнью жил композитор. Он говорил так: «Вдохновение – это гостья, которая не посещает ленивых», и имел всегда в работе не одно сочинение.

Ну вот, дорогие друзья, закончилась наша прогулка по памятным местам Ленинграда, связанным с именем Петра Ильича Чайковского. Конечно, мы посетили далеко не все места, где жил великий композитор, или где он часто бывал, где звучала его прекрасная музыка, которая всегда будет пользоваться большой и искренней любовью не только русского народа, но и народов разных стран мира. Он вечно жив, Чайковский вдохновенный, пленявший звуками, как чародей, в сердцах людских воздвиг себе нетленный, нерукотворный мавзолей.

0: Ему было 15 лет, когда в пору исканий, учебы, жажды познаний ворвалось и зашумело море революции. Великий Октябрь начал преобразование мира. Позднее поэт выразил с самой краткой точностью то основное, что уже в юности овладело им, напитало его стихи, дало ему мужество в трудные годы. Ни суета, ни мелкое стяжанье житейских благ должны вести тебя. Большой любовью землю полюбя, не может грудь дышать на полдыханье. Отдай движенью весь широкий шаг, отдай любви все сердце не жалея, но полной болью за людей болея и ненависти полный дай размах. Эпоха звала на неведомые дороги, обещала небывалое открытие. Мужая с годами, Николай Браун писал стихи, постоянно думая о верности слову, расширяя свою тематику, создавая лирику, в которой билась тревога и любовь, ожидание и песенная радость. Он не знал еще, что скоро Родина потребует от него доказательств его верности, его мужества, потребует, чтобы стихи его служили священному делу защиты отчизны от вражеского нашествия. Поэт, который так любил родные края, писал в июньские дни 1941 года. «Россия, холодные дали, под снегом родные поля, какой неизбывной печалью исполнилась нынче земля». С первых же дней войны Николай Браун в рядах действующего Красного флота. Потом ожесточенные кровопролитные бои в Эстонии под Таллином. Потом страшный поход по Финскому заливу под обстрелом самолетов и подводных пиратов. Годы тяжелых испытаний, голод, холод блокадных зим, героическая стойкость родного города – все это вошло в стихи военных лет Николая Брауна.
1: Упала бомба в мойку против дома, где Пушкин жил, где свой окончил путь. Насколько бомба та была весома и многотонна ли, не в этом суть. Домов разбитых видел я немало, домов, прошитых бомбами насквозь, домов коллег в зияющих провалах, домов слепцов, но мне не довелось еще встречаться с тем, что совершилось в тот самый день, вернее, в тот самый час. Всю жизнь при жизни попадал в немилость поэт, так подло отнятый у нас, но в этот день, но в этот час посмертный, самою смертью был он пощажен. Кто сам к живым любовью жил безмерной, был в этот миг как будто воскрешен. Зловещей стали той слепая сила взрывной волны пошла наискосок. Все этажи ударом поразила, все покорежил шквал ее, что мог. Все рамы, стекла, сплошь до самой крыши, все огненная злоба обожгла. И лишь один этаж поэта выжил. Волна прошла, не тронув и стекла. И он сиял своей бесстрашной силой, сиял, как вечной жизни торжество. Казалось, смерть в бессилье отступила перед бессмертным именем его. Разрывы всю ночь грохотали. Я слушал, как вздрагивал дом, и снились мне русские дали, и мирный за рощею гром, и милые с детства березы, и речка в густом лозняке, и в крапинках синих стрекозы, и чье-то ау вдалеке. Я спал, и тревоги не зная, дышал я отрадой земной, и ласточек легкая стая свистела, кружась надо мной. И вдруг что-то грохнуло рядом. Не ласточки в небе вились, над крышей свистели снаряды, снаряды в проулках рвались. Полет завершался кровавый, и мрак тишиною томил. А сон еще в комнате плавал и шелестом рощи манил. Развейся, уйди, сновиденье, не знать мне отрады земной, не слушать берез шелестенье, покуда за родину бой. Рассеются скрежет и стали, и гром отгремит, и тогда я вспомню вас, тихие дали, и снова вернусь я туда, где яблоком пахнут ромашки, где небо, как в сказке, цветет, где в ситцевой русской рубашке мой сын, как былинка, растет. В те дни безмолвны были дали, все замерло, приказа ждали, чтоб двинуть бурю на врага. Все на одном сходилось слове вперед, все было наготове. Белели тихие снега, все было наготове, воля, глаза и руки и сердца. Но так безмолвно было поле, был час томительный до боли, казалось, нет ему конца. А вдалеке, за снежной мглою, раскинув щупальца на юг, зарылся враг стальной дугою, замкнув осады полукруг. Он врылся в землю, врос по плечи, он ощетинил каждый шаг. Уж он не верил в то, что вечен, и что незыблем он в боях. Мы ждали, терпеливо ждали. Год миновал, другой прошел. Считали дни, часы считали. Счет на минуты перешел. За нами раненый, но гордый, из строя прочь не выходя, стоял наш город, воин-город, удары молний отводя. Мы ждали. Полем шла поземка, сугробу в космы шевеля. Вдруг, словно охнувши негромко, под нами дрогнула земля. И снова охнула, рванула, мигнула светополоса, гул нарастал, и в гуще гула вступали боя голоса. Они сливались в голос хора, в непрерываемую связь, и уж не выстрелы в просторах, сама земля кругом рвалась. Над полем плыли бомбовозы, и ревом оглашали воздух, и было видно вдалеке, как цель нащупав под собою, они развертывались к бою и шли стремительно в пике. И взрывом сотрясая дали, земля вставала на дыбы, и в черном облаке взлетали куски бетона, брусья стали, накатав тяжкие дубы. Но вот пришла пора пехоты, пора гранаты и штыка. Ты помнишь, как шагнули роты железной твердостью пехоты? Ты помнишь поступь моряка? Мы шли вперед в победу веря, работой становился бой. И только черный лагерь зверя мы видели перед собой. Он в снежной замете дымился. Уж мы бежали, мы не шли. Над нами шквал огня катился. Минуты вечностью текли. Тогда-то из груди бегущих, как вы...

Красного села. Казалось, выше стали выси, и сердце ухало в груди, и слава ропшинских дивизий уже вставала впереди. Росли над Пушкиным раскаты, Невы гудели берега, к шагам спасенья и расплаты уже прислушивалась мга. И сам в плену своей осады ошеломленный падал враг. Вставало солнце Ленинграда, огнем пронизывая мрак. Приду, не сдамся гибели, как ни грози она. Пусть волосы мне выбелит сединами война. Пусть ударяет молнией, пусть обожжет огнем, пусть море хлещет волнами и соль во рту моем. Не дрогну, не пожалуюсь, не уроню слезы. Живым к тебе пожалую, отведавший грозы. Все вынесу и выстою, с победою приду, тревогу материнскую рукою отведу. Приду с пути Прикамского к порогу твоему, и соколенка ласково я на руки возьму. За этот миг единственный с пути я не сверну. В огне войны я выстою, в воде не потону. Пусть волосы мне выбелит сплошная седина. Приду, не сдамся гибели, как ни грози она. Пройдя сквозь долгий грохот боя, на слиток бронзовый легла, как символ города-героя, адмиралтейская игла. Взгляни, заговорит без слова металла трепетный язык. И воздух города морского, и над Невой подъятый штык, вся бронза дышит, как живая, в граните плещется река, и ветер ленты развивает на бескозырке моряка. И даль пылает золотая, и синью светят небеса. И вдруг, до слуха долетая, встают из бронзы голоса. Мы так за город наш стояли, так эту землю берегли, что нынче музыкою стали, из боя в песню перешли. Мы слиты из такого сплава, через такой прошли нагрев, что стала бронзой наша слава, навек в металле затвердев. Слова уходят, затихая, в металл, в бессмертие, в немоту. И снова бронзой полыхая, игла пронзает высоту.

Ленинградский поэт Глеб Пагирев. О Глебе Пагиреве можно сказать его же словами. Он был на Великой войне, он видел и горе, и счастье. Ему было 15 лет, когда он окончил школу и начал трудовой путь. Работал на московских и уральских заводах, сперва подручным слесаря, затем наладчиком станков, мастером механического цеха, техником-конструктором. Одновременно он продолжает учиться и пишет стихи. Война круто меняет жизнь молодого специалиста. Глеб Пагирев становится бойцом лыжного батальона. На Карельском, Ленинградском, Втором Прибалтийском фронтах обжигает его горячий вихрь войны. 7 ранений и тяжелая контузия. Особенно был тяжело ранен в канун победного 1945 года, уже будучи капитаном, командиром стрелкового батальона. Нет ничего удивительного в том, что в своем творчестве Глеб Пагирев уделяет много внимания

0: теме войны. Это закономерно, это выстрадано. Со всей ему присущей напористостью и страстью поэт заявляет: «Я не мечта, возникшая из дыма, не облачко, что тает на лету. Былое от меня неотделимо, я из него, как дерево, расту. Оно живет, оно не отзвучало, оно мое от самых первых дней. Там все истоки, все мои начала, все даты биографии моей».
1: Мы шли гуськом, закрыв глаза, мы спали, и зачастую, в снег уйдя по грудь, солдаты оставались, где упали, а вся колонна продолжала путь. Передний шел, в лицо хлестало вьюга, когда же останавливался он, мы натыкались сходу друг на друга, и разом с ног валился батальон. Теперь лежи и спи. Какая сила нас от земли сумеет оторвать? Но подниматься нужно, нужно было, и каждый заставлял себя вставать. Порой казалось не дойти до цели. Куда ни глянешь, белая стена, ревущий лес, поваленные ели, да мертвая глухая целина, да топи, заметенные снегами, где что ни шаг идет из-под льда, дымясь и расплываясь под ногами, предательская гиблая вода. Ни день, ни ночь, ни тропки, ни дороги, и сколько ж надо мужества брести, с надсадой выволакивая ноги, уже совсем отчаявшись почти. И как был грозен этот строй молчащий, какой был страшной силой наделен, едва живой, полузамерзший, спящий, и все вперед идущий батальон. Я всю весну провел в одном окопе, и мне теперь подробно был знаком рельеф полей, лежащих в перископе, с воронками и редким сорняком. Земля была мертва, но за канавой, обозначавшей наши рубежи, среди обрывков проволоки ржавой, качался стебелек цветущей ржи. Еще вчера какой поток металла обрушился на этот край земли, какие укрепления разметало, какие здесь ребята полегли. А вот возьми, былинка уцелела, и каждый раз, взглянув наискосок, я снова видел в зоне артобстрела живой, неистребимый колосок. Над ним тяжелый дым клубился тучей, снаряды глухо ухали во мгле, а он стоял щетинистый, колючий, весь утверждение жизни на земле. С утра ревел мотор многоголоса, а тут утихло, разошелся дым, и гильза, что в песке торчала косо, вдруг донышком сверкнула золотым. За горизонт откатывались тучи, светлела фронтовая полоса, и как-то очень звонко и певуче на воздухе звучали голоса. Солдат устало выбрался на бровку, как будто поднялся на перевал, присел, поставил на землю винтовку и наискось газетку оборвал. Цвела ромашка на соседнем дзоте, подрагивала тонкая лоза, и стрекоча на бреющем полете сновала над поляной стрекоза. Так мирно пахло от земли нагретой, так обнимала душу тишина, что вспоминалось и другое лето, и малые детишки, и жена. Сидел солдат на бруствере окопа и, наслаждаясь благодатным днем, курил. А разоренная Европа ждала его и думала о нем. Курил солдат, вздыхал о чем-то тяжко, травинкой ковыряя в мундштуке. По сапогу карабкалась букашка, и бабочка сидела на песке. Мы не растеряли на дорогах, на высотах бомбами изрытых, фотографий девушек далеких, материнских писем и открыток. С радостью, надеждой и тоскою, угадать стараясь дату встречи, сохранили все свое людское, сберегли святое человечье. Может быть, мы с виду изменились, только в сердце прежнее осталось. Все нам снятся сны, что прежде снились, все мечтается, о чем мечталось. И когда в бою траншейной ночью мы идем, врубаясь в заграждение, не тверди, что стали мы жесточе. Мы к врагам жестоки от рождения. Все, что нами в битву было взято, по фронтам который год кочует, бережет под пулями солдата, под одной шинелью с ним ночует. И живут в завьюженной землянке белые березовые пущи, чистые росистые полянки, спрятанные где-то в самой гуще. Зарастает берег по великой, вьется полем дальняя дорожка, и одно на всей земле великой светит нам заветное окошко. Мы идем по огненному краю, и они идут, идут по следу, не горя в огне, не умирая, вместе с нами, веруя в победу. Так все же мы вернулись в Ленинград. А нужно было обойти полмира, начать отсюда и прийти назад, и вновь увидеть все, что сердцу мило. В одно сошлись дороги и мечты, и можно постоять у парапета, пока в тумане плавают мосты, чуть тронутые красками рассвета. И утро, вдруг поднявшись из волны, нас на пороге дома повстречало гудками петроградской стороны, дымками пароходов у причала. Опять идем вдоль улиц над водой, и в небе, словно в силу чародейства, внезапно возникает золотой, зажженный солнцем шпиль Адмиралтейства. Зимой с боями за город уйдя, разлуку мы острее переживали, когда за сеткой снега и дождя далекий шпиль, вглядевшись, узнавали. Не только по нему, по одному. Всегда б я отыскал к тебе дорогу, всегда пришел бы к дому твоему, нашел бы путь к заветному порогу. Но мы в свой дом пришли не напрямик, и в памяти остались дни прорыва и мертвые немецкие стрелки на побережье Финского залива. И нужно было многое пройти, чтоб, наконец, в минуту нашей встречи, в последний день солдатского пути, обнять твои рыдающие плечи. Только б радость перенесть. Александр Блок. Почти 4 года день за днем она с тревогой думала о нем. Уже к развязке близилась война, уже победа нам была видна. Все чаще, пролетая по кривой, ракеты рассыпались над Москвой, и каждый раз до самого утра на площадях гремели рупора. А женщина ночами не спала, и что ни день настойчивей ждала. Но вдруг пришла из госпиталя весть: о, только б это горе перенесть! Она в тот день не вышла из угла, она делиться горем не могла. Она скрывала слезы от друзей, какой ценой досталось это ей. Стояла середина декабря, осыпались листки календаря, сугробы накрутила у окна, а женщина была одна, одна. Но вот под вечер, вижу, как теперь, она случайно выглянула в дверь. Он шел навстречу, тонкой, как свеча, по половицам палкой грохоча. Так вот ее прибежище, оно теперь ей, наконец, возвращено. Так значит, есть на свете радость, есть. О, только б эту радость перенесть. Она лицом прижалась к сапогам, к его железным, дрогнувшим ногам. Солдат, домой вернувшись из похода, в недавнем знаменательном году убрал свои пожитки вглубь комода и в лацкан пиджака ввернул звезду. Не думал он, что так сильны привычки армейской жизни даже в мелочах. Все кажется не спороты петлички и до сих пор погоны на плечах. Все так же он подтянут и до ныне не говорит «пойдемте», а «вперед». И на ночь золотые именные, как пистолет под голову кладет. Товарищ утром ходит на работу. Стоит зима, все замело снежком. До ближнего угла, до поворота, по ранней звонкой улице, пешком. И вдруг, увидев старшего по чину, идущего по утренней Москве, он безо всякой видимой причины невольно тянет руку к голове. Года пройдут, забудутся привычки, не будет рек форсировать во сне, срываться по сигналу переклички и просыпаться в жаркой тишине. Он многое забудет, нет сомнения, но навсегда, как шрама полоса, останется железное умение смотреть любой опасности в глаза. Останется походное устройство его жилья, готовность встать, идти, без отговорок, молча. Это свойство присуще тем, кто долго был в пути.

будучи твердо уверен, что музыки этой никто из вас, уважаемые слушатели, не имел случая знать ранее, я и решил начать с ее звучания наше очередное посещение собрания музыкальных редкостей как со своего рода прелюдии к тому, с чем предстоит сегодня познакомиться. Удивительно во всем нет решительно ничего, так как пьеса заимствована из очень старого, исполненного на пергаменте рукописного тома и датируется весьма приблизительно между 1374 и 1428 годами. Название этого песнопения очень примечательно и для нас, жителей приморского города, имеет в некотором смысле особое значение. Пьеса анонимна и озаглавлена «Ave Preclaris Maris Stella», то есть «Привет тебе, пресветлая звезда Марий». Но я несколько забегаю вперед. К сказанному хотелось бы добавить, что не только сами сочинения, но и имена их авторов, как, например, Крамер Хайнриха Абеля, Игнаца Вальтера, Вильгельма Кристиана Мюллера, Клингемана, Грауэ, Розелиуса и других, чьи произведения прозвучат в нашей программе, нам совершенно неизвестны, и отыскать сведения об их деятельности на поприще музыки отнюдь непростая задача. Попробуем ее, тем не менее, хоть как-нибудь решить. Но начать наш разговор мне хотелось бы с другого, пусть и не очень привычного для наших встреч, с воспоминания об одной очень известной сказке. У братьев Вильгельма и Якоба Гримм есть такая история. Много лет тому назад жил на свете мельник. И был у мельника осел, хороший осел, умный и сильный. Долго работал осел на мельнице, таскал на спине кули с мукой, и вот, наконец, состарился. Видит хозяин, ослабел осел, не годится больше для работы, и выгнал его из дому. Испугался осел. Куда я пойду? Куда денусь? Стар я стал и слаб. А потом подумал. Пойду-ка я в немецкий город Бремен и стану там уличным музыкантом. Так и сделал. Из дальнейшего хода повествования, как вы, вероятно, помните, он вскоре обзавелся товарищами, старой охотничьей собакой, затем котом, которого прогнала хозяйка за утраченную с годами проворность в ловле мышей, петухом, едва не угодившим в котел для приезжих гостей, и вот весь этот разноголосый квартет отправился в славный торговый Бремен, к тому же еще и вольный город, чтобы попробовать силы в качестве бродячих музыкантов. Вы, наверное, припоминаете, как им удалось не на шутку напугать банду разбойников, в страхе покинувших дом при звуках их музыки, и как осел, собака, кот и петух прекрасно зажили с тех пор.

Вот ведь оказывается, какова сила искусства, способного изгонять зло. Мы с вами сейчас тоже отправимся в Бремен, начало 17-го столетия, чтобы послушать, как музицировали тамошние спеллюде и грецкие люди, городские музыканты, показывавшие свое художество по праздникам, расположившись на городских башнях. Вот одно из сочинений рацмузикмайстера Йоханна Зомера, которое называется «Концерто а тре», то есть «Концерт для трех голосов».

Надо сказать, что вообще со времени Реформации музыка начала приобретать все более светский, даже бытовой характер и стала неотъемлемой частью праздничных трапез, как застольная. Ну, например, как ария Гравиуса –

Мы уже слышали сегодня имя Кламера Хайнриха Абеля. С его творчеством связано развитие инструментальной, даже оркестровой музыки. Из сборника, очень витиевато озаглавленного, «Первые всходы музыкальных цветов», весьма любопытна соната «Баталия», один из первых образцов программных произведений XVII века, в которой на свой лад изображается картина целой битвы.

Странным образом, 18 век, время расцвета творчества таких титанов, как Бах, Хендель, для бременских музыкантов оказался, пожалуй, самым неплодотворным. Но зато к концу столетия, с появлением в ганзейском городе на Везере Игнаца Вальтера, была основана городская опера, и впервые на подмостках музыкального театра был исполнен спектакль на тему о Фаусте, видимо, первая в истории музыкальной культуры опера на сюжет о жизни и приключениях волшебника, мага и чернокнижника. Тогда же была создана певческая академия, развившаяся впоследствии в филармонический хор, но уже в то время способная, очевидно, исполнять весьма сложные многоголосные произведения, вроде музыки Вильгельма Рима, которая и прозвучит сейчас.

как и всегда это бывало в истории, большие общественные события находили отклик в искусстве. И борьба Бремена за независимость вызвала к жизни военную музыку. В том виде, как она сохранилась в одном из маршей начала XIX века, очень явственно слышны наряду с торжественно-фанфарными мотивами отголоски бытовой, народной музыки.

не только в области хоровой, инструментально-ансамблевой, оперной или военной музыки мы обнаруживаем интересные и редкие образцы творчества бременских музыкантов. Создание в 19 столетии консерватории привлекло в старый торговый город множество искуснейших педагогов, очень заметно обогативших, в частности, специальную музыкальную литературу в разных жанрах. Надо сказать, что вообще число сочинений, написанных для фортепиано и предназначенных для исполнения одной рукой, чрезвычайно мало. Тут прежде всего вспоминаются опыты более позднего времени в творчестве Прокофьева, Равеля, Скрябина, и поэтому пьесы подобного рода весьма большая редкость. Тем более, думается мне, любопытно познакомиться с совершенно неизвестным нам сочинением Кристиана Грауэ, названным им «Идиллия». Она входит в сборник «Краткие мелодические этюды для одной левой руки».

Казалось бы, уклад жизни торгового города должен быть очень далеким от образов романтических. Но, видно, дух времени берет свое. И к середине прошлого столетия появляются в бременской музыке произведения камерного стиля, не только инструментальные или сольные вокальные, но и хоровые. Одно из интересных сочинений этого рода – «Ночная песня» Антона Шейфера на стихи Йозефа Айхендорфа. На его слова писали во множестве и Шуман, и Вольф, и Брамс. Итак, ноктюрн Шейфера для юношеского камерного хора.

Мы приближаемся к концу нашего радиопутешествия, в котором знакомились с редкими музыкальными сочинениями, и программа наша была посвящена произведениям бременских музыкантов, написанных за весьма длительный срок, охватывающий без малого 500 лет. Закончим мы нашу встречу хоровым сочинением Людвига Розелиуса «В Бремене дождь». Это уже образец искусства середины нашего столетия.

0: Был вечерний час с 10 до 11. Ветра не было, было прохладно, была тишина. Лишь внезапный грохот реактивного истребителя над самой головой пролетел, и опять тишина. Лишь гул товарного поезда вдалеке прошел, и опять тишина. Лишь треск мотоцикла где-то за озером проехал, и снова тихо. Лишь глухой стук в левой части груди под ребрами, он не смолкает ни на минуту. Был обычный час жизни на пороге ночи, был необычный век, 20-й по счету. Какие только мысли не приходят мне на ум. Порой мелкие и круглые, как галька на крымских пляжах. Временами плоские, как камбал с глазами на макушке. А то вдруг длинные и гибкие, как стебли кувшинок. Иногда нелепые, нескладные, причудливые монстры. Но изредка глубокие и ясные, как небо в солнечный осенний полдень. А любопытно было бы узнать, какие мысли не приходят мне на ум, блуждают в стороне. Помимо всего остального, существует весна. Если поглядеть на нее, то можно подумать, что она спортсменка. Она худощава, длиннонога и, судя по всему, вынослива. Если поговорить с ней, то можно убедиться, что она не глупа. Она никому не верит на слово и обо всем имеет свое мнение. Если же последить за нею, то можно заметить, что у нее мужские повадки. Она охотница и любит густые дикие леса, где отощавшие за зиму медведи пожирают сладкую прошлогоднюю клюкву. Она приходит под барабанный бой капелей, и тотчас весь лед на Неве становится дыбом. И тотчас все девчонки выбегают на улицу и начинают играть в классы. И тотчас происходит множество прочих важных весенних событий. Поэтому весна необычайно популярна. В начале весны появляется неодолимая потребность бедокурить, щекотать гранитных львов, дразнить гипсовых грифонов, пугать мраморных лошадей и дергать за ногу бронзового графа Орлова, восседающего у ног бронзовой Екатерины II. В начале весны возникает намерение жить вечно. Но как осуществить это безумное намерение? Спросил гранитных львов, они не знают. Спросил гипсовых грифонов, они тоже не знают. Спросил мраморных лошадей, и они не знают. Спросил бронзового графа. Он и понятия об этом не имеет. Живу возвышенно. Возвышенные мысли ко мне приходят. Я их не гоню. И мне они смертельно благодарны. Живу возвышенно. Возвышенные чувства за мною бегают, как преданные псы. И лестно мне иметь такую свиту. Живу возвышенно, но этого мне мало. Все выше поднимаюсь постепенно, и мне кричат: «Куда вы? Эй, куда вы? Живите ниже, ведь опасно для здоровья неосмотрительно возвышенная жизнь». Я соглашаюсь. Разумеется, опасно. И чуть помедлив, продолжаю подниматься. Стою на углу и жду свое счастье. Рядом со мной стоит мальчик со скрипкой в футляре. Чего он ждет? Надо мною, на барочном карнизе, стоят голые гипсовые младенцы. Ждать им решительно нечего. Мальчик худенький и остроносый. Младенцы пухлые и важные. А я просто смешон. Сколько же можно торчать на углу? Но вот оно прибегает, мое непутевое счастье.
1: плохо причесанная, с ненапудренным носом и с ненакрашенными ресницами. Так спешила, что не успела прихорошиться. Младенцы дружно хлопают в ладоши, а мальчик вынимает из футляра свою скрипку и с чувством играет хабанеру Сарасаты. Стою и едва не плачу от музыки и от счастья.
0: «Да-да, ничто не вечно в этом мире», — сказал я себе. Зашло солнце, и наступила пора свидания и любви. И я увидел у ворот вечно юного Ромео, который что-то шептал в розовое ухо вечно любимой Джульетты. «Но ведь Шекспира же когда-то не было!» — крикнул я им.
1: Они засмеялись.
0: Сила любви. Еду в автобусе. Передо мною милый девичий затылок с гладкими русыми волосами. Я тотчас влюбляюсь в этот девичий затылок и тотчас влюбляюсь в эту девушку с русыми волосами. Я люблю ее беспамятно и безнадежно. «Пусть эта девушка окажется высокой и стройной», — говорю я себе. Девушка встает, и, о чудо, она и впрямь высокая и стройная. «Пусть у этой девушки окажется красивое лицо с нежной белой кожей», — говорю я себе. Девушка оборачивается, и, о чудо, у нее красивое лицо с нежной белой кожей. «А теперь пусть у этой девушки окажется изящная женственная походка», — говорю я себе. Девушка выходит из автобуса и идет по тротуару изящной женственной походкой. «Браво!» — кричу я и смеюсь, как ребенок. «Эта девушка будет счастлива!» — говорю я соседям по автобусу. «Вот увидите!» И вдруг, о чудо, вдруг она возникла со мною рядом, на скамейке под каштаном, в потертых джинсах, в желтой безрукавке, с руками тонкими, с огромными глазами, в которых отражались кипарисы, и небо блеклое. Неяркий был денек. «Откуда вы?» — воскликнул я в смятении. «Откуда вы? Уму непостижимо!» Она ответила: «Оттуда же, поверьте, откуда я и раньше возникала. Из той манящей бесконечной перспективы, которую вы любите, я знаю чуть больше, чем меня. Но я не злюсь. Любите, ради Бога, бесконечность». И я, склонясь, поцеловал ей руку на старой облупившейся скамейке под величавым царственным каштаном, глядевшим сверху на нее и на меня с улыбкой доброй и немного снисходительной. «Я тороплюсь», — она сказала, и исчезла. «Куда же вы?» — я закричал ей вслед. Издалека донесся ее голос. «Туда же, все туда же, в перспективу, которую вы любите так страстно». «Какое дивное создание!» — произнес поблизости стоявший кипарис, не проронивший за 3 года ни словечко. Я говорил ей: «Не мешайте мне, я занят важным делом, я влюбляюсь». Я говорил ей: «Не отвлекайте меня, мне нужно сосредоточиться, я уже влюбляюсь». Я говорил ей: «Подождите немного, мне некогда, я уже влюбляюсь в вас, мне надо здорово в вас влюбиться». «Ну и как?» – спрашивала она. «Получается?» «Ничего», – отвечал я, – «все идет как по маслу». «Ну что?» – спрашивала она. «Уже скоро?»

0: и на улице, и говорили: «Какая вы милая!» Тогда я любил ее, и она меня тоже. Потом она меня разлюбила, а я ее еще нет. Спустя 2 года я встретил ее. Она так подурнела, что ее трудно было узнать. «Милая», — сказал я ей, — «ты очень подурнела. Наверное, это от того, что ты меня разлюбила. Полюби меня снова». «Попытаюсь», — сказала она, но так и не попыталась. Ей было некогда. А я еще долго любил ее зачем-то. Красота. Я восхищаюсь ею, а она грозит мне кулаком, запугать хочет. Потом хватает ерехонскую трубу и трубит в нее, что есть мочь, оглушить хочет. Потом подбегает и бьет меня по глазам тонким прутиком, ослепить хочет. Потом берет и ставит меня на полку, как пустой стакан, унизить хочет. Потом изменяет черты и притворяется безобразной, одурачить хочет. А после исчезает и долго-долго не появляется, испытать меня хочет. Но я все равно восхищаюсь ею, зря старается. Я заметил, что ветви деревьев в летнем саду образуют узор весьма изысканный, но лишенный претензий, что все статуи летнего сада одеты не по сезону, и им не избежать простудных заболеваний, что бесчисленные рыболовы, расположившиеся с удочками у летнего сада, величаво спокойны и уверены в полном успехе, хотя у них не клюет. Мимо меня по аллее протопала моя муза, сделала вид, что меня не заметила. Строптивая досталась мне муза. Я окликнул ее по имени. Она притворилась, что не услышала. Несносная попалась мне муза. Я догнал ее и схватил за руку. Она обернулась. И я понял, что обознался. Это была чужая муза. Много всяких муз бродит по аллеям летнего сада. Не мудрено и обознаться. Все не так-то просто. Все поразительно сложно. Обескураживающе сложно. Удручающе сложно. Утомительно сложно. Все переплелось, перехлестнулось, запуталось, перемешалось. Куда же подевалась простота? Да вот же она, простота, душенька. Простота, лапушка, да вот же она, красавица наша писаная, красавица синеглазая. Вот она, скромница, стоит, опустив ресницы, и тихонечко дышит.
1: Расскажите, пожалуйста, о ваших работах за последнее время.
2: Я назову 2 спектакля в театре, в которых я принимал участие, и которые, в общем, составляют для меня предмет художественных раздумий и до сих пор. Первый из них – спектакль «Два театра». Пьеса польского драматурга Ежи Шанявского, поставленная польским режиссером Эрвином Аксером, в декорациях польского художника Эвы Старовейской. Это была интересная и нелегкая встреча. Нелегкая в самом хорошем смысле этого слова. Второй спектакль, в котором я принимал участие, пьеса Рахманова «Беспокойная старость». По этой пьесе в свое время был сделан фильм «Депутат Балтики» с Черкасовым за главной роли. Теперь эту роль в театре пришлось играть мне. Мы пошли путем, отличающимся от того, который привычен по фильму. Мы играли этот спектакль сейчас в Чехословакии, в Братиславе и в Праге. Мне кажется, что в нем есть интересное художественное неожиданное решение, найденное режиссерами Товстоноговым и Сиротой. И есть какая-то достоверность характеров. Кажется, удалось найти что-то, что может современного зрителя заново в этой пьесе волновать. Весь прошлый сезон я был занят новым для меня делом – режиссурой. Я делал роман, в который влюбился уже давно, а потом настолько полюбил его, что решил, что если я, актер, так люблю этот роман,

то, наверное, его можно и сыграть. Роман Хемингуэя «И восходит солнце». Второе название — «Фиеста». Под этим вторым названием и была мною сделана инсценировка для театра. Хемингуэй нам ценен совсем не как экзотический писатель, а как психолог, который исследует и докапывается до самых глубин человеческой психологии целого поколения людей. Чуть-чуть о том, что по существу нас интересовало именно в этом романе «И восходит солнце». Это два праздника. Праздник мнимых ценностей, легко добываемых, праздник мнимой любви, праздник мелких утех, которые легко и в большом количестве предоставляет человеку буржуазная цивилизация. Это мнимый праздник, это и есть фиеста. Это тот праздник, который всегда против тебя. И противопоставленный ему праздник творческого труда, праздник творчества. Это праздник, который всегда с тобой. Кроме этого, я занимался эстрадной работой, которой занимаюсь все время, то есть своими концертами. Меня очень сейчас привлекают вообще малые драматические формы. Кажется, что именно через них, если эта драматургия хорошая, можно выражать какие-то серьезные и волнующие людей вещи.

0: Счастье – это работа, которую ты любишь и которую хочешь делать хорошо. Счастье – это женщина, которую ты любишь и понимаешь, и которая тебя любит и понимает. Счастье – это чистая совесть перед людьми и обществом. Все, что ты сделал в жизни не по совести, остается в твоей памяти и мешает тебе быть счастливым. Воюя за свое счастье, надо воевать за счастье других людей. Без этого весь разговор о том, что мы люди коммунистического общества, пустая болтовня, больше ничего. У микрофона народный артист Советского Союза Владислав Стрижельчик.
1: Вспоминая работу над пьесой, разрешите мне прочесть то, что написал о пьесе сам автор. Моя драма «Четвертый» – это пьеса о борьбе за мир, и в то же время это пьеса о человеческой совести. Отвечал Константин Михайлович Симонов на вопросы журналистов АПН. Для меня, как для писателя, обе эти проблемы тесно связаны между собой. Совесть человечества требует не допускать новой войны. Но что такое совесть человечества? Где-то в первоначальной клетке всей этой мировой громады это совесть отдельного человека. Могут ответить, что люди есть разные. Да, конечно, люди есть разные. Есть и такие, что навеки расстались со своей совестью. Во всяком случае, как с предметом первой необходимости. К этому их привели разные причины и обстоятельства. Но такие люди есть. Именно к такому сорту людей принадлежат сторонники новых войн. Так писал Константин Михайлович, а мы, создавая спектакль, были взволнованы и увлечены. На протяжении всего спектакля в пьесе Симонова герой встречается со своими друзьями. Ну, друзья, это условные, потому что уже их нет в живых, значит, это со своей совестью. Он, живя уже благополучной, в кавычках, жизнью, он все время вспоминает, что что-то произошло не так, что-то не то он сделал в своей жизни, не так, как было на фронте, когда они были все вместе, когда в самую тяжелую минуту люди были объединены одним дыханием, одной верой, одним устремлением, одной задачей, победой. Ему приходят вот эти друзья и спрашивают его, как он живет, почему он сделал так, почему он сделал вот там так-то, на таком отрезке времени так-то и так далее. И когда он не знает ответа, мой герой, он всегда возвращается к любимой женщине. Потому что, очевидно, женщина в спектакле Симонова – это не просто его любовь, это женщина, это тот человек, который берет на себя всю, так сказать, нагрузку, что ли, и не только войну, на себя всю тяжесть, так сказать, понимаете, когда все тепло. Опять-таки, вспоминая творчество Константина Михайловича Симонова, вспоминаем его замечательное стихотворение «Жди меня». Помните это стихотворение? Действительно, прошедшее по всем фронтам, и оно нам давало какой-то стимул к жизни, потому что это не важно. Может быть, у кого-то уже не было, или еще не было невесты, понимаете? И каждый думал, что есть такая женщина, именно женщина, которая должна ждать. И в самую тяжелую минуту мой герой возвращался именно за советом к этой женщине, женщине, которую он любил.
2: Ты!
3: Как я боялся не застать тебя.
2: Уходи.
3: Со мной случилось огромное несчастье.
2: Все равно уходи.
3: Со мной случилось огромное несчастье. Зачем я это узнал? Зачем мне это нужно? Зачем он сказал мне, а не кому-то другому?
2: Зачем ты пришел ко мне?
3: А к кому же? И потом ты сказала, если будет очень нужно...
2: Я сказала это 5 лет назад.
3: Мне не было нужно. А сейчас мне нужно.
2: Ну, садись. Поставь чемодан. Что все это значит? Тебя что, бросила жена?
3: Чепуха. Со мной, правда, случилось огромное несчастье. Сейчас меня поймал человек, которого я давно не видел. Он связан с таким делом, что лучше подальше от таких, как он. Правда, мы когда-то вместе сидели в немецком лагере, вместе бежали. Но это было бог знает когда. Почему ему понадобился именно я? И откуда он узнал, что я лечу в Париж?
2: Но это напечатано во всех газетах, что ты и другие корреспонденты летят на сессию НАТО.
3: Я и другие. Но почему он явился именно ко мне? В конце концов, он даже не имеет оснований доверять мне.
2: Но я тоже не имею оснований доверять тебе. Может быть, это нужно, чтобы человек доверял человеку хотя бы иногда? Ты, кажется, выпил.
3: Да, я немножко выпил, чтобы успокоиться. Он сказал мне...
2: Может быть, ты все-таки уйдешь?
3: Он сказал мне, что послезавтра над Россией пройдет наш новый высотный самолет. И если русские... В общем, страшно даже подумать... Он сказал, чтобы я, прилетев в Париж, сообщил об этом в газеты, ссылаясь на достоверный источник. Хорошо, я сошлюсь. Я сошлюсь прямо на него, будь он проклят. Пусть пропадает вместе со мной.
2: А я его знаю?
3: Нет. Когда мы жили с тобой, он вообще исчезал в каких-то секретных местах. Ты только слышала о нем от меня. Это Тедди Франк.
2: Тедди Франк?
3: Да.
2: Но ведь он долгие годы только и делал.
3: Да. А теперь он говорит мне, что он не хочет новой войны. И ради этого готов на все. А вдруг они провоцируют меня?
2: Зачем? Разве ты не заслужил их доверия? Разве ты не сделал для этого все, что мог? Даже бросил одну и женился на другой.
3: Ну...
2: Прости, что мне пришлось вспомнить о ней. Значит, ты должен лететь в Европу, и там...
3: Не знаю, не знаю, не знаю. В конце концов, я не обязан. Пусть разбираются сами.
2: А война?
3: Ну, перед той войной тоже многие не хотели, чтобы она была. И все-таки она была.
2: Значит, ты решил промолчать. И ищешь себе оправдание.
3: Я не знаю, полетит он или не полетит, увидит его или не увидит, собьют или не собьют. Я не знаю, что будет после этого, но я твердо знаю одно. Если я заикнусь об этом, для меня все будет кончено.
2: Что все? Жизнь, к которой ты привык.
3: И которая мне не так-то просто далась. Ты знаешь это лучше всех.
2: Я предпочла бы этого не знать.
3: Ну, мало ли, чтобы мы предпочли. Рисковать абсолютно всем. Какого черта он пришел именно ко мне?
2: А разве он не рискует?
3: Наверное.
2: Так почему же он пришел именно к тебе?
3: Не знаю.
2: А может быть, в твоем и его прошлом было что-то такое, о чем ты мне не говорил, даже когда говорил все?
3: Я и сейчас говорю тебе все.
2: Ты вспомни.
3: Да нет, просто вместе сидели, потом вместе бежали. Ты знаешь как.
2: Это я знаю.
3: Почему ты так сказал об этом?
2: Как?
3: У тебя такие глаза, словно ты упрекаешь меня, что Дик погиб, а я бежал и остался жив. Почему?
2: Я не упрекаю. Я просто помню, что Дик и те двое других умерли, а вы спаслись.
3: Дик и те двое сами выбрали это.
2: Конечно, это не делается по приказу.
3: Я тоже был тогда готов пойти с ними четвертым.
2: Ты говорил мне.
3: И ты верила мне?
2: Тогда верила, а теперь нет.
3: Почему?
2: А потому что, когда человек так долго живет для себя... Перестаешь верить, что он готов умереть за других.
3: И все-таки это было именно так.
2: Не верю. Ты иначе бы жил. И не спрашивал бы меня сейчас, как тебе поступить. Ты сам бы знал это.
3: А я вот не знаю. Почему ты как с ножом в горло, чтобы я сказал «да, да, да»? Почему я, в конце концов, не могу просто посидеть здесь и помолчать? Хотя бы до самого отлета, раз уж ты пустила меня к себе.
2: Господи, я ничего не требую от тебя. Сиди и молчи. Ты же не спросил у меня, удобно ли мне будет, что ты будешь сидеть у меня.
3: А что? У тебя кто-то появился. Да?
2: Я пробовала. У меня это плохо получается.
3: Что?
2: Не любить человека и все-таки жить с ним.
3: А сейчас?
2: Нет. Хотя я рада была бы сказать тебе да.
3: Я не позвонил... Потому что ты не разрешила бы мне прийти.
2: Наверное. Много пил. И, наверное, ничего не ел.
3: Да, да.
2: Ну, ладно. Пойду приготовлю тебе что-нибудь.
1: И вот в финале спектакля есть такие слова. Его спрашивает штурман: почему ты сегодня пришел к этой женщине? А к кому же мне было идти, говорит мой герой. А почему еще? Мой герой отвечает: потому что я любил ее, и она понимала меня. И в конце мой герой по пьесе Константина Михайловича Симонова возвращается к своим друзьям и совершает тот героический для меня, как для актера или гражданина, а, наверное, это просто рядовой поступок для каждого человека, потому что у него опять восстановилась та совесть, которая была утеряна на некоторое время ради дешевого благополучия. Я весь спектакль жил этой фразой, когда я могу в конце последнего акта произнести эту фразу: на этот раз я буду четвертый. Вот, пожалуйста, давайте послушаем финальную сцену спектакля.
4: Он сидит в кресле. В руках у него фотография. Его боевые друзья. Молодые, веселые.
5: Ребята!
4: И он очнулся только тогда, когда вошла женщина, которую он любил.
5: Ты ничего не слышала?
2: Ничего. Что с тобой?
5: Ничего. Я просто задумался. Ты не заходила сюда?
2: Нет.
5: Ни разу?
2: Нет, что с тобой?
5: Сколько времени тебя не было?
2: Не знаю, наверное, полчаса.
5: Почему ты не выгнала меня, когда я пришел?
2: Садись. Я обещала тебя покормить.
5: Подожди. Ответь мне. Если мне будет плохо, так плохо, когда хуже не бывает, ты найдешь меня? Ты поможешь мне?
2: Какое это имеет значение рядом с тем, о чем ты сейчас думаешь?
5: Никакого. Для всех других никакого.
4: Да. Я сделаю это. Ты будешь ждать?
2: О чем ты спрашиваешь? Я готова умереть, лишь бы ты сделал это. И я не хочу жить, если ты этого не сделаешь.
5: Пусть будет так. На этот раз я пойду с ними четвертым.
2: А ты не боишься?
5: Я боюсь. Но пусть будет так.

0: На этот раз я буду четвертым.
1: Счастье есть и в любви, что ушла навсегда. Если этой любовью вся жизнь обозначена. Эти строки восточной поэтессы Зульфии говорят о том, что истинная любовь бессмертна, а когда человек любит, он счастлив. Мы обратились с вопросом к заслуженной артистке республики Зинаиде Шарко. Была ли в вашей актерской биографии такая счастливая героиня?
2: Да, безусловно. Безусловно, была счастлива. Я часто слышу и читаю, как многие актрисы говорят о своей мечте сыграть нашу современницу. Ну, я считаю, что мне в этом смысле сильно повезло с ролью Ольги Шеметовой, потому что как раз я и сыграла свою современницу.
1: Шеметова – героиня спектакля по пьесе Веры Пановой «Сколько лет, сколько зим».
2: Кроме того, когда во время войны я жила в небольшом волжском городке, мы, дети, часто выступали с концертами в госпиталях. И вот после одного концерта я получила письмо из госпиталя от раненой женщины Галины Александровны Бугуевой. Ну, потом я после этого письма приходила к ней, пока она была в госпитале. Потом она выписалась, и у нас с ней завязалась большая дружба. Она мне писала много писем, письма талантливые, умные, эмоциональные. Сначала из освобожденных городов нашей страны, потом из Чехословакии, из Венгрии и, наконец, из Берлина. Это была удивительная женщина. Ей было 22 года, и до войны она несколько месяцев проработала в Барнаульском театре актрисой и ушла на фронт. Сейчас она во Львове, актриса. И судьба ее поразительно похожа на судьбу Ольги Шеметовой. И поэтому, когда я начала репетировать, то я просто точно знала, кого я играю. Была ли счастлива Ольга Шеметова? Безусловно, повторяю, была счастлива, потому что ведь счастье – это состояние души человека. Оно не зависит от внешних обстоятельств. И любовь к Бакченину Ольга пронесла через всю свою жизнь. И этой любовью освещена вся ее жизнь была. И не имеет значения, что судьба разбросала этих людей врозь. Все равно любовь была при ней всю жизнь, каждый день. Очень мне помог играть эту роль мой замечательный партнер Кирилл Юрьевич Лавров. С ним очень легко играть. Мы сыграли, по-моему, 250 спектаклей. Он очень тонкий, чуткий партнер. Просто я сижу рядом с ним, я вижу, как он под гримом бледнеет, краснеет, как у него наполняются глаза слезами. И это каждый раз такая жизнь проживала с нами вдвоем. Я вот слышала, когда на своих творческих вечерах Кирилл Юрьевич Лавров рассказывает о своей роли, то он сам вам очень точно говорит, что вот кончилась война, и Бакченину казалось, что вот начинается какая-то новая, другая, прекрасная жизнь, надо учиться, надо работать, стать на ноги, быть человеком. И недооценил любви Ольги к нему. И, короче говоря, просто струсил, предал. Предал Ольгу и предал их любовь в самый ответственный момент, и за что, собственно, и был жестоко наказан.
1: Послушайте сцену из спектакля по пьесе Веры Пановой «Сколько лет, сколько зим». Место действия – аэропорт, здание вокзала.
3: Самолета задерживается, а времени отправки будет объявлено.
4: Оля.
5: Здравствуйте, Сергей Георгиевич.
6: Боже мой! Оля, сколько лет, сколько зим. Что ты смотришь, старый хрыч, да?
5: Ну, это слишком сильно сказано. Разумеется, постарели оба.
6: Нет, ну ты-то молодая, красивая, даже еще лучше стала. Правда. Слушай, я же никогда не видел тебя вот так одетой, всегда в гимнастерке. Молодая вся, новая. Это прекрасно. Ты всегда была прекрасной.
7: И они увидели себя такими, какими были 20 лет назад. Услышали голоса своих фронтовых друзей.

0: А почему не пьет молодая? Да.
1: Выпей, Оля, за нас.
2: Гитару возьми, струну подтяни, солдатскую песню запой. О доме родном, о времени том.
3: Постойте, постойте, друзья, я хочу сказать слово. Маленькую речь. Можно, Оля, да?
4: Да, так о чем же будет моя речь?
5: О чем можно говорить в день свадьбы?
6: О любви?
5: Конечно, о любви.
4: Да, я буду говорить о любви. Но сперва я хочу вам напомнить беспощадные черные ночи. Ночи без любви, без надежд, без звезд. Ночи, когда мы с вами идем дразнить смерть. А смерть выходит играть с нами в жмурки. Ночи, когда мы забываем, что есть на свете женская тишина. Женская нежность. Благословенная женская ласка. И что есть на это, на все наше святое человеческое право. Но вот наступает утро, оно наступает, наперекор всему. Восходит солнце и уползает смерть в свои траншеи. И мы идем домой, уцелевшие. И что же мы видим? Над кровавой, вытоптанной землей утренний цветок раскрылся. Такой свежий, такой новенький, что больно становится сердце. И над этой крошечной чашечкой пчела дрожит, прилетела за медом. И в чашечке ей мед приготовлен. Я не знаю, как для вас, а для меня это всегда чудо, всегда. Я останавливаюсь, как дурак, над цветком, над пчелой, и я плачу. Друзья, я хочу выпить за цветок, за пчелу. За чудо жизни. За Олины глаза.
5: Горько.
7: Горько.
5: Горько.
2: Ну-ка, чайка, отвечай-ка.
8: Так было. Было и прошло. И вот теперь они встретились.

0: Будем на «вы», пожалуйста. А что касается молодости, то моей старшей дочери уже 24 года. У меня могли быть внуки.
1: Вы говорите «старшая», значит?
0: Да. Есть и младшая. Две их у меня. А у вас есть дети?
1: Да как вам сказать? Есть они и нет.
0: Вы разошлись с Ниной?
1: Нет. Нина умерла.
0: Давно?
1: Давно. В общем, нескладно у меня в личном отношении получилось. Потери, разлуки, разочарования. Дети растут на стороне, по сути дела, чужие дети. Живу бобылем.
0: Но это дело поправимое, я думаю.
1: Понимаешь, уже не так просто.
0: На «вы».
1: Устал. Не хочется даже думать, что появится опять в доме какой-то ненужный человек. Будет ходить, что-то говорить, требовать внимания к себе. Нет. Уж лучше бы бобылем. Ну, а ты?
0: У меня семья.
1: Все та же?
0: Все та же.
1: Так они развелись?
0: Нет.
1: Что же, счастливы?
0: Да.
1: Хорошие у вас дочери.
0: Которая лучше?
1: Даже не скажешь. Обе. Но вы красивее. 20 лет назад были красивее и теперь.
0: Как выяснилось на опыте, само по себе это ничего не приносит.
1: Прошлого не вернешь. Да, конечно. Но не знаю, как вы, а я согреваюсь, вспоминаю.
0: Ну, когда двое детей, двое стариков, работа и муж, которому надо помогать жить. Просто времени нет вспоминать. День начинается заботами и кончается заботами.
1: А у меня...
0: Да и у вас, я думаю, забот хватает, хотя вы один.
1: У меня это рядом существует. Заботы, дела, а рядом ты. Стоишь тихо, смотришь своими глазами. Гимнастерочки. Родная моя, я тебя всю жизнь пронес в гимнастерочке. Ты ее выбрось?
0: Не помню.
1: Знаешь, если разобраться, никого больше нет.
0: Сергей Георгиевич.
1: Ну что, не надо ни
0: вот
1: к чему.
0: Вот именно, да? Бессмысленно.
1: Но если необходимо сказать.
0: Так, так и мы с вами зрелые люди.
1: Что значит зрелые люди? Все в них, что ли, пришло к завершению, дали уже не может развиваться. Но тогда это мертвецы, а я не хочу думать, что мы с тобой умерли.
0: Я серьезно, прошу вас, говорите мне «вы».
1: Ладно, я стараюсь. Но я 20 лет обращался к вам на «ты» и за час не переучишься. Ну, а вы за эти 20, почти 20, около 19 мы с вами в разлуке. Вы хоть иногда мысленно со мной разговаривали?
0: В первые годы.
1: А потом?
0: Потом вы отдалились, ушли.
1: Совсем.
0: Совсем.

0: Такой чистый детский голос, высокая поэзия чувств. Этот романс «Я очи знал» на слова Тютчева звучит в одной из последних работ театра в спектакле «Три мешка сорной пшеницы». Время действия – 1944 год. Время тяжелое, голодное. Война еще не кончилась. Наталья Максимовна, расскажите нам, пожалуйста, о вашей героине и о ее трудной любви.
1: Я родилась как раз в тот год и даже примерно в тот же месяц, когда происходит действие пьесы. Поэтому, естественно, у меня нет никаких личных воспоминаний о войне. Может быть, и к счастью, и, может быть, и к горю, потому что, как кто-то сказал, это и беда наша, и наш звездный час. И проявление человеческой личности было тогда чрезвычайно выпукло. И женская тема в спектакле чрезвычайно важна и существенна. Женщины вынесли всю эту тяжесть тыла, тяжесть голода, тяжесть бесхлебья, крика от голода своих детей, тяжесть похоронок. И все это вынесли и остались женщинами, ждущими, любящими.
0: В сцене из спектакля по повести Тендрякова «Три мешка сорной пшеницы», которую мы предлагаем вашему вниманию, заняты Наталья Тинякова и Юрий Демич.

0: Ну вот, вот. А мать к сестре перебралась на всю зиму. Там ей легче. А я же не могу сюда каждый день бегать. Села вот и стоит изба в забросе. Тараканы даже сбежали. Ну, вы раздевайтесь, вот, сапоги снимите. Я сейчас валенки принесу. Сейчас. Вот. Вот, садитесь. Угу. Вот. А у меня водочка припрятана. Хотела трактористам отдать, чтоб на зиму дров привезли. Ничего, сделают и за спасибо. И селёдочка даже есть. Да, только хлеба нет.
1: Ну, так иди.
0: Да. Ну, ничего, садитесь. Ну, наливайте.
1: Угу.
0: Вот так. Все, хватит. Ой. Ну. Ой. Ой, ничего. Вы закусывайте.
1: Ничего.
0: Закусывайте, вот. Ну, по второй.
1: Так и...
0: А чё ты молчишь-то?
1: Да...
0: А ты хвали меня, не стесняйся.
1: Молодец. Лихо водку хлещешь.
0: Ну, я вообще лихая. Сама на шею вешаюсь.
1: Зачем ты себе?
0: А проверить хочу, могу ли так и нравиться.
1: А ты не такая. Не притворяйся.
0: Верно. Притворяюсь. Я так с мужчинами еще не сиживала. Водку не пила. В нашей деревне нас 9 девчонок росло. Гулять шли, улицу перегораживали. Все одна другой краше, и ростом, и статью. Бабы на нас как поглядят, так начинают. Вот, мол, скоро от женихов в деревне продыху не будет. Все огороды перетопчут. Женихи. Они с винтовками поженились. Многих и вовсе уж нет. А мы девки. Трое. На лесозаготовках надрываются, что лошади. 2 в ремесленное уехали. Обе Любки, Костина и Гвоздева, так отсюда не выехали. Поглядишь теперь обе старухи. А Нюрка Ванина померла в прошлом году. Врачи говорили, воспаление легких. С голодухи-то и насморк могилу загонит. И все ждешь чего-то. Нюрка тоже ждала. Я как увидела тебя, так и поняла. Он хоть на времечко!

0: Плачешь?
1: Чего ничего? Лежи.
0: Ну что ты? Ты что?
1: Вот тебе еще хуже стало. Не намножко. Пусть!

0: Наташа, как вы считаете, была счастлива ваша героиня?
1: Да, я полюбила и была счастлива. У автора в повести Вера появляется очень неожиданно, полная ожиданием чего-то большого счастья. Ей так все время хочется освободиться от беды, от горя. И она ищет выхода, так сказать, она понимает, что любовь не может не прийти. Она ждет, она продолжает верить и ждать, что должно случиться чудо с ней. И когда появляется Женя Тулупов, она ведь правду ему говорит: как только тебя увидела, я сказала себе, это он. Но нам не хотелось, так сказать, идти так по пути такой голубой лирической героини. И, так сказать, она делает вид, что она такая строптивая, не может она броситься к любимому сразу и моментально. И поэтому очень неожиданным звучит вдруг монолог, когда она признается и скажет: это ты, я ждала тебя всю жизнь. И хотя все это кончается печально, кончается разлукой, болью, в Вере, конечно, останется навсегда. Это так же, как это остается навсегда в Жене Тулупове. Я не знаю, были ли они бы счастливы, действительно, была бы там счастливая семья и все это. Но вот это первое, ведь и с ним это случилось впервые. И тут же после ночной сцены они оба пошли работать и в азарте отдавали последние крохи хлеба. Они пошли работать, они пошли жить дальше. Почему они оказались по разную сторону? Что она для себя все равно представляла жизнь и счастье только в семье, в уюте. Вот чтобы вот он и все, и вот захватить и держать при себе. А ему нужно было чего-то большего. Вот на этом они хотя были счастливы все эти часы и минуты. И пронесли это всю жизнь, но разъединило их разное понимание счастья все-таки.
2: Замечательную музыку к спектаклю написал Валерий Коврилин. Кроме того, что она сама по себе большое произведение искусства, она чрезвычайно помогает войти в строй спектакля, в атмосферу спектакля. Она вызывает дополнительные эмоции, кроме эмоций роли собственных. Она еще, я ее еще как зритель все время слышу и не могу не плакать. Мы чрезвычайно благодарны Гаврилину и, конечно, Георгию Александровичу Товстанову, который вообще все это придумал и осуществил. И работа с ним всегда очень интересна и ответственна. И это всегда и урок, и праздник.
3: Мы прощаемся с нашими собеседниками. Благодарим всех, кто принимал участие в разговоре на лирическую тему.
4: Среди произведений мировой драматургии есть пьесы, ставшие неисчерпаемым источником вдохновения для деятелей театрального искусства. Сегодня мы расскажем о встречах с гениальными образами пушкинской драматургии, таких замечательных актеров, как Симонов, Черкасов, Борисов, Колесов. В трагедии «Борис Годунов» Пушкин являет нам пример органичного сочетания поэтического воображения с государственными мыслями историка. Отсутствие обычного художественного вымысла, позволяющего трактовать историю так, как зачастую хотелось ее видеть современникам Пушкина, лишний раз подчеркивает гениальность замысла пьесы, когда автор стремится воскресить минувший век во всей его истине. Подлинное историческое звучание трагедии не было понято частью современников Пушкина и расценивалось как прямая инсценировка истории государства российского Карамзина. Работая над Борисом Годуновым, Пушкин критически переосмысляет весь опыт, предшествовавший ему драматургии. Герои его пьесы, характеры сложные, противоречивые, существуют они в конкретной исторической обстановке. И современность произведения, актуальность его звучания в разные исторические эпохи следует искать не в поверхностном сравнении ситуаций, а в глубоких мыслях Пушкина о судьбах Отечества. Когда в 1934 году Пушкинский театр обратился к Борису Годунову, роль Бориса была поручена Николаю Симонову. Для 33-летнего актера эта роль стала этапной, первой трагедийной ролью. Каждый спектакль Симонов считал опытом по изучению пушкинской мысли, формы ее воплощения. И этот поиск, поиск единственно верной интонации, длился на протяжении всей жизни спектакля. Вот как описывает облик симоновского Годунова Лавренев: хищный, покатый азиатский профиль, шишковатым лбом и вздыбленным ястребиным пером, прядью волос над лысеющим черепом, узкий рот и небольшая бороденка. У зрителей возникало ощущение, что иначе, чем стихами, этот почти раздавленный величием собственной власти человек говорить не мог. Вслушайтесь в монолог Бориса Годунова в исполнении Николая Симонова. Запись сделана в 1949 году.
5: Достиг я высшей власти. Шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет моей душе. Не так ли мы с молоду влюбляемся и алчим у тех любви, и только утолим сердечный глад мгновенным обладанием, уж охладев, скучаем и томимся. Напрасно мне кудесники сулят дни долгие, дни власти безмятежной. Ни власть, ни жизнь меня не веселят. Предчувствую небесный гром и горе. Мне счастья нет. Я думал свой народ в довольствии, во славе успокоить, щедротами любовь его снискать. Но отложил пустое попечение. Живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых. Безумны мы, когда народный плеск или ярый вопль тревожит сердце наше. Бог насылал на землю нашу глад. Народ завыл, в смятенье погибая. Я отворил им житницы. Я злато рассыпал им. Я им сыскал работы. Они меня, беснуясь, проклинали. Пожарный огонь их дома истребил. Я выстроил им новые жилища, они меня пожаром попрекали. Вот черний суд. Ищишь ее любви. В семье моей я мнил найти отраду. Я дочь мою мнил осчастливить браком, как буря смерть уносит жениха, И тут молва лукаво нарекает виновником дочернего вдовства меня, меня, несчастного отца. Кто не умрет, я всех убийца тайный. Я ускорил Феодора кончину. Я отравил сестру свою царицу, монахиню смиренную. Все я. Чувствую, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто. Ничто. Едино разве совесть? Так. Здравая она восторжествует над злобою, над темной клеветой. Но есть ли в ней единое пятно, единое случайно завелося? Тогда беда, как язвой моровой, душа сгорит, нальется сердце ядом, как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах, и рад бежать, да некуда. Ужасно.
4: А вот еще один персонаж спектакля. Отец Варлаам Николай Черкасов. Огромный, с одутловатым лицом, набрякшим носом, с какой-то разбойничьей лохматой бородой, в старой выленившей рясе, обжора и безбожник. Образ русского странника, открытого всем ветрам, возникал в исполнении Черкасова с подлинно народным юмором. Его отец Варлаам, несмотря на гротесковость исполнения, был фигурой живой и правдивой.

0: что мне вас подчивать, старцы честные.
1: Чем бог пошлет, хозяюшка, нет ли вина?
0: Как не быть, отцы мои, сейчас вынесу.
2: Как ты закручинился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой так хотелось тебе добраться.
3: Пока не буду в Литве, до тех пор не буду спокоен.
1: Что тебе Литва так слюбилась? Вот мы, отец Мисаил да я грешный, как утекли из монастыря, так ни о чем и не думаем. Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли. Все нам равно, было бы вино. Да вот и оно.
4: Складно сказано, отец Варлам.
0: Вот вам, отцы мои, пейте на здоровье.
4: Спасибо, родная, Бог тебя благословит.
1: Как в городе, в Казани, молодой чернец да постригся.
5: Дунинай, Дунинай, молодой чернец да постригся.
4: Что ж ты не подтягиваешь? Да не подтягиваешь.
3: Не хочу.
4: Вольному воля.
1: А пьяному рай, отец Мисаил. Выпьем же чарочку за шинкарочку. Как в Казани молодой чернец да постригся.
5: Дунинай, Дунинай, молодой чернец да постригся.
1: 103 года чернец Богу молился, на 4-й год взвеселился.
5: Дунинай, Дунинай,
1: на 4-й год взвеселился. Однако, отец Мисаил, когда я пью, так трезвых не люблю. Иное дело пьянство, а иное чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим. Нет, так убирайся, проваливай, скоморох.

0: Литву, мой кормилец, к Луевым горам.
1: А далече ли до Луевых гор?
0: Недалече. К вечеру можно бы туда поспеть. Кабы не заставы царские, да сторожевые приставы.
1: Как заставы? Что это значит?
0: Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать да осматривать.
1: Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.
2: Эй, товарищ, да ты к хозяйке присуседился. Значит, не нужна тебе водка, а нужна молотка. Дело, брат, дело. У всякого свой обычай. А у нас с отцом Мисаилом одна заботушка. Пьем до донышка. Выпьем. Поворотим и в донышко похолотим.
3: Складно сказано, отец Варлам.
1: Да кого же им надобно? Кто бежал из Москвы?
0: А Господь их ведает. Вор ли, разбойник. Только здесь нынче и добрым людям проходу нет. А что из того будет? Ничего. Ни лысого беса не поймают. Будто в Литву нет и другого пути, как столбовая дорога. Да вот хоть отсюда свороти влево, да иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью. А там прямо через болото на Хлопьино, а оттуда на Захарьево. А тут всякий мальчишка доведет до Луевых гор. От этих приставов только толку. Притесняют прохожих, обирают нас, бедных. Что там еще? Вот они, проклятые, дозором идут.
1: Хозяйка, нет ли в избе другого угла?
4: Нету, родимый, сама бы рада спрятаться. Только слава, что дозором ходит. А подавай им и вина, и хлеба, и неведомо чего, чтоб им сдохнуть, окаянные. Ох, чтоб им.
5: Здорово, хозяйка.
0: Добро пожаловать, гости дорогие, милости просим.
5: Ба, да здесь попойка идет. Будет чем поживиться. Вы что за люди?
2: Мы... Божьи старцы, иноки смиренные, ходим по селениям, собираем милостыню христианскую на монастырь.
5: А ты?
3: Наш товарищ.
1: Мирянин из пригорода. Проводил старцев до рубежа, отсели, иду во свояси.
3: Так ты раздумал?
1: Молчи.
5: Хозяйка, выставка еще вина, а мы здесь со старцами попьем. Да побеседуем.
6: Перед постановщиками великой трагедии всегда возникал и будет возникать один из главных вопросов. Как показать волнение огромных масс народа, гул пушкинской толпы, который ощутим не только в сценах, где толпа реально присутствует? Как показать, что вся ткань произведения пронизана грозным гулом народного недовольства? Ведь за стенами царских палат идет жизнь, полная горя и страданий. В фонотеке радио хранится запись трагедии «Борис Годунов», сделанная в 1959 году. Народный артист РСФСР Лев Колесов читает пьесу от начала и до конца, не выпуская ни одного эпизода, ни одной авторской ремарки. Сцена за сценой, диалог за диалогом ведет он слушателей в глубины гениального пушкинского замысла, в глубины истории. Из первых же сцен мы ощущаем, как холодок проходит по спинам бояр и самого Бориса, когда доносится до них говор, скрытый от глаз толпы. Вершится страшный суд истории, суд праведного гнева народного. Каким мастерством, каким богатством голосовых оттенков надо обладать актеру, чтобы создать единый образ без помощи театральных атрибутов, образ пушкинской трагедии, чтобы на одном дыхании, как симфония, прозвучала главная тема пьесы – народ.

0: История.
1: Лобное место. Пушкин идет, окруженный народом. Народ.
2: Царевич нам боярина послал. Послушаем, что скажет нам боярин. Сюда! Сюда!
1: Пушкин нам вони.
2: Московские граждане, вам кланяться царевич приказал. Вы знаете, как промысел небесный царевича от рук убийцы спас. Он шел казнить злодея своего, но Божий суд уж поразил Бориса. Димитрию Россия покорилась, Басманов сам с раскаянием усердным свои полки привел ему к присяге. Димитрий к вам идет с любовью, с миром. В угоду ли семейству Годуновых подымите вы руку на царя законного, на внука Мономаха?
1: Народ, вести монет.
2: Московские граждане, мир ведает, сколь много вы терпели под властью жестокого пришельца. Опалу, казнь, бесчестие, налоги и труд, и глад все испытали вы. Димитрий же вас жаловать намерен. Бояр, дворян, людей приказных, ратных, гостей, купцов и весь честной народ. Вы ль станете упрямиться безумно и милостей кичливо убегать? Но он идет на царственный престол своих отцов в сопровождении грозном. Не гневайте ж царя и бойтесь Бога. Целуйте крест законному владыке. Смиритесь! Немедленно пошлите к Димитрию в Астан митрополита, бояр, дьяков и выборных людей, да бьют челом отцу и государю.
1: Сходит шум народный. Что толковать? Боярин правду молвил.
2: Да здравствует Димитрий, наш отец!
1: Мужик на амвоне.
2: Народ! Народ, в Кремль, в царские палаты, ступай вязать Борисова щенка.
1: Народ несется толпою. Вязать, топить, да здравствует Димитрий, да гибнет род Бориса Годунова. Кремль. Дом Борисов, стража у крыльца, Фёдор под окном, нищий, дайте милостыню Христа ради. Стража, поди прочь, не велено говорить с заключенными. Фёдор, поди, старик. Я беднее тебя, ты на воле. Ксения под покрывалом подходит так же к окну. Один из народа. Брат да сестра, бедные дети, что пташки в клетке? Другой. Есть о ком жалеть, проклятое племя. Отец был злодей, а детки невинны. Яблоко от яблони недалеко падает. Ксения.
3: Братец, братец, кажется, к нам бояре идут.
1: Фёдор. Это Голицын, Масальский, другие мне незнакомы.
3: Ах, братец. сердце замирает.
1: Голицын, Масальский, Молчанов и Шарифединов. За ними трое стрельцов. Народ, расступитесь, расступитесь! Бояре идут. Они входят в дом. Один из народа. Зачем они пришли? А верно, приводить к присяге Федора Годунова. В самом деле...
0: Слышишь, какой в доме шум? Тревога. Дерутся! Слышишь? Визг!
2: Это женский голос! Зайдем!
1: Двери заперты. Крики замолкли. Отворяются двери. Масальский является на крыльце.
2: Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом! Мы видели их, мертвые трупы!
1: Народ в ужасе молчит.
2: Что ж вы молчите? Кричите! Да здравствует царь Дмитрий Иванович!
1: Народ безмолвствует.
4: В 1962 году, когда исполнилось 125 лет со дня гибели поэта, Пушкинским театром была осуществлена постановка «Маленьких трагедий». Спектакль шел без занавеса. По бокам портала располагались золоченые колонны, ниспадали складки малинового бархата, как продолжение зрительного зала. С колосников спускались мерцающие хрустальные люстры, а на светлом тюлевом фоне в глубине сцены золотая лавровая ветвь как бы осеняла создание пушкинского гения. На сцене не было ничего лишнего. Все детали убранства раскрывались постановщиками на протяжении спектакля как образы. Перед театром встала задача не обогащения драматургии, но проникновения в глубины поэтических прозрений Пушкина. Маленькие трагедии действительно невелики по объему, но в центре каждой из них стоят сложнейшие нравственные проблемы. Их герои – незаурядные, сильные личности, охваченные всепоглощающей страстью. Именно конфликт между их незаурядностью и эгоистическим злом страстей рождает высокий трагизм. Перед нами Сальери, Симонов, грузный, седой человек с руками, сведенными судорогами гнева. Это не просто завистник. Он любит Моцарта иступленной, почти отцовской любовью. В нем ощутима мучительная борьба между чувством долга перед музыкой и любовью к Моцарту. Ему, ослепленному неправедной истиной, видится в Моцартве кощунство над музыкой. Вот откуда эти слезы, этот вздох облегчения, когда прощальный дар Изоры переходит в чашу дружбы. Вот откуда ужас прозрения и ощущение моральной смерти, когда умирающий Моцарт стоит на пороге вечности и бессмертия. В рецензии на спектакль Золотницкий писал: «Какой чисто моцартианский по природе талант бушует в актере, играющем Сальери». Запись сцены сделана в 1962 году. Моцарт – народный артист Советского Союза Чесноков, Сальери – народный артист Советского Союза Симонов.
5: Что ты сегодня пасмурен? Я? Нет. Ты, верно, Моцарт чем-нибудь расстроен? Обед хороший, славное вино – а ты молчишь и хмуришься.
6: Признаться, мой реквием меня тревожит.
5: А, ты сочиняешь реквием? Давно ли?
6: Давно. недели три. Но странный случай. Не сказывал тебе я?
5: Нет.
6: Так слушай. Недели три тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мною кто-то. Отчего? Не знаю. Всю ночь я думал, кто бы это был и что ему во мне. На завтра тот же зашел и не застал опять меня. На третий день играл я на полу с моим мальчишкой. Кликнули меня. Я вышел. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать. И с той поры за мною не приходил мой черный человек. А я и рад. Мне было бы жаль расстаться с моей работой, хоть совсем готов уж реквием. Но между тем я...
5: Что?
6: Мне совестно признаться в этом.
5: В чем же?
6: Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами сам третей сидит.
5: И полно, что за страх ребячий? Рассей пустую думу. Бомарше говаривал мне, слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу в Фигаро.
6: Да, Бомарше ведь был тебе приятель. Ты для него тарара сочинил, вещь славную. Там есть один мотив, я все твержу его, когда я счастлив. Ла-ла-ла-ла-ла. Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?
5: Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого.
6: Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные. Не правда ли?
5: Ты думаешь? Ну, пей же.
6: За твое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии.
5: Постой! Постой! Постой! Ты выпил? Без меня?
6: Довольно. Сыт я. Слушай же, Сальери! Мой реквием.

0: Ты плачешь. Эти слезы впервые лью. И больно, и приятно. Как будто тяжкий совершил я долг. Как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы, не замечай их. Продолжай. Спеши еще наполнить звуками мне душу.
1: Когда бы все так чувствовали силу гармонии. Но нет, тогда б не мог и мир существовать. Никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого прекрасного жрецов. Не правда ли? Но я нынче нездоров. Мне что-то тяжело. Пойду засну. Прощай же.
0: До свидания.
2: Завершая наш сегодняшний разговор о работах таких замечательных актеров, как Симонов, Черкасов, Борисов и Колесов над образами пушкинских трагедий, хочется сказать, что всякое подлинное новаторство опирается на высокую гражданственность. И именно пушкинская драматургия дарует нам истинно гуманистические идеалы, не стареющие с годами. Вот почему созданные этими мастерами образы, не исчерпывая всех возможностей драматических произведений Пушкина, позволяют надеяться на новые театральные поиски и откровения.

0: А Юлия Федоровна сказала, да? Кого же мне
1: Пришлите мне по поручению секретариата Ленинградской писательской организации открыть вечер памяти одного из старейших писателей Ленинграда, Бориса Дмитриевича Четверякова. Те, кто знали его при жизни, я думаю, согласятся со мной, что Борис Дмитриевич мог бы жить и до 90 лет. Таков был у него запас жизненной энергии, бодрости, запас творческих планов, которые он далеко не все осуществил. Я хочу вам представить присутствующих здесь сестру Бориса Дмитриевича, Веру Дмитриевну Четверякову. Будьте любезны, Вера Дмитриевна, покажитесь. Очень верную и надежную подругу Бориса Дмитриевича, Наталью Борисовну Четверякову. И затем предоставить слово Александру Ивановичу Хватову. А, вы хотите сначала, да. Вот Наталья Борисовна предлагает, и это, наверное, правильно, сначала послушать голос Бориса Дмитриевича Четверякова.
0: Голос, разумеется, в записи. Слышно, нет? И хочу предупредить, простите, я вторгаюсь во владение ведущего. Здесь будет не только голос Бориса Дмитриевича, но сценки из нашей домашней жизни, записанные на магнитофон. Думаю, что это даст настрой вечеру.
2: Знай, боже.
0: Первое стихотворение сестре.
2: Сестре. Сестренка, знай, по женской линии мы из уральских казаков. Штанины носили синие с лампасами до двух вершков, скакали на конях, как лешие, срубали натмашь башку, а мы с тобой, люди пешие, ни выпивки, ни табаку, не мчимся вскачь, не машем шашку, лихие песни не поем. Сидим себе за чайной чашкою и крепкий чай с вареньем пьем. В седле мы не болтали с детства, претит нам крик, противен шум, но получили мы в наследство и зоркий глаз, и дерзкий ум. В нас есть казацкая отвага, а в сердце, полыхнув огнем, степей полынны злая брага. Вот так и ходит ходуном. Наш род был долговечный, прочный, 140 прадед жил почти кударом, хилым, худосочным, с нас хватит по 120.

0: Там второе стихотворение очень нужное, понимаете? Сейчас, простите, товарищи, за накладки.
1: Нет, нет, нет, да. Не вышло.
0: Вышло.
2: Половодье. Плывут и плывут без возврата обломки сверкающих льдин. Нас было 4 брата, остался в живых я один. Куда ты стремишься, стремнина, задумайся, встань, отдохни. Шуршит, осыпается глина, шуршат, осыпаются дни. Стою над кипучей и кручей, горят облака над рекой. Такой уж я, видно, живучий, устойчивый, значит, такой, и значит, шагать должен шире, дорог не пугаясь крутых, и вынести доли 4, и выполнить долг 4.
0: Один куплет татарской песни.

0: А теперь, как я уже почти объявил, слово для вступительного слова предоставляется Александру Ивановичу Хватову, писателю, критику, литературоведу, доктору филологических наук и так далее. Пожалуйста, Александр Ильич.
1: Товарищи, уже приоткрылся мир души и художественный мир Бориса Дмитриевича Четверякова вот в тех магнитофонных, вот этом магнитофонном записи, которую мы прослушали. Каждое время по-своему прочитывает то, что мы называем наследством, оставленное нам писателем, оставленное для нас, чтобы оно не мертвым грузом обременяло библиотечные полки, а входило в зону наших духовных интересов, становилось фактом духовной биографии каждого человека, прикоснувшимся к этому наследству. Чем же Борис Дмитриевич Четверяков, который от нас ушел несколько лет тому назад, созвучен нашему времени? Почему, хоть и небольшие годы, но ведь годы всегда беспощадны в своем отборе и в своих оценках, они не отдалили, а приблизили его к нам? Я думаю, что дух правдоискательства и нравственная окрыленность – вот те мотивы, которыми овеяно творчество Четверякова, делают его, это творчество, живым и нам принадлежащим, каждому из нас. Вдумываясь в судьбу Бориса Дмитриевича, в его творчество, всегда чувствуешь, что в тексте художественном, его произведений присутствует, как бы растворен и вместе с тем целостно прорисовывается. Очень хороший человек. Очень хороший человек. Может быть, так сказать, несколько обытовленно звучит это определение. Очень хороший человек. Ведь недаром расхожими стали слова, что литературой, литературным творчеством по-настоящему дано заниматься только людям хорошего сердца, отзывчивой души. Именно таким неподкупным, с дерзким умом и открытой для добра душой, вот я таким его вижу, и не только вижу, как-то душевно ощущаю, потому что мне судьба подарила счастливую возможность быть рядом с ним, быть его собеседником на протяжении многих лет. Что же оставил нам Борис Дмитриевич? Каков художественный мир, очерченный его именем и его талантом? Его талант удивительно естественен. И он

Ну и что же? Ведь мало ли было современников Бориса Дмитриевича в нашей литературе, которые были и являются ловки и умелы во всех жанрах, во всех формах. Но ведь в этом разнообразии и в этой многогранности, потому что только она при этом условии продуктивна, должно быть что-то скрепляющее, что-то единящее, что-то цементирующее. И вот, погружаясь в этот мир, созданный им, думаешь, что два начала, или, может, лучше сказать, две ценности неотменно и неколебимо определяли все в его художественном мире и в его судьбе. Это любовь к отчизне, к родной земле и гуманизм, любовь к человеку. Вот координаты, в которых раскрывается все в творчестве и жизненном пути Бориса Дмитриевича Четверякова. Как же он складывался, жизненный путь? Давайте, ведь мне не дано дать, так сказать, панораму его творчества. Мне хочется просто поразмышлять, что же там и как он начинался, откуда он пришел. Мы уже немножко услышали об этом в его стихотворении. Казацкий корень, высокая стать. Мы ведь знаем, что история отбирала в русских наиболее устойчивых и дерзких, и так формировалось в нашей нации, в нашем народе то, что мы называем казачеством. Казацкий корень по отцовской линии. А в материнском родстве Борис Дмитриевич причастен к XIX веку, ведь в их роду был Авдеев, известный в 80-е годы билетрист, корреспондент и собеседник Льва Толстого, повести которого получали приятие автора «Войны и мира» и Анны Карениной. Как видите, золотая нить преемственности связывает созданное Борисом Четверяковым с тем, что является от века и навсегда нашей гордостью, национально нас утверждающих в человечестве навеки, я имею в виду русскую классическую литературу. А начинался Борис Дмитриевич на Урале. На Урале семейство было гуманитарное. Отец его был учитель словесности. Из демократических, интеллигентских русских кругов. Вольнолюбец и знаток. Там почитались и гении русской словесности – Пушкин, Достоевский, Толстой, там же исповедовали и революционно-демократическую мысль. И вот на пересечении этих могучих духовных токов формировался умственный мир, складывалась душа, которая потом, через некоторое время, попытается найти себя в слове. Попытается найти себя в художественном творчестве. Революция, гражданская война застали его в Сибири. Он, собственно, разделил удел тех, кто, собственно, зачинателем был новой страницы в истории русской литературы. Я имею в виду такую плеяду, как...

0: Гринёв и Фадеев, Фурманов и Шишков, Шолохов и Леонов. Именно к этому поколению зачинателей Борис Четверяков и принадлежит. 22-й год, когда он по приглашению своего друга по сибирским скитаниям Всеволода Иванова приезжает в Петроград, и здесь начинается литературная биография, а Петроград и затем Ленинград становится не только местом жительства Четверякова, но и его судьбой. Проза Четверякова в 20-е годы помещается на страницах ведущих журналов и альманахов. Он был замечен и обласкан Воронским. Его рассказы, его повести обрели широчайший читательский резонанс. Он уже в ту пору молодой, ищущий, дерзостный, ищет себя во многих жанрах. Рассказ как жанр становится тесным. Повесть 30-е годы в его творческой эволюции ознаменовались романами. Такие вещи, как «Деловые люди», по архитектонике, по проблематике, я имею в виду роман «Деловые люди», он предвосхитил многие интересные тенденции, которые характеризуют и современные искания в нашей литературе. Война, блокада. И в годы, трагические годы блокады, талант Четверякова обретает особую грань. Он пишет рассказы, очерки, он выступает по радио, появляются его поэмы. Он был солдат в литературе, и не только в литературе. Первое боевое крещение, предшествовавшее его подвигу как литератора, этому первому боевому крещению предшествовало его участие как солдата на берегах реки Луги, где он своими руками в рукопашной схватке осуществляет святое человеческое назначение – месть врагу. Месть врагу. Он мне сам говорил, на всю жизнь запомнилось вот это трепетание тела, вот это, так сказать, вот это миг, когда между жизнью и смертью, между бытием и небытием, грань условна. Александр Твардовский, современник Четверякова, и наш в ту пору современник, прочерчивая маршруты исторических судеб и народных путей и вписывая себя в эту панораму истории, в стихе признавался, что не обошла его жизнь 30-м годом и 41-м, и другим, и что по нему, по его душе, по его сути прошлись все ознобы и жары той эпохи, в которой он жил, в которой он делил с народом его страдания и его порывы. Так вот, этот мотив из судьбы и поэзии Твардовского вплетается и вплелся, трагически вплелся и в судьбу Бориса Четверякова, потому что с 46-го года на 10 долгих лет он был выключен, вырван, отторгнут от гражданского состояния, от творчества. И только ему известно, что выпало за эти 10 лет на его долю. Но вот что характерно, и его лик, его нравственный мир, он вернулся. Справедливость ведь всегда в конечном счете восторжествует, вернулся не сломленным, не с разоренной душой. Он мне говорил, что у меня такое ощущение, что вот это прошли эти 10 лет, и я вернулся к своему письменному столу и стал продолжать недописанную страницу. Ни ожесточения, ни злобы, а только новая глубина понимания, новая мера постижения жизни и человека. И последующее десятилетие действительно неожиданный, небывалый творческий взлет. Четверяков пишет двухтомный роман о Котовском. Ну, казалось бы, тема революции, гражданской войны, но почему о Котовском? Ведь это не случайно, надо вдуматься в логику его судьбы и в логику его духа. Ведь я говорил, две координаты – любовь к родному народу, к земле родной, русской земле, и человечность, гуманизм, он искал. В прошлом вглядывался в настоящем в поисках истинных людей, истинных героев. Его увлекала человеческая русская стать в ее высших, в ее ярких проявлениях. Вот он пришел к Котовскому. Этот двухтомный роман по праву вошел в большую художественную литературу о революции и гражданской войне, и образ Котовского навсегда вписан в галерею, в художественную галерею нашей литературы. Затем трилогия. Затем трилогия «Утро», «На встречу с Отцом». Это большое эпическое повествование, в которых судьба героя как бы вплелась в пути народа на его исторических перевалах. Революция, гражданская война, война отечественная – вот, так сказать, вехи, которые метят путь героя Авдеева в этой его трилогии. Борис Дмитриевич был поэт. «Страна задумчивых берез» – один из его поэтических сборников, одна из его поэтических книг. Что можно сказать? Ведь он для нас, вот сейчас для меня, не только, так сказать, вот писатель, человек, который вот как предмет литературоведческого, критического размышления. Вот чем он сейчас важен вот в нашей... Вот мы его вписываем в современную литературную панораму. Какие уроки таит для сегодняшнего писателя, особенно для того, кто вступает в литературу сейчас? Какие уроки таит? Вот какие. Борис Дмитриевич был художник-реалист, который не прибегал к изощрениям метафоризма и условности, не добывал истину с помощью косвенных решений, уводящих от сегодняшнего дня в миры фантастические или футурологические, врываясь в 35-й или какой-то другой век. Он доверял как художник сути, осязаемой сути явления, и извлекал из него поэтический смысл. Его стиль, его язык естественный и гармоничный. Это простая, без изысканности, без искусственной изысканности речь, но весомая. И в этом смысле обращение к творчеству Бориса Дмитриевича Четверякова обладает своей так сказать, такой неназидательный, обладает силой примера ведущего писателя, ведущего художественную мысль к постижению подлинной правды. Четверяков сейчас, если судить по читательскому, все расширяющемуся вниманию к его наследству, живет, и ему суждена долгая жизнь среди, в Отечестве, долгая жизнь среди соотечественников. Таким я вижу, таким я представляю Бориса Демидовича Четверякова.
1: Снова мы возвращаемся в мир Бориса Дмитриевича, артист Ленконцерта Василий Соловьев прочтет отрывки из его произведений.
2: Он сам объявится.
1: Название он объявится.
3: Родиться, жить в другой эпохе? Нет, я бы вовсе не хотел. Но нет эпох, чтоб были плохи для славных, для великих дел. Порывы, взлеты, ожидания, растаявшие без следа. Прошел наш путь через страдания, подстерегала нас беда. Мы часто мерились судьбою, нам каждый шаг давался с бою путем усилий и труда. Нам истори пришлось бороться то с этим ворогом, то с тем. С плеча рубили новгородцы, и Суздаль лил смолу со стен. Здесь вел орлов своих суворов, там били дерзких гренадеров. Под звон мечей, под крик «Ура!», а здесь дрались полки Петра, ракитник поля Куликова и городские стены Пскова, и лед на озере Чудском, и корабли на дне морском под Корсунью и у Азова, где гладь спокойна, бирюзова. Везде, как смерч, прошла она, неистребимая война. Казань, Иртыш, Босфор, Полтава, шагала всюду наша слава, и кровью каждая стена священная обогрена. Народных подвигов предания горят, как яхонты венца, а нестерпимые страдания ответней делают сердца. Больших побед большие чувства не могут силы не предать. И наш народ познал искусство. Искусство сметь и побеждать. В нас предков кровь течет по жилам, в нас русский склад и русский нрав. Нам новой эры наложилам все непосильное по силам. Идем по жизни, смерть поправ. Отрывок из романа Бориса Дмитриевича Четверякова «Во славу жизни». Где мне взять силы и умения, чтобы рассказать о нашей прекрасной стране, которая сейчас достигла такого невиданного расцвета? Поистине всего и си исполнено. Ее история уходит вглубь веков, но всегда населявшие ее люди отличались красотой души, благородством, трудолюбием и радушием. Всегда было невероятно талантлив этот удивительный народ. Как довести до сердца других, как доходчивее поведать о деяниях русских чудесников, с любовью изготовлявших добротные вещи, точавших сапоги, строивших прочные здания, храмы невиданной красоты, широкие палаты, неприступные крепостные башни? Как рассказать о могучих русских кузнецах, о волшебниках-гончарах и оружейниках, о русских девушках, сказочных рукодельницах и кружевницах? Неистощимый родник вдохновения, осиянное народное творчество – вот что бессильны сокрушить пожары и войны, штукари и фальсификаторы. Русское, национальное, самобытное – венец жизни. Оно прорасталось сквозь пепел, расправляло свободные крылья, вырываясь из оков, преодолевая гнет и поругание. Это и есть мы. И то, что мы дарим в миру, вещи, идеи, открытия, изобретения, наши устои, наше миропонимание и протянутое всем, кто хочет дружбы, дружественная рука. Не спорю, может быть, мои раздумья пригодны только для дневника, который человек сам пишет и сам читает. Они могут показаться наивными и ненаучными. Над ними посмеялся бы социолог, в них отыскал бы множество несточностей историк. Но может же прозвучать голос не знатока, не сверхспециалиста, а просто русского человека, размышляющего о судьбах России. Поймите меня правильно. Единственная моя цель – привлечь внимание тех, кто сам не натолкнулся на это, и просить, умолять моих сородичей, дорогих моих россиян, изучайте историю. Вы почерпнете в ней очень много. Вы испытаете трепетную радость, ничем не сравнимое, возвышающее душу волнение. А может быть, что-то большее, что-то подспудное, что однажды довелось испытать мне. Попал я на оперу «Князь Игорь». Прекрасная опера, захватывает и уносит в неведомую вам доселе обстановку, в чудесный мир. Зрительный зал был зачарован, сидели не шелохнувшись, также был зачарован и я. Но вот прозвучала странная музыка, половецкие пляски. Откуда это извлек композитор? Где подслушал? Каким чутьем уловил? Со мной произошло что-то непонятное, о чем затрудняюсь даже рассказать. Судите сами, я вдруг почувствовал... Нет, не почувствовал, это не то слово. Я вспомнил. И не я, а что-то во мне вспомнило. Вспомнил, что слышал эту музыку когда-то давно, лет 500-700 назад. Но я же не мог ее слышать, потому что не было меня тогда на свете. Значит, слышали мои предки, а я вспомнил. Кончилась опера, были аплодисменты, потом публика расходилась, зал пустел, я очнулся, наконец, и тоже поспешно вышел. На меня уже с недоумением поглядывали служители театра, чего это я не ухожу. После я не раз слышал эту оперу, но так и не отделался от смутного, даже несколько пугающего меня чувства, что я жил в годы княжения Игоря. Не помню только, кем я был тогда, в дружине ли княжеской, или в плену татарском, или где-то под Псковом земледельцем, данником князей и ханов, и всех, кто брал поборы в Древней Руси. Я об этом никогда никому не рассказывал. Да и наедине с собой избегаю об этом думать, потому что, ну как бы это объяснить, во мне начинается смятение, возникает что-то, что в меня не вмещается, что больше, чем я. Становится и жутко, и отрадно. Оказывается, я – это еще не все. Я этим ничего не кончается и не исчерпывается. Я – это много. Я – это безгранично. Я – это народ. Его органическая составная часть. Так как же сжить, не зная то, что было вчера? Ищите себя в глубинах истории, и вы поймете, что вы больше, чем вы думаете.
1: Следующее слово нашему московскому гостю, Семену Ивановичу Шуртакову, члену правления Союза писателей России.
2: Василий Иванович, вы сказали, что здесь или нет?
4: Можно здесь. Садитесь.
2: Пожалуйста. Слышно, как будет, да?
1: Да.
2: Плохо. Мне бы хотелось обратить... Я представляю Союз писателей России, потому что мы считаем, что хотя ленинградский писатель будет Дмитрий Чириков, но он принадлежит всей России, всему русскому читателю, а если русскому, значит и всесоюзному. Вот. Так что мне особенно приятно вот видеть здесь такую, может быть, не так объемное такое помещение, но внимательную аудиторию, наполнившую этот зал. Я хотел бы обратить особое внимание ваше на то, что кроме знания жизни, глубокого знания жизни, еще меня, например, как читателя, поражало и поражает такое глубинное знание языка Бориса Дмитриевича. Умение схватить персонажа, как он пишет, главное, наиболее характерно и лаконично, художественно, зримо выразить увиденное в слове. Все эти качества проявились уже в первых книгах Бориса Дмитриевича. И вот вы слышали, как звучит его поэтическое слово. Это мы слышали и самого Бориса Дмитриевича, и сейчас вот в исполнении артиста. А я хочу, чтобы... чтобы вы услышали или припомнили, кто из вас читал, еще прозаическое слово. Ну, правда, уже в моем исполнении. Я просто прочту совсем маленький отрывочек из его раннего рассказа «Ржавый дом». Вот послушайте то, что я сказал, как в слове сказывается и персонаж, и время. Геолога Сопову командировали в одну из деревень провести изыскание. Вода там в колодцах ржавая, нет ли поблизости руды какой? Это мои слова. А дальше цитата. Председатель сельсовета выглянул, как из куста, из густой бороды, заголубили два глаза, два лесных болотца. Изыскания. Изыскания? Спросил он, склоняясь над мандатом. Изыскания, сказал колтунообразному вознице, который привез Сопову. Зрачки обоих запрыгали от смеха. Похоже было, что булькает и хлюпает вода. И до того все заросшие, сплошь бороды, брови, усищи. Оказать содействие товарищу Соповой. Заходил бородой по бумаге председатель, словно выметая оттуда заковыристые слова. Долго вы намерены читать мандат, рассердила Сопова. Не раскумею, конечно, никак. Товарищу. А где ж он, твой товарищ-то? Это про меня, говорит товарищ Сокова. Вон он, сама себе товарищ. Вот такой небольшой отрывочек. И, как вы видите, он даже не нуждается ни в каких комментариях. И так все ясно. В нем мы видим не только живого председателя сельсовета, в строках и между строк, еще... Нам безошибочно чувствуется и ясно видится время, даже не 30-е, и тем более не 40-е, а именно 20-е годы, когда еще все было вновь, эти мандаты и слово «товарищ», потому что до революции было там понятие «товарищ прокурор», то, что у нас сейчас там заместитель. Так что даже здесь это слово обыграно. Я все-навсего вам прочитал несколько абзацев, несколько строчек. Наша первая встреча с Борисом Дмитриевичем Чесельковым произошла во время уже его работы над трилогией. Это «Утро», «Навстречу солнцу» и «Во славу жизни». И вот разговор наш, когда мы первый раз увиделись, это было здесь, под Ленинградом, в Комарово. Разговор наш начался словно бы с середины. Словно бы он был не первым, а уж пятым или десятым. Никаких поступов и заходов, никакого прощупывания друг друга. Вот именно продолжаем разговор, который начат еще давно. Покоряющая простота и естественность собеседника буквально с первых же минут делали никчемным всякие подходы и заходы. Конечно, наверное, то имело значение, что Бориса Дмитриевича я уже знал по его книге. По книге он мне представлялся человеком и серьезным, в то же время веселым, любящим шутку. Ну вот, хотя бы вот я все-таки знал начало этого ржавого дола. Так оно и оказалось и на самом деле. Передо мной сидел в глубоком кресле, уже давно не молодой, но еще крепкий и очень спокойный человек. Основательность, несуетность чувствовались во всем, и в поведении, и в суждениях. Ни одно лишнего или тем более красивого жеста, ни одно пустого слова. За каждым жестом стоит какая-то своя интонация, за словом мысль. И о чем бы ни заходил разговор, пусть даже самым серьезным, Борис Дмитриевич умеет обязательно сдобрить те веселые приправы, пусть то мудрая усмешка и легкая шутка, просто каламбур, на который он большой мастер. Есть завзятые шутники, весельчаки-анекдотчики, ничего общего с ним Борис Дмитриевич не имел. У него юмор глубинный. Если так можно сказать, внутренний, он не бьет фонтаном, а как бы сочится по капельке, но сочится по родниковому постоянно. И это всегда сообщая разговору, такую доброту, мягкую тональность, создавало такую непринужденно улыбчивую атмосферу. И потом много раз приходил встречаться с Борисом Дмитриевичем Чесельковым и в Москве, и в Ленинграде. И удивительное дело, где бы мы ни встречались, вот эта атмосфера простоты и естественности, я бы сказал, домашности, всегда и всюду присутствовали в наших беседах. Ну, будто Борис Дмитриевич ее с собой в чемодане возил. А еще всегда и всюду писатель имел при себе прекрасную память на события и люди, которых в свою жизнь повидало великое множество. Легко сказать, Борис Четвериков родился еще в прошлом веке. И значит, сколько великих событий, сколько все это на его глазах происходило. Я не буду повторять то, что здесь Александр Иванович сказал в вступительном слове. Я просто хотел бы только еще раз, чтобы вы вернулись к мысли, что он не понаслышке, не только по каким-то историческим документам, все это, что вы прочитали в ее книгах, а из первых рук, из собственного жизненного опыта все это знал. Борис Дмитриевич Четвериков не просто прожил много лет, он прожил целую эпоху, и какую эпоху. И прожил не сторонним наблюдателем, а активным участником тех великих событий, которыми оказалась она столь богатой. Он создал огромную галерею типов, характеров, персонажей из самых различных слоев общества. Если бы вы мысленно так выстроили в шеренгу эти персонажи, то нам пришлось бы шагать вдоль нее довольно долго. Когда бы мы пошли вдоль строя, то увидели на лицах героев книг печать, а лучше сказать, отблеск своего времени. Вот здесь, в самом начале, мы слышали его в исполнении Бориса Дмитриевича, его стихи «Половодье». Я еще раз тоже напомню последние четыре строчки, когда он говорит, что остался один из четверых, и значит, шагать должен шире, дорог не пугаясь крутых, и вынести доли четыре, и выполнить долг четверых. Я хочу сказать в заключение, что Борису Дмитриевичу Четверякову выпала завидная доля шагать по крутым дорогам нашей революционной эпохи. И свой долг летописца эпохи он выполнил с честью. Спасибо.
1: Василий Соловьев, артист Ленконцерта.
3: Сибирская панорама. По кедровнику шел ровненько разрез. Дровосеки, три просеки через лес. По кедровнику шел ровненько топор. Дровосеки, три просеки через бор. Стук в сук, сто рук, брызжут щепы, рубят скрепы. Раз, жилок жили, положили лес сырой. Деревата в два обхвата, только строй, тели силы, пели пилы поперек, пролегали в хрусте галек сто дорог. Эй, свай, подавай, оси в кость, сунь и брось, в раз. Лягут бревна срубом ровно, пас на пас. Оком бросим, окон восемь, восемь глаз. По карнизу сверху к низу резь резьба, крепкие срубы, круглые трубы, вот изба. Три девицы круглолицы, ба. В тес гвоздь, в избу гость, лавки гладкие, шаньги сладкие, ешь. Звонко пели, напевали топоры, не молчали, отвечали комары. В путь дорогу стройки много вдоль земли. Обтесали, разом встали и пошли. Хилый мост, пилы в холст, вдали, вдали зашагали все. Млеет полдень, вьются мошки, лязг пилы и визг гармошки. Ох, намок, где кутерьма! Строят новые дома. Причастие. Там пихты над Волгой грустили в лучах потухающих дня, там горлицы летом гостили, там мята цвела у плетня. Прохладу я пил смоляную, все дни пропадал я в лесу, и мудрость, и свежесть лесную, как стяг, через жизнь пронесу. Обязан я полднем, рассветом, и ливнем, и серьгом ольхи, что стал неуемным поэтом, что начал писать я стихи. Обязан я песням и сказкам, где вымысел есть и душа, степным пастухам и подпаскам с их дудками из камыша, и девушкам звонкоголосым, поющим в любовной тоске, и нашим поволжским матросам, поведавшим думы реке. Я сроду тех троп не миную, я пью, причащаясь росу, и мудрость, и свежесть лесную, как стяг через жизнь пронесу.
1: Перед вами выступит известный писатель и близкий друг Бориса Дмитриевича, Борис Александрович Дьяков.
5: Были добрые дружеские отношения не только в личном плане, но и в творчестве. Потому что мы оба в своем творчестве придерживались правды истории, правды жизни. И нашим общим девизом были и до последнего дня у Бориса Дмитриевича оставались и остаются у меня известные слова Владимира Ильича Ленина, которые, кстати, звучат очень в современном духе. «Если мы не будем бояться говорить даже горькую и тяжелую правду напрямик, мы научимся непременно и безусловно научимся побеждать все и всякие трудности». И это было нашим общим творческим девизом. Я вам сейчас прочту из моей книги, автобиографического романа, трилогии, который выходит в следующем году под названием «Пережитое», те фрагменты, которые касаются Бориса Дмитриевича, как обрисовывают его облик как человека, гражданина и писателя. Нам пришлось вдвоем вынести тяжелые удары судьбы. Мы были жертвами нарушения социалистической законности и находились в Сибири в одном лагере. Ну, реабилитированные, мы потом встречались с ним дальше в Ленинграде. Но я сейчас зачту вам первую сценку знакомства с Борисом Дмитриевичем. Это произошло в 1944 году, когда в Ленинграде было открыто отделение издательства «Молодая гвардия», а я был назначен его руководителем. Старший редактор Лаврентьева порекомендовала мне посетить на дому писателя Четверякова. «Вы что-нибудь знаете из творчества Бориса Дмитриевича?» – спросила она. «Очень талантливый писатель». «Кое-что припоминаю. Роман «Деловые люди», рассказ «Синяя говядина». Так у него десятки книг. В 20-х годах он почему-то подписывался Дмитрием Четверяковым. Между прочим, один из организаторов так называемого «Содружества» при журнале «Зори». Вот даже как. Время тогда, знаете, было сложное. Годы разительных перемен. В литературе эквилибристика. Смешивались стилевые формы. Царствовал формализм. Вывихнутая речь. Было нигилистическое отношение к классикам. А молодые писатели горели желанием, как писал Энгельс, трезвыми глазами взглянуть на жизнь, подчинить ей свое мышление, хотели правдиво повествовать о революционных преобразованиях, о характере нового человека. Для этого они и объединились в группы. Им было не по нутру модные и те в годы формалистические выкрутасы прозаиков и поэтов. Четверяков, скажу вам, разносторонне одаренный. Какая память! Какое знание жизни. А что он сейчас пишет? Не знаю, но убеждена, над чем-то определенно трудится. Он и дня не может прожить без написанной строчки. Даже в блокаду, будучи в Ленинграде, не бросал перо. Мы можем привлечь весьма нужного нам автора. Его, пожалуйста, не вызывайте, а наведайтесь к нему сами. Благодарю за совет. Сегодня же созвоню Четверяковым. На другой день я на квартире у Бориса Дмитриевича. Он встретил меня радушно. Ну, знаете, не ожидал. Директор издательства пришел к писателю. Обычно писатели приходят к директорам издательства и частенько подолгу ждут приема. Ха-ха-ха-ха-ха. Нет правил без исключения, Борис Дмитриевич. У Четверякова впалые щеки. На большом умном лбу глубокие складки, на лице меловая бледность. Одет в черную шерстяную вязанку, На шее отложил воротничок белой сорочки. Предложил чашку чая, сели за стол. Четверяков сходу. Вас, видимо, интересует, что за орел перед вами. Куда летал, куда летит нынче и куда намерен лететь в дальнейшем. Мне о вас рассказал старший редактор Александр Иванович Лаврентьев. Говорил, наверное, о моих первых шагах в литературе. И о том, что вы не только прозаик, но и драматург, поэт. Каюсь, еще причастен к живописи. Взгляните. На стенах висели натюрморты, написанные маслом пейзажи. Все картины, пронизанные светом, дышат поэзией природы. А главное для меня, конечно, проза. Я, как и прочие ленинградцы, в блокаду голодал, мерз, но кровь у меня не застыла. Не переставал наблюдать жизнь и смерть. Много было хороших людей в те страшные 900 дней, но попадались и отпетые проходимцы, стяжатели. Даже в драматические периоды они, черт их возьми, выползали не весь из каких черев. Вы пережили блокаду, а на фронте довелось бы. Как же? В первую же неделю войны вступил в народное ополчение. Зачислили в истребительный батальон, а потом попал в 42-ю армию. Назначили капитан-армусом. Кем только в жизни не был, библиотекарем, ночным сторожем, артистом, фельдшером, газетчиком. Ну что же, надо завхозом, стало быть, надо. Отвозил за Ладогу ленинградцев с детишками, оттуда доставлял продукты. Много раз колесил по дороге жизни под обстрел, но, как видите, уцелел. Вскоре созвали из армии, принялся выпускать фронтовую радиогазету. Выезжал на пикапчике в прифронтовую полосу в воинские части. Однажды прочитал бойцам свое стихотворение «Полный ход». Оно так заканчивалось. «Лети, матросская душа, лети, пока летится. Ну, до того жизнь хороша, что смерть ее боится». Братва неистово хлопала, а трое или четверо бойцов, что бы вы думали, запели, лети матросская душа. Четвержов подсел к пианино, симпровизировал мотив и приятным баритоном пропел эти строки. «Звучит, а?» – спросил он, развернувшись на стуле вертушки. Улыбнулся. Сердце зажигается. Вообще, все поэты-фронтовики зажигали в душах фронтовиков боевую страсть, ненависть к врагу. Затем я написал поэму «Ленинград». Ее читал известный артист нашего Большого драматического театра Полицемака на Октябрьском вечере в Смольном. На другой день мне позвонил сам Кузнецов, первый секретарь обкома, поблагодарил за поэму. Назвал меня Дмитрий Дмитриевичем. Лаврентий мне сказал, что вы так подписывали свои разные произведения. Интересно, почему? По глупости. Видите, там было множество среди писателей Борисов. Борис Лавренев, Борис Пастернак, Борис Пельняк, Борис Житков, какая-то, прости господи, Борисиада. Я и начал в память отца называться Дмитрием. Позже передумал, зачем маскироваться? Все равно другого Бориса Четверкова нет, я один. Правильно поступили. А сейчас что пишете? Куда летите? Стремлюсь создать большое полотно легендарным героям гражданской войны Камбрии Котовским. Выдающаяся личность. Задумали роман эпопею? Постараюсь справиться. Пока что заготовки. У меня, видите ли, своя манера письма. Сперва выстраиваю отдельные эпизоды, сцены, делаю зарисовки, потом занимаюсь архитектоникой, если можно так сказать, сшиваю все заготовленное сюжетной ниткой. Например, сегодня ночью набросал небольшую зарисовку, ночью же накатал заявку в издательство, 10 страниц. Кому намерен сдать? Право не знаю. Еще не решил. Скорее всего, военный сдатом. Тем-то военные. Давайте к нам в молодую гвардию. А? Давайте, давайте. Заключим с вами договор. Пожалуй, для молодежи читателей, молодых читателей подходящим. Сегодня вечером я уезжаю в Москву на несколько дней. Вернусь. Милости прошу зайти в издательство в любое удобное для вас время. Буду ждать. Весьма признателен. И вот Четверяков остановился на пороге. Глаза выпуклые, встревоженно оглядел углы кабинета, словно кого-то искал. «Здравствуйте, Борис Дмитриевич!» Поздоровались, рука у него холодная, дрожащая. «В Встречал, знаете ли, на своем веку болванов, на такого, как сегодня в областном радиокомитете, произнес он подавленным голосом, впервые. Что такое? Что случилось? Присаживайся, пожалуйста. Он продолжал стоять посреди кабинета. Видите ли, решил пустить в эфир поэму «Ленинград». Я вам о ней говорил, помните? Пригласили меня, естественно, был рад. И вдруг один тип, верхушечный, так Ленин называл некоторых чинодралов, наболтал мне кучу нелепейших замечаний, требовал перевернуть всю поэму вверх тормашками. Я остолбенел, позвольте, возразил ему, у меня же историческое, правдивое воспроизведение событий, лиц, переклички Петровской эпохи с нашей, а вы что предлагаете? Заменить Петра Первого товарищем Сталиным? Калечите замысел. Метафизически определяйте форму художественного содержания. Это же явная вульгаризация произведения. Четвергов волновался, нездоровый румянец вспыхнул на щеках. И еще выстрелил ему, уже не помню, что именно. Он метнул на меня кинжальный взгляд, я хлопнул дверью, провалился ко всем чертям и ушел. Поехал к вам. Всю дорогу чудилось, он следует по моим пятам, донесет. Ужасное, омерзительное состояние. Борис Дмитриевич тяжело опустился на стул. Конкретно, что он предлагал? Махнул рукой Чириков. Язык не поворачивается повторить всю эту ахинею. Извините, потом как-нибудь расскажу. Не стоит нервничать, займемся делом, я прочитал вашу заявку. Ну и как, нетерпеливо всего? Принимаем безоговорочно. Вы правильно обозначаете характеры героев, особенно Котовского, Фрунзе, Тухачевского. Одним словом, хорошо. Фу, облегченно вздохнул Четвериков. Вот сразу и пришел в себя. Он улыбнулся своей четвериковской светлой улыбкой. Нас тут же брови сдвинулись. Ну, скажите на милость, зачем таких работников с перекосившимися мозгами терпят на столь ответственном участке нашей идеологии? Успокойтесь, дорогой мой. С чинодралами коммунады разберутся, подписывайте договор и за работу. Он вдумчиво рассуждал о типичных характерах в типической обстановке, о недопустимости в искусстве каких-либо догматических установок, необузданной фантазии, искажающей правду жизни и истории, склонился над заполненным бланком договора. Срок 1,5 года? А вдруг не успею? Пролонгируем. В таком разе подписываю. Уходя, он крепко жал мою руку. До скорых встреч. Надеюсь, они будут частыми и дружескими. Не сомневаюсь. И вот лагерь. Следующий фрагмент, следующая сценка. Я перенес сам операцию. Оставили работать в медицинской канцелярии в больнице, а Борис Дмитриевич был на пересылке, куда-то его направляли. В лагерную медицинскую канцелярию шагнул нарядчик. Дьяков, скорее в третий корпус, какой-то старикан тебя кличет, тонкий, звонкий и прозрачный, на Дон Кихота смахивает. Торопись, а то к утру к своей Дульцинее не ускакал. На койке, согнув спину, сидел сухой старик. Вместо плеч торчали кости. За пояса завернулся в одеяло, повернул в мою сторону, стянутое морщинами лицо, поднял тяжелые веки. Твоя фамилия? Спросил он шепотком. Дьяков. Старик откинул одеяло, правая нога была забинтована, завертел головой по сторонам, в палате все спали. Развяжи. Сейчас фельдшера позову. Да сам развяжи, сам тишком. Я размотал бинт, на койку выпала школьная тетрадка. Забирай, велено в руки. Кто велел? Чернявый такой, на пересылке. В тетрадке оказалось письмо, и стихи. Бог ты мой, Четвериков, Борис Дмитриевич. Я спрятал тетрадку под лагерную куртку. Старик облегченно вздохнул. Ну, ты и бинт унеси. Нога у меня здоровая, сердцем страдаю. Вернувшись в канцелярию, я принялся читать письмо Четверикова. Борис Дмитриевич сообщал, что на пересылке, не знает, куда пошлют, боится, пропадет дорогая для него тетрадка с поэмой о России и Ленине. Писал поэму урывками, как подпольную. Услыхал, что я в центральной больнице, решился прислать мне с оказии. У меня, мол, спокойнее, у вас, мол, спокойнее. Верит, что увидимся в Ленинграде и напишем еще не одну книгу. Строки были торопливые, буквы дрожащие, поэма написана мелким почерком с выбросками, поправками, черновик. Я впился глазами в строки. Вся жизнь промерена до дна, разведана, соселена тайгая и глухомань густая, как чаша добрая, полна моя прекрасная страна, сокровищница золотая. Все в изобилии есть, и все же всего милей, всего дороже и лучше лучшего всего сам человек и жизнь его. И такое написано в неволе. Следующий отрывок уже после лагеря. Я в Ленинграде, скорее к Четверякову, еду по Невскому мимо дома книги. Когда тут было теперь закрытое отделение издательства «Молодая гвардия». Подумал, зачем закрыли? Зачем обидели ленинградских писателей? С каким трудом в послеблокадном Ленинграде создавалось издательство, выходили первые книги? Как у нас иногда делаются ошибочные, непростительные шаги и не исправляют их? В дверях Борис Меч совсем седой после 11 лет отдыха. Крепко обхватываем друг друга за плечи. «Что-то я вас давненько не видел», – улыбается Шепирюков. «Всего как-нибудь 12 лет, подростковый возраст». Входим в комнату. Я возвращаю Борису Дмитриевичу вот тетрадку с поэмой. «Со мной. Она со мной, моя поэма». Он дрожащими руками прижимает тетрадку к груди. «Ценнейший подарок, спасибо огромнейшее». Стоим около пустевших книжных полок. Четверяков низко склоняет голову. Ни одной моей книги не осталось. А ведь их было 30 с лишним, с болью говорит он. Во всех библиотеках изъяли и уничтожили. Случайно сохранилось листы начатого романа Котовского. Для вас же писал. Будете продолжать роман? Непременно. Хоть и 60 стукнуло, за спиной груз большого горя, но порох в пороховнице есть. Скажите, кто может и в силах ли теперь вернуть к жизни мои старые книги? Они и нынче хорошо бы послужили молодежи. Ведь реабилитация писателя – это не только восстановление доброго имени автора, но и возвращение его книг читателям. Как разыскать старые книги? Старые издания почти невозможно. Все же попробую. И вот последний отрывочек. В ежедневных хлопотах и заботах стремительно проходило время. Во вновь созданное издательство «Советская Россия», где я заведовал редакцией художественной литературы, надо было привлекать больше талантливых авторов. С этой целью я и наведался осенью в близкий моему сердцу Ленинград. Конечно же, первым делом к Четверякову. Перед вами, как говорят англичане, self-made man, человек, сделавший самого себя, весело сказал Борис Меч. Вернее, человек, делающий самого себя. Чем-то хотите порадовать, да? Вытащил аж целых 4 вырезанных билета у жизни в ее лотерее Легри. Четверякову и впрямь есть чему радоваться. Узнав, что в Ленинград вернулся реабилитированный писатель и разыскивает свои произведения 20-х годов, трое читателей пришли ему книжки, потрепанные, подклеенные, но со всеми страницами. Федька Кувалда, «Ржавый долг», «Повесть Оттавы». Из Харькова пришла бандероль с повестью «Синяя говядина». Еще вытащу билетиков 10, не меньше. Вытащу повсюду, из-под земли выкопаю, задорно сказал он. Мною, знаете, владеет чувство, какое, вероятно, испытывают углекопы, засыпанные в шахте обвалом. И через длительное время выбравшийся на свет Божий. А? Что? Да. Какая, скажу вам, большущая сила коммунистическая партия. Я, вы знаете, беспартийный, но в душе коммунист. И поэтому все время в борьбе за лучшее, прекрасное, за подлинную правду и бесстрашно беру на себя ответственность за каждую строку. Четверяков достал из шкафа книгу и написал ее. Получайте. Повесть о Котовском. Битва за легендарного полководца выиграна. Котовский предстанет в книге таким, каким я увидел его. Творческие замыслы у Бориса Дмитриевича огромные. Намечено диалоги о Котовском, составляется сборник рассказов и повестей о блокадном Ленинграде, готовится к изданию роман «Мы мирные люди». Тут я должен прервать и сказать, что все это он осуществил благодаря тому, что рядом с ним была она, Наталья Борисовна. Он говорил это. Он говорил, это свет моей жизни. Так оно и есть. А что можете предложить нам, Советскую Россию? Выбор свободный. Четверяков рассказал о задуманных им книгах о романе «Эпопеи». Даже заголовок есть к первому тому «Утро». И уже написано страниц 200. Вот тут. Он пальцем постучал по лбу, засмеялся. Хватил бы жизни осуществить все желаемое. Молодец Четверяков. Не утратил живого ума и одержим жаждой творчества. Размышлял я, покидая Господина Бориса Дмитриевича. У него на первом плане эволюция советского человека. Над Ленинградом сыпался осенний дождик, но сразу прокатился. Обнажились синие уголки неба, выглянуло солнце и засверкал на деревьях трепетные желтые листья. Погруженный в раздумья, я шел в гостиницу европейская. Вот у Четверякова, да и у меня, наступила в жизни осень. Засеребрились головы, не те уже силы. Как важно, чтобы в эту неизбежную осень согревало внимание к твоему творчеству, и ушли прочь с дороги чинодравы и перестраховщики. И хочу я закончить о Борисе Дмитриевиче двумя стихотворными строками. Нет, неправда, друг не умирает, только рядом быть перестает.

0: Слово поэту, прозаику и публицисту Елене Андреевне Вечтомовой.
1: Как артист?
0: Артист подождет.
1: Ну как?
0: Нет. Все, спокойно, спокойно.
1: Иван Иванович.
0: Спокойно, спокойно.
2: А мы вам читать хотели.
1: Нет, это на тему, понимаете, это связано. Простите, Елена Андреевна, опять на
3: кладку. Да, ну пусть прочитает.
2: Пускай читает.
1: Ну, ничего. Пусть прочтет артист, Иван.
0: Вы же сами писали после Вечтомовой. Я не знаю,
1: нет,
0: что.
1: Нет, нет. Простите, маленькая накладка. Артист должен прочесть связанные с этой темой произведения. Вы не устали, товарищ?
4: Заговорили, зачитали, да?
1: Понимаете, у меня так.
5: Есть прокаженные слова. О них идет худая слава. Они позор, они отрава, о них не умолчит молва. В них преступлений длинный свиток, в них скорбь народа разлита. В них запах крови, корч и пыток, в них хруст костей и свист кнута. Тюрьма, расстрел, отнять права, сослать, повесить, заточение, пожизненное заключение. Есть прокаженные слова. Будь проклят тот захватчик власти, тот коронованный злодей, кто не заботится о счастье, о благоденствии людей, кого нисколько не тревожит ни гибель преданных солдат, ни то, что без вины, быть может, по тюрьмам узники сидят, ни то, что тягостно живется в краю постылом, но родном, кто незаслуженно зовется избранником и пестуном. Злодейство тем-то и опасно, что злом бахвалится злодей, и уживается прекрасно палач с профессией своей. А властелину даже мнится, что, превратив страну в тюрьму, он стал бессмертен посему. Потомство может не скупиться воздвигнуть памятник ему. Но час придет, всему есть сроки, не удержать приход весны, всей предыстории уроки когда-то будут учтены, разогнаны все лжепророки и все запруды сметены.

вьющевых берез. Сородичи могутны наши, богатыри, здоровяки, и наших женщин нет украши, и крепки наши старики. Но нет и горше наших слез, чего народ не перенес. Порой удел его был страшен, смерть городов, руины башен и запустение сирых пашен, и вытоптанный сплошь покос, и кровью каждый холм окрашен. Но радуйтесь, враги, не радуйтесь, враги, не ваш он, наш край задумчивых берез. Россия, скажешь это слово, и всколыхнется все в груди, и ты готов сражаться снова, и края русского родного все-все святыни оградить. Мы, жившие в эпоху потрясений, столботворений, катастроф, мы хлынули, как паводок весенний, как майской зелени покров. Мы верили, сражались, побеждали, мы пробовали, вспахивали вновь, мы видели заманчивые дали, мы ненависть познали и любовь. Мы больно ушибались об ошибки, но смелое дерзание нам дано. Знавали порт Артура мы и шибки, и новое свое Бородино. Да, есть нам что беречь и чем гордиться, как творческих трудов апофеоз. Пусть жатва урожайная родится в стране больших исканий, смелых грез, в моей стране задумчивых берез. Моя судьба. Я непоседливый, отчаянный, беспечный парень заводной. Как брик от берега отчаленный, кружил я птицей над волной. По шумным городам и селам бросал меня военный шквал. И где я только не бывал с моим характером веселым, весь мир пылал. Металл и пламя искали жертву между нами. С земли сметались города, кровавый бред, разрывы, стоны, и счет пошел на миллионы. Горело небо и вода. Я был в блокадном Ленинграде, был в самом пекле и огне. И если говорить по правде, такой удел как раз по мне. Прошла война. На пепелище мои сородичи пришли, еще наряднее и чище казался им простор земли, где я был, новых испытаний, тюремной плесени, скитаний познал я горечь, но светла душа по-прежнему была. Хотелось в правду верить страстно, ведь жизнь по-прежнему прекрасна, ведь молодость моя со мной, и я такой же озорной.

перед картиной Рублева. Когда смертельный вихрь проносится, дракон разинул пасть зело, Георгия Победоносца народ отыщет и допросится, взмахнет Георгий на седло и в пух и прах развеет зло. Я не колеблюсь, прочно верю, спасет отечество мое, вонзившись в пасть любому зверю победоносное копье. Немало в жизни я видал, и холодал, и голодал, тюрьму и ссылку знаю малость, войну, блокаду испытал. Наверное, кто наколдовал, что голова цела осталась. Так как же мне не знать людей, их скорби, чаяний, запросов? Заглянешь в душу, Бериндей, прислушаешься, чародей, и что не человек, философ. Их помыслы не о себе, за судьбы Родины болеют, понадобится, так сумеет вражину одолеть в борьбе. Я в ту минувшую войну был в истребительном отряде, я и сегодня не взгляну на возраст свой, чего бы ради. И если уж на то пошло, мы все, как есть, чертям назло Георгии победоносцы. Мы ратники, оруженосцы, нам только объяви толково, взмахнуть готовы на седло, пойти на поле Куликова в войска Дмитрия Донского и в пух и в прах развеять зло. И всем нам по сердцу Чапай, и всем нам по душе Котовский, должно быть склад у нас таковский, что наш закон не отступай.

0: перед картиной Рублева я очарованный стою, душа трепещет, но ни слова. Георгий получает снова быть мудро царственным в бою. И как дракон не размалеван, повергнут будет и оплеван, получит долю он свою.
1: Издержки двоевластия так проявились, значит.
2: Короче, когда я сюда собиралась, я подумала, надо обязательно что-то такое, какие-то факты вспомнить интересные. И действительно так и надо. И вы сейчас услышали очень много кадров таких увидели, относящихся к Борису Дмитриевичу. И еще услышите. Но я поняла, что у меня почему-то только остались эмоции. Ну, что есть, то есть. Еще в школе мы зачитывались книгами Четверякова. В ряду очень интересных писателей, пролетарских писателей тогда, он занимал какое-то совершенно особое место. И по содержанию, и по замечательному русскому языку. А когда это было на Урале, я на Урале кончала школу, когда переехала сюда, стала учиться в университете, и нас знакомили с писателями, и как-то очень быстро мы сходились с ними, очень простые отношения устанавливались и с Лавренёвым, и с Николаем Семеновичем Тихоновым, и с Лебединским. Четверяков стоял как-то немного особо. В нем не было никакой там предвзятости, не было, ну, я не знаю, какой-то особой гордости. Наоборот, он был очень располагающий к себе человек, с такой очень доброй и немножко иронической улыбкой. Но вот началась война, и мне довелось с моими товарищами выступать в самую черную, страшную зиму блокадную, когда мы пешком ходили многие километры, вообще еле живые, выступать в той воинской части, где служил Четверяков. И вот там я в полной мере как-то почувствовала, насколько это не просто добрый, доброжелательный человек, насколько он заботлив. Он обязательно старался как-то нас напоить чаем хотя бы, выкроить какую-то ложку каши. А вы, наверное, ну, те, кто постарше, те, кто был в блокаду, наверное, представляете, что это значило. А те, кто не был, для того это, конечно, просто будет словами. И вот, пожалуй, с войны началось какое-то душевное такое сближение с Борисом Дмитриевичем, и литературное, и просто человеческое. Должна вам сказать, что во время блокады большую роль в Союзе писателей играла профсоюзная организация, тогда она называлась Горком писателей, там был творческий сектор, и мы были заинтересованы в том, чтобы обязательно вытащить всех, кто пусть в очень плохом состоянии был, тогда вот Крандиевская тут была, Дружинин, многие другие товарищи, вытащить их на обсуждение их творчества. Иногда бывало так, что мы даже по два дня обсуждали, например, очерки Дружинина, так получалось. Ну, и тогда мы обсуждали замечательную поэму о блокаде Бориса Четверякова. Надо сказать, что при всей своей доброте он действительно добрый был человек. Он был очень непреклонен в своих оценках работы своих товарищей. Я не могу сказать, что он был свиреп, но он был непреклонен. Он никогда ради вот доброты, ради желания как-то сделать радость какую-то дать человеку, никогда не покривил бы душой, никогда не дал бы высокой оценки тому, что он не считал хорошим. Должна вам сказать, что мне немножко жалко, что вот в той большой выставке Четверякова, где очень много фотографий, интересных таких, нет одной фотографии. Это фотографии, когда вы были у меня на новоселье. Это очень смешная такая фотография, веселая. Но она очень, конечно, технически была плоха, и, наверное, поэтому вы ее отсеяли. Но мне было жалко, что ее нет. И вот понимаете, что нас совсем как-то сдружило. И этому виной, так сказать, Наталья Борисовна. Это дом творчества, это Комарова, которую мы называем Комаряки. Там нам все нравилось, мы там часто встречались, нравилась природа, нравилась та тишина, которая позволяла по-настоящему работать. И даже однажды, когда я туда приехала, то в своей комнате, куда вселилась, я нашла записку такую от Четверяковых, которые, оказывается, жили в этой комнате до меня, и Борис Дмитриевич писал, что оставляем вам в наследство эту комнату, синичек, которых надо кормить, и дятла, который прилетает каждое утро. Действительно, дятел будил, стучал в форточку, и надо было обязательно ему приготовить какую-нибудь еду вкусную. Вот, понимаете, из таких, может быть, мелочей складывалась большая дружба. Мы обменивались поздравлениями, звонили друг другу, дарили друг другу книги свои. И эта дружба, эти положительные эмоции, которые, знаете, не так уж нас всегда много балуют, они навсегда связаны с этим человеком. Его нет, но он всегда остается с нами своими книгами, он продолжает работать, книги его выходят все время, и остается вот то чувство какой-то доброты, какого-то света, понимаете, связанного с этим человеком, и которое всегда возникает, например, когда проходишь по улице Ленина, где живут Четверяковы. Конечно, в Комарове, когда туда приезжаешь, то первым делом вспоминаешь Четверякова. И даже вообще, когда живешь, когда вспоминаешь и трудное что-то, и когда встаешь перед решением каких-то очень трудных, а подчас и тяжелых задач, вот это чувство, эти эмоции, они держат на поверхности, они помогают жить.
0: Самое главное. Живу давно. За годы эти не вспомню, оглядясь вокруг, что восхитительней на свете уверенного слова «друг». Я научился, глядя в вечность и оступаясь в пустоту, ценить простую человечность и человечью простоту.
1: Еще не закончены, довольно такая
3: на час примерно.
4: Не надо перерыва.
1: Обширно.
5: И перерыва не надо.
4: Ни в коем случае.
1: Как насчет перерыва?
4: Нет,
1: не надо. Значит, продолжаем. Продолжаем. И выступят сейчас наши юные друзья, которые вот здесь сидят в первом ряду, в пионерских галстуках, которые. Вот опять меня да, власти да, лишают, да. Опять твоей власти.
3: Опять. Простите, товарищи, но прежде чем пионеров выпускать, просто по сюжету это требуется. Нужно дать слово в магнитофоне, извините, заслуженному артисту РСФСР Эдуарду Велецкому.
1: Я ухожу.
3: Ну, Иванович.
1: Нет, магнитофона очень много уже, там столько его просто.
3: Это обращение к залу и начало поэмы «Ленинград». Всю поэму давать не буду, она занимает 12 минут. Кто захочет ее всю прослушать, останется, и я заведу и прослушаем всю. А сейчас меня тоже лишают слова, поэтому даю кусочек поэмы и обращение Эдуарда Велецкого к залу. А затем пионеры.
6: Дорогие товарищи, я очень рад, что сегодня в день
5: 90-летие со дня рождения Бориса Дмитриевича Четверякова собралось так много народу, чтобы отметить эту замечательную дату из жизни нашего современника, нашего великолепного писателя и даже поэта. Поэта, потому что я с Борисом Дмитриевичем познакомился как с поэтом. Он мне предложил еще в 44-м, в самом начале 44-го года, вот поэму «Ленинград». Это было... Я забежал к нему, я был тогда уже матросом, забежал к нему на канал Грибоедова, в писательскую надстройку, и там в какой-то полухолодной комнатке мы и Борис Дмитриевич собрались, значит, и он прочитал мне всю поэму. Я сразу же ухватился, потому что это было то, что я искал. Потому что блокадники, те, которые пережили такие тяжелые дни, такие мрачные, но не покидающие надежды, что у нас победа впереди, мы тогда... Артисты все рвались вот к такому материалу, и он очень мне подошел. Я его, эту поэму читал во многих местах. И на кораблях Балтийского флота, которые стояли и на Неве, и частью в Кронштадте, и в землянках у пехотинцев, и в домах культуры, которые еще, так сказать, немножко... функционировали кое-где, и даже просто в квартирах осажденного Ленинграда, где собирались жильцы, в бомбоубежище даже приходилось читать, понимаете, и даже уж потом, когда в 44-м году была такая близкая победа, театр Балтийского флота, где я служил в те годы, поехал в Москву. И там, в Москве, помимо того, что мы там спектакли играли, у нас были концерты в зале Чайковского. И я там читал москвичам поэму «Ленинград». Вы себе можете представить, что было тогда? Тогда ведь... Когда о Ленинграде говорили, сейчас мы немножко забываем уже, но тогда ведь о Ленинграде говорили с большой буквы. Все переживали за Ленинград, очень переживали, за родину трех революций, переживали каждый гражданин Советского Союза. И Москва так приняла тепло эту поэму, что мне один раз даже пришлось бесировать. Вот такой был прием этой замечательной поэмы. И вот с этой поэмы я прошел всю войну 44-го года, а сегодня у нас 86-й год. Вы представляете, сколько я ее время читаю. И на каждом вечере, посвященном снятию блокады, я по несколько раз в нескольких концертах, всегда очень отмечается у нас в Ленинграде эта дата, по несколько концертов в день читаю и в цехах заводов, и в концертных залах. Не было ни одного вечера, посвященного снятию блокады, чтобы я не читал эту поэму «Ленинград». И она у меня осталась, как у блокадника, на всю, видимо, мою уже жизнь. Пока я буду работать, я буду читать эту поэму. Дорогие товарищи, к сожалению, я не мог сегодня присутствовать на 90-летии нашего дорогого Бориса Дмитриевича Четверякова. Я хотел и много договаривались, что я буду выступать на этом вечере сегодняшнем, но так случилось, что гастрольную поездку нельзя было отменить, перенести, посему я выступаю вот в записи. Итак, Борис Четверяков, поэма «Ленинград».
3: Ну как, не давать? Понимаете, она записана вся, выбрать фрагменты очень трудные, я не знаю, как поступить.
6: Нет, Наталья Ивановна, начало дать, а потом кто хочет остаться.

величавый и встревоженный, в темной ночи настороженный, над взлохмаченной Невой ты стоишь, как часовой, Ленинград. Шпиль блестит, как штык отточенный, неусыпный, озабоченный, озирая берега, не пропустишь ты врага, Ленинград. Каждый дом глядит бойницами, залпы дальние зорницами освещают облака, и темна, темна река, Ленинград.

0: октябрь желтел листвой. Был 41-й год.
1: Что, продолжит?
2: Нет, не надо сейчас, нет, потом. Продолжит. Останется, потом продолжит.
1: Правда, на таком месте, что там победные дальше, но ничего, хватит.
2: Останутся,
1: да. Прочтут. Давайте.
3: Так, слово ребятам, пионерам, 103-й и 113-й и 235-й ленинградских школ.
1: 113-й
3: и 235-й.
1: Ну, объявляйте.
3: Да.
1: Они будут выходить.
3: Значит, Сережа Иванов, ученик 3-го класса, стихотворение «Паёк».
4: Я умирал, голодный бред мне ужин накрывал. Шипели противни котлет, суп перцем отдавал. И хлеба толстые ломти лежали предо мной. Такого хлеба не найти, как этот был ржаной. Бил пар горячий в потолок, и дым, и жир трещал в огне. Я ел, и все никак не мог насытиться вполне. Очнулся, кровь стучит в висок. Бессильная рука нашла спасительный кусок голодного пайка.
3: Оксана Маркова, ученица 2-го класса, стихотворение «Налет».
5: И рассвет, и вечер рядом, белой ночью час текуч. Высоко над Ленинградом эскадрильи легких туч. Там, внизу в прозрачном дыме, серебристая Нева рукавами голубыми обнимает острова. Спят мостов стальные звенья, ветер сник ни дуновенья, и ни возгласа, ни пенья из открытого окна. Незабвенное мгновенье, роковая тишина. Вой сирен, зенитка градом, по железу крыш гремит. В облаках над Ленинградом показался мессершмитт.
3: Максим Филиппов. Стихотворение «Махорочка».
6: Идет отряд МПО, идет, поет «Махорочку». Идет, и нет ни у кого таких шинелей в сборочку. Прохожие посмотрят вслед, ну как не любоваться-то? Сержант Тутоси 20 лет, бойцам по 18. И ничего, что сапоги не по ноге, тяжелые. Идут, печатают шаги дружинницы веселые. Идут, и песни звучат, идут, держа равнение. И нет отчаяния девчат на свете, без сомнения.
3: Андрей Васильев, тоже ученик 5-го класса. Стихотворение «Дорога жизни».
7: На Ладоге вьюга, на Ладоге метет, по Ладоге мчатся машины через лед. Муку везут, крупу везут в голодный Ленинград. Для города, для армии, для взрослых, для ребят. На Ладоге вьюга, не сбиться бы с пути, скорее бы добраться, скорее довести, скорее бы развеять смертельную тоску. Испечь в пекарнях хлеба и дать хоть по куску. На Ладоге вьюга, не сбиться бы с пути, снаряды бы до места довести, раздать всем батареям на Невском берегу и бить прямой наводкой по черному врагу. На Ладоге вьюга, на Ладоге метет, по Ладоге мчатся машины через лед, летят на полной скорости, сам черт теперь не брат, но выживет. Но выстоит, но стерпит Ленинград.
3: Наташа Тетерина, 6-й класс. Отрывок из поэмы «Ночной смотр».
8: Поближе к микрофону, Наташа, поближе.
7: Приумолкла канонада, расплескалась тишина. И как будто так и надо, и как будто не война, и как будто не зияют окна черные без рам, и как будто не бывает хлебной нормы во 100 грамм, и как будто на перроне обгорелых нет столбов, и как будто не хоронят здесь умерших без гробов, и как будто нет блокады, и как будто нет утрат, полон неги и прохлады, лучезарный Ленинград. Но вглядись во мрак бездонный улиц мертвенно-пустых, строй бойниц, бетонно-тонны, пушки спрятаны в кусты. Город песня и видение, за тебя ль не умереть, невозможно без волнения на беду твою смотреть. Пусть истерзаны панели, пусть разбиты кирпичи, сердце строгое в шинели, но живет оно, стучит. Слез не надо, не прольются, жизнь сильна, живые мстят. Ленинградцы не сдаются, ленинградцы не простят.
3: Ученица 7 класса Таня Пужливая прочтет рассказ «Сахар».
1: Короткий рассказ.
3: Да, небольшой рассказ.
1: Маленький. Сахар. Лейтенант Морозов завтракал в комсоставской столовой. Здесь было холодно и темно. Помещение отапливалось времянками, нескладными в огромных залах Института гражданских инженеров, где находился штаб. «Здорово садят», — сказал Морозов, усаживаясь за столик и прислушиваясь к канонаде. «Сегодня с утра», — ответила официантка. «У нас по судомойке все стекла вылетели». Морозов оторвал талон завтрака. Официантка принесла хлеб, сахар, чай, гречневую кашу. «Сахар на 3 дня», — предупредила она. Кусок сахара был прекрасен, искристый, голубоватый. Он сверкал на блюдечке, казался увесистым, крепким, аппетитным. Так как Морозов всегда был голоден и вместе с тем обычно не досыпал, то отличал 2 своих состояния, когда хотелось больше есть, чем спать, и когда больше хотелось спать, чем есть. Сейчас он хотел есть. Окинул взглядом маленькие порции хлеба и каши и принялся за еду. Вот уже 3 месяца, как дачные местности Ленинграда превратились во фронт, а центральные районы стали тылом. Прямо с фронта, вместо боев, можно пешком попасть в семейную обстановку. А на завтра и дом мог превратиться в блиндаж, и из окон гостиной могло понадобиться бросать гранаты в наступающие колонны. Город был окружен немецкими полчищами. Город дрался и голодал. Гречневая каша исчезла мгновенно. Морозов не успел даже разобрать ее вкусом. Как не выкраивал, но после некоторой борьбы поддался искушению и съел весь хлеб до последней крошки. Оставались сахар и чай. Морозов оглянулся на соседние столики. Все были заняты едой. Открыл планшетку, выдрал лист из дорожного блокнота, завернул кусок сахара и сунул в карман. После этого выпил залпом пустой чай, расплатился и быстро вышел из столовой. Сегодня предстояло пойти в город, в управление фронта. Значит, можно было мимоходом заглянуть и домой. Невыносимо было ничего не знать и после каждого налета думать, живы ли родные. Может быть, не осталось и самого дома, а есть только дыра, зияющая в разбомбленном квартале. Еще тяжелее было приходить, видеть голодную семью и не иметь возможности помочь ей. Приносил иногда кусок хлеба, мясо от обеда и чувствовал, что этого мало, и очень страдал. Но сегодня бодро шагал по улицам города, пустынным, с высаженными окнами, оборванными проводами. Кусок сахара лежал в кармане, крепкий, внушительных размеров, отличный сахар,
8: который Морозов отдал жене. Квартира была как брошенная. Забитые фанеры и окна заросли инеем. Коптилка теплилась в углу. На пустом столе стояли безнадежно чистые чашки. В доме не было света, тепла, воды, а главное – пищи. Жена была в валенках, в старой запачканной шубе, теща – в толстых шерстяных платках. Руки у обеих в ссадинах, грязные от черной работы, от колки и пилки, от лопаты и топора, от помойных ведер. Морозову представлялось, что он, передавая ей сахар, скажет какие-то значительные слова, подбадривающие, простые, верные. Вместо того, молча сунул ей завернутый в лист блокнота сахарный кусок. Она схватила кусок, досадуя на свою невольную поспешность. Только сегодня она думала, что если бы хлеб и сахар, можно бы продержаться. И вот он как подслушал ее. На ощупь можно было угадать, что кусок большой. Она его мелко наколет щипчиками над бумагой, чтобы ничего не рассорить. И будет грызть, грызть. Но затем взглянула на мать, неподвижно сидевшую в углу, безучастную, полуживую. Ноги у нее стали пухнуть, совсем плоха. Подождала, когда муж вышел, дошла к матери и, что-то сердито проворчав, вложила в холодную старушечью ладонь кусок сахара, завернутый в лист блокнота. И сразу стало хорошо. Старухи любят сладкое, а мать такая чаевница. Сколько чая выпьет она с этим куском? Старуха крепко сжала кусок. Вот так удача! Целое богатство у нее в руках. Ведь можно есть понемножечку, тогда хватит надолго.
0: Мамусь.
8: Зять и дочь совещались, разглядывая мебель. Затем они взяли два стула и вышли. Послышались удары топора. Это зять отрубал внизу на лестнице ножки стульев и дверцы шкафа. Сейчас они вскипятят чай. Старуха сидела, держа сахар в руках, голодная, продрогшая, и вязала свою длинную старушечью думу. За окном бухали орудия. Где-то зенитки подняли трескотню. Потом стало тихо. Нахмуренный город молчал, гордый в борьбе и страданиях. Зять прошел мимо, таща топливо. Тяжелая ноша, а сил-то, видать, и у него немного. Мужчинам всегда труднее переносить лишения. Вот он бросил на пол охапку. Старуха прислушалась. Зять и дочь подкладывали обломки мебели в печку. Старуха с трудом поднялась. Сил-то нет. Немец больно храбр воевать с нами, старухами. Она запомнила, что зять, как пришел, повесил прихожей на вешалке свой противогаз. Когда лейтенант Морозов возвращался в свою часть, он нащупал в сумке противогаза что-то твердое, засунул руку и с удивлением извлек свой кусок сахара, завернутый в чистый лист блокнота.
3: Теперь коллективное выступление. Уже известные вам Андрей Васильев и Максим Филиппов, а также Сережа Вербицкий, пожалуйста, прочтут стихотворение «За тебя, Ленинград».
1: Поближе к микрофону. Всех потеснее и поближе.
9: За тебя, Ленинград, мы в бою, Ленинград, мы в горячем бою постоим. И врагам, Ленинград, не дадим, Ленинград, прикоснуться к проспектам твоим. Ты наш стяг, Ленинград, наша честь, Ленинград, наше счастье с тобою одно. Навсегда, Ленинград, на всю жизнь, Ленинград, наше сердце тебе отдано.
3: Спасибо, ребята, всем еще раз спасибо. С удовольствием предоставляю слово действительному члену Академии медицинских наук, лауреату Ленинской премии, профессору Федору Григорьевичу Углову.
10: Дорогие друзья, вы уж из того, что здесь слышали, представляете, Бориса Дмитриевича Четверякова и как писателя, и как поэта. Но Борис Дмитриевич представлял из себя талант, настоящий русский талант, большой и многогранный. Может быть, немногим вам известно, что он был не только музыкант блестящий, но и композитор. Как часто вечерами приходили мы к нему и наслаждались его игрой, его же собственной музыки. Он был прекрасный художник. Его картины могут с успехом занимать видные места в наших музеях. И он это делал так просто и легко. Мы как-то зашли к нему, и нам понравилась одна картина, такой натюрморт с клубникой. Он говорит: вам понравилось? Хорошо, будет. И чуть ли не на следующий день нам точную копию представил этой картины. Он был, вы слышали, какой он блестящий поэт. Его лирика не только поэтична, но она очень правдива, и она глубоко содержательна. Он блестящий художник, прозаик. Его произведения, очень много их, и все они написаны большим, красивым языком. А самое главное, они очень содержательны, они патриотичны. Я думаю, вот многие из вас читали такое произведение, как «Котовский». Я думаю, что вряд ли у нас в нашей литературе еще есть такое произведение, которое бы так было посвящено кому-нибудь из революционеров и было бы написано с таким не только пафосом революционным, патриотичным, но и так завлекательно и интересно. Но Борис Дмитриевич при всем при этом был удивительно добрый и доброжелательный, и скромный человек. Вот в полном смысле у него оправдалась такая русская поговорка, что можно быть скромным, не будучи мудрым, но нельзя быть мудрым, не будучи скромным. И это вот именно это большой мудрец, это мудрый, умнейший человек, он был удивительно скромным. Но, пожалуй, самая большая и лучшая его черта была его трудолюбие. Он, наверное, не работал только, когда он спал. Но и то он, наверное, что-нибудь во сне видел, а потом записывал. Он трудился очень много. И он оставил в наследство не только интересную поэзию, но и прозу, по которой будут учиться не одно поколение. Они будут учиться патриотизму, благородству, правде жизни. Всей своей большой и красивой жизнью Борис Дмитриевич показал, что может сделать один человек, если он в нем горит огонь любви к своему народу, к своему отечеству, если он благороден, честен и смел.
11: Выступил Федор Григорьевич Углов, а теперь Гриша Углов, ученик 10 класса хорового училища при капелле имени Глинки. Он исполнит на фортепиано Глинку.
12: Нет, я родной Чайковского.
11: Только Чайковского. Хорошо.
12: Он
11: Гриша,
12: так
11: где он есть?
12: Он сам один. Чайковский, Глинка, скажите,
11: Чайковский. Чайковский, Думка.

0: Слово поэту Вячеславу Кузнецову.
1: Так заслушался, что даже трудно начинать говорить. Я расскажу, как я познакомился с Борисом Дмитриевичем. И это как-то скажет, какой он был по характеру человек, личность его. Вот это было где-то начало 60-х годов. Я в ту пору был поэтом сравнительно молодым. За моей спиной была летная школа в отрочестве, Академия Можайского в юности, Заполярье в молодости, ну и, так сказать, все такое. И вдруг раздается звонок в моей квартире, и я слышу голос, мне в ту пору неизвестный, незнакомый, говорит Борис Дмитриевич. Он приглашает меня встретиться, прийти к нему. Я много в ту пору знал уже, так сказать, наших мастеров и знал заочно Бориса Дмитриевича. И, может быть, судьба нас все равно когда-нибудь свела наверняка. Но здесь было так неожиданно, что я как-то сначала замешкался. И я так думал, все-таки он прозаик, а я поэт. И чего это такое? Вот. И когда мы, наконец, встретились, первые полночи у нас прошло в чтении стихов друг к другу. Он читал свои стихи, я читал свои. Я вдруг открыл в нем настоящего, большого русского советского поэта. Мы потом много раз встречались, вот Наталья Борисовна не даст соврать, мы подружились с Борисом Дмитриевичем. И когда у него вышла книга «Страна задумчивых берез», я первым написал рецензию об этой книге, так сказать, ну, с точки зрения поэта, оценил работу мастера. Вот, когда вышла книга «Половодье», я, так сказать, снова написал. Но дело не в этом. Я все время думал, чем же я привлек внимание этого, в общем, такого большого человека, такого, понимаете, вот, чтобы вы поняли, к чему я подвожу мысль, мы ведь как, мы дружим со сверстниками, нам интересны сверстники, нам интересны люди постарше. Вот почему, допустим, в вузе, скажем, учатся, все, кто помоложе, они всех старших знают, а те, кто постарше, молодых иной раз не помнят. Это вот как-то свойство натуры человеческой. И только редкие-редкие натуры, которые тянутся вдруг вот этому молодому, так сказать, подлеску. Что же с ним происходит? Это вот как раз редкая черта была свойственна Борису Дмитриевичу. Я его однажды спросил, Борис Дмитриевич, когда уже мы, так сказать, были как-то духовно близки, так сказать, и все, вот почему вы все-таки меня выбрали из очень большого количества моих сверстников? Ведь есть много там и Глеб Горбовский, так сказать, и, ну, десятки поэтов, которые рядом со мной. Он говорит, знаете, Вячеслав, я вас давно за вами следил, как за поэтом, читал. Однажды, говорит, перечитал все ваши книжки и понял, что я вам верил с самого начала. Вы знаете, я не знаю, это самая высокая оценка читателя, поэта, гражданина, кого угодно, когда поэту говорят, я тебе верю. Вот как в Литве есть признание в любви, я тебя вижу. Понимаете, это я тебя люблю. Вот такая форма. Вот когда он мне сказал, что он мне верил с самого начала, человек, о котором здесь говорили, так сказать, вот мои товарищи старшего поколения, и та глыба, которая вырастает из их рассказа, вы уже представляете? Понимаете, когда такой человек, прошедший вот все эти испытания жизни, все эти 10 лет, которые, так сказать, губили его жизнь, когда он сказал, что он мне верит, я, когда вышел, я готов был расплакаться, но я человек так все-таки авиационный, поэтому сдержанный, я тогда не расплакался, но я это запомнил на всю жизнь. Вот. Когда умер Борис Дмитриевич, это было моей большой личной бедой. Я это пережил так. И когда уже, так сказать, вот сейчас мы готовились к 90-летию, если вы возьмете день поэзии 86-го года, вот только что вышедший недавно, вы там увидите большую публикацию Натальи Борисовны стихов Бориса Дмитриевича и мою вступительную статью о Борисе Дмитриевиче, что меня в нем поражает, как в поэте. Понимаете, вот смотрите, мы знаем Ольгу Бергольц, поэта блокадного Ленинграда. Я об Ольге Бергольц писал, я с ней, так сказать, тоже был хорошо знаком. Вот моя статья по праву разделенного страдания в прошлом году была в литературной газете. Вот, я хочу сказать, что, конечно, это подвиг Ольги Бергольц, но ведь был и Борис Дмитрий Четверяков в блокаде. Его стихи тоже звучали. Это вот те 10 лет, которые потом, 46-го года, они немножко пресекли известность об этом. А это ведь был подвиг. Вы сейчас вот эти ребятишки читали его блокадные стихи, увидели, какие это стихи, какие они живые, какие они с кровью написаны. Вот, это в нем осталось навсегда. И вот эта вот живая кровь поэзии в нем текла и течет во всех его стихах. И вы смотрите, ведь вот он прозаик, вроде бы, написал там трилогии, там дилогия Котовского и все такое. Но в трехтомнике его посмертно вышедшим «Избранным» 10 авторских листов, ну, кто не знает, 10 лист – это 700 строк, значит, 7 тысяч строк стихов отборнейших. Я знаю людей, моих товарищей, поэтов, которые прожили всю жизнь, только посвятив поэзии, только писали стихи, и у них не наберется отборных 10 печатных листов. Борис Дмитриевич этот подвиг совершил. Это, я говорю, подвиг, потому что это отборнейшие, так сказать, строки. Они до сих пор, вот его уже с нами нет с 81 года, а стихи его все время печатаются. Вот в Дне поэзии в 86 году, вот сейчас я принес так называемые чистые листы журнала «Звезда», я там работаю зав. Отделом поэзии, члены коллегии. Вот тоже публикация. С моим предисловием небольшим, несколько стихотворений. И я просто вот сейчас подарю Наталье Борисовне, вот я здесь даже написал Наталье Борисовне вам. Сегодня как раз сигнал был, но сигнал нельзя из редакции унести, поэтому я взял гору чистых листов и ей принес. И просто прочитаю одно стихотворение. Вот если говорить о сущности поэзии Бориса Дмитриевича, он, конечно, поэт-философ. Он поэт, который проникал в суть человеческого сознания и личности. И вот смотрите. Вот сейчас мы говорим «перестройка», «ускорение», все такие высокие слова, и «очищение жизни», и все. Борис Дмитриевич не дожил до наших дней. Он в 81 году написал стихотворение, которое назвал «Осторожно, человек». Вот послушайте. «Человек так уж устроен, что ему хочется улыбаться, даже если счет обид будет удвоен, утроен». Вера в хорошее не может поколебаться. Человеку до зарезу хочется верить. Это для него самое необходимое. Когда он открывает какие бы ни было двери, ему хочется крикнуть «Здравствуйте, звери! Здравствуйте, люди! Здравствуйте, родимые!» И если его обдадут холодом, если ему ответят «Куда это вы? Вас вызовут, посидите в коридоре!» Человек будет обижен. Почему такой тон? Человек будет унижен, жестоко оскорблен, и ни на том, ни на этом свете не избыть ему горького горя. Стыд и срам. Перед ним даже двери захлопнули. Его, видите ли, вызовут. Ему советуют посидеть. От такого приема, чтоб они лопнули, от такого приема не мудрено и посидеть. Вежливость и скромность, просто понимание – если вам угодно, аристократизм должен быть врожденным, без напоминания. Это наша норма, стиль, а не каприз. Человек очень обидчив, очень раним. Он хотел бы браться до скончания века. Он мечтает о чуткости, о внимании, о доверии. И мы чохом все погубим, ничего не сохраним, если не будем человека, человека, человека по обе стороны двери. Вот, я эти чистые листы дарю Наталье Борисовне.
0: Наш гость из Москвы, член-корреспондент Академии наук СССР, почетный президент Международной ассоциации геодезии Юрий Дмитриевич Буланже, профессор.
2: Однажды, просматривая библиотеку моего старшего сына, ученика 10 класса, мне попалась книга, которую я до этого времени, о которой я ничего не знал. Не знал я его авторе. Речь идет о Котовском. Прочтя несколько страниц, Я не мог уже расстаться с этой книгой. И несмотря на то, что довольно загружен работой и не всегда удается выделять время, чтобы, так сказать, почитать свое удовольствие, обстоятельства сложились так, что я

которой я работал. Ну и корреспондентом мы беседовали, но будь не в обиду сказано в адрес корреспондентов, которые, может быть, здесь присутствуют, иногда у нас корреспонденты пишут такую чепуху, что, знаете, просто сил не хватает с ним бороться. Так вот, все-таки с этим корреспондентом дважды я отказывался визировать текст, а третий раз уже без моей визы текст был опубликован. Не прошло буквально и дня, как это вышел номер, как начались звонки ко мне по телефону от моих знакомых, которые спрашивают, как вы могли такую чепуху опубликовать. Но я объяснял, конечно, как. А потом, через несколько дней, я получаю письмо из Ленинграда. В общем, так сказать, мало известной мне фамилии с обратным адресом Четверяковой, которая начинается так. «Дорогой Юрий Дмитриевич, вот я прочла вашу беседу в «Комсомольской правде», и первая реакция, которая у меня была, это письмо выбросить в мусорную корзину, потому что я совершенно отчетливо полагал, что в этом письме будет написано. Но все-таки я прочел его до конца и выяснил, что пишет это письмо та самая девочка Наташа, которая у меня работала во время войны в Уфе, во время экспедиции, но к этому времени она стала супругой Бориса Дмитриевича. Ну и вспомнив, так сказать, вот и Уфу, и нашу работу, я немедленно, конечно, ответил ей на письмо с благодарностью. Вот. Ну а через несколько дней я оказался в Ленинграде, и по приглашению вот, Натальи Борисовны посетил их. Ну и вот тут, вы знаете, произошла совершенно поразительная вещь. Я, если мне память не изменяет, приехал к ним после лекции, которую я читал в планетарии, наверное, часов в 6-7 вечера. Ну а, значит, ушел я в этот вечер, вероятно, где-то около часа ночи, стремясь попасть на последний трамвай или троллейбус, чтобы добраться до гостиницы. Следующий вечер был таким же. И вот эти две встречи с Борисом Дмитриевичем, они произвели на меня, знаете, совершенно поразительное впечатление. Ну, во-первых, это был первый живой писатель, с которым я, так сказать, встретился в домашней обстановке. Но Борис Дмитриевич обладал поразительным свойством необычайно глубоко проникать в, ну, я бы сказал, текст беседы с ним. Пустых слов и пустых мнений не высказывалось, а это было стремление человека, широко одаренного, проникнуть в те идеи, которые вы пытаетесь изложить. И вот эти увлекательные беседы привели к тому, что Борис Дмитриевич зародил и очень настойчиво, так сказать, будировал идею, так сказать, мне писать мемуары о моей деятельности. Но, к сожалению, так сказать, тут много сложностей с этим делом, но этот завет Бориса Дмитриевича я твердо помню, и, может быть, это и будет реализовано. Ну вот, возвращаясь к этим дням, к этой встрече, значит, и эти вот буквально два вечера, которые мы провели с ним в такой дружеской беседе при участии вот, супруги Бориса Дмитриевича, привели к тому, что мы стали друзьями. Причем у меня было через два дня такое впечатление, что я с Борисом Дмитриевичем, знаком десятки лет. Настолько, так сказать, как-то

0: мы понимали друг друга во всех мелочах. Очень яркое такое впечатление осталось от встречи с Борисом Дмитриевичем, когда Борис Дмитриевич и Наталья Борисовна приезжали в Москву. И все мы, конечно, заняты, так сказать, затырканы, будем так говорить. Но все-таки удалось выбрать 2 дня, и мы уехали за город вспомнить нашу замечательную старину Троице-Сергиевской лавры. На обратном пути мы некоторое время провели у копны с сеном, вот, отдыхая от городской сутолки. И вот результат. На следующий день я получил от Бориса Дмитриевича прекрасную поэму, посвященную вот нашей встрече, нашему знакомству и нашей поездке. Вот это вот очень яркий такой штрих, такой какой-то необычайной человечности Бориса Дмитриевича, ну и, конечно, свидетельство его поразительном таланте, очень широкому таланте. Уже об этом говорилось, что это прекрасный художник, прекрасный поэт, очень глубокий прозаик, который своими произведениями, собственно, я бы сказал, создал определенную эпоху в нашей советской литературе. Вот именно таким он остался в моей памяти.
1: Как я не зарекался не давать слово магнитофону, но противостоять Наталье Борисовне я не могу, и поэтому, значит, я передаю ей слово.
2: Такой характер ужасный у меня, простите. Одно стихотворение в чтении народного артиста РСФСР Михаила Павлова, ныне покойного, из посмертных стихов Бориса Дмитриевича, еще не опубликованных. У меня было 2 в записи, приготовленных в его исполнении, но одно Вячеслав Николаевич прочитал, осторожный человек. Поэтому я включаю только одно под названием «Неловкое положение Колумба».
3: Неловкое положение Колумба. Для чего нужны Колумбы? Громоздить, чтоб не воскресить.
1: Народный музей, а музы не молчали. Слово его создателю и руководителю Евгению Алексеевичу Линду. А не крутится он. Сейчас сделаем.
4: Чрезвычайно важно, чтобы огонь зажигался от огня, чтобы одни чистые руки эстафету передавали другим чистым детским рукам. И вы сегодня это увидите. И поэтому я помню ребят, когда мы взяли Котовского и прочитали. Вы знаете, то же самое, что мы тоже ходили в школу, и пока не дочитали эту книжку, а потом поехали в Молдавию, познакомились с вдовой Котовского. Дело в том, что исторические произведения очень часто бывают, так сказать, ну, бутафорией исторической, какой-то бижутерией. А здесь для нас был такой кровный, полнокровный, живой Котовский, что мы влюбились в него, действительно считаем, что лучше Котовского никто не написал. И вот, узнав такого замечательного, чудного писателя, вдруг, к нашему счастью, мы становимся его пропагандистами, Понимаете, как для ребят, для нас какое-то богатство невероятное. Что добро, какая-то могучая сила, какая-то духовная могучая и мощная сила. Но нам важно было знать, каков же Творец сам. А Творец-то был добрый, с большой настоящей добротой. И вот этот Творец, который любит жуков, которого жужжат, кстати, тоже не опубликованные стихи, который пишет о погибшем кусте, как о памятнике. Сейчас мы говорим о археологической среде, о добре к природе. А ребята это уже знают, эти стихи, этот памятник, куст. Вот это добро невероятное, которое побеждает все. Сквозным действием проходит через все творчество Четверякова. А когда мы читаем «Ленинград», мы понимаем, почему сильные, вооруженные до зубов фашисты были слабее духовной силы ослабленных ленинградцев. Потому что в них был тот же стержень, который Борис Четверяков. И как здорово, что мы все-таки современники, несмотря на 18-летие, что сегодняшняя Оксана, которая во втором классе, понесет эту эстафету дальше. И мы счастливы, что мы, во-первых, познав Четверякова, выносим колоссальный нравственный урок, как надо жить, как надо существовать в сложном иногда бытии, каким надо быть гражданином и сыном нашей любимой Родины. Вы знаете, у нас очень много друзей у нашего музея. Их тысячи, десятки тысяч друзей. Есть друзья, которые просто становятся активом музея. И мне сейчас очень приятно представить вам наших активистов, ансамбль скрипачей, лауреатов всесоюзного конкурса, скрипачей, которые работают в Ленинградском дворце культуры Ленсовета, которые сегодня будут очень к месту, потому что все знают, что Четверяков и писал музыку, и очень любил ее. И поэтому сейчас я представляю слово этому ансамблю под руководством Семена Михайловича Баракаша. Семен Михайлович.
2: Товарищи, это уже последний номер. Так что дальше уже вы будете свободны. Устали, наверное.
4: Забыл сказать, что сейчас гуляет по городу гриб. У них пол коллектива, но все-таки из любви к Четверякову они сегодня пришли. Пол коллектива, но пришли.
2: Они вот здесь, наверное, встали. Вот перед микрофоном они встали.
5: Ничего. Леодей, пожалуйста.

0: не с корабля на бал, там инструменты не уже построены, понимаете, они музыканты настоящие.
1: Микрофон убрать.

Дорогие друзья, свое маленькое выступление мы посвящаем памяти замечательного писателя и гражданина Бориса Дмитриевича Четверякова.

0: Туда. В заключение слова Наталье Борисовне Четверяковой.
1: Что не туда повернуто? Правильно? Перевернуть надо здесь, да? Ничего не понимаю в этом. Слышно?
2: По-моему, это не тот.
1: Это не тот? Вот этот? Слышно? Короче, я так волнуюсь, что даже не знаю, что скажу. Так что вы меня извините, если говорю в красноязычии какое-нибудь, я вообще как в тумане плаваю сегодня. Но все-таки начать хочу под впечатлением музыки и прекрасного ансамбля с благодарностью ансамблю за его очень хороший концертный номер. По-моему, он и вам понравился. И прежде всего, и кроме того, благодарна очень Евгению Алексеевичу Линду за то, что он преподнес этот подарок вечеру, потому что это его работа, так сказать. Вот. Я также пользуюсь случаем, хотя это не относится к теме нашего сегодняшнего вечера, сказать, что кто не бывал в музее, а музы не молчали, тот очень много потерял. Очень много потерял. На Пряжке находится дом 2/4 или 4/2, что-то в этом роде, недалеко от музея Блока. Можно скажу о завтрашнем? Желающие в 3 часа завтра сбор у музея Блока, Евгений Алексеевич Линд очень милостиво согласился проводить экскурсию. Он уже не раз по моей просьбе знакомым и друзьям оказывает такую честь, что водит сам по своему музею. Так что желающие могут только без опозданий к 3 прийти к музею Блока на Пряжке. Ну а теперь к делу. Я вообще-то могу говорить о Борисе Дмитриевиче, о его и прозе, и стихах день подряд, и 2 подряд, и, может быть, неделю подряд. Но не бойтесь, я очень немного сегодня скажу, потому что, во-первых, многое уже сказано, а во-вторых, все равно всего не скажешь. Понимаете, это был такой многогранный человек, и он так много написал, 46 книг все-таки, это не считая переизданий. Кто успел, тот, наверное, посмотрел выставку в фойе его книг. Это выборочно, 20-е годы. Там совсем мало представлено, только несколькими экземплярами, просто самыми такими на внешний вид привлекательными, что ли. Так что просто нужно читать его книги. Я хотела только пошире как-то познакомить с разными гранями его творчества, показать его с разных сторон, но это очень трудно. Потому что и артист имеет какие-то пределы, лимиты своего времени и возможностей. Магнитофон, тут мне чуть мы драку не устроили с ведущим, говорят, вообще плохо слушают магнитофоны и вообще были против. Вообще тут надо вам открыть тайну, что мы тут кромсали программу в 4-6 рук. Номеров очень много было, и детских, и взрослых, и... Кое-кто по болезни не смог прийти, кое-кто в отъезде, вот Борзунов Семен Михайлович в отъезде, Помазов Юрий Фомич, ученик Бориса Дмитриевича по литературным студиям, Серебровская не могла, Елена Павловна, прийти, еще кто-то сейчас запамятовал уже, вы видели, если по билетам, то список не весь осуществлен. Вот. Но и того, что выступили, уже перегружена программа была, так что просто вас щадить надо как-то. Смотрите, мы 3 часа сидим, и я сейчас закруглюсь. Описать трудно, вечер затянулся. И я хотела вообще-то сказать о юморе Бориса Дмитриевича, о его шутках домашних, хотела привести кое-что в пример. Понимаете, он умел даже... Вот я хотела как-то оттеплить вечер, вот если бы вы меня поняли. Потому я и магнитофон вот с домашними записями хотела даже шире демонстрировать, потом мы кромсали, потому я и вот шутки хотела его представить. Но сейчас не до этого, я только в пример скажу вам, что даже тему, ту трудную тему, которой касался Борис Александрович Дьяков, даже эту тему Борис Дмитриевич мог в шутке изобразить Даже просто представить себе трудно, что с юмором можно этой темы касаться. А он написал: «Всего бывало на веку, что проще – сесть на всю катушку, не за понюшку табаку и вообще не за понюшку. А отсидевший 10 лет, срок отсидевший, вероятно, невольно скажешь: нет и нет, сидеть ужасно неприятно. Но вот беда другая есть, и называется люмбако, когда, пожалуй, рад бы сесть». Да недоступно это благо. Тогда возропщишь ты опять и скажешь: что это такое? Не встать, не сесть, не сесть, не встать, не посидеть хоть час в покое. Все относительно весьма. Не знаю, как сочтут другие, а я считаю, дрянь тюрьма, но дряни люба и шелки. Вот видите, как он сумел обыграть даже эту тему. Правда, это было шуточное такое друзьям. Шуточное стихотворение, когда в день его освобождения из лагеря 6 апреля, который мы праздновали в семье как его второе рождение, пришли поздравить его друзья, а его неожиданно скрутил радикулит. Вот так была выбрана эта тема им в этой шутке. О талантах Бориса Дмитриевича, о его музыкальности, он импровизировал прекрасно. Я вот жалею, локти кусаю сейчас, что магнитофон этот злополучный я освоила только последние годы. И все упустила, ничего не записала. А можно было целые концерты Бориса Дмитриевича записать и положить потом на музыку, и они бы жили. А остались какие-то клочки, когда он больной уже играл, и это уже не то. А вот картины все-таки я две привезла, чтобы вам показать. Просто для образца. Вот это его сирень, уфимская сирень он называл. Ничего, ничего. Мальчики подержат, да? Поднимитесь и... Ах, вазу отодвинуть. Отодвиньте, пожалуйста, ребят. Маслом он рисовал, любил очень это, считал отдыхом от литературного творческой работы. Вот его сирень. Это пейзаж, который он называл «Страна задумчивых берез». Когда он работал над поэмой «Страна задумчивых берез», отрывки из которой читали, вот он написал этот пейзаж. Он очень любил рисовать натюрморты. Натюрморты любил рисовать цветы, особенно сирень, и пейзажи. Одну картину он назвал «Апельсинные корочки», когда у него он болел, и ему запретили писать и читать, а рисовать разрешили, то он шутил потом, что он 3 кило апельсинов съел, чтобы написал 3 несчастных корочки от них. Пейзаж очень хороший. Я хотела, когда выставку делала, устроить и выставку картин, но там фойе дальше, другие художники представлены. Я не хотела делать мешанины. Вот таланты, запасные профессии Бориса Дмитриевича помогли ему, он называл так свои профессии запасными. Он играл на гитаре, на мандолине, на балалайке, на гармоне, на рояле. Он очень был одарен щедро природой. И вот рисовал. И он, у меня дома две папки его шутливых записок, стихов, когда он плакатами «Ура!» приехала Наташа, встречала меня там из какой-нибудь командировки, или «Мужики приветствуют возвращение хозяйки». Это мужики, кот и он. Вот такие вот всякие большие плакаты рисовал. И это было как-то очень это скрашивает жизнь и делает ее какой-то такой, ну, теплой, что ли. Вот. Значит, это помогло ему, вот запасные профессии и неистощимый юмор помогли ему выжить и в те 10 страшных лет, и после, когда он в 60 лет очутился в положении начинающего писателя. Когда вышла первая его книга, первый вариант Котовского под названием «Повесть о Котовском», он в 56 году освобожден был, реабилитирован. Формулировка была такая: «за отсутствием состава преступления», то в 57-м уже году вышел первый вариант «Повести о Котовском», и он так работал. Вот кто-то тут говорил, что он только во сне не работал, а вы знаете, он работал и во сне. Он иногда просыпался и говорил: «Я вот тут сочинил, не забыть записать». Значит, во сне, что ли, мысли его работала, не знаю. В общем, это действительно был великий труженик, и вот... его жизнестойкость, жизнелюбие, его юмор, его умение рисовать, отдыхать за роялем, за гитарой, помогли ему не только выжить и выстоять и в трудном положении этих 10 лет, и после лагеря, вот в положении начинающего писателя, когда стали поступать письма. У вас это первая книга?
3: С давних пор поется в Грузии народная песня «Автандил Гадвинадире» – «Пошел Автандил на охоту». Тот, кто читал поэму Руставели «Витязь в тигровой шкуре», может подумать, вот откуда родились у Руставели строфы, в которых описано, как охотился Автандил. Они возникли из народной песни. Ошибка. Потому что не Руставели использовал мотив песни, а народная песня родилась из его поэмы. Поет Грузия народную песню «Тигр и юноша». И она, как утверждают ученые, вдохновлена поэмой Руставели, так же, как и другие песни, таких немало, которые варьируют мотивы руставелевской поэмы и воспевают ее героев. Без влияния этого гениального сочинения не воспитался еще ни один грузин, ибо для каждого, рожденного на грузинской земле, имена Тарела, Автандила, Придона, Тинатин, Нестандареджан, Асмат олицетворяют понятия чести, любви, доблести, благородства, геройства, верности, дружбы, неотъемлемы от понятий поэзия, родина, жизнь. Трудно назвать в мировой литературе другое произведение, которое так вошло бы в народную жизнь, как поэма Шота Руставели, которая в продолжении 7,5 веков весь народ признавал бы высшим выражением своего национального гения, ибо на грузинском языке, как утверждал устами одного из своих героев, великий грузинский поэт Илья Чавчавадзе, не существует ничего, что было бы выше этой книги. И действительно, она входит в жизнь каждого грузина со дня рождения и сопровождает его до конца. Может быть, слово «с рождения» кажется преувеличенным, тем не менее это правда. А поэме Шота поют над младенческой колыбелью. «Спи, сынок, покойся тихо под покровом сна. Был Шота мудрец великий, мысль его ясна. И явнана, вардонана, и явнанина, и его большая книга мудрости полна. И явнана, вардонана, и явнанина, ты красивей Дареджаны мною рождена». Уже много веков напевают грузинские матери эту колыбельную песню. Вырастали юные дареджаны, старавшиеся быть достойными красоты и прелести Нестан Дареджан. Приходило время выходить замуж, и в приданное получали они, как драгоценность, «Вепхистраосани» – поэму Шота. Стихи Руставели пелись во время свадебного обряда. В доме молодых книгу Руставели клали в самый почетный угол. Если же кто-нибудь значение «Вепхистраосани» не понимал, тех в песнях высмеивали. «Имел я дочь желанную с красивыми глазами и дал за ней в приданное свое «Вепхистраосани». Ни строчки сватья с братьями не поняли в писании, и в гневе взял обратно я свой «Вепхистраосани». По этой книге молодое поколение училось читать. Словословие поэту гремело за пиршественными столами. Стихи из поэмы Руставели гравировали на застольных чашах, на серебряных оправах турьих рогов, выжигали на глиняных кувшинах, вышивали шелком на полотенцах. Строки поэмы расходились как поговорки, как пословицы, переходили в жизнь, становились крылатыми. До сих пор речь грузина, независимо от возраста и профессии, пересыпана блестками руставелевской мудрости, вошедшей в язык, в сознание, в характер. Так было и так остается. И будет всегда, покуда звучит грузинская речь и существует народ грузинский. Кто бы нам меж поэтами заменил многославного Руставели, но нет ему, да и не было равного. Обгоняло столетия, шла звездою негаснущей мысль поэта, и свет ее нас ведет и сейчас еще. Кто говорит это? Народ. Это тоже из песни, сложенной неизвестно кем, неизвестно когда. Какая судьба у этой вдохновенной поэмы? Что она видела, она, написанная на грани 12-13 веков, в эпоху царицы Тамар, когда Грузия достигла высшего могущества и расцвета государственности и культуры, когда границы Грузии простирались от Дербента до нынешнего турецкого города Трапезунда, когда грузинская наука, искусство, поэзия процветали и славились. В 1213 году царица Тамар умерла, а вскоре на Грузию обрушились бедствия. Началось истребление народа грузинского и его национальной культуры. Сперва вторглись войска хорезмийского шаха Джалал-ад-Дина. Не успела страна очнуться от этой невзгоды, как напали монголы. Монголов сменили иранцы. Только через 100 лет удалось Грузии освободиться от иноземного ига, но ненадолго. В конце 14 столетия в Грузию ворвались полчища завоевателя Тамерлана. Тамерлан приказал опустошить грузинскую землю. Горели дворцы, дома, хижины, церкви. Горели грамоты, рукописные книги. Исчезали в огне старинные иконы и фрески. Караваны увозили серебро, золото, драгоценности. 5 раз вторгался в Грузию Тамерлан. 5 раз горела вся Грузия. Тамерлана сменили турки. Турок – иранцы. И так много веков подряд. Исчезли великие памятники, сгорели знаменитые сочинения, в том числе и те манускрипты, в которых могли содержаться сведения о жизни и о делах Руставели. Но списков его поэмы было так много, что погибли не все. Правда, до нас не дошли самые ранние. Мы знаем лишь те, что переписаны с прежних в более позднее время, в 16 веке. И вот с них... В начале 18 столетия царь Вахтанг VI решил напечатать «Вепхи Страусани» типографским способом. Это было в 1712 году в Тбилиси. Поэма Шота Руставели стала печатной книгой. Но кроме внешних врагов, у поэмы были внутренние. Это были церковники. Их возмущало, что Руставели не признает учения о Святой Троице, что он воспевает добро, дружбу, любовь, красоту, что источником жизни считает солнце. И вот очень скоро они объявили Руставели вероотступником, утверждали, что он исказил христианство, что книга его нечестивая, пагубная. Когда она была напечатана, грузинский католикос Антоний I приказал сжечь эту книгу и пепел бросить в Куру. Но сколько ее ни жгли, сколько ее ни топили, она продолжала жить. Довольно сказать, что до нас дошло более 700 фольклорных вариантов поэмы, что во все эти века существовали сказители, помнившие ее наизусть от начала и до конца. И поэтому эту поэму знал в Грузии каждый, и образованный, и неграмотный. И воспевали ее не только безвестные сказители, но и самые прославленные поэты грузинской земли. Царь Арчил II, поэт 17 столетия, сочинил диалог, который ведут между собой именитые стихотворцы Шота Руставели и царь Теймураз. И царь Арчил предпочтение отдает не царю, а великому Руставели. Кто не знает имени великого поэта 18 века Давида Гурамишвили, того, что был взят в плен лезгинами, бежал, нашел пристанище в России, в Москве, а потом прожил долгую жизнь на Украине и там похоронен. Кого прославляет он в своей поэме «Давитьяне»? Руставели. В дни былые ритор Шота, муж искусный в этом деле, вывел древо стихотворства, несравненное доселе. Взрыли корни глубь земную, на ветвях плоды созрели. Много знал я стихотворцев, нет подобных Руставели. Поэт-романтик Григорий Орбельяни, современник Бараташвили и Лермонтова, посвятил Руставели и его книге «Восторженное восьмистишие». Его творение время пощадило, и так была их сила велика, что, загоревшись в небе, как светило, они прошли, блистая сквозь века. Блажен певец, чей труд потомству нужен, чьи песни озаряют наши дни, открой тетрадь. Перед тобой они, как тысячи сверкающих жемчужин. У великого Бараташвили имя Руставели в стихах не встречается. Но давайте вспомним руставелевские строфы, в которых рассказано, как воины аравийского царя Ростевана тщетно пытались привести к нему витязя, одетого в тигровую шкуру, и как сам Ростеван со своим военачальником Автандилом помчался ему навстречу. Царь вскочил и с Автандилом поспешил на поле брани. Стройный станом незнакомец тихо двигался в тумане, лик его светился светом, конь ярился, как мерани. Приближение государя заприметил он заранее. Он хлестнул коня, и взвился чудный конь, покорный воле седока, и все исчезло. Никого не видно боли, ни коня, ни чужестранца. Вознеслись на небо, что ли, или в землю провалились, но следы исчезли в поле. И далее не раз еще появляется в поэме этот удивительный конь Мерани, на котором совершает свой путь витязь, украшенный полосатой тигровой шкурой. И вот Бараташвили пишет свое бесподобное стихотворение Мерани о крылатом вороном коне своей поэзии, который мчит его сквозь пространство и годы. Мчит, несет меня без пути следа мой Мерани. Вслед доносится злое карканье, окрик враний. Мчись, Мерани мой, не сдержим твой скач и упрям. Размечи мою думу черную всем ветрам. Рассекай вихри, разрезай волны, над горной кручей смелей лети. Скачи быстрее, чтоб легче были нетерпеливому дни пути. Не ведай страха, мой конь крылатый, презирай бури, презирай зной. Лети, не станет просить пощады самозабвенный наездник твой. Печали мало, если я брошу мою отчизну моих друзей, если забуду семью и кровных, и нежный голос милой моей. Где ночь настигнет, где свет застанет, пусть там и будет родимый дом. О, лишь бы верным поведать звездам, что в темном сердце горит моем. Припомните, как слышатся здесь отголоски руставелевских строф, повествующих о завещании Автандила, о его молении звездам. Кажется, в этом ни у кого еще не возникало сомнений. Прочтем стихотворение вдохновенного лирика второй половины прошлого века Акакия Церетели. И мы поймем, что Вепхистраусани и грузинский народ в его сознании неотделимы. Вот почему, мечтая все силы души, все силы таланта своего отдать Грузии, Церетели обращается с мольбою к портрету Шота, посвятив тайну этой вечной жизни, этой вечной силы стихов. Светом откройся мне в гимне, тайну поведай мне в песне, славить наш край помоги мне, в новом поэте воскресни, так, чтобы юноша каждый страстью к любимой горел, чтобы он с воинством каджей дрался, как лев Тариел. Пусть же сильнее разгорится светочем ставшее имя, пусть же душа иверийца дышит стихами твоими. Да, Шота Руставели есть Грузия, и Грузия есть Шота Руставели, писал в начале нынешнего века один из самых могучих поэтов, столь богатый поэтами грузинской земли, Важа Пшавела. Если бы это было не так, продолжает он, развивая мысль о тождестве этих понятий, грузины не испытывали бы к нему такой любви. И действительно, идут века, новые десятилетия прибавляются к ним, а поэма Руставели, стих Руставели, имя его, его загадочный облик не тускнеют, не исчезают. Если будет позволено использовать здесь поэтическое сравнение, то как звезда остается в той же части небесного свода, где и была, сколько бы ты ни шел по дороге, так и Руставели продолжает светить, подобно этой незакатной звезде. И одно из лучших, одно из самых озаренных обращений не к самому Руставели даже, а к книге его, принадлежит вдохновенному поэту советской Грузии Георгию Леонидзе. Тут все. и прежняя, и нынешняя судьба этой поэмы, ее страдания, ее великая слава, вся любовь, которая пылает в каждом грузинском сердце и осеняет, как знамя, целый народ. Я целую листы твои, пью их взорами жадными. Ты не книга, дрожание мощных струй водопадное. Ты не книга, ты знамя нам, сад с росой золотою или неизносимое ты крыло стиховое. Ты не книга, ты утро нам, свет народного пламени. Вглубь души ты положена, в самом сердце чеканена. На каком великановом создавалось столеты, чтобы сердцу грузинскому так сиять сквозь столетия? Тебя пишут чернилами вместо слов злата россыпи, а печатают, оттиски покрываются розами. Ты одна в ночь светила нам, вековую, отчаянную. Все сокровища отняли, ты же непохищаема. Ты скрывалась от гибели не во мраке нетающем. В лозах пурпурных зрела ты, в пепле хижин блистаючи. Тебя жгли, пламенела ты, и в огне не сгоравшая, и тебя не развеяли вихри лесом игравшие. На мечах написала ты знаки чести упорные, лучше пасть, но со славою, чем влачить дни позорные. Книга, шла пред народом ты в рог бессмертия трубящая. Руставели писал тебя строки славы звенящей. С ним писал блеск зари тебя, и в обваловом гамме ты нес орел перо лучшее, тигр-соратник пергаменты. Твое сердце, как молодость, никогда не состарится. Песня, утром пропетая, 7 веков уже славится. Пробудила ты родину, в двери всем постучала ты. С теми пела на пиршествах, раны тем врачевала ты. Полюбившему витязю помогала в лишениях, меч вручала испытанный, войско двинув в сражение. Ты, как слово из уст в уста, все прекраснее сызнова. Горд теснину прорвавшая, шла за гранью отчизновой. Рады гостю сладчайшему города и селения. Песня в сердце пропетая покорила вселенную. Ты промчись, златокрылая, все края мира радуя. Ты, приданая матери, меч и щит моих прадедов. С непостижимым искусством Руставели применил в своей поэме 2 стихотворных размера, которые чередует между собой, так называемый высокий шаири и низкий шаири. Каждый из них — это 16-сложный стих. Но высокий шаири имеет 2-сложную рифму, а низкий шаири — 3-сложную. При этом все 4 строки в каждой строфе рифмуются одинаково. О, Зуал, планета скорби, не щади меня немало. Ты мое закутай сердце в гробовое покрывало, как осла гони и мучай от привала до привала. Но скажи моей любимой, чтоб меня не забывала. Это низкий шаири, а вот это высокий. О, Марих, звезда сражений, бей меня своим копьем. Пусть багряными от крови будем мы с тобой вдвоем. Но скажи ей, что безумно плачу ночью я и днем. Ты ведь знаешь, что я вынес в одиночестве моем. Кстати, Зуал, к которому молитвенно обращается Автандил, это планета Сатурн, а Марих – Марс. В терцинах Данте мир поражают 3-ственные созвучия. Катрены Руставели сложнее, это созвучия 4-ные. При этом, благодаря чередованию высоких и низких шаири, мажорное звучание стиха сменяется минорным, а минор снова уступает место мажору. Это вдохновенная музыка слова, чародейские рифмы, аллитерации, то есть повторение созвучных согласных. Все это вызывает благоговейный восторг всех, кто может прочесть это творение в подлиннике. Волнует и радует содержание, заключенное в музыке этих стихов. Пафос возвышенной любви к женщине и благородной дружбы между Автандилом, Тариелом, Придоном, витязями, рожденными в разных странах и так бескорыстно преданными друг другу. Недосягаемыми образами чистоты, красоты, добродетели кажутся вдохновительницы Тариела и Автандила Тинатин и Нестан. И как исчислить? Скольких грузин разбудила эта поэма для творчества, начиная с первых переписчиков, украшавших ее страницы рисунками и узорчатыми заставками. Этих вот переписчиков, благодаря которым поэма дошла до нас, воспел в своем стихотворении другой блистательный мастер грузинского стиха Симон Чиковани. На ветхом списке вепхи страосани цветная туши пурпур не померкли. Вот вся земля в полуденном сиянии, вот опрокинут тополь в водном зеркале. Как будто только что монашек истовый воскликнул «кш!» и пташка заметалась. Потом он долго книгу перелистывал, но гостья в ней пернатая осталась. Ее художник на листе привесил, ей перышки вздувает ветерок, а рядом все родное поднебесье плывет, плывет синее между строк. Не сгинет пташка под охраной львиной у башен руставелевских шаири, не сгинет 7 столетий с половиной, вскормленная родимой яркой ширью. А вот еще одна страница рукописи, на которой остановился взор Чиковани. Витязь сидит у реки, вспоминая возлюбленную, и сравнивает свои испытания с судьбой любовников Вис и Рамин из повести «Вис Рамиани». И как бы продолжая перелистывать перед нами листы древнего манускрипта, Чиковани вспоминает те времена, когда ночами писались эти страницы и перекликались дозорные на башнях во тьме. Зеленый мир по-прежнему теснится пред витязем, сидящим у реки, и тигры обступили ту страницу, и лапами касаются строки. И вспомнил витязь о Висрамьяне, о повести, похожей на печаль его. Лицо любимой видит он в тумане, в воде и в чаще розовое зарево. А там второй в пустыне одичалый со звездами родными говорит, и только слово песни прозвучало, небесный свод сочувствием горит. Так переписчик и художник рядом усердствует в товарищеском рвении, и дивным облекается нарядом страница в миг ее возникновения. И в ней сквозят и раны Византия, дымками благовоний пестрой пряжей синеет даль, синеют львы седые, синеют пропасти родимых кряжей. Художник тоже витязь, полный доблестным восторгом и любовью безответной, как бы в ночи разбужен ранним проблеском или пением петуха перед рассветным. Не целовал он древо крестной муки, не кланялся языческим башкам, сжимали кисти,

свеч, чтобы своим простым и вольным чудом врагов народа беспощадно жечь. Первый наборщик Вепхистраосани назвал свое стихотворение поэт Рожден Гветадзе. «Шота Руставели в моей библиотеке», озаглавил свое Иосиф Гришашвили. «Над строкою Шота», пишет Карло Каладзе. Но не только Вепхистраосани. Образ самого Руставели, до сих пор теряющийся вдали веков, в тумане догадок, этот образ вдохновляет поэтов. И Валериан Гаприндашвили, умерший еще до войны, сильный и своеобразный поэт, обращается к этой заколдованной тайне, к судьбе Руставели. И, перелистывая страницы Витязя, ищет ответ на мучительный и неразрешенный вопрос. Твоя судьба подобна Тариелевой. Ты скрылся от людей, как дивный Витязь. Идут века, но им молчать повелено. Напрасно ждем, преданием не насытясь. Минуло 7 столетий с половиной, а жизнь твоя, как сказка, заколдована. И только песня катится лавиной и давит нас раскатами годов она. Любовный пыл твоих героев пламенных, рычание львов, рычание рыжих тигров, навеки врезаны на свитках каменных, как некий прочно выбранный эпиграф. Ты шел кругами ада и чистилища, твои следы по всей земле горели, и это удивительное силище затягивало раны Тариэля. Ты за него пылал свечой нетленной, ты был его слезами, и поэтому столь беззакатно блещешь во вселенной над странами, столетиями, поэтами. Ты Грузия, ты путь ее осознанный, твое название к солнцу вознесли мы, не знаем, где истлел ты неопознанный, но голос твой звучит неодолимо. Несколько лет назад, об этом много пишут и говорят, в частности, я рассказывал вам об этом по радио, трое грузинских ученых отправились в Палестину, чтобы удостовериться, верны ли сведения о том, что в Иерусалиме, в крестном монастыре, воздвигнутом некогда грузинскими монахами, имеется на стене изображение Шота Руставели, давшее повод предполагать, что в конце жизни он находился в этом монастыре, а может быть даже и похоронен там, на чужбине. Один из трех прибывших в Иерусалим был Ираклий Абашидзе, превосходный поэт и действительный член Академии. Сведения о фреске, изображающей Руставели, полностью подтвердились. А самая поездка вдохновила Ираклия Абашидзе на создание цикла стихов «Палестина-Палестина». Это монологи великого поэта, голос которого Абашидзе как бы услышал у стен крестного монастыря, и вот ему чудится разговор Руставели с Богом. Руставели хочет понять, в чем вина его, в чем его грех, если высший смысл жизни составляет для него воплощение в слово, свободные и смелые мысли. Неужели это кощунство? Неужели за это его обвинят в богоотступничестве? И, обращаясь к Богу, он спрашивает, «Зачем богоотступничество мне вину вменяют и грозят расплатой, когда на свете о моей вине ты ведаешь один, мой Бог распятый? Расселен горных образ неземной, поверженных во прахе утешитель, обиженных укромный обитель, страды великой незакатный зной. Ты свет во тьме, пролитый щедрой чашей с небес на землю, там и здесь един. Ты, верой обретенная крепчайшей, причина высочайшая причин. От колыбели до дней последних, и перейдя последнюю межу, я твоего завета исповедник, всем существом тебе принадлежу. Все, что во мне созрело, слово, дело, все, что зачахло, каждое зерно, тобой неотвратимый всецело в меня однажды было внедрено. Благодаря твоей всевышней власти азм есть не зверь, но человек. В дороге долго одолел напасти и заблуждений горестных избег. Учение твое превыше правил. Ты, наставляя жить не по злобе, спас от греха, на правый путь направил, небесным откровением Бог в тебе. Если

0: чем-то я ошибся все же. О прегрешениях суетных моих ты, вездесущий, узнавал не позже, всеведущий, ведал в тот же миг. Не знаю, похулишь или похвалишь, лишь твоему подсуден я суду, судья Всевышний мой, и от тебя лишь великодушие и прощение жду. Мой разум и сознание высшим даром я почитал, не ведая вины, ибо они из всех существ недаром лишь человеку только и даны. Ты поклонение требовал слепого, колено преклонения одного, но только мысли, воплощенные в слово, я поклонялся, веря в естество. Если в замысле твоем высоком я человеком был, если ты однажды взвесил совершенным оком мои несовершенные черты, и если ты печаль и радость разом дал мне вкусить на праведном пути, то я желал раскрепощенный разум освобождение мысли обрести. Нежней молитвы и мощней хорала вошло желание это в бытие. Избави Бог, чтоб жизнь меня карала за это вот желание мое. Но если ты желание это все же сочтешь за грех, помыслив о плохом, то где тогда, не ведаю, о Боже, граница меж грехом и не грехом? Это только одно из вдохновленных мыслью о Руставели, замечательных лирических и философских раздумий Ираклия Абашидзе. Какая же литература мира, скажите мне, создала книгу, которая в продолжении 8 столетий без малого являлась бы не только непревзойденным образцом поэтического искусства, но и собирала, как лучи в фокусе, вдохновение поэтов всех времен и всех поколений. И не одних грузинских поэтов. Великий армянский лирик Ованес Туманян, обращаясь со стихотворным посвящением к грузинским поэтам, начинает с него, с Руставели. «Шота, огонь твоих стихов живет и не потух, неукротимый гнет веков не сокрушил твой дух. Та лира славная гремит под новой рукой, и новых песен звон разлит по Грузии родной». Великий казахский Акын Джамбул славит его, и туркмен Кара Сейтлиев, и еврейский поэт Перец Маркиш, и белорусские классики Янка Купала и Якуб Колас, и замечательные поэты Украины Павло Тычина, Максим Рыльский, Владимир Сосюра, Микола Бажан, который посвятил Руставели прекрасное стихотворение «Путь на Тмогви». А от скольких русских поэтов заслужил Руставели признание, начиная с самого Пушкина, который, как считают в последних строфах стихотворения «В прохладе сладостной фонтанов», подразумевает Шота Руставели. «В прохладе сладостной фонтанов и стен, обрызганных кругом, поэт бывало тешил ханов стихов гремучим жемчугом. На нити праздного веселья низал он хитрой рукой прозрачные лести ожерелья и четки мудрости золотой. Любили Крым сыны Саади, порой восточный Краснобай здесь развивал свои тетради и удивлял Бахчисарай. Его рассказы расстилались, как эриванские ковры, и ими ярко украшались гиреев ханские пиры. Но ни один волшебник милый, властитель умственных даров, не вымышлял с такой силой так хитро сказок и стихов, как прозорливый и крылатый поэт той чудной стороны, где мужи грозные и косматы, а жены гуриям равны. Кто этот поэт чудной стороны? Кто этот милый волшебник? Профессор Азадовский высказал убедительное предположение, что Пушкин подразумевает здесь Шота Руставели. А Маяковский, он знал руставелевскую поэму в подлиннике. Он называет имя Шота в стихотворении «Владикавказ Тифлис» и в обращении к грузинским поэтам подразумевает его, упоминая руставелевский стих Шаири. «Я чту поэтов грузинских дар, но ближе всех песен в мире, мне ближе всех из урны гитар, лебедок и кранов Шаири». И как бы продолжая эти стихи, Николай Асеев признается в обращении к Руставели, что никому недоступно в мире,
1: хоть и каждому близок он, вызнать тайну этих шаири, их то грозный, то нежный звон. Никакой не измерить меркой в дебрях времени скрытый путь, как до шапки его островерхой слабых пальцев не дотянуть. Собирайте, поэты, в соты светлый мед ваших лучших строк, чтоб они, как у нашего Шота, сохранились на долгий срок. В шагреневых скалах, в реках, струящихся по плечам казбека, в пламенных тучах, в туманах и седых льдах, Павлу Антокольскому то там, то здесь чудится мелькнувшая вместе с конем тень Руставели. Посвященные Руставели стихи мы найдем у многих поэтов, но признание величия Руставели выразилось не только в посвящениях ему, нет. Поэты нашей страны сделали для него большее. Витязь переведен на множество языков, и труд переводчиков, решившихся на своем языке передать всю сложность руставелевского стиха, является собой без преувеличения подлинный подвиг. Чего стоят такие блистательные работы, как русский перевод, сделанный Николаем Заболоцким, или украинский, принадлежавший Миколе Важану? А стихи, посвященные грузинскими поэтами Руставели, которые мы с вами читали сейчас в переводах Николая Тихонова, Николая Заболоцкого, Павла Антокольского, Владимира Державина, Михаила Лозинского, Александра Межерова, это разве не дань русских поэтов Руставели и всей грузинской поэзии? Разве не подтверждение это братство поэтов и братство культуры народов, высшего выражения бескорыстной глубокой любви? В 1936 году замечательный грузинский поэт Тициан Табидзе прочитал в Москве свой стихотворный тост. «Я встану, как Хевсур, старейший у котла, чтоб в чашу первую запенись потекла струя кипучего веселья. И слово я скажу заздравное над ней в честь храбрых прадедов и в честь советских дней о Пушкине и Руставели. Два гения войдут в один могучий сплав, два мощных первенца народа, чтоб зазвучал напев, крылатый величав и неподкупен, как свобода. Пусть как созвездия они горят вдвоем над родиной счастливой нашей. Мы в память Пушкина и Руставели пьем и чокаемся звонкой чашей. Да, Руставели и Пушкин вошли в один могучий сплав наших культур навсегда.
2: Царствование Елизаветы жил в Лондоне ученый, звавшийся Богус, и под этим именем известный как автор трактата о человеческих ошибках, которого никто не читал. Богус трудился над ним 25 лет и ничего еще не опубликовал. Но в рукописи, переписанной набело, расставленной на полках в амбразуре окна, было не менее 10 томов инфолио. Первый трактовал об ошибке рождения на свет человека, первопричине всех прочих человеческих ошибок. В следующих томах разбирались ошибки мальчиков и девочек, юношей, людей зрелого возраста и старцев, а также людей всевозможных профессий, государственных мужей, купцов, солдат, поваров, писателей и прочих. Последние томы, еще не вполне законченные, рассматривали ошибки государства, проистекавшие из совокупности всех ошибок, как индивидуальных, так и профессиональных. И такова была последовательность мысли в этом великолепном трактате, что нельзя было изъять ни одной страницы, не нарушив целостности всего произведения. Доказательства вытекали одно из другого, и в результате выходило, что основа всей жизни – зло, и что ежели жизнь измеримая величина, то с математической точностью можно доказать, что зла на земле столько же, сколько и жизней. Богус не совершил одной большой ошибки. Он не женился. Он жил в скромном домике со своей старой домоправительницей, которую звали Кэт, то есть Екатерина. Но он называл ее Клаузентина, потому что она была родом из Саутгемптона. Сестра философа, менее мудрая, чем брат, впадала из одной ошибки в другую. Она полюбила торговца сукном из Сити, вышла замуж за этого торговца и родила дочь, названную Джесси. Ее последней ошибкой было то, что она умерла через 10 лет после брака, чем вызвала и смерть торговца сукном, который не пережил ее. Богус приютил у себя сиротку из жалости, а также надеясь, что она доставит ему много убедительных примеров детских ошибок. Джесси было в ту пору 6 лет. Первую неделю жизни в домике ученого она плакала и ничего не говорила. По прошествии недели она сказала Богусу: «Я видела маму. Она была вся в белом, а в складках ее платья были цветы. Она разбросала их по моей кроватке, но утром я ничего не нашла. Отдай мне, мамочкины, цветы». Богус отметил в своем трактате эту ошибку, но в комментариях признал ее невинной и даже очень милой. Несколько времени спустя Джесси сказала Богусу: «Дядя Богус, ты старый, ты некрасивый, но я очень люблю тебя, и ты тоже должен меня любить». Богус взялся за перо, но по зрелом размышлении признал, что он действительно уже не молод и никогда не был очень красив, а потому не стал записывать слова ребенка, однако спросил: «А почему я должен тебя любить, Джесси?»
3: «Потому что я маленькая».
2: «Верно ли, — размышлял Богус, — верно ли, что мы должны любить маленьких? Возможно, это и так, ведь действительно они очень нуждаются в любви. Пожалуй, это оправдывает ошибку, свойственную всем матерям, которые кормят грудью и любят своих малюток. Эту главу моего трактата придется переделать». В день своих именин Богус, войдя утром в комнату, которую называл своим книгохранилищем, потому что там находились его книги и рукописи, почувствовал приятный запах и увидел на подоконнике горшок гвоздики. Всего 3 цветка, но 3 ярко-красных цветка, на которых радостно играли лучи ласкового солнца. И все смеялось в приюте учености. Старинные ковровые кресла, ореховый стол, корешки древних фолиантов, переплетах из телячьей кожи, переплетах из пергамента, переплетах из свиной кожи. Богус, такой же сохшийся, как они, начал, как они, улыбаться. Обняв его, Джесси сказала: «Гляди, дядя Богус, гляди, вон там небо». Она указала на бледную синеву небес, видневшуюся сквозь мелкие оконные стекла в свинцовой оправе. «А вот тут пониже земля, земля в цвету». Она указала на горшочек с гвоздиками. «А вот тут, совсем внизу, толстые черные книги, это ад». Толстые черные книги – это были как раз 10 томов трактата о человеческих ошибках, расставленные в нише под окном. Эта ошибка Джесси напомнила ученому о его произведении, которым он за последнее время пренебрегал из-за прогулок с племянницей по улицам и паркам. Девочка делала множество приятных открытий, а вместе с ней делал эти открытия и Богус, который всю свою жизнь не высовывал носа на улицу. Богус раскрыл трактат, но он показался ему чужим, потому что там не говорилось ни о цветах, ни о Джесси. К счастью, на помощь пришла философия, внушив ему мудрую мысль, что Джесси – бесполезное существо. И он крепко ухватился за эту истину, ибо она была необходима для целесообразности его трактата. Однажды, когда Богус размышлял на эту тему, он застал в своем книгохранилище Джесси, которая вдевала нитку в иглу, сидя перед окном с гвоздиками. Он спросил, что она собирается шить. Джесси ответила, разве ты, дядя Богус, не знаешь, что ласточки улетели? Богус не знал. Об этом не говорилось ни у Плинии, ни у Авиценны. Джесси продолжала. Мне сказала вчера Кэт. Кэт, воскликнул Богус. Девочка, ты, вероятно, имеешь в виду почтенную Клаузантину. Кэт сказала мне вчера. Ласточки в этом году улетели раньше обычного, значит, будет ранняя и суровая зима. Вот что сказала Кэт. А ночью я видела во сне маму в белом платье, и волосы у нее светились. Только она не принесла цветов, как в прошлый раз. Она сказала, Джесси, вынеси из сундука меховой плащ дяди Богуса и почини его, если он изорван. Я проснулась, и как только встала, сейчас же вынула из сундука твой плащ. Он во многих местах разорвался. Вот я и хочу его починить. Наступила зима, и была она такая, как предсказали ласточки. Богус, сидя в плаще и грея ноги у камина, пытался исправить некоторые главы своего трактата. Но каждый раз, как он собирался согласовать свои новые наблюдения с теорией мирового зла, Джесси опровергала все его доводы. То она приносила ему кружку доброго эля, то просто глядела на него и улыбалась. Когда вернулось лето, дядя и племянница стали бродить по полям. Джесси приносила домой травы, которые Богус называл ей, и по вечерам сортировала эти травы соответственно их свойствам. Во время прогулок она проявляла понятливость и доброту. Однажды вечером, раскладывая на столе травы, собранные днем, она сказала, «Дядя Богус, теперь я знаю название всех растений, которые ты показал мне. Вот эти исцеляют, а эти успокаивают». Я хочу сохранить их, чтобы потом не забыть и научить других тоже распознавать их. Мне нужна толстая книга, где бы их засушить.
3: Возьми вот эту, сказал Богус, и он указал ей на первый том трактата о человеческих ошибках. Когда между всеми страницами этого тома были заложены травки, понадобился следующий том. Итак, за 3 лета гениальное произведение доктора Богуса окончательно превратилось в гербарий.
4: Все самое светлое, чистое, чем обладает человечество, все его лучшие стремления и помыслы, связанные с детьми. Самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас, наши дети. В них мы хотим видеть продолжение того, что мы начали создавать, воплощение наших дум, планов, осуществление мечты. Лозунг «Все лучшее детям» стал законом нашего государства с первых дней его существования. Свято выполняя великий ленинский завет, Коммунистическая партия и советское правительство на протяжении всей нашей истории проявляют сердечную, отеческую заботу о детях, нашей надежде, нашем будущем. Самая неотложная проблема сегодня – обеспечение мира на Земле, избавление подрастающих и грядущих поколений от бедствий войны. Вот об этом и шел разговор на собрании актива ленинградской общественности, посвященном итогам Международного года ребенка, который на днях состоялся в Доме дружбы и мира с зарубежными странами. Открыла собрание секретарь Ленинградского городского комитета партии Татьяна Ивановна Жданова.
5: Наша страна вступила в 1980 год, год, завершающий 10-ю пятилетку. Итоги работы за прошедшие 4 года подведенное на ноябрьском 1979 года пленуме Центрального комитета партии, программная речь генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева стали могучим ускорителем деятельности всех трудовых коллективов по претворению в жизнь решений 25-го съезда КПСС. Ленинградцы, как и все советские люди, стремятся ударным трудом встретить знаменательное событие в жизни нашей партии, нашего народа, 110-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Проходящая сейчас подготовка к выборам Верховный Совет РСФСР, местные советы народных депутатов ярко свидетельствуют о высокой трудовой и политической активности нашего народа. Каждый день приносит нам вести о новых замечательных инициативах, успехах в решении задач коммунистического строительства. Глубокий и емкий анализ нынешней международной обстановки был дан Леонидом Ильичем Брежневым в его ответах корреспонденту газеты «Правда». Ленинский внешнеполитический курс непоколебим. Советский Союз и впредь будет нести знамя борьбы за мир, за разрядку международной напряженности, за разоружение. Как и все советские люди, ленинградцы целиком и полностью одобряют внутреннюю и внешнюю политику нашей партии и будут впредь самоотверженным трудом крепить могущество и обороноспособность нашей Родины. Прошедший 1979 год был знаменателен тем, что он был объявлен Организацией Объединенных Наций годом ребенка. Сегодня мы подводим результаты большой работы, проделанной партийными, советскими органами, общественными организациями по пропаганде идей Международного года ребенка, осуществлению мероприятий, направленных на охрану материнства и детства, на дальнейшее совершенствование коммунистического воспитания подрастающего поколения. К нам на собрание актива любезно согласилась приехать и выступить с докладом герой Советского Союза, летчик-космонавт, председатель Комитета советских женщин Валентина Владимировна Николаева-Терешкова.

0: Дорогие товарищи, прежде всего разрешите мне от имени Президиума Комитета Советских Женщин сердечно приветствовать вас, а в вашем лице всех славных ленинградцев. Позвольте поблагодарить вас за столь высокую честь, которая мне оказана, принять участие и выступить на столь высоком собрании. Спасибо вам огромное. Дорогие товарищи, прошедший 1979 год, как Международный год ребенка, был отмечен широкими международными действиями в защиту детей, их неотъемлемых жизненных прав и, в первую очередь, их права на здоровую и счастливую жизнь в условиях мира. Принятые по инициативе Международной федерации женщин и других международных организаций решение Генеральной ассамблеи ООН, провозгласившей 1979 год Международным годом ребенка, вызвало отклик во всем мире. Сплотило вокруг благородных целей охраны материнства и детства международную общественность. Вполне естественно, что особый размах эта работа приобрела в социалистических странах. Цели Международного года ребенка в полной мере соответствуют нашему общественному строю, политике Коммунистической партии и Советского государства. В Советском Союзе была проведена большая работа по пропаганде идей Международного года ребенка. В плане мероприятий по проведению Международного года ребенка в СССР большое место занимали вопросы дальнейшего улучшения охраны материнства и детства, совершенствования коммунистического воспитания детей и юношества. Особый размах и многообразие приобрела деятельность партийных, советских и хозяйственных органов, общественных организаций в этом направлении.
1: Далее Валентина Владимировна Николаева-Терешкова рассказал о том, какие меры по улучшению положения работающих женщин, условия их труда, бытового обслуживания были осуществлены в Международный год ребенка в нашей стране. Она подчеркнула, что в соответствии с решениями 25-го съезда КПСС повышены ставки и оклады многим категориям женщин-тружениц. На эти цели государством израсходовано в 10-й пятилетке более 7 миллиардов рублей. Сейчас в стране насчитывается более 120 тысяч детских дошкольных учреждений. Более 15 миллионов ребят посещают детские сады и ясли. Советские люди по праву гордятся тем, что у нас создана самая передовая система обучения и воспитания молодого поколения. Заканчивая свой доклад, Валентина Владимировна Николаева-Терешкова сказала:
0: «Дорогие товарищи, начал свою трудовую биографию новый 1980 год. Ему надлежит занять в ряду наших лет особое место, ведь он не только завершает очередную пятилетку, но и является временем непосредственной подготовки к 26-му съезду Коммунистической партии Советского Союза. Он включает в себя столь дорогую для каждого советского человека, для всего прогрессивного человечества дату, как 110-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Партия обратилась к труженикам страны с призывом превратить 1980 год в год ударной работы, работы по-ленински. Необходимые условия для этого созданы. Мирный труд советских людей надежно защищен. Вам, прославленным ленинградцам, принадлежит право очень многих трудовых починов, которые были подхвачены широко по всей нашей стране. И в заключение я хотела бы от всей души пожелать вам, дорогие товарищи, новых трудовых свершений во имя нашей любимой Родины. Пожелать вам всем доброго здоровья. У нас у космонавтов, говорят, будет здоровье, остальное все приложится. И еще раз сказать вам огромное спасибо за ту теплоту и сердечность, с которыми вы всегда нас, космонавтов, принимаете. Огромное вам спасибо, товарищи, и большое счастье побывать в вашем прекрасном городе и встретиться с замечательными людьми, которые живут в этом городе. С вами, дорогие ленинградцы. Спасибо.

0: На собрании актива выступила председатель городской комиссии по проведению Международного года ребенка, заместитель председателя исполкома Ленинградского городского совета народных депутатов Наталья Григорьевна Елисеева.
1: Уважаемые товарищи, Президиум Верховного Совета страны принял специальное постановление о проведении в Советском Союзе года ребенка, основной смысл которого стоял в том, чтобы провести этот год как своеобразный смотр организации всей работы, связанной с охраной материнства и детства, с воспитанием детей. Решением исполкома Ленинградского городского совета о проведении Международного года ребенка у нас была образована комиссия, утвержден конкретный план мероприятий на предприятиях, в организациях города, состоялось свыше 130 тысяч собраний рабочих и служащих, на которых обсуждались вопросы участия трудовых коллективов в воспитании подрастающего поколения. По результатам обсуждений были приняты меры, направленные на улучшение условий труда и быта советских женщин, повышение ответственности за воспитание детей в семье. Содержательные вечера, посвященные Международному году ребенка, проведены на фабрике «Красное знамя», производственных объединениях «Пролетарский труд», «Большевичка», во дворце работников, просвещении и многих-многих других организаций. Активное участие в этой работе принимали Ленинградские комитеты защиты мира и Комитет советских женщин, вся женская общественность нашего города. Комитетом было принято 20 зарубежных женских делегаций из различных стран мира. Сегодня мы могли бы назвать здесь имена многих ленинградцев, ленинградок, которые ведут огромную общественную деятельность по пропаганде и претворению в жизнь задач и целей Международного года ребенка. Мы многое сделали в Ленинграде для наших детей за минувший год. Активно работали женские комиссии на многих предприятиях и в организациях. На Первомайской заре, на Большевичке, заводе «Арсенал», имени Ломоносова, фабрике Веры Слуцкой и многих-многих других предприятиях и организациях. Наша ленинградская печать, телевидение, радио, газеты, «Ленинградская правда», «Вечерний Ленинград», «Смена», «Искры» весь год широко и интересно публиковали материалы по актуальным вопросам детства. И это помогало нам делать достоянием всех опыт передовиков. Теперь наша задача – не допустить спада активности, достигнутой в Международный год ребенка, всемерно расширять и углублять работу коллективов трудящихся женской общественности, постоянно держать в центре внимания все вопросы, связанные с воспитанием, охраной здоровья и жизни детей. Мы постоянно ощущаем помощь и внимание к нашей работе областного, городского комитетов партии, районных партийных организаций. Результатом огромного внимания партии и конкретно нашей ленинградской партийной организации явилась поистине отеческая забота, которой окружены дети Ленинграда. В соответствии с комплексным планом экономического и социального развития города, планом мероприятий по проведению Международного года ребенка, дальнейшее развитие получило материальные базы всех детских учреждений. С начала 10-й пятилетки ленинградские ребята получили 64 новых школы. Только в 79-м году построено 11 школ. Это позволило нам еще более сократить сменность обучения, и практически все наши дети, школьники, а их около полумиллиона, занимаются в одну смену. Около 100 тысяч школьников могут быть в группах продленного и в школах полного дня. Они могут здесь приготовить домашние задания, отдохнуть с пользой, и всегда им на помощь придут учителя и воспитатели. Наша городская комиссия по проведению года ребенка много внимания уделяла строительству новых детских учреждений. Комиссия старалась осуществлять постоянный контроль за выполнением плана практических мероприятий предприятиями, организациями города. И сегодня нам приятно отметить, что за год ребенка с помощью шефствующих предприятий во многих школах созданы новые учебные кабинеты, мастерские, игровые комнаты. Строительство в 10-й пятилетке 240 детских дошкольных учреждений, это более чем на 67 тысяч мест, практически позволит полностью удовлетворить потребность в городе в детских учреждениях. Многое делается и для улучшения материально-технической базы детских лечебно-профилактических учреждений. Только за один год построено 4 новых детских поликлиники, родильный дом, открыты 3 новые детско-юношеские спортивные школы, дом пионеров во Фрунзенском районе, завершается реконструкция городской станции юных натуралистов. Замечательным подарком для детей явилась новая музыкальная школа в Красносельском районе, прекрасный концертный зал в музыкальной школе Красногвардейского района, детский книжный магазин. А к 110-й годовщине, товарищи, в строй войдет грандиозное сооружение, большой концертно-спортивный зал, который будет представляться для проведения массовых мероприятий и с детьми, и подростками нашего города в дни праздников. Мы радуемся тому, что наши дети растут не потребителями, а активными участниками всех взрослых дел. Они работают на полях совхозов, становятся рядом с нами в интернациональном строю, направляя любовные собранные посылки детям героического Вьетнама и многострадальной Кампучии, адресуя гневные письма протеста чилийской хунте, приветствуя революцию в Афганистане, крепя связи с зарубежными сверстниками. Мне хочется прочесть сегодня 2 коротких выдержки из писем юных ленинградцев. Вот что пишет, например, Дима Федоров, ученик 5 класса 533 школы. «Я много читал книг о войне, видел разные кинофильмы. Я понимаю, что мир – это самое главное. Когда я узнал, что Организация Объединенных Наций объявила Международный год ребенка, то подумал, вот было бы здорово, если бы в этом году на Земле вдруг прекратились все войны». Дорогие товарищи, подводя итоги года, следует сказать, что проведена значительная работа. Много сделано для наших детей. Но есть, конечно же, и недостатки, и нерешенные проблемы. И во всем, что делается для детей, прежде всего, должно быть обеспечено высокое качество работы. Этого требует от нас решение ноябрьского пленума Центрального комитета, наметившего пути всемерного повышения эффективности производства и качества всей работы. Конкретные задачи, стоящие перед коллективами предприятий Ленинграда, были определены в выступлении члена Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря Ленинградского областного комитета партии, товарища Романова Григория Васильевича, на декабрьском пленуме областного комитета партии. Всю нашу работу мы должны строить на основе этих решений. Мы обязаны добиться такого положения, чтобы во всех наших делах, связанных с судьбами детей, их жизнью, здоровьем, воспитанием, были полностью исключены равнодушие и формализм. Главные задачи, вытекающие из итогов года, объявленного Международным годом ребенка, в том, чтобы все лучшее, что было сделано для детей, новые формы работы, нашли свое продолжение и в последующей деятельности коллективов. Мы с вами собрались, дорогие товарищи, в замечательное время, в преддверии выборов в Верховный Совет Российской Федерации, в местные советы, которые состоятся 24 февраля. Наша страна, так много дающая детям, великая страна, и мы уверены, что каждое подрастающее поколение советских людей будет следовать заветам Ленина, притворять в жизнь программу строительства коммунизма, укреплять борьбу за мир, за счастливое и радостное детство под мирным небом на нашей прекрасной планете.

0: сам Суворов.
1: А, Воронов? Ну что, брат Ворон, тяжело пришлось?
2: Никак нет.
1: Виктория полная. Спасибо, братцы. Молодцы, богатыри. И впредь так. Атака, вперед, кали, руби. Опомниться противнику не давай. Преследуй. Бумага у кого есть?
2: Есть небольшой клочок, ваше превосходительство. Вот.
1: Давай. Осьмушка, маловато. Но ничего, я кратко напишу. Победа сама за себя скажет.
2: Барабан Александру Васильевичу!
3: Барабан!
2: Давай.
1: Ставь тут. Вот. Его сиятельству графу Петру Александровичу Румянцеву. Напишем так. Слава Богу, слава вам, Туртукай взят, и я там.
4: В 79-м году, уже больше 20 лет назад, на Ленинградском радио дебютировал Андрей Толубеев. Постановщик спектакля «Суворов», замечательный режиссер Анатолий Иванович Павлов, пригласил на главную роль актера, голос которого, как он сказал, добавит недостающего возраста. Суворову по сюжету было около 60. И мы все тогда, помню, как-то ревниво вслушивались в этот голос, обертоны которого так напоминали великого отца.
5: Сашенька!
1: Папенька! Ну что, как вы живы-здоровы?
5: Да слава богу, здоров. Ну пойдем в дом.
1: Пойдем.
5: Холодно, гляди, не простудился бы.
1: Ничего, мне не холодно было. Я ведь в шубе ехал.
5: Прошка! Ну помоги же барину, ну что ты. Ну садись. Ну, а у нас морозы стоят настоящие. Давеча из Рождественна привезли продукты, битую птицу. Так гуси и утки словно вот каменные. Хорошо продали птицу, да и грибы. Пуда 4, так. Ну, как ты, а? Ты, можешь, отдохнешь, приляжешь.
1: Нет, я, папенька, выспался в дороге.
5: А вот ты что-то... Худоват нынче, Сашенька. Здоров ли?
1: Здоров, слава богу.
5: А может, с дороги рюмку водки выпьешь, а? С мороза-то хорошо.
1: Я, пожалуй, раньше умоюсь. Тебя как звать, приятель?
6: Прохор.
1: Экий у тебя голос. Равно протодьякона.
5: Определил я его в пепчи. Толку мало. Одно знает водку хлестать.
1: Ну, Прошка... Тащи в баню 2 ведра воды. Я следом иду.
5: Сашенька, да ведь баня-то не топлена. Ну, обожди, велю к вечеру истопить.
1: Я и в холодный окачусь. Ну, что же ты стоишь? Разинул рот. Ступай.
5: Да, где ты, упаси Господи, простудишься, сляжешь. Не лето же ведь, декабрь на дворе. Через неделю Рождество.
1: Ничего не будет ни впервой.
5: Ой, Господи, ну что мне с тобой делать?
4: Накануне дня рождения мы с Андреем Юрьевичем беседовали в его гримерке, которую он уже много лет делит с Геннадием Богачевым, и с которым, кстати, они отмечают синхронно юбилеи. Несмотря на актерскую семью и детство, прошедшее за кулисами, театр в жизни Андрея Толубеева появился далеко не сразу.
6: Да, более того, сознательный уход, и я этим горжусь, и не жалею. Если бы начинать все сначала, я бы все это повторил. Клянусь, потому что когда за твоими плечами военно-медицинская академия, которая дает классическое образование в медицине, вообще медицина одна из самых классических.
4: А какая у вас была специальность в военно-медицинской академии?
6: Дело в том, что все равно учебный диплом – это лечебное дело. Это диплом всем выдается. А специализация у меня была... авиационно-космическая медицина. Еще более конкретная специализация – это психофизиология. Поэтому переход такой достаточно плавный. Я все равно не занимался проблемной полосной хирургии, травматологии, гематологии, неважно. Я уже как-то внутренне, интуитивно шел другим путем. О том, как человек воспринимает мир, как он себе это все переваривает, и как приспосабливается, пристраивается и так далее.
0: Свою самую первую встречу с Георгием Александровичем помните? Вот еще, ну, может быть, естественно, до приглашения. Вот
6: да,
0: самая первая встреча.
6: Самая первая встреча была за несколько месяцев, за полгода до окончания театрального института. Я думаю, что это была осенне-зимняя, вот так что-то, сессия студентов режиссерского курса Товстоногова. И я участвовал в работах как актер. Одна из пьес, в нескольких работах была, и вот одна из пьес попала на экзамен, это «Затейник» Розова. И я играл, мы вдвоем с однокурсником моим, с Вадиком Чернявским, который работает на радио. Да, мы играли эту пьесу на экзамене. И Товстоногов после окончания экзамена пригласил, поспрашивал, побеседовал, потом говорит, если у меня будет место, я вас возьму в театр.
4: В Товстоноговском «Вишневом саде» Андрей Толубеев сыграл роль ключевую и очень важную для этой пьесы. Его Лопахин был основательным и земным. Он не был таким грубым и напористым капиталистом, ну, каким принято обычно изображать Лопахина. Лопахин Толубеева, несмотря на приземленность, очаровывал надежностью и уверенностью в себе, отчего, наверное, так и тянется к нему Варя.
3: Странно. Никак не найду.
7: Что вы ищете?
3: Сама уложила и не помню.
7: Да. Вы куда же теперь, Варвара Михайловна?
3: Я к Рагулиным. Договорилась к ним смотреть за хозяйством. В экономке, что ли?
7: Да. Это в Яшнево.
3: Угу.
7: Верст 70 будет.
3: Фу.
7: Вот. И кончилась жизнь в этом доме.
3: Где же это? Кажется, я в сундук положила. Да, жизнь в этом доме кончилась. Больше уже не будет.
7: А я в Харьков уезжаю. Сейчас. Ну, вот с этим поездом дела много. А тут во дворе оставляю Епиходова. Да, Епиходова. Я его нанял. Епиходова.
3: Что ж.

0: В прошлом году об эту пору уже снег шел, если припомните. А теперь тихо, солнечно. Только что вот холодно. Градус 3 мороза.
1: Я не поглядела. Да и разбит у нас градусник.
2: Ермолай Алексеевич! Ермолай Алексеевич!

0: Меня пригласили официально в театр. То есть это был показ, это был экзамен. Я не просто меня по блату устроили, да, дай бог, был жив еще отец. И меня приглашал Агамерзян Рубен Сергеевич в театр. У меня было приглашение в Александринку, разумеется, к Игорю Олеговичу, к мастеру. И даже в театр комедии. То есть было еще выбрать. Но я выбрал, как мне потом спрашивали, говорят, а что ж ты выбрал массовку-то? Я выбрал сознательно, потому что просто это продолжение учебы, тем более, что к тому времени я отучился только 2 года в институте, экстерном сдавал и так далее, уже время поджимало. И для меня это было продолжение учебы. Вот оно закончилось сегодняшней беседой, понимаете. 1/4 века все-таки я отработал в БДТ.
1: Ну вот вы сейчас перечислили театры. Ну, про Пушкинский, конечно, я знала. Про Комиссаржевку, про театр комедии мне, как бы, это новость. И вот сейчас, глядя на ваши последние работы, я понимаю, что комедийный ваш талант вот как раз сейчас-то и, по-моему, начинает расцветать. Может быть, комедия-то и не случайно была, так сказать, в приглашении?
0: Я не знаю, я об этом не задумывался. Потому что по воспоминаниям мамы, прежде всего, я в детстве хотел быть клоуном. Одна из первых моих профессий, когда меня спрашивают, кем ты хочешь быть, клоуном. Даже где-то это где-то отложилось, наверное, но я ничего специально для этого не делаю и даже не думаю на эту тему. Есть пьеса, есть жанр, и я должен существовать в законах этого жанра. Нравится мне это или не нравится.
1: Да, ну вот вы сказали, выбрали массовку. Да, конечно, я уже помню то время тоже. Долго мы вас не видели, долго.
0: Да, года 4 я действительно выходил в массовке, и были очень маленькие роли. Это Валентина Валентина, это Тилок, а самое первое появление на сцене в «Маг», крошечные роли Тилок в «Короле Генрих IV», но на сцене ж тогда были и Юрский, и Борисов, и Медведев, и Трофимов с Рыжухиным. Это же такая все, постановка-то была шикарна. А меня ввели вместо Демича. Так что у нас путь всегда такой плавный в БДТ. И он играл эту маленькую роль. А он уже пошел играть вместо Стрижельщика. Стрижельщик выше пошел и так далее. Так что...
1: И вот первая самая все-таки роль, когда это не ввод, так сказать, не замена. Вот самая первая роль в БДТ.
0: Это, если говорить о настоящей роли, это «Жестокие игры». Это мое боевое крещение. В «Арбузове», в современной пьесе, поставил Аксенов Юрий Ефимович. Мы с удовольствием играли эту пьесу.
2: В 1991 году режиссер Иван Росомахин начинает работу над радиоспектаклем «Распятие» по рассказу Леонида Андреева «Иуда Искариот». И вновь главная роль, да еще какая. Иуда в рассказе «Рыжий безобразный иудей, да еще дурной славы, крестолюбив, коварен, лжив, да еще и вор». Иисус, однако, принял его с тем духом светлого противоречия, который неудержимо влек его к отверженным и нелюбимым. Вылепить такого Иуду, который стал бы вровень с Иисусом по силе воздействия и по закону противодействия – вот была задача для артиста. Открыть в Иуде, чье имя стало на века синонимом предательства – открыть конкретный характер и показать зрителю силу, неведомой никем из учеников любви к Иисусу. Такого Иуду мы еще не знали. И не случайно эту свою работу на радио Андрей Толубеев любит и ценит, может быть, больше остальных.
3: Еле догнал. Все. Видите, как и задрали они все на мне. И на лбу шишка. Палкой били. Чего они молчат? Не отвечают. Я говорю, палкой били. Глоток бы воды. Фома.
4: Эй.
3: Передохнуть бы.
4: Ну что ты встаешь? Посторонись!
3: Будто они спасали его и себя. Фома, разве это не обман?
5: Молчи.
3: Стыдно, что один отбился за всех. Конечно, стыдно. Да. Ты хочешь видеть голубцов? Посмотри, вон они. Вот. Идут по дороге кучкой, как стадо баранов, и поднимают пыль. Ой, подожди. Я же вывернул ногу и не заметил сразу. Ну, ничего. Идут они впереди, а ты, умный Фома, плетешься сзади. И я, благородный, прекрасный Иуда, плетусь сзади, как грязный раб, которому не место с господами.
5: А почему ты называешь себя прекрасным?
3: Потому что я красив. Я обманул врагов Иисуса, посмеялся над ними и их глупыми каменьями.
5: Но ты солгал.
3: Ну да, солгал. Я им дал то, что они просили, а они мне вернули то, что мне нужно. Что такое ложь? Мой умный Фома, разве не большей ложью была бы смерть Иисуса?
5: Ты поступил нехорошо. Теперь я верю, что отец твой дьявол. Это он научил тебя, Иуда.
3: Значит, дьявол научил меня. Так-так, Фома. А я спас Иисуса. Значит, дьявол любит Иисуса, и правда. Так-так, Фома, но ведь мой отец не дьявол, а козел. Может, и козлу нужен Иисус, а? А вам он не нужен, нет? И правда не нужна, не нужна вам правда. Ну, скажи же, скажи.
5: Убери липкие руки свои. Отстань.
3: Отстану. Я не могу идти. Видишь, как опухла нога. Иди! Иди, где бы прилечь. Вытянуть бы ее. Они ушли. Удивительно. Небо и камни. Оно одно на всех. А камни, как мысли, впились в землю, будто прошел он здесь когда-то. Каменный дождь, и в дурне застыли тяжелые капли. Ничего и никого. Скорпион.

0: режиссер, хотя Кирилл Юрьевич, по-моему, он замечательно несет, конечно, тяжелейший
1: крест.
0: Крест, да, но он его несет. Театр накануне, он уже готов к тому, что это будет новый театр с приходом нового главного режиссера? Или это еще процесс все-таки в развитии?
1: Готов, не готов, это все-таки для меня это риторический вопрос, потому что жизнь нас ставит в такие условия, что она нас даже не спрашивает, готовы мы к этому или не готовы. В этом весь и ужас-то. Жизнь нам все равно пройдет совсем небольшое количество времени. Не вопрос месяцев даже, может, не одного года, а два, ну пусть даже три. Все равно этот человек появится. Хотим мы этого или не хотим, тот ли, другой ли, появится. И произойдут какие-то драматические события уже. Уже не трагические. Вот заметьте, я уже не буду говорить, что это трагедия, вот это. Нет. Это будет драма нового театра. Она будет расти, расти, расти и как-то изменяться. И что-то появится, новый организм. Контуры этого организма даже не намечены. Вот я не вижу сейчас контуры нового театра. Хоть тресни, я не вижу.
2: Сейчас Андрею Юрьевичу грех жаловаться. В репертуарной афише театра почти ежедневно идут спектакли с его участием. И последние премьеры БДТ едва ли не его бенефисы. «Лес Островского», например. Аркашка Несчастливцев в его исполнении напомнил нам всем, что эта роль всегда была коронной для самых знаменитых комиков. И если в труппе нет Аркашки Несчастливцева, «Лес» и нельзя ставить. И действительно, эта роль – квинтэссенция актерского ремесла. И Андрей Толубеев в дуэте с Сергеем Дрейденом великолепен в этой старинной музейной роли.
3: Я! Владимир Янович! Я! Как весь тут я!
4: Куда?
3: Из Вологды в Керчь! А вы из...
4: Из Керчи в Вологду. Пешком?
3: Мы своих... А вы из Геродня?
4: Скорее, кто ты спрашивает?
3: А все? Да нет. Я так.
4: Сядь!
3: Так, на чем?
4: Я здесь, а ты где хочешь?
3: А как у вас старались какой-то?
4: Штука отличная, братец. Я сам сшил. Для дороги легко и укладисто. Да.
3: Ну, хорошо. Кому есть что класть? А что в нем?
4: Пара платьев, братец, с хорошего еврейского там сшил. Я ж вылез после бенефиса. Я себе много платьев сделал.
3: А, ну.
4: Шляпа складная. Парик, братец, пистолет хороший. Я в Пятигорске его у черкесов карте был. Ну, замок немного попорчен. Буду в Туле, прикажу починить. Жаль, фрака не был, да? Но я его на костюм Гамлета.
3: Да зачем вам фрак-то?
4: Как ты еще глуп, как я на тебя посмотрю, Аркадий. Ну, приеду я в Вологду, я поступлю в труп. Я же должен губернатору явиться, к полицмейстеру, по городу визиты сделать. В комнате визиты не делаю, потому что они, братец, шуты. Отрави. Люди, братец, а у тебя что в узле?
3: Библиотека.
4: Слышаешь?
3: Там пьеса рисует. И с нотами.
4: Драмы есть?
3: Там только две, а так все больше выдавили.
2: Да, драмы, комедии, выдавили. Так уж складывается актерская судьба. Сегодня артист играет библейского Иуду, а завтра атеиста Берлиоза в радиоспектакле «Воланд в Москве» по мотивам романа Михаила Булгакова. И на радио партнерами Андрея Толубеева становятся самые разные артисты из петербургских театров.
5: Ну, и так. Нет ни одной восточной религии, в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет Бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых.

0: Вот на это-то и нужно сделать главный упор.
1: Голос Берлиоза разносился в пустынной аллее, и по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Осириса, благостного бога и сына неба и земли, и про финикийского бога Фамуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике.

ты, Иван, очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, Сына Божия. Но соль-то в том, что еще до Иисуса родился целый ряд сынов Божьих, как, скажем, фригийский Аттис. Коротко же говоря, ни один из них не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса. И необходимо, чтобы ты вместо рождения, скажем, прихода волхвов, описал мне нелепые слухи об этом рождении. А то выходит по твоему рассказу, что он действительно родился.

0: достаточно большое место в вашей жизни занимало. Сейчас, конечно, к сожалению, меньше наше радио, и вы записали, на мой взгляд, ну, просто целый ряд блестящих работ. То, чего у вас в театре, в общем, не было.
1: Да, да, да, да. Я в этом смысле очень благодарен радио, потому что некоторых вещей даже я помыслить не могу, что когда-нибудь они воплотятся на сцене. Я в это не верю, раз. А во-вторых, некоторые вещи просто зрительные, я не могу играть. Когда меня зритель не видит, а ощущает только мое настроение, мое понимание, мое воспроизведение в этом пространстве эфира голосом, за это спасибо, потому что это действительно были подарки. Мне без радио скучно, порой бывает. Потому что радио – это не обыденность. Все-таки я привыкаю к определенной работе, да? А когда я вынужден включать всю фантазию, и вся фантазия всех вокруг работает на это, и зритель, и слушатель сидит и слушает, это другое ощущение. Совсем
0: другое. Я помню, как мы ставили спектакль. Анатолий Иванович Павлов ставил Суворова, и как-то мы были удивлены, потому что вам было совсем тогда, для Суворова, нам казалось, очень мало лет,
1: да.
0: И что-то такое вот. И вот Анатолий Иванович тогда, я помню, сказал, что Андрей, все, что у него недостает возрастом, он доиграет голосом. И как же он оказался прав?
1: Я очень благодарен.
0: Да, я помню, вы рассказывали, как отец воспринял вот этот...
1: Да. Он плакал, умирая, он плакал, когда услышал. То есть это для меня большой подарок.
0: Такая была как бы ниточка уходящего вашего великого отца с тем, что вы на радио эту ниточку потянули.
1: Главное, он меня признал как артиста. Для меня это ценно было, потому что он не верил никогда. Вот до Суворова он не верил, что я буду артистом. А я закончил, можно сказать, вот эту повесть «Похороны царя». И там оказалось достаточно много написано об отце. Я не думал, что я когда-нибудь что-то о нем смогу написать. И о маме, которая совсем недавно ушла из жизни осенью. И там есть их письма ко мне. И когда я их вместе поставил, как бы в хронологическом порядке, я заплакал. Потому что они... Я услышал их голоса, вот как по радио. Они такие вещи рассказали. Я, может быть, удастся где-то хотя бы эту часть, чтобы кто-то где-то напечатать, чтобы просто люди прочли, что родители писали мне. Кстати, когда уже я стал заниматься искусством, какие-то маленькие, но точные советы. Как они все-таки болели за меня. Мы когда живем, мы это не очень замечаем. И даже не очень ценим. А когда это уже с другой планеты голоса, с другого мира, это, оказывается, так трогает. И так 20 лет тому назад, как сейчас читаю, я даже не верю, что это время прошло.
2: Четверть века играет Андрей Толубеев на сцене Большого драматического театра имени Толстоногова. Массовки, вводы, замены остались в далеком прошлом. Теперь он, как раньше говорили, премьер. И вот уже и сам мастер, уже много знающий и много умеющий. И появляются роли, о которых можно только мечтать. Роли, прославившие прославленных Юрьева, Астангова. Арбенин в «Лермонтовском маскараде». Иван Росомахин поставил на нашем радио этот спектакль в 93-м году.
3: Арбенин?
4: Евгений Александрович,
3: идет.
4: В кои веки?
3: Не может быть.
4: Арбенин.
5: Ну что, уж ты не мечешь, а, Казарин?
6: Смотрю, брат, на других. А ты, любезнейший, женат, богат, стал барин и позабыл товарищей своих.
7: Да, я давно уж не был с вами.
6: Делами занят все.
7: Любовью, не делами.
6: С женой по балам?
7: Нет.
6: Играешь?
7: Нет. Утих. Но здесь есть новые. Кто этот франтик?
6: Шприх. Адам Петрович. Я вас познакомлю разом. Вот здесь приятель мой. Рекомендую вам, Арбенин.
8: Я вас знаю.
7: Помнится, что нам встречаться не случалось.
8: По рассказам. И столько я вас слыхал, то гость и гость, что познакомиться давным-давно желаю.
7: Про вас я не слыхал, к несчастью, ничего. Но много от вас, конечно, я узнаю. Мне не нравится. Видал я много рож, а этак и не выдумать нарочно. Улыбка злобная, глаза стеклярус точно. Заглянуть не человек, а с чертом не похож.
6: Эх, братец мой, что вид наружный? Пусть будет хоть сам черт, да человек он нужный. Лишь адресуйся, одолжит. Какой он нации, сказать не знаю смело, на всех языках говорит. Вернее всего, что жит, со всеми он знаком. Везде ему есть дело, все помнит, знает все, в заботе целый век. Был бит не раз с безбожником, безбожник, святоши иезуит. Между нами злой картежник, а с честными людьми причестный человек. Короче, ты его полюбишь, я уверен.
7: Портрет хорош, оригинал-то скверен.
9: Казарин! Афанасий Павлович! Сюда!
6: Сюда! Скорее! Иду! Сюда! Пример ужасный, вероломство.
9: Скорее!
6: Какая там беда!
7: Князь, как вы здесь? Ужель не в первый раз?
10: Я то же самое хотел спросить у вас.
7: Я ваш ответ предупрежду, пожалуй. Я здесь давно знаком. И часто здесь бывало. Смотрел с волнением немым, как колесо вертелось счастье. Один был вознесен, другой раздавлен им. Я не завидовал, но и не знал участия.
10: Я проигрался.
7: Вижу. Что ж, топиться?
10: Я в отчаянии.
7: Два средства только есть. Дать клятву за игру вовеки не садиться. Или опять сейчас же сесть.
10: Не знаю, как мне быть. Что делать?
7: Что хотите.
10: Быть может, счастье?
7: О, счастья здесь нет.
10: Я все ведь проиграл. Ах, дайте мне совет.
7: Советов не даю.
10: Ну, сяду.
7: Погодите. Я сяду вместо вас. Вы молоды. Я был неопытен когда-то и моложе, как вы, заносчив, опрометчив тоже. Если б кто-нибудь меня остановил, то дайте мне на счастье руку смело. Остальное уж не ваше дело. Не откажите инвалиду. Хочу я испытать, что скажет мне судьба и даст ли нынешним поклонникам в обиду она старинного раба.
2: Поздравить Андрея Толубеева от имени всей актерской братии сегодня пришел к нам в студию народный артист России Иван Иванович Краско.
11: И эта миссия мне очень приятна, признаюсь. Когда надо сказать человеку хорошие слова в лицо, бывают такие ситуации, скажем, юбилей, и не надо притворяться, это прекрасно. Я могу совершенно искренне сказать, что люблю этого человека. Я очень, надо сказать, внимательно относился к нему, когда он был еще молодым актером. Ну, ясно, почему. Потому что папа у него был актер великий. Он был для нашей питерской актерской гильдии драматических артистов примером во всем. И его роли мы знали и смотрели по несколько раз. Ну уж, конечно, оптимистическую трагедию «Вожак» или «Смерть коммивояжера». Они у меня до сих пор, эти роли, стоят. Или как они с Василием Васильевичем Меркуриевым играли Гоголя про Ивана Ивановича, Ивана Никифоровича. И я все всматривался в Андрюшу и с удовольствием должен вам сообщить, вижу рост артиста, гигантский рост. И могу совершенно откровенно сказать, что он, занимая такой ответственный пост в нашей, как это, в Союзе театральных деятелей, ну, я не знаю, как это же не профсоюз, но, тем не менее, работа там может быть только сердцем, только душой. И если бы Андрюша не отдавал столько сил еще и этому, он бы, видимо, и не был таким артистом. Я могу совершенно, вот совершенно искренне сказать, я просто люблю Андрюшу, люблю Андрея Юрьевича Толубеева, желаю ему здоровья на многие годы, потому что он должен иметь силы, чтобы и нас всех любить, и получать от нас заряды этой взаимной любви.
2: Иван Иванович, а вы знаете о том, что Андрей не только артист, но и писатель?
11: Да, наслышан и даже кое-что читал. У него есть повесть «Наполнение луной». Ну, вы знаете, опять же, признаюсь, многие артисты грешат. Это нельзя назвать графоманством даже, потому что... Ну, многие описывают процесс создания роли, как это дядя Женя Лебедев классно сделал, да? Мой Бесеминов, скажем. Но у Андрюши здесь есть размышления такие, которые мне близки. И непростая вещь. Вот смотрите, вот фрагмент из этой же вот «Наполнения луной». О голосе. Это, во-первых, одно из главных выразительных средств артиста. У папы, у Юрия Владимировича, был уникальный голос. Надо сказать, что сынок, конечно, просто взял полностью, и у него шикарный голос, у Андрюши. И он... Наверное, не напрасно задумывается, а что это, как же все это получается? И довольно сложные рассуждения в этой его повести. Электроны, волны, поля. Какое отношение они имеют к голосу, звонкому и хриплому, полному любви и грозы, сожаления и лести, счастья и горя? Голос не может не измениться, пройдя через них, соединяясь с ними невидимыми, но влиятельными. До нас доходит что-то другое, неизначальное. И то, что с позволения полей, волн, электронов, кнопок и металлических контактов, и даже рук телефонисток, и еще Бог знает, чего долетает до нас и обволакивает счастьем или обрушивается роком. Все это и есть путешествие души. Душеобмен, которому безразличен способ перемещения в пространстве, который равнодушен к расстояниям, и восход-заход солнца к нему тоже не имеет никакого отношения, а только... Луна может быть привязанная к земле тяготением слабого к сильному и правит нами. Мы вольны повесить, положить телефонную трубку, только заслышав чей-то голос или даже на полуслове, тем самым тоже совершить насилие, заперев его на миг и навсегда, бросив его в полях и волнах, разрешив бессмысленное столкновение заряженных частиц. И что в этом смятении происходит с душой, с ее оборванным полетом? Что? Вот видите, это конец фрагмента, но о чем говорит? Да о прямой связи голоса с душой. И это истина у актера настоящего, иначе быть не может.

Ну что ж, мы тоже присоединяемся к поздравлениям Ивана Ивановича Краско. И пусть будут в жизни Андрея Толубеева рыбалки, и пусть радуют его дети, и пусть будут новые роли, и пусть за них будут хорошо платить. И пусть всегда в жизни Андрея Толубеева будет любовь и будет театр.

0: история. В чужих словах скрывается пространство чужих грехов и подвигов череда, измены и глухое постоянство упрямых предков, нами никогда не виданное. Маятник столетий, как сердце бьется в сердце у меня. Чужие жизни и чужие смерти живут в чужих словах чужого дня. Они живут, не возвратясь обратно туда, где смерть нашла их и взяла, хоть в книгах полустерты и невнятны их гневные, их страшные дела. Они живут, туманя древней кровью, пролитой и истлевшую давно доверчивых потомков изголовья. Нас всех придет судьбы веретено в один узор. Но разговор столетий звучит, как сердце в сердце у меня. Так я, двухсердый, я не встречу смерти, живя в чужих словах чужого дня.
1: Автор этих стихов – Гумилев Лев Николаевич. И такие строки мог сочинить только он, человек, в сердце которого звучал разговор столетий, человек, для которого история была не профессией, нет, а настоящей страстью. И эта страсть преодолела все. Невыносимо трудную жизнь, пытки на допросах, суровый лагерный быт и, как следствие, тяжкие болезни до конца жизни. Преодолела преграды на научном поприще, неистовое сопротивление ученых коллег и неученых начальников. Это последнее словечко он произносил с неповторимой лагерной интонацией. Зэк Гумилев немало перевидал на своем пути этих начальников. Все, повторяю, преодолело его страсть к истории. И когда он создавал свою теорию пассионарности от слова «пассионы», что и означает «страсть», он на собственном опыте знал, на что способен человек страсти. Он сам был из числа этих людей, пассионариев, людей длинной воли, далекого прогноза, то есть людей идеи, тех, кто за идею отдают жизнь, не задумываясь. Как-то еще в лагере его друг, впоследствии известный ученый, тоже ныне покойный, сказал в беседе с Гумилевым, что нет ничего дороже жизни. А мне, говорил Лев Николаевич, вспомнился атаман, которого называли Белым. Было это в конце Гражданской войны. Этот атаман сопротивлялся красным до последнего. Когда же остался совсем один, все соратники либо погибли, либо покинули отряд, и стало невозможно больше скрываться, он пошел сдаваться красным, весь увешанный гранатами под одеждой. Конечно, все штабисты и чекисты сбежались. Сам неуловимый атаман Белый явился, и он рванул себя, прихватив с собой немало своих врагов. Такова цена жизни по Гумилеву. В его устах это были не просто высокие слова. Он заплатил за них всею своей жизнью от первого до последнего дня. Младенцем он был оставлен матерью Анной Андреевной Ахматовой на попечение бабушки по отцу Николаю Степановичу Гумилеву. Ахматова сама признавала в стихах: «Знаю, милый, можешь мало обо мне припоминать, не бронила, не ласкала, не водила причащать». А он, лишенный материнской ласки, тем не менее очень любил ее всю жизнь, и это было еще одной раной среди множества других, нанесенных ему судьбою. Мальчику Гумилеву 5 лет, происходит революция, а семья дворянская со всеми вытекающими отсюда последствиями. К слову, дворянством своим гордился всегда. Нет, это не было снобизмом, он просто берег дворянскую честь. Ему было 9, когда расстреляли отца, горячо любимого, который хоть и мало занимался мальчиком, но любил его очень. Ну а дальше в все покатилось по известной схеме. Дворянин, сын расстрелянного контрреволюционера, на что он мог рассчитывать, кроме лагерей? И он в них оказался. Он, правда, всегда хитрил и говорил, что сидел сперва за папу, а потом за маму. Это, безусловно, было, но и за себя тоже. Вспоминая такой случай, как-то в конце жизни Льва Николаевича мы были в Никольском соборе на панихиде по Анне Ахматовой. Он тогда почти не мог ходить, стоять мог, а ходить никак. Вот закончилась служба и панихида, вывели мы его из храма, посадили на скамейку. Как дальше добраться до дому? Один из наших общих друзей, тоже отгрохавший срок и сидевший вместе с Гумилевым в пересыльной тюрьме, предлагает подойти к выходу из церковного садика и подогнать такси. «Там у Кировского театра стоянка», — говорит он. И вот представьте себе, с двух сторон поддерживаемый под руки Лев Николаевич, морщащийся от боли, вдруг произносит: «У Мариинского, Коля, за что ты сидел?» А этот Коля, выходец из самых высших кругов петербургской аристократии, был осужден по статье «Терроризм». За что сам Лев Николаевич сидел, он знал. И никогда, даже по ошибке, не называл Мариинского театра Кировским. Почти никогда он не предавался воспоминаниям о своих лагерных днях. Так иногда, к слову, вспомнит либо эпизод, либо человека. А ведь сколько людей на этих лагерных воспоминаниях сделали себе имя, писательскую карьеру. А ему некогда было писать воспоминания. Он писал свои научные труды, трактаты, как называл он их по-старинному. Главный его трактат, в котором он, используя свои почти универсальные знания в истории, обосновал свою пассионарную теорию – этногенез и биосфера Земли. Небольшим фрагментом из него мы и завершим эту передачу. Он посвящен антисистемам, которые возникают в этнических химерах. Что это такое – вы и узнаете из этого фрагмента.
2: Что такое истина, противостоящая лжи? Не надо мудрить и мистифицировать читателя, да и самого себя. Будем называть истиной суждение, адекватное заданной сумме наблюденных фактов, где погрешность не превышает законного допуска. При наложении на ось координат истинные суждения будут положительными значениями, а лживые – отрицательными, причем в глобальных масштабах. И генезис у позитивных и негативных значений разный. Первые – прямое порождение энергии живого вещества биосферы. Вторые – отражение от вакуума, то есть мысли. Третий параметр – вспомним, что, стремясь описать соотношение пассионарности и сферы сознания в процессах этногенеза, мы ввели категорию аттрактивности, положив ее на ординату. Этим мы добились наглядности, необходимой для описания тех этногенезов, которые зачинаются пассионарным толчком или генетическим дрейфом. Но когда происходит наложение друг на друга разнохарактерных этнических систем и связанных с ними систем сознания, которые ныне принято называть культурами, то возникают химеры, принципиально отличные от этносов, хотя внешне на них похожие. Различие между этносом и химерой на глаз неуловимо. Но если этнос проходит все возрасты, если не гибнет насильственной смертью, то химера либо существует, либо распадается. Это значит, что соотношение между этносом и химерой такое же, как между организмом и раковой опухолью. Последнее может разрастаться до пределов организма, но не далее, и живет она только за счет вмещающего организма. Подобно опухоли, химерная антисистема, химеры бывают и безвредными, то есть пассивными, высасывает из этноса или суперэтноса средства для поддержания существования, используя принцип лжи. Это не разновидность аттрактивности, потому что последнее всегда основано на искренности, а явление иного порядка, для описания которого нужна третья ось координат – аппликата. На положительную ее часть будут вынесены импульсы жизнеутверждающие, в том числе те, которые приносят в жертву жизнь индивида, часто и свою собственную, для поддержания существования вида, а на отрицательную – те, которые ведут к спасению индивида от тягот мира за счет отказа от горя и радости, заботы о близких и далеких, любви к истине и отрицания лжи. Этот перечень, далеко не полный, характеризует антисистему. Может показаться, что образцовой антисистемой является буддизм, но это верно лишь отчасти. Направлений буддизма много. Там, где почитают бодхисаттву сострадания, аваллокиту, бодхисаттву мудрости, манчжушри, и где есть учение об ади-будде, создателе мира, мироощущение остается позитивным. Но в школах созерцания и неделания преобладает негативный импульс, подобно тому, как в гностических направлениях раннего христианства и в современном экзистенциализме Ясперса открыто выражено жизнеутверждающее мироощущение, хотя последнее откровенно атеистичен. Но нас интересует не это. Отмеченные параметры различны по значению и по характеру. Мощные импульсы пассионарных толчков, как правило, лишают отдельных людей возможности выбирать собственную линию поведения. Если такое желание у кого-либо и возникнет, то императив коллектива не даст персоне развернуться. То же самое бывает в инерционной фазе, где персону формирует традиция накопленной культуры. А в последних фазах субпассионарные особи не имеют поводов для пересмотра привычного мироощущения. Так что в потоке нормального этногенеза антисистема не может возникнуть. Однако при совмещении двух суперэтносов, когда в зоне контакта возникает этническая химера, антисистемы развиваются со страшной силой. И ведь нельзя сказать, что к приятию негативного взгляда на мир побуждает ухудшение бытовых условий или экономические затруднения. Нет, их не больше, чем было до этого, а иной раз и меньше, ибо в зонах контактов обычно идет интенсивный обмен вещей, торговля, людей, работорговля и идей, торговля верой. Очевидно, причина в другом. Губительный фантом. Поставим вопрос так. Что общего между исмаилитством, карматством, маркионитским павликианством, манихейством, богомильством, альбегойством и другими аналогичными системами, и в частности с экзистенциализмом Ясперса? По генезису верований, догматики, эсхатологии и экзегетики ничего. Но есть одна черта, роднящая эти системы. Жизнеотрицание, выражающееся в том, что истина и ложь не противопоставляются, а приравниваются друг к другу. Из этого вырастает программа человекоубийства, ибо раз не существует реальной жизни, которая рассматривается либо как иллюзия, тантризм, либо как мираж в зеркальном отражении, исмаилизм, либо как творение сатаны, манихейство, то некого жалеть, ведь объекта жалости нет, и незачем жалеть. Бога не признают, значит, не перед кем держать отчет, и нельзя жалеть, потому что это значит продлевать мнимые, но болезненные страдания существа, которое на самом деле призрачно. А если так, то при отсутствии объекта ложь равна истине, и можно в своих целях использовать ту и другую. Надо отдать должное средневековым людям. Они были последовательны, и потому их речи звучали очень убедительно. Действительность подчас была столь ужасна, что люди готовы были броситься в любую иллюзию, особенно в такую логичную, строгую и изящную. Ведь, войдя в мир фантасмагории и заклинаний, они становились хозяевами этого мира, или, что точнее, были в этом искренне убеждены. А то, что им ради ощущения свободы и власти над окружающими надо было плюнуть на крест, как тамплиерам, или разбить на части метеорит Каабы, как карматам, их совершенно не смущало. Правда, встав на этот путь, они отнюдь не обретали личной свободы. Наоборот, они теряли даже ту, которую имели в весьма ограниченных пределах, находясь в той или иной позитивной системе. В ней законы и обычаи гарантировали им некоторые права, соразмерные с несомыми обязанностями. А здесь у них никаких прав не было. Строгая дисциплина подчиняла их невидимому вождю, старцу, учителю, но зато он давал им возможность приносить максимальный вред ближним. А это было так приятно, так радостно, что можно было и жизнью пожертвовать. И ведь не только бедствия и обиды приводили неофитов в антисистемы. Люди часто жили плохо, но не везде и не всегда. Бурные периоды сменялись спокойными, но обывательская затхлость мирной сельской жизни действовала диалектически и создавала последствия, противоположные предпосылкам. Когда пассионарного юношу кормили досыта, но запрещали ему что-либо делать или логично размышлять, он искал применение своим затаенным силам и находил их в проповеди отрицания, не обращая внимания на то, что поставленная перед ним цель – фантазия. Сказка и миф рождались повседневно. Против них были бессильны строгие выводы науки и практические прогнозы действительности. В первом тысячелетии они увлекали людей всех стран, кроме Руси и Сибири, где антисистемы не сложились. Последнее легко объяснимо. Для появления устойчивой антисистемы необходимы два параметра. Упадок, например, момент перехода из фазы в фазу местного этногенеза, и внедрение чужого этноса. Пусть даже обе системы будут перед началом процесса положительными, творческими, как в плане экологии, так и в аспекте культуры. Совмещаясь, они порождают антисистему, явление побочное, возникающее помимо воли участников. Поскольку Сибирь и Древняя Русь были ограждены от посторонних нежелательных воздействий до XIII века, то идеи, чуждые мировоззрению их обитателей, если и попадали в северные леса Евразии, то не могли там укорениться. Нами была предложена концепция этноса как поля биофизических колебаний с определенной частотой или ритмом. Теперь она находит подтверждение. Когда два разных ритма накладываются друг на друга, возникает своего рода какофония, воспринимаемые людьми как нечто противоестественное, что, в общем-то, правильно. Но тогда люди начинают не любить вмещающую их географическую среду, искать выхода при помощи строгой логики и оправдывать свою ненависть к миру, устроенному так неудобно. Именно такая ситуация возникла в эллинистических государствах древности во II-I веках до нашей эры. До походов Александра Македонского эллины не знали иудеев, а иудеи не обращали внимания на Явана, ионян. Зато в Селевкидской Сирии и Птолемеевском Египте они оказались соседями. Иудеи изучили Платона и Аристотеля, эллины – Библию в переводе на греческий язык. Оба этноса были талантливы и пассионарны, но из контакта их мироощущений возник гностицизм – грандиозная, увлекательная антисистема. Столкновение эллинства с иранством породило в III веке манихейство – могучую антисистему, подвергавшуюся гонениям не только в Риме, Византии и Иране, но даже в веротерпимом Китае и несколько позже во Франции. В Индии, куда вторглись кушаны и саки, великий философ Нагарджуна во втором веке нашей эры создал мироотрицающее учение о пустоте, шуньята. Причем дошел в отрицании до того, что даже собственное существование объявил иллюзией. Но самое страшное произошло в Китае, когда туда в третьем веке переселились хунны и сяньбийцы, вытесненные из родной степи вековой засухой. Систем и философем там не возникло, потому что три века шла жуткая резня. В этой постоянной войне погибли 27 этносов, в том числе древнекитайский, ханьский. Только пассионарный толчок, вызвавший к жизни средневековый китайский этнос, табгачский, спас погибавшую страну. Равно пассионарный толчок рубежа нашей эры породил оригинальную позитивную систему – христианство, перекрывшую гностические фантасмагории, а новый толчок 6-7 веков, создавший ислам как мироощущение, прекратил существование антисистем Ирана – зиндиков. Однако халифат быстро превратился в химерную целостность, так как экзогамия, осуществлявшаяся через гаремы, внедрила в новый арабо-мусульманский этнос персов, грузин, армян, сирийцев, греков, турков, берберов и так далее. И уже в IX веке на этом фоне возникла антисистема – исмаилизм, сокрушенная только монголами в XIII веке. Монголы были носителями пассионарности, но при столкновении с антисистемами растеряли свой пассионарный заряд и в XIV веке погасли. В Византии антисистема развелась в Малой Азии в IX веке на границе с мусульманским миром. Отсюда она перекинулась на Балканы, где болгары и славяне, воспринявшие греческую образованность, создали собственную химеру – болгарское царство. Здесь антисистема называлась богумильством и исчезла после пассионарного толчка XIII века, вытесненная османами. Но гораздо сложнее была судьба манихеев Прованса. Они погибли в XIII веке, но заразили своими мироощущениями Западную Европу, где возник отвратительный социальный институт – инквизиция.

0: Новая книга стихов Глеба Горбовского «Возвращение в дом» вышла в издательстве «Современник» в этом году. По объему она не больше каждого из предыдущих 5 его сборников, но можно сказать, что это итоговая книга. Итоговая по широте видения, по глубине проникновения в тему. А если знать биографию поэта, то и по творческому стажу около 20 лет. «Возвращение в дом» – это возвращение к земле, к ощущению ее первозданности, к своему детству, к своим прошлым мечтам, но это и проверка человеком себя сегодняшним днем.
1: Какая дивная случайность, что я родился на земле, а не в космическом молчании блуждаю камушком во мгле. Какая дивная случайность! Да полно! Случай или слепой? Скорее всего, какая тайна, какое чудо быть собой! И вовсе времени не пленник, я часть его, вне рубежа, душа земли, душа вселенной, все это ты, моя душа.
0: Человек, нашедший свое место на земле. Тема эта намечена была еще в первой книге и неизменно разрабатывалась в последующих. А теперь в сборнике «Возвращение в дом» выражено наиболее полно. Послушайте, как точно рисует Горбовский только несколько мгновений служения человека людям.
2: Врач любовно моет руки, словно мать свое дитя. То погладит, то покрутит, то окатит миг спустя. Мнет их губкой, трет их щеткой, смотрит пристально на них. За дверной перегородкой ждут его, и он возник. Он выносит руки смело, чтобы руки, не ножи, прикоснулись мудро к телу, не вспугнув живой души. А в тебе, поэт досужий, сколько доброй чистоты, чтоб не тело тронуть, душу шевельнуть ее пласты.
0: Здесь Горбовский ставит знак равенства между трудом врача и трудом поэта, сближает назначение врача и назначение поэта. И не раз от стиха к стиху, словно напоминанием лирического героя самому себе, проходит образ поэта.
1: Поэты – частники, надомники, без выходных за верстаком поэмы строят многотонные, стучат по буквам молотком. Стихи затейливые свинчивать или наносить на них резьбу, алмазик вставить, снова вычеркнуть, железные рифмы вбить скобу. А позже где-нибудь под деревом читать стихи трухлявым пням и беспрерывно в радость веровать, не доверяя черным дням. И только, может, раз в столетие предощутить такую высь, как будто звезды вдруг отметили твою ремесленную жизнь.
0: Мастер, если вчитаться в строки Горбовского, высшее звание человеческое, кем бы ни был человек. И нет никакого противоречия в одновременной любви лирического героя книги к преобразованию Земли и к ее первозданности, так как и то, и другое в конечном счете для людей. Живым ароматом природы веет от стихотворения «Три яблока».
2: Здесь яблоня впервые родила три яблока. Разинула три глаза, и мир вокруг преобразился сразу. Такие вот в саду моем дела. Сад состоит из яблони и двух, как будто слив, а может статься вишен. Они еще второе лето дышат, поди их распознай, займется дух. А яблоня малышка родила. На ветке три фонарика мерцают. Садовники прослыли мудрецами. Пора и мне вкусить их ремесла. Мой садик невелик, но он уж есть. Вот он зажег сиреневые астры. Да здравствует земля и мать, и мастер. Три яблока, а смысла в них не счесть.
0: Да здравствует земля, и мать, и мастер, восклицает поэт, то есть да здравствует всякий созидатель. Вспомним, что вторая книга Глеба Горбовского называлась «Спасибо, земля». Следуя за воплощенной в образы мыслью автора, можем сказать, что процесс созидания – замкнутый круг. Люди для людей, для всей земли, земля – людям. Но почва, из которой вырастает та же яблоня или травинка, и планета, видимая как бы из иллюминатора космического корабля, одно, утверждает Горбовский. И ко всему, что не увидит, чего не коснется, по-хозяйски относится человек.
1: Уезжаю. Село за бугром оседает. Вот и крыши, и трубы, и даже рукастый ветряк, и тяжелых ворон бесноватая стая за бугор завалились. И вечер набряк. Погоняя машину, возница толкует. Деревенька, конечно, у нас не ахти. И хочу я назад оглянуться, тоскуя, и не смею. Такая великая жажда пути. Уезжаю. Все наши отъезды, уходы, убеганию от стужи последней сродни. И созревшая нива, как те пережитые годы. И чуть-чуть васильков. Это самые светлые дни.
0: Почти в каждом стихотворении сборника говорится о движении, о дороге. Пока продолжается жизнь, продолжается и движение. Зовет незнакомая даль. Одно из них так и называется – даль.
2: Не опьянение жгучей далью, а отравление. Даль в крови. Не раз на гибель улетали, а ведь посмей, останови. Пешком ломились к ней навстречу, порой при помощи собак, и плыли вдаль, а даль, как вечность. Но есть она, и это так. Не для одних бродяг дорога, есть в каждом сердце даль, как стук. Вот почему с немой тревогой мы провожаем птиц на юг.
0: Даже если поэт хочет остановить, наконец, движение в пространстве, то движение души ему все равно не остановить.
1: Стоп, машина, хватит суеты. Сядем на лужок, проветрим душу. Красота, зеленые пласты. Красоты. Лети, восторг, наружу. Что-то есть ребяческое в нас, истинно земное. Душу даришь. Точно птица дикая подчас, ты поешь всей плотью. Ты в ударе. Не страшна мгновенность наших дел, бренность тел и беззащитность песен. Ты поешь. И где он? Твой предел растворился, мир тебе не тесен, и, коснувшись тех святых высот, падаешь, но музыка спасет.
0: Отразить движение души И есть задача поэта-лирика, то, что Горбовский образно называет свечением, светоотдачей, когда душу даришь. Если однозначно читать стихи из книги «Возвращение в дом», можно принять за неуместную декларацию, сплошь да рядом встречающееся утверждение. Есть только длящийся восторг или ежедневно счастье, ежечасно и так далее. Но ведь у многих лириков первым импульсом для написания стихов служит испытанное ими восхищение. Таков и Глеб Горбовский.

0: шептались меж ветвей, то опять молчали. Вальс улыбочки твоей, вальс моей печали.
1: Я твоего родного лика касаюсь памятью во сне. Так протяни же мне улыбку, запечатлей ее на мне. Благоуханные болота, и я над ними островок, и оседает позолота рожденных осенью тревог. И больно мне от горькой мысли, что часто через «не хочу» я должен где-то плыть и виснуть, и забывать тебя чуть-чуть. К чему? Зачем такие муки, такая псевдовысота, как будто мало той разлуки, что нас разлучит навсегда?
2: Эти строки нельзя отнести к разряду тех, которые иной раз объединяют в сборниках, в циклы под названием «Стихи о любви». Потому что здесь, как в каждом произведении Горбовского, сказано и о любви, и о многом другом. Известно, что самопознание человека происходит не только через личное, но и через общественное. Свою гражданскую позицию Горбовский утверждает многими стихами нового сборника. Острая публицистическая полемичность отличает стихотворение «Загадочная русская душа».
0: Загадочная русская душа. Какая чушь! Она открыта настежь и для веселья, и для мятежа, и для молчания гордого в ненастье. На западе гадалки морща лоб, как будто нет занятия полезней, затаскивают душу в гороскоп, а русская душа туда не лезет. Видать, сердечный этот аппарат чуть посложней досужего расчета. Загадочность души. Какого черта рядить ее в затрепанный наряд? Ее удел — гореть, не остывая. О, русская душа! Душа живая!
2: Гражданский пафос и точнейшее видение современной жизни органично соединяются в творчестве Глеба Горбовского. Так рождаются масштабные по мысли стихи.
1: Вырастают люди из села, словно из дырявого пальтишка. Вот уже и улица мала, где ты жил кузнечиком в припрыжку. Примеряй районный городок, но и он, похоже, не годится. Эка плечи у тебя, браток, в самый раз просторная столица. Но растет детина напролом, сильному от жизни много надо. Вот уж и земля ему, как дом, хоть и дорога, но маловато. Он стоит ногами на земле, а глаза, пробив ледовый воздух, где-то там, в сиянии и мгле, затерялись в падающих звездах.
2: Как масштабна сама мысль стихотворения, так масштабны его образы. Горбовский показывает себя мастером крупных полотен. Со свойственной мыслителю, философу свободы, распоряжается он пространством и временем так, что мы уже легко можем представить себе будущее. Будущее, то есть завтра и прошлое вчера, поэт во многих стихах ставит рядом, как в стихотворении «Старая крепость».
0: Смотри, она как будто из земли прорезалась зубцами. Явь и сбыли. Давно те люди в землю перешли, которые здесь камни громоздили. Долбят ее дожди, грызут ветра. Растаскивает время понемногу.

0: Смотри же цепче. Вот оно, вчера, конкретное, руками можно трогать. На башне из морщины или шва березка выпрямляется прилепо. Ах, родина, земля моя и небо! Прости, что я загнал тебя в слова, но эти камни продолжают быть, и светит солнце в каждой из ромашек. Земля моя, день новый и вчерашний. Прости, что я посмел их полюбить.
1: Для одного отдельно взятого человека вчера воспоминания о детстве, о юности. Поколение Глеба Горбовского поднялось из пепла войны. Вот уже в 6-м по счету сборнике поэта находим мы стихи, продиктованные воспоминаниями военного детства.
2: На телеге по тенистому проселку, рядом с девушкой, что спряталась под челку. Сколько лет меня ждала ее телега? Четверть века не видались, четверть века. Помню серые, ничьи, худые кони у дороги возле хутора в загоне. Только хутор, разве хутор, головешки? Запрягаю я и еду на тележке, а война по сторонам кидала стрелы. Детство вспыхнуло улыбкой и сгорело. Лишь остались в сердце серые те кони, что умчали мудрым шагом от погони. И сегодня на проселочной дороге подвези меня, девчушка, я в тревоге. Провези меня сквозь прежние туманы и не бойся, я хороший, без обмана.
1: Просто, а потому впечатляюще, рассказывает Глеб Горбовский о том, как русскому пареньку удалось уцелеть среди войны. Но мы понимаем, что это только один эпизод из тех, которые пришлось пережить, чего никогда не забыть. Зарубками на память остались на земле рубцы окопов.
0: Стоит холодный памятник, лежит под ним солдат. Вокруг деревья в панике теряют свой наряд. У камня аккуратного, зажав рукою крик, как дерево расшатанный под шляпою старик. В руке горшочек комнатный, в горшочке алый цвет. Мы все немного комики, когда нам много лет. На камне фото, буковки. Кто деду сей юнец? Одни сказали, внук это, другие, что отец. Стоит старик, сутулится, пал на колени в грязь, и шляпа точно курица по листьям понеслась. Старик почти как дерево зимой в седом дыму. Кленовый лист растерянно спланировал к нему. Он на плечо прилег к нему. Он только погостил, как будто руку легкую товарищ опустил.
1: Говоря о памятниках на солдатских могилах, поэт прежде всего рассказывает о живых. Живые помнят и чтут погибших героев.
2: Баллада об утреннем скульпторе. Тот звук буравил исподволь мой сон. В втирался в рань. Затем он стал неистовым, накатным, точно брань. Пришлось очнуться полностью и выйти в мокрый сад. На горизонте полосы рассветные сквозят. Там от холма, где медные подперли сосны высь, плывут удары мерные, настырные, как жизнь. Сдвигая зелень занавес, я шел на этот звук. Здесь души партизанские колышутся вокруг. Здесь их могила братская и камень, и спина. Мужик зубилом клацает, выводит имена. На теле у воятеля рубцы былых времен. Нашел своих приятелей, сказал, смущаясь он. И вновь ударил молотом, а солнце, встав от сна, уж покрывало золотом простые имена.
1: Поэзия Глеба Горбовского по духу своему глубоко оптимистична. Оттого так и убеждают его строки, что стихами своими поэт слит с родной землей, землей садом, о которой думает, в которую верит.
0: Летая на лайнерах стройных, чертя над планетой круги, смотрю я на землю порою, как вдаль из-под правой руки. И что-то случается, вижу, какие-то в дымке черты, но я забираюсь все выше, и разве земля — это ты? Я вижу небесное тело, одетое лишь в облака, и вот уже мне надоело, наскучило даже слегка. По каждой тропинке тоскуя, по каждой страдая душе, я верую в землю другую, что спит за рекой в камыше, что жаркие ноги на пашне обнимет прохладой своей, как радостно мне она машет при встрече крылами ветвей, и значит, земля не планета, а сад, где я песни пою, не та оловянного цвета, а та, на которой стою.
3: Слава Вальтера Скотта достаточно велика и в наше время. Но еще большей была слава этого писателя у его современников. Около 1820 года Вальтер Скотт царил над всей художественной прозой. Он был, по свидетельству Белинского, поэтом всех полов и возрастов от отрочества до глубокой старости. Он вызывал всеобщий, единодушный восторг. На некоторое время он заслонил всех романистов и стал отцом современного романа, современным Гомером. Вальтер Скотт жил в одной из самых бурных эпох в истории европейского общества. Промышленный переворот в Англии и французская буржуазная революция взорвали устои феодального строя. Между старым обществом и современной жизнью легла пропасть. Стали изучать прошлое, чтобы понять настоящее и то направление, в котором движется общество. Вальтер Скотт был призван возродить у современников интерес к прошлому и возбудить живое чувство истории. Он стал родоначальником исторического романа, и на некоторое время форма исторического романа вытеснила все иные. «В наше время, – писал Пушкин, – под словом «роман» разумеют историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании. Вальтер Скотт увлек за собою целую толпу подражателей». Типичный для Вальтера Скотта роман «Пердская красавица». Внешняя интрига этого романа заключается в том, что любви пердской красавицы добиваются три претендента. Юный вождь клана горцев Конахар, наследник феодального престола герцог Роцей и простой кузнец Генри Смит. Борьба враждующих между собой феодалов обнажает обреченность клана и слабость королевской власти. Победа горожанина Генри Смита над его могучими соперниками – залог его союза с любимой в конце романа. Послушайте главы из романа «Пердская красавица» в исполнении артиста Бориса Улитина.
2: Перчаточник Саймон Гловер убедился, что, как он и ожидал, его красавица, дочь Катарина, последнее время настроена неблагосклонно к своему жениху Генри Смиту. Но хоть он и видел, что Катарина холодна, сдержана, сосредоточена, что она уже напустила на себя вид непричастности земным страстям, он решил не замечать в ней перемены и говорил о ее браке с Генри как о твердо решенном деле. Катарина пообещала отцу, что если он избавит ее на весь день от споров по этому предмету, то она к их утренней встрече разберется в своих чувствах и все ему откроет. Пришлось Саймону Гловеру удовольствоваться этим. Хоть его сильно встревожило, что дочь откладывает объяснение. Он знал, не по легкомыслию или прихоти Катарина вела себя, казалось бы, так своенравно с человеком, которого избрал для нее отец, и на которого, как она недавно созналась напрямик, пал и ее собственный выбор. Какая же могущественная внешняя сила принуждает Катарину изменить решение, твердо высказанное накануне? Это было для него загадкой. Рано поутру, едва рассвело, Катарина опустилась на колени перед кроватью, в которой спал еще ее отец. Сердце ее словно разрывалось на куски, и слезы обильно лились из ее глаз. Добрый старик проснулся, поднял взор, перекрестил дочь и любовно ее поцеловал. «Понимаю, Кэт, — сказал он, — ты пришла исповедаться, и, надеюсь, я хочешь искренним признанием отклонить от себя тяжелую кару». Катарина с минуту молчала.
4: «Я не должна спрашивать, отец мой, помните ли вы картезианского монаха Климента, его проповеди и наставления? Ведь вы сами присутствовали на них, и так часто, что люди, как вы не можете не знать, считают вас одним из его последователей и с большим к тому основанием причисляют к ним и меня».
2: «Мне известно и то, и другое», — сказал старик. «Но пусть посмеют злые языки сказать, что я когда-либо следовал его еретическому учению, хотя и любил послушать его разговор о развращенности церкви, о злоупотреблениях властью со стороны знати. В этом я полагал учение отца Климента правильным, уважительным к нашему городу».
4: «В монастыре терпели его проповедь, даже поощряли ее, — сказала Катарина, — покуда отец Климент осуждал пороки мирян, раздоры среди знати, угнетение бедноты, и радовались, видя, как народ толпами валит в церковь картезианцев, а церкви других монастырей пустуют. Но эти ханжи, потому что ханжи они и есть, объединились с другими монашескими орденами и обвинили своего проповедника в ереси, когда он, недовольствуясь осуждением мирян, стал изобличать самих церковников, их гордость, невежество и роскошество».
2: «Ради Бога, Катарина, говори потише, — сказал отец. — Тебя слышно с улицы, и речь твоя звучит ожесточением. Вот из-за такого твоего рвения в делах, которые касаются тебя не больше, чем других, злые люди приклеили к тебе ненавистное и опасное прозвание еретички».
4: «Вы знаете, что я говорю чистую правду, — сказала Катарина. — Вы и сами не раз ее признавали».
5: «Клянусь иглой и замшей никогда, — поспешно возразил Гловер. —
4: Никак ты хочешь, чтоб я признался в том, за что меня лишат здоровья и жизни, земли и добра? Создана комиссия, уполномоченная хватать и пытать еретиков, на которых теперь валят всю вину за недавнюю смуту и беспорядки. Так что, девочка, чем меньше слов, тем лучше. Я всегда держался одного мнения со старым стихотворцем. Ведь слово «раб» и только мысль свободна. Не распускай же свой язык негодный. Ваш совет опоздал, отец, сказала Катерина, опустившись на стул подле кровати отца. Слова были сказаны и услышаны. И сделан уже донос на Саймона Гловера, перцкого гражданина, в том, что он вел непочтительные речи об учении Святой Церкви. Как то, что я живу иглой и ножом, перебил Саймон, это ложь. Никогда я не был так глуп, чтобы говорить о вещах, в которых ничего не смыслю. И поносил духовенство, черное и белое, продолжала Катерина. Не стану отпираться от правды, сказал Гловер. Я, может, позволял себе иной раз сказать пустое слово в доброй компании за жбаном вина. А в общем, не тот у меня язык, чтобы губить мою же голову.
5: Так вы полагаете, мой дорогой отец. Но каждое ваше словцо подстерегалось, каждое самое безобидное суждение толковалось в кривь, и в доносе вас выставляют злостным хулителем церкви и духовенства. Отца Климента обвиняют в ереси и разыскивают именем закона по всему свету, чтобы предать пыткам и казни. Но этого им не свершить. Он избежал расставленных на него сетей, и слава Богу, при моем содействии.
4: При твоем содействии, девочка. Ты не сошла с ума?
5: Я не хочу отрекаться от того, чем горжусь, ответила Катерина. По моему призыву Конохар явился сюда с отрядом своих людей и увел старика. Теперь отец Климент далеко, за рубежом горной страны.
4: О, мое неразумное, несчастное мое дитя, вскричал Гловер. Ты осмелилась содействовать побегу человека, обвиненного в ереси, и призвать в город горцев, чтобы они с оружием в руках помешали правосудию? Горе, горе! Ты приступила законы церкви и законы королевства. Что? Что теперь станется с нами, если об этом узнают?
5: Об этом узнали, дорогой отец. И узнали как раз те, кто рад отомстить за это дело.
4: Пустое. Катерина, пустое. Ничего они не узнали. Это все происки хитрых священников и монахинь. Но мне невдомек. Ведь ты последнее время была такая веселая и согласилась выйти за Смита.
5: Ах, дорогой отец, но я тогда еще не прослышала о самом худшем и думала, что опасность не так велика. Но теперь вы видите, у меня достаточная причина для тревоги.
4: Для тревоги? Назови это гибелью. Горе, горе, безрассудное мое дитя. Где же было твое разумение, когда ты устремилась, очертя голову в их ловушку?
5: Сказать по правде, отец, на меня давили со всех сторон. Граф Джон Рамарни грозил мне тяжелой местью со стороны молодого принца Роция, если я не уступлю его домогательству. А бедный Генри. Так я же сама только совсем недавно поняла, к своему удивлению, что я больше ценю его достоинства, нежели ненавижу его недостатки. Увы, я сделала это открытие только для того, чтобы уход от мира стал для меня труднее, чем в те дни, когда я думала, что буду сожалеть только о разлуке с тобою.
4: Глупости, сказал Гловер. Как бы ни прижала нужда, умный человек всегда найдет выход. Достало бы только отваги. Если начнут у нас наказывать каждого честного горожанина, когда он говорит, что монахи любят золото и что многие из них живут позорной жизнью, право у нашего палача будет работы по горло. И если каждой глупой девчонке прикажут отрешиться от мира, потому что она следует ложному учению монаха Краснобая, то придется открыть множество новых женских монастырей. Тебе не следовало таиться от меня, дочка. Но сейчас не время для попреков.
5: Я сейчас же сяду на коня и отправлюсь к нашему лорду-провосту, посоветуюсь с ним. Только не позволю я, чтобы монахиня да священник своими происками отняли у меня единственное дитя. Ступай, дочка, собери кое-какую одежду и драгоценности и раздели все золото на две части. Одну положи в свой кошелек, другую в мой двойной пояс. Так мы будем оба обеспечены, если судьба нас разлучит. Иди, не возражай. Катарина вышла из комнаты, чтобы выполнить распоряжение отца, а добрый старый Гловер стал поспешно одеваться. В это время по узкой улице пронесся стук копыт. Всадник был закутан в плащ. Поднятый ворот плаща закрывал нижнюю половину лица, а шляпа была надвинута на глаза. Он соскочил с седла у дома Гловера. Дороти едва успела доложить, что Гловер в спальне, как незнакомец уже взбежал по лестнице и вошел в комнату. Саймон, удивленный и даже испуганный, вздохнул свободней, когда пришедший снял шляпу, и он узнал в незваном госте рыцаря-провоста, к которому он только что собирался ехать. «Сэр Патрик Чартерис», — сказал Гловер, — «ваш смиренный слуга не знает, как благодарить вас за высокую честь».
6: «Брось», — сказал рыцарь, — «сейчас не время для пустых любезностей. Я сюда явился потому, что в час испытаний человек сам свой вернейший слуга. Я успею только предложить тебе бежать, добрый Гловер. Твоя дочь и ты обвинены в ереси, и сегодня Королевский совет издает приказ арестовать вас. Промедление будет стоить вам обоим свободы, а, возможно, и жизни».
5: «Дошли до меня такие слухи», — сказал Гловер. «Так что я сам думал сейчас податься в Кимфонс, чтобы просить у вашей милости совета и покровительства».
6: «Твоя невиновность, друг Саймон, мало поможет тебе там, где судьи предубеждены. Мой совет будет короток. Беги и жди более счастливой поры. Тебе придется переждать только несколько дней или, возможно, недель где-нибудь в укрытии. А там церковников поставят на место. Опираясь в придворных интригах на герцога Албани и выставляя единственной причиной всех народных бед распространение ереси, они сумели полностью подчинить короля своему влиянию».
5: «Вот горе! А какой же выход?»
6: «Никакого, старик, кроме немедленной перемены при дворе. Скоро граф Дуглас возьмет большую силу. Он вернется, и сразу все у нас пойдет по-другому, потому что его присутствие наложит узду на Албани. Это тем вернее, что многие бароны, и я в том числе, решили сплотиться вокруг графа для защиты наших прав. Значит, с появлением Дугласа при королевском дворе придет конец и твоему изгнанию. Тебе нужно найти только местечко, где бы ты мог укрыться на время».
5: «На этот счет, милорд, — сказал Гловер, — мне ломать голову не придется, потому что сейчас я вправе рассчитывать на покровительство одного из властителей горной страны».
6: «Ну, если ты можешь ухватиться за его плащ, тебе нет нужды искать иной помощи. За рубежом горной страны закон бессилен».
5: «Но как быть с моей дочерью, с моей Катариной? — сказал Гловер.
6: «Пусть едет с тобой, приятель».
5: «Этого нельзя сделать, милорд. Конохар много лет был гостем в моем доме, и я, признаться, не раз подмечал, что он заглядывается на мою дочь, а сейчас она, можно сказать, обрученная невеста. Пока мы все жили здесь, меня это мало тревожило. Но как не опасаться дурных последствий, когда мы окажемся с ней в горном клане, где у Конохара множество друзей, а у меня ни единого?»
6: «В таком случае придется каждому из нас пойти на некоторую опасность. Вот что, немедленно садитесь на коней вы оба, и ты, и дочь. Вы поедете со мною, и посмотрим, посмеет ли кто косо на вас поглядеть. Приказ на твой арест еще не подписан».
5: «В седло, в седло! И ты!» — обратился он к Катарине, которая вошла в эту минуту в комнату. «Собирайся и ты, моя красавица!»
6: Не прошло и двух минут, как дочь с отцом уже сидели на конях и скакали в Кимфонс, держась по указанию провоста на полет стрелы впереди него, чтобы не выдать, что они едут все трое вместе. Поспешно миновали они восточные ворота города и понеслись прямиком дальше, пока не скрылись с глаз. Сэр Патрик следовал за ними не спеша. Но как только и он исчез из виду стражников, он пришпорил своего пегого скакуна. Когда рыцарь нагнал Гловера и Катарину, Саймон сразу обратился к нему со словами. «Благородный лорд, вся моя тяжкая дума, что будет с моей дочерью Катариной?»
7: «Тяжесть мы облегчим», — сказал сэр Патрик. «Я, мой добрый Гловер, ради тебя и этой девицы готов пойти на риск. Сейчас я в союзе с Дугласом и потому держу сторону его дочери Марджори, герцогини Роции, покинутой супруги своенравного принца Роции. В ее свите, Гловер, можешь твердо на то положиться, твоя дочка будет как за каменной стеной. Сейчас герцогиня стоит двором в замке Фолкленд, который владелец его, герцог Албани, предоставил Марджори Дуглас, чтобы она там проживала со всеми удобствами. Не пообещаю тебе, милая девица, что тебе будет весело. Герцогиня Роции несчастна и, значит, желчна, надменна и привередлива. Она понимает, что лишена привлекательности и, значит, смотрит ревниво на каждую миловидную женщину. Но она верна слову, и ты будешь там в полной безопасности».
4: «На большее я не могу притязать», — сказала Катарина. «Не беспокойтесь больше обо мне, милорд. Но бедный мой отец, каково будет ему среди воинственного племени?»
6: В таких разговорах они и не заметили, как подъехали к замку Кинфонс, где отец и дочь, передохнув немного, должны были тут же распроститься, отправляясь каждый к месту своего пристанища. Время разлуки между тем приблизилось. Это была горькая минута. Но нам пора вернуться к тем действующим лицам нашего драматического рассказа, которых мы оставили в Перте, когда последовали за Гловером и его дочерью. И в первую очередь наше внимание должно быть отдано принцу Роцию как самой высокой особе. Все дело в том, что король Шотландии Роберт III, поддавшись уговорам своего брата герцога Албани, отдал своего сына Роция под надзор констебля Эррола. Опрометчивый молодой человек не слишком терпеливо переносил свое уединение под кровом верховного констебля. Общество этого человека, приятного во всех отношениях, сейчас ему не нравилось по той простой причине, что Эррол оказался приставлен к нему едва ли не стражем. В злобе на дядю и досаде на отца принц, естественно, потянулся к графу Джону Раморни, которому издавна привык кидаться, когда искал приключения. Возобновляя опасную дружбу, Роций памятовал лишь о том, что был сэру Раморни щедрым покровителем, тогда как сэр Джон, получив приглашение, припомнил только те оскорбления, которыми его своенравно награждал бывший хозяин. Он горько рассмеялся, прочитав записку принца. «Ивиот», — сказал он, — «снаряди большую лодку с 6 надежными гребцами. Надежными, заметь, и не теряй ни минуты. Немедленно позови сюда Двайнинга».
7: «Небо нам улыбается, мой верный друг», — сказал он явившемуся аптекарю. «Я ломал голову, как мне получить доступ к подлому мальчишке, а тут он сам посылает за мной».
8: «Все ясно», — сказал Двайнинг. «Небо сейчас улыбается. А какие еще будут последствия?»
7: «Неважно. Капкан готов и приманка заложена».
8: «Вы его обяжете, ваша честь, еще одним полезным уроком до того, как ему умереть. Но ваша сделка с герцогом Албани тверда? Сколько он заплатит?»
7: «Не беспокойся. Достанет, чтобы удовлетворить мое честолюбие, твою жадность и нашу общую жажду мести. Итак, в лодку. В лодку живее. Пусть Ивиот прихватит бутылку-другую вина из самых изысканных до разных жарких».
8: Когда сэр Джон Раморни, пригнав к берегу лодку, прошел в павильон констебля, там его ждал уже накрытый стол и принц Роций.
6: «У меня сердце болит видеть ваше высочество под стражей», — сказал Раморни с наигранным состраданием.
7: «Боль твоего сердца отзывается болью в моем», — сказал принц.
9: Скажу по правде, этот Эрл, хоть он и благородный хозяин, так мне наскучил своим торжественным видом и торжественными поучениями, что толкнул меня обратно к тебе, отъявленный ты негодяй. Я, понятно, не жду от тебя ничего хорошего, но надеюсь, что ты хоть развлечешь меня.
8: На месте вашей милости я сел бы сейчас в эту лодочку, сказал Раморни, и тихо, мирно поплыл бы вниз по реке и преспокойно завладел бы Фолклендом.
9: Но постой, Раморни. Кажется, Эрл упоминал, что леди Марджери Дуглас, которую величают герцогиней Роцей, проживает сейчас в Фолкленде. Я не стану жить под одной крышей с этой леди, которую мне навязали в жены, но я не могу нанести ей оскорбление, изгнав ее оттуда.
8: «Леди там проживала, милорд», — ответил Раморни, «но я получил точные сведения, что она выехала навстречу своему отцу. Лучше места не найти, чем Фолкленд».
9: «Хорошо тебе говорить, но мы там помрем со скуки. Ни затей, ни музыки, ни девчонок».
8: «Простите, благородный герцог, но хотя леди Марджери Дуглас отправилась взывать о помощи к своему суровому отцу, некая девица и миловидная, сказал бы я, и, несомненно, моложе герцогини уже сейчас находится в Фолкленде или же на пути к нему. Вы не забыли, ваше высочество, пертскую красавицу?»
9: «Забыть самую хорошенькую девчонку в Шотландии? Ну нет!»
8: Не стану льстить вашему высочеству, что она ждет там встречи с вами. Она, сказать по правде, располагает отдаться под покровительство леди Марджери.
9: «Маленькая предательница», — сказал принц. «Она тоже приняла сторону моих противников. Нужно ее наказать, Раморни».
8: «Ваша милость, надеюсь, сделает для нее наказание приятным», — подхватил рыцарь.
9: «Уговорил, мудрейший из советников!» — воскликнул Роций. «Но запомни, это будет моя последняя шалость!»
8: «Надеюсь, что так!» — ответил Раморни. «А теперь, милорд, садимся в лодку, да?
9: Сперва мой дворецкий соберет мне одежду и все необходимое, и тебе придется еще пригласить моего швеца!»
8: «Времени у нас в обрез, милорд!» — сказал Раморни. «А сборы только возбудят подозрения. Завтра выйдут следом ваши слуги с дорожными вещами, а сегодня... Сегодня, я надеюсь, вы удовольствуетесь за столом и в спальне моими скромными услугами». Своенравный принц сошел в лодку вместе с Двайнингом и Раморни, и, не дожидаясь больше никого, Ивиот оттолкнул от берега суденышко, которое быстро понеслось на веслах и под парусом вниз по реке. Некоторое время герцог Роций был молчалив и, казалось, расстроен, и спутники боялись нарушить его раздумья. «Я вырвался из душной тюрьмы, наконец, — заговорил Роций, — но не стало мне веселей. На меня нашла какая-то сонливость, я не сказал бы неприятная, но похожая на грусть, как бывает, когда мы устанем от трудов или присытимся наслаждениями. Теперь бы музыки, только не громкой, чтоб ласкала слух, а открыть глаза не хотелось бы. Вот был бы истинный дар богов».
9: «О, вы молвить не успели, ваша милость, и нимфы Тея показали себя такими же благосклонными, как эльфы его берегов. Слышите? Не лютня ли?»
8: «Да, играют на лютне», — сказал, прислушавшись, герцог Роций.
9: «И в необычной манере. Гребите к барке, откуда несется музыка». «Эй, капитан!» — крикнул Раморни. Корабельщики откликнулись и стали борт-оборт с лодкой принца.
8: «Го-го, старая приятельница!» — провозгласил принц, узнав уличную музыкантшу Луизу. «В нашу лодку! Живо! С лютней, собачонкой, сумочкой и прочим! Я тебя поставлю в услужение к даме, которая будет кормить твоего щенка цыплятами и канарейкой».
10: «Вы меня и в самом деле поставите на службу к леди?» — спросила Луиза. «А где она проживает?»
9: «В Фолкленде».
10: «О, я наслышана об этой высокородной леди», — сказала Луиза. «И вы в самом деле замолвите за меня слово перед вашей царственной супругой?»
9: «Замолвлю», — честью клянусь, когда снова приму ее к себе как таковую. Примять эту оговорку, Джон, через плечо бросил он Раморни.
10: Все, кто были в барке, подхватили новость и, заключив из слов принца, что царственная чета на пороге примирения, стали уговаривать Луизу воспользоваться удачей и вступить в свиту герцогини Роции. Во время этой запинки Раморни шепнул Двайнингу: «А ну, подлый раб, сунься с каким-либо возражением. Девчонка нам только в обузу. Пошевели мозгами, а я пока перекинусь словом с капитаном».
11: «С вашего разрешения, — начал Двайнинг, — я, как человек, обучавшийся наукам в Испании, позволю себе заметить, милорд, что в Эдинбурге появилась болезнь. Небезопасно давать бродяжке приблизиться к вашему высочеству».
9: «А тебе не все равно, — сказал Роций. — Я, может быть, предпочту, чтобы меня отравили чумой, а не лекарствами. Ты непременно должен испортить мне веселье».
10: Такими словами принц заставил Двайнинга смолкнуть, а сэр Джон Раморни успел меж тем расспросить капитана и узнал, что отъезд герцогини Роци из Фолкленда содержится пока в строгой тайне, и что Катарина Гловер прибудет в замок к ночи или на утро, рассчитывая, что там ее примет под свое покровительство благородная леди.
9: Погруженный в глубокую думу, герцог Роций принял это сообщение холодно. «Ты видишь ту черную тучу, что вот-вот разразится дождем? Она точно душит меня. Вода в реке кажется темной и мрачной, и берега уже не так хороши».
10: «Милорд, простите вашего слугу, — сказал Раморни, — вы слишком поддаетесь власти своего воображения. Не попросить ли музыкантшу сыграть нам?»
9: «Пожалуй. Только что-нибудь грустное. Веселое в этот час будет резать мне слух».
10: Девушка запела печальную песню. «Вздохни разок и оглянись в последний раз на все, что окружает нас. Он близок, твой последний час, и минул срок. Да, жизнь ушла, но ты еще не умер, брат, хоть скорбный завершен обряд, и гулким голосом гудят колокола. А страх забудь, ведь это только боль и миг, озноб и дрожь, последний вскрик. И вот конец, и ты поник, не дышит грудь».
9: Пошел дождь, сперва мелкий и теплый, потом проливной с холодным ветром. Ни плаща, ни кафтана у принца не было. Когда же Раморни предложил ему свой, он гневно отклонил: «Не пристало Роцию ходить в обносках с твоего плеча, сэр Джон. Я продрог до мозга костей, а все по твоей вине. С чего ты вздумал отчалить, не захватив моих слуг и мои вещи?»
10: Раморни не стал оправдываться. И так, среди угрюмого молчания или попреков, на которые никто не возражал, лодка подошла к Фолкленду. Герцог Роций приказал, чтобы ему приготовили постель, и, ни с кем не попрощавшись, удалился в отведенную ему спальню.
12: «Так мы приступим сегодня же», — заговорил Двайнинг, как только дверь за принцем закрылась. «Блеск его глаз и румянец на щеках свидетельствуют, что у него начинается лихорадка, которая сильно облегчит нам задачу».
9: «Хоть мы и упускаем удобный случай», — сказал Раморни, — «но все же лучше нам повременить. Нанесем удар после того, как он встретится со своей прекрасной Катариной. Она явится свидетельницей, что видела его в добром здравии и на ногах незадолго до...» Двайнинг одобрительно кивнул. Утром герцог Роций встал в другом расположении духа.
11: «Послушай, Раморни, а не устроит ли нам для юной смиренницы небольшой маскарад?»
9: «Не понимаю, милорд. Ты туп. Мы не будем ее разочаровывать. И раз она ожидает застать здесь герцогиню Роции, я буду герцогом и герцогиней Роции в одном лице». «Мне все-таки невдомек».
11: «Эх, умник бывает тупее всякого дурака. Послушай, я возлягу здесь, на этом ложе, изображая собой покинутую госпожу Марджери. Ты, Джон, прямой и чопорный, отлично сойдешь за ее придворную даму, а Двайнинг будет представлять старую ведьму, кормилицу герцогини. Исполняй!» Было 11 утра, когда Катарина подъехала к замку Фолкленд. В прихожей ее встретила маленькая старушка.
13: «Привет тебе, моя красавица», — сказала она с поклоном. «Посиди, дитя мое, пока я схожу, узнаю, расположена ли миледи принять тебя сейчас».
11: С этими словами мнимая старуха проскользнула в соседний покой, где застала Роция в приготовленном для него женском наряде.
13: «Ты незаменимый подлец, сэр доктор», — сказал принц. «Честное слово, мне кажется, в душе ты не прочь разыграть один все роли в пьесе, любовника и всех других. Введи сюда эту прелестную ледяную сосульку».
11: Когда рыцарь выходил из покоев в одну дверь, мнимая старуха впустила в другую Катарину Гловер. Комната была тщательно затемнена, так что у девушки, когда она увидела в полумраке на ложе женскую фигуру, не зародилось никаких подозрений. «Это та девица?» — спросил Роций от природы нежным голосом, нарочито смягченным сейчас до певучего шепота. «Пусть подойдет и поцелует нам руку». Катарина исполнила приказание и благоговейно и простосердечно поцеловала затянутую в перчатку руку, которую протянула ей мнимая герцогиня. «Не бойся», — сказал ей тот же музыкальный голос, — «ты видишь во мне только печальный пример тщеты человеческого величия. Счастлив тот, дитя мое, кто по своему рождению стоит так низко, что бури, потрясающие государство, его не затрагивают». Так говоря, принц обвил обеими руками шею Катарины и привлек девушку к себе, словно желая поцеловать ее в знак привета. Но поцелуй был чересчур горяч для высокородной покровительницы. Катарина громко закричала, вообразив, что герцогиня сошла с ума. «Тише, глупышка, это я, Дэвид Роций!» Катарина оглянулась. Кормилицы нет. А Роций сорвал с себя покрывало, и она поняла, что оказалась во власти принца. «Вы сыграли свою шутку, ваше высочество», — сказала она твердо. «А теперь я попрошу вас отпустить меня».
13: «Нет, моя прелестная пленница, не отбивайся. Чего ты боишься?»
11: «Я не отбиваюсь, милорд. Раз вам желательно меня удерживать, я не стану сопротивлением дразнить вас, давая вам повод дурно со мной обойтись. От этого вам станет больно самому, когда у вас будет время подумать».
13: «Как предательница! Ты сама держала меня в плену много месяцев», — сказал принц, «а теперь не позволяешь мне удержать тебя на короткий час
11: на улицах Перта, где я могла бы, смотря по желанию, слушать или не слушать вас. Это означало бы, милорд, учтивое внимание с вашей стороны. Здесь это тирания».
13: «А если я тебя отпущу», — сказал Роций, — «куда ты побежишь? Мосты подняты, решетки опущены, а мои молодцы окажутся глухи к писку строптивой девчонки. Лучше будь со мною любезна, и ты узнаешь, что значит сделать одолжение принцу. Отпустите меня и выслушайте, милорд, мою жалобу вам на вас же самого, жалобу принцу шотландскому на герцога Роция. Я дочь незнатного, но честного горожанина. И я невеста, почти жена храброго и честного человека. Если чем-либо дала я повод вашему высочеству поступать, как вы поступаете, я это сделала непреднамеренно. Молю вас, не злоупотребляйте вашей властью надо мной. Дайте мне уйти. Вам ничего от меня не добиться, иначе как средствами, недостойными рыцари, недостойными мужчины».
11: «Ты смела, Катарина», — сказал принц. «Но как мужчина и рыцарь я не могу не поднять перчатку. Я должен тебе показать, как опасны такие вызовы». С этими словами он попытался обнять ее, но она выскользнула из его рук и продолжала так же твердо и решительно.
13: «Отбиваясь, милорд, я найду в себе не меньше силы для честной обороны, чем вы в себе для бесчестного нападения. Не позорьте же меня и себя самого, прибегая к силе в этой борьбе».
11: «Каким скотом изобразила ты меня», — сказал принц. «Если я и думал приложить силу, то в такой лишь мере, чтоб у женщины было извинение перед самой собою, когда она уступит собственной слабости».
13: «Так приберегите вашу силу для тех женщин, которые нуждаются в таком извинении. Я же противлюсь со всей решимостью, как тот, кому дорога честь и страшен позор. Меня заманили сюда обманом, но если я выйду отсюда обесчещенная, я на всю Европу ославлю того, кто разбил мое счастье. Я возьму в руку посох паломника, и повсюду, где чтут законы рыцарства, я прокричу, что потомок 100 королей, сын благочестивого Роберта Стюарта, наследник героического Брюса, показал себя человеком, чуждым чести и верности, что он недостоин короны, которая ждет его, и шпор, которую он носит. Каждая дама во всех концах Европы будет считать ваше имя столь черным, что оно должно загрязнять уста, произнесшие его. Каждый благородный рыцарь будет считать вас отъявленным негодяем, изменившим первому завету воина оберегать женщину, защищать слабого.
12: Роций глядел на нее, и на его лице отразилась досада и вместе с тем восхищение.
13: Ты... забываешь, девушка, с кем говоришь. Знай, отличие, которое я тебе предложил, с благодарностью приняли бы сотни высокородных дам, чей шлейф тебе не зазорно нести.
12: Скажу еще раз, милорд, возразила Катарина, приберегите ваши милости для тех, кто их оценит. А еще лучше вы сделаете, если отдадите время и силы другим, более благородным устремлением, защите Родины, заботе о счастье ваших подданных. Ах, милорд, с какой радостью восторженный народ назвал бы вас тогда своим господином! Как охотно он сплотился бы вокруг вас, если бы вы пожелали стать во главе его, чтобы бороться с угнетением слабых сильными, с насилием беззаконников, с порочными совратителями, с тиранией лицемеров!
2: «Прости, если я напугал тебя, девушка», — сказал герцог, на которого подействовали слова Катарины. «У тебя слишком благородный склад ума, чтобы делать из тебя игрушку минутной утехи, как я хотел в заблуждении.
13: И все равно, даже если бы твое рождение отвечало твоему высокому духу и приходящей красоте, все равно я не могу предложить тебе руку и сердце, потому что только предлагая их, можно добиваться твоей благосклонности.
2: Но мои надежды растоптаны, Катарина.
13: Ради политической игры меня разлучили с единственной женщиной, которую любил я в жизни, и навязали мне жену, которую я всегда ненавидел бы, даже если бы она обладала всею прелестью и нежностью, какие одни лишь и могут сделать женщину приятной в моих глазах. Пожалей меня и прости. Если я, чьи права человека и наследника престола попраны и узурпированы, не всегда достаточно считаюсь с правами других и порой, как себелюбец, потакаю своим мимолетным прихотям. Ах, милорд! Воскликнула Катарина с присущей ей восторженностью. «Мне хочется назвать вас моим дорогим господином, потому что правнук Брюса поистине дорог каждому, кто зовет Шотландию матерью. Порвите со всяким, кто прокладывает себе дорогу к возвышению, потворствуя вашим безрассудством. Не доверяйте вашему черному раморни!»
12: «Тише, девочка, прошу, не забывайся», — сказал принц, вставая. «Какие у тебя основания так говорить?»
13: «Никаких особенных. Никаких, как будто, кроме страха за вашу жизнь».
12: «Пустому страху потомок Брюса не может придавать значения. Эй, кто там?» Рамор не вошел и низко поклонился сперва герцогу, потом девушке, в которой он, может быть, видел уже счастливую фаворитку наследника. «Рамор, сказал принц, — «отведи юную леди в приготовленные для нее покои, и вы меня очень обяжете, если распорядитесь подать обед».
2: Рамрни вышел из комнаты, но Роций заметил на его лице улыбку, а стать для этого человека предметом насмешки, такая мысль была для него пыткой. Все же он пригласил рыцаря к столу и даже удостоил той же чести Двайнинга. Несмотря на недомогание герцога, трапеза проходила в веселых шутках и отнюдь не отличалась умеренностью. И просто потому ли, что вино было слишком крепким, потому ли, что сам он был слаб, или, и это всего вероятней, потому что в его последнюю чашу Двайнинг чего-то подсыпал, но случилось так, что принц к концу трапезы погрузился в тяжелый сон, настолько глубокий, что, казалось, нельзя было его разбудить. Сэр Джон Рамерни и Двайнинг отнесли спящего в опочивальню. На другое утро было объявлено,
7: что принц заболел заразной болезнью, и чтобы она не перешла на других обитателей замка, никто не допускался к уходу за больным, кроме лекаря Двайнинга. Другие же строго соблюдали всяческую осторожность в сношениях с домочадцами, поддерживая в людях убеждение, что принц опасно болен и что болезнь его прилипчива.
3: На этом мы заканчиваем чтение глав романа «Пердская красавица». Для тех, кого заинтересовали судьбы героев, скажем, как развивались дальнейшие события. Осуществляя свой черный замысел, граф Раморни и аптекарь Двайнинг прячут потерявшего сознание принца Роция в подземной темнице и морят его голодом. Катарина, проникнув в их тайну, хитростью выпроваживает Луизу навстречу Дугласу, чтобы тот поторопился спасти принца от неминуемой гибели. Но Дуглас опоздал. Наказав виновных в смерти принца Роция, Дуглас отправляется в Перт, взяв Катарину под свое покровительство. Там она встречается со своим отцом и спустя некоторое время выходит замуж за Генри Смита. И многие весьма почтенные дома в Шотландии, и многие именитые личности, отличившиеся в искусствах или на войне, с гордостью указывают, что ведут свой род от Генри Смита и пердской красавицы. Такими словами заканчивает свой роман Вальтер Скотт.
14: А сейчас вы встретитесь с популярной болгарской певицей Кичкой Бадуровой, которая с успехом выступала почти во всех социалистических странах и известна там под псевдонимом Кита. Сегодня певица у вас в гостях. Встречайте, поет Кичка Бадурова, Болгария.

0: международного эстрадного фестиваля «Золотой Орфей», где стала лауреатом. В этом самом году я приняла участие в фестивале в Сочи и тоже стала его лауреатом. Потом у меня были много концертов, много приглашений. У меня были много турне. У нас в Советском Союзе было тоже в 77-м. В Польше я была, в ГДР. Этот год, 79-й, для меня был очень счастливый. Я в апреле участвовала в эстрадном фестивале «Интерталент» в Готвальдове, это Чехословакия, где я получила вторую премию и тоже стала лауреатом. Потом в месяц мая было в Познане для гала-телевизионный вечер Познанского фестиваля «Весна эстрадова». В сентябре я представляла Болгарию в конкурсе исполнителей Германской Демократической Республики в Дрездене, где стала тоже лауреатом.
1: Остановим сейчас ленту с записью рассказа Кички Бадоровой и послушаем в ее исполнении песню «Если нет берега». Если нет берега, у которого я могу согреться, я вспоминаю, что в моем сердце остался ты. И это воспоминание согревает мою душу. Поет Кичка Бадорова.

0: этими наградами, тем более вот очень приятно, что вы так хорошо говорите по-русски, русской гимназии, значит, недаром закончили. Вот вы рассказали, учились там, там выступали, там победили. Ну, вообще, вот что значит песня в вашей жизни?
1: Знаете, эта скрипка, когда я начала учить, она дала много для меня. Потом я оставила играть скрипкой, начала заниматься баскетболом. Но снова решила, что мне только музыкой надо заниматься. И поэтому я решила петь. Кроме того, наше искусство я так люблю, как больше всего на свете, потому что он приносит нам много контактов с разными людьми. Только один человек, который знает, что это сцена, только он может понять, что это взгляды публики и понимание публики.
2: Еще одна песня в исполнении Кички Бадоровой. «Земля вертится любовью». Любовь живет по всей земле. И вот однажды, когда я встретила одного человека, я сразу крикнула: «Я люблю, я люблю». И тогда я узнала, что земля вертится любовью.

0: Ну а какие песни более всего вам по душе? Вот какие песни вы отбираете для исполнения?
1: Я всегда очень думаю над моим репертуаром. Это очень трудно, потому что все песни мне надо быть предназначены только для части публики. Надо для всех петь, надо для взрослых, надо для молодежи, надо петь проблемы нашей жизни, все надо петь.
0: Птичка, вот вас, как я слышал, называют еще Кита, да? Вот почему
1: Да.
0: так?
1: С этим именем я работаю во всех странах, где я выступала. Мое другое имя, которое только мое, все знают тоже, что я просто Кита. Я хочу, чтобы было легко для людьми только Кита.
0: Послушайте сейчас песню с пластинки, которую Кита предоставила для нашей передачи. Называется песня «Если придешь».
1: Эта песня, я хочу сказать, что она так мелодичная и с очень хорошим текстом. И думаю, что понравилась болгарской публике, если она стала уже. И она очень идет по передаче болгарского радио. А если ты придешь рано, я тебя буду встречать. Если ты придешь поздно, я тебя буду дождать. Еще есть огонь в моих руках, еще есть нежность в моих волосах.

0: Эта пластинка, она вторая моя пластинка. Здесь находятся две песни, одна из которой моей композиторкой, с которой я всегда работаю и которую я очень люблю, это композиторка Зорница Попова. Надеюсь, что вся моя работа в будущем будет связана с этим именем Зорница Попова. Мне привлекает с тем, что она пишет очень модерно, и всегда очень придирчиво, да. Она всегда спрашивает, например, меня, это мне нравится или нет. Всегда мы делаем все вместе.
1: Музыка Поповой, слова Елены Димитровой. «Последняя любовь». Этой песней мы завершаем нашу встречу с болгарской певицей Кичкой Бадоровой.

Образы бессмертных трагедий Шекспира неоднократно вдохновляли Чайковского на создание симфонических произведений. В 70-х годах, вскоре после сочинения двух фантазий для оркестра «Ромео и Джульетта» и «Буря», Петр Ильич Чайковский получил предложение от своего брата Модеста Ильича написать еще две симфонические поэмы, тоже на сюжет шекспировских трагедий «Гамлет» и «Отелло». «За программы очень благодарен», – отвечал Чайковский брату. «Из них «Гамлет» мне весьма нравится, но чертовски трудно». Вполне возможно, что трудность воплощения в музыке столь сложного образа, как «Гамлет», не позволила композитору сразу приняться за сочинение. И лишь только через 12 лет он смог воплотить свой замысел. Однажды, под впечатлением вдохновенной игры своего друга, французского актера Люсьена Гетри, в драме «Дюма Кин», где есть сцена из «Гамлета», Чайковский выразил желание написать музыку ко всей трагедии Шекспира при условии, если Гетри будет в ней играть. В 1888 году предполагался благотворительный спектакль, и Гетри, воспользовавшись обещанием Чайковского, просил его написать музыку к шекспировскому «Гамлету». Чайковский принялся за сочинение. Вскоре выяснилось, что спектакль не может состояться. Чайковский же, увлеченный «Гамлетом», продолжал сочинять, но писал он уже не музыку к спектаклю, а программное симфоническое произведение, названное им «Увертюрой фантазии Гамлет». «Гамлет» был завершен в октябре 1888 года. Первое исполнение его состоялось 12 ноября этого же года в Петербурге в концерте филармонического общества. «Увертюру фантазию Гамлет», как и многие другие программные произведения, Чайковский построил на раскрытии образа главного героя трагедии Гамлета. И все происходящие события развиваются в связи с ним, как бы озаренные его обликом. Поэтому музыки Чайковского почти не нашли воплощения другие действующие лица, столь широко показанные Шекспиром. Увертюра начинается медленным вступлением. Суровая первая тема, тема призрака отца Гамлета. Мрачный колорит музыки подготавливает слушателя к будущей трагедии. Медленное вступление неожиданно сменяется новым музыкальным разделом, в нем выражено душевное смятение Гамлета. Принца терзают сомнения, и у него рождается мысль о необходимости мстить за отца. Тяжелое душевное состояние Гамлета сменяется светлыми мечтами о любви, воспоминаниями о счастливом прошлом. Но мысль о мести не оставляет принца. Вновь появляется тема призрака, и Гамлет решается действовать. «Быть или не быть», – пишет Чайковский по-английски на эскизном наброске этой темы. Музыка здесь достигает наивысшего напряжения. Образ принца приобретает все большую силу. Он вырастает в колоссальную фигуру. Гамлет делает вызов всему окружающему. И, наконец, наступает трагическая развязка. Поединок Гамлета с Лаэртом, Гамлет гибнет, раздаются звуки скорбного похоронного марша. Увертюра «Фантазия Гамлет», так незаслуженно редко исполняемая на концертной эстраде, принадлежит к числу лучших творений Чайковского. Музыка увертюры, помимо ее необычайной яркости и выразительности, полна неукротимой, мужественной силой и подлинно трагедийного пафоса. Слушайте увертюру «Фантазию Гамлет»
исполняет симфонический оркестр Ленинградской филармонии дирижер Богданов.

Красочные, выразительные картины природы, феерически сверкающие разломы недр, стихия, покоряющаяся пришедшему могучему человеку и отдающая ему свои сокровища. Как видим в этих стихах, Николай Заболоцкий не изменяет своему дару видеть точно, наблюдательно, проникать в сердцевину вещей и в тайны существ. Но в этот период творчества появляется в его произведениях новая мысль. Природа уже не противостоит человеку, а как бы идет навстречу ему, его желанию заключить с нею своеобразный договор о сотрудничестве и совместной работе. В этом смысле показательно стихотворение «Я не ищу гармонии в природе», звучащее уже как новая программа, отражающая новый взгляд поэта на проблемы, занимавшие его в конце 20-х и в 30-е годы.

Я не ищу гармонии в природе. Я не ищу гармонии в природе. Разумной соразмерности начал ни в недрах скал, ни в ясном небосводе я до сих пор, увы, не различал. Как своенравен мир ее дремучий, в ожесточенном пении ветров не слышит сердце правильных созвучий, душа не чует стройных голосов. Но в тихий час осеннего заката, когда умолкнет ветер вдалеке, когда сияньем немощным объята слепая ночь опустится к реке, когда, устав от буйного движения, от бесполезно тяжкого труда, в тревожном полусне изнеможенья затихнет потемневшая вода, когда огромный мир противоречий насытится бесплодною игрой, как бы прообраз боли человечьей из бездны вод встает передо мной. И в этот час печальная природа лежит вокруг, вздыхая тяжело. И не мила ей дикая свобода, где от добра неотделимо зло. И снится ей блестящий вал турбины, и мерный звук разумного труда, и пенье труб, и зарево плотины, и налитые током провода. Так, засыпая на своей кровати, безумная, но любящая мать таит в себе высокий мир дитяти, чтоб вместе с сыном солнце увидать.

0: последние десятилетия своей жизни и творчества Заболоцкий все пристальнее и настойчивее вглядывается в человеческие лица, все чаще обращается к изображению отдельного конкретного человека. Это было закономерно и для пути самого Заболоцкого, и для всей поэзии той поры. Критик Александр Михайлов отмечает, что стихи Заболоцкого, написанные им в первой половине 50-х годов, дают основание говорить о том, что обостренное зрение поэта различало резкие контрасты бытия. «Нам нынче легко понять, — говорит Михайлов, — почему в размышлениях о судьбе немолодой уже женщины, усталой и одинокой, стихотворение «Кино», и в размышлениях о некрасивой девочке и другой девочке, племяннице старой актрисы, явственно слышится стремление к человеческому участию, к теплоте и доброте, и предстают они как естественные составные всей атмосферы жизни нашего общества. Стремление угадать судьбу человека из массы, проникнуть в его мысли и переживания, выявились и в стихах Василия Федорова, Леонида Мартынова. У Степана Щипачева есть даже сходный сюжет – женщина, склонившаяся над книгой в фойе кинотеатра.
1: Да, поэзия выделяла из массы человека. В созвучии с этими подспудными требованиями времени и литературы работал и Николай Заболоцкий. В 50-е годы его как бы заново открыли. Критики говорили о нем все пространнее, отмечая новизну и свежесть его старомодного, так сказать, в традициях классической поэзии письма. Журналы печатали все охотнее. Выходит несколько сборников поэта и получает в прессе самый оживленный отклик. Его влияние все явственнее сказывается на творчестве самых разных поэтов. Сегодня, например, считается, что существует определенная связь между поэзией Заболоцкого и работой в советской литературе таких разнохарактерных художников, как Евгений Винокуров, Леонид Мартынов, Владимир Луговской и даже Белла Ахмадулина.
0: В последние годы Николай Заболоцкий пишет необычный для себя по тематике, но яркий, искренний цикл «Последняя любовь», пронизанный грустью, звучащий горестно и трагически возвышенно. Работает он в ту пору активно, много переводит, несмотря на то, что переносит инфаркт, тяжело болеет. В 1957 году Заболоцкий с группой поэтов, в том числе с Александром Прокофьевым, едет в Италию. И впечатления от поездки ложатся в основу стихотворений «Венеция», «Случай на Большом канале» и других. Было много замыслов и планов, но здоровье все ухудшалось. И 14 октября 1958 года Николай Алексеевич Заболоцкий скончался от второго инфаркта. То, что он оставил нам в наследие, не исследовано еще до конца и с должной тщательностью. Наиболее полное собрание его работ, двухтомник, вышедший в 1972 году, о котором Павел Антокольский сказал, что в нем Заболоцкий восстановлен как великий поэт нашей эпохи, новатор, освеживший язык и ритмы русской поэзии. Думается, что критики и литературоведы еще не раз обнаружат корневые связи современной поэзии с творчеством Николая Заболоцкого, потому что подлинный поэт продолжается не только своими стихами, книгами, но и учениками. Ну а в том, что Заболоцкий поэт подлинный, вы, надеемся, убедились.
2: Ходоки. В зипунах домашнего покроя из далеких сел, из-за оки, шли они, неведомые трое, по мирскому делу ходоки. Русь металась в голоде и буре, все смешалось, сдвинутое враз. Гул вокзалов, крик в комендатуре, человечье горе без прикрас. Только эти трое почему-то выделялись в скопище людей, не кричали бешено и люто, не ломали строй очередей. Всматриваясь старыми глазами в то, что здесь наделала нужда, горевали путники, а сами говорили мало, как всегда. Есть черта, присущая народу, мыслит он не разумом одним. Всю свою душевную природу наши люди связывают с ним. Оттого прекрасны наши сказки, наши песни, сложенные в лад. В них и ум, и сердце без опаски на одном наречии говорят. Эти трое мало говорили, что слова, была не в этом суть, но зато в душе они скопили многое за долгий этот путь. Потому, быть может, и таились в их глазах тревожные огни в поздний час, когда остановились у порога Смольного они. Но когда радушный их хозяин, человек в потертом пиджаке, сам работой до смерти измаян, с ними говорил на коротке, говорил о скудном их районе, говорил о той поре, когда выйдут электрические кони на поля народного труда, говорил, как жизнь расправит крылья, как, воспрянув духом весь народ, золотые хлебы изобилия по стране ликуя понесет. Лишь тогда тяжелая тревога в трех сердцах растаяла, как сон, и внезапно видно стало много из того, что видел только он. И котомки сами развязались серой пылью в комнате пыля, и в руках стыдливо показались черствые ржаные кренделя. С этим угощением безыскусным к Ленину крестьяне подошли, ели все, и горьким был, и вкусным скудный дар истерзанной земли.

0: Добрый день, дорогие друзья.
1: Добрый день. В эфире знакомые позывные.
0: И это значит, что мы снова приглашаем вас стать слушателями нашей литературно-музыкальной программы «Воскресенье, когда вы дома».

перед собой. И хоть утро во тьме уже ртутью сквозило, город спал еще, кутаясь в зимнюю муть. Одиночество час почему-то знобило, и хотелось согреться, хотелось уснуть. Дома чайник вскипал на железной времянке. Уцелевшие окна потели теплом. Я стелила постель себе на атаманке, положив к изголовью Диккенса том. О, блаженство покоя! Что может быть слаще и дороже тебя? Да светится тот час, когда город наш между тревогами спящий тишиной утешает недолго нас. Давно с недугами знакома, и старость у меня как дома. Но все же до сердцебиения хочу весны, ее цветения, ее пленительных тревог и радости, прости мне, Бог. Со сроками вступаю в спор, и до каких же это пор? Пора бы знать, что эти сроки неоспоримы и жестоки. Они как длительный конфуз для престарелых наших муз. Стихами горбится подушка. Стыдись, почтенная старушка, и поэтических затей, и одержимости своей. Усни, сложи на сердце руки, и пусть тебе приснятся внуки, не элегический сонет. Увы, сонетов больше нет, но есть молчание у порога, где обрывается дорога.

0: Одно из характерных черт нашей сегодняшней жизни, жизни в режиме гласности, стали споры. Мы спорим, начиная день и заканчивая его. Спорим по большим проблемам и мелким вопросам. Спорим, выходя на трибуну большого собрания и в узком кругу семьи. Спорим, прочитав свежий номер газеты, включив телевизор, вернувшись из кино.
1: И все-таки недаром говорится, что в спорах рождается истина.
0: Вы имеете в виду какую-то конкретную ситуацию? Я поясню, что мой вопрос адресован нашему корреспонденту Ольге Смирновой. Так я повторю его. Вы имеете в виду конкретную ситуацию?
1: Безусловно. Вот мне кажется, что можно только приветствовать утверждающую себя сейчас традицию обсуждать в прессе, в студиях, телевидении и радио идеи культурного строительства нашего города. Вот, например, недавно исполком Ленсовета специально обратился к нам с просьбой помочь в обсуждении очень важного для города вопроса о дальнейшем использовании инженерного Михайловского замка. В настоящее время в инженерном замке, как известно, расположено 7 организаций. Вопрос об освобождении уникального памятника архитектуры XIX века от этих посторонних, скажем так, организаций и учреждений, в принципе, уже решен, и намечены сроки их выселения. Вот состоялось совещание, о котором я говорю, и во втором полугодии текущего года, записано в этом решении, предполагается открыть для посещения бывшую церковь и прилегающие парадные помещения с экспозицией истории инженерного замка. Вот важный на сегодняшний день вопрос. Но что вообще разместить в этом замке? Как его использовать? Есть, как известно, разные предложения. Сегодня в нашем круглом столе небольшом принимает участие писатель Геннадий Черкашин и архитектор Валерий Саченко, член Ленинградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Поскольку Геннадий Александрович Черкашин первым в прессе в 1987 году поставил вопрос об использовании инженерного замка для культурных целей,

0: мы предоставим ему слово. Идея, которую он предлагает, очень симпатичная. А нашим слушателям мы должны напомнить, что уже привлекли внимание к проблеме и публикация в «Правде», и несколько публикаций в журнале «Диалог». Кроме того, вообще этот вопрос очень волнует ленинградцев. Нам пишут, спрашивают, на какой стадии это затянувшееся обсуждение находится.
1: Какой музей здесь должен быть? Мы пришли к выводу, что здесь должен быть музей отечественной ратной славы. Такого музея нет в стране до сих пор. И никогда не было. Хотя решение о создании такого музея было когда-то принято очень давно, по-моему, до революции. Даже место было выделено. Здание удивительно просто, как будто специально создано для такого музея. Замковый вот такой вот обвод, внутренний дворик, даже, вернее, двор большой, шестигранный, да, он, по-моему?
2: Да.
1: Шестигранный двор. Аллеи, которые находятся перед входом в замок. Петр I здесь же стоит, он, так сказать, создатель нашей регулярной армии и флота. На фронтоне замка изображает такой барельеф «История славу России заносит на свои скрижали». И все это как бы нарочно создано для того, чтобы здесь и сделать экспозицию, устроить специальный... такие праздники музыки духовой военной, вот, по субботам или по воскресным дням, а может быть, даже и парады в том виде, в каком наша армия одевалась, как это принято в мире в других музеях. Потом, самое главное, это то, что у нас есть действительно музей Суворова, у нас есть музей артиллерии и инженерных войск, у нас есть музей советской армии, у нас есть какие-то вот небольшие музеи. Но ведь давайте посмотрим. Ведь страна-то возникала в битвах, в отражении пришельцев, в становлении в какого-то такого народного, так сказать, духа и обязательно и ратной славы. Потому что иначе бы нас давно бы просто уничтожили, все, кто к нам приходил. Но у нас нет ни одного музея в стране, где была бы экспозиция сражения на Чудском озере. У нас нет ни одного музея, вот, где бы была Куликова битва. Многие не знают, где похоронен даже Александр Невский. Мы совершенно отказались от своей вот истории в том плане, что мы должны ее беречь и знать. Какая другая возможность нам, потомкам, отблагодарить своих предков за то, что они, в общем-то, нам создали наше государство? Как вы считаете?
2: Причем я вот хочу сказать, что сама планировка здания, она как раз способствует тому экспонированию самых разнообразных предметов и живописи, и графики, и орденов, медалей, скульптуры, знамен. Вот. Очень богатые материалы хранятся в ленинградских архивах. И еще очень важно, что этот музей будет нести большие просветительские функции. Скажем, помещения какие-то можно выделить просто. Я знаю, какие именно помещения можно выделить для кружковой работы. И тогда в этом музее можно как-то отмечать юбилеи. Юбилеи Кутузова, Барклая де Толли, Багратиона. По-моему, это очень важно.
1: Для Александра Невского, Александра, да, Невского, Дмитрия Донского.
2: Устраивать вечера. Вечера памяти каждого из этих полководцев с музыкой, с демонстрацией фильмов, с лекциями. Вот. И это очень важно для будущего, для подрастающего поколения. Ведь, ну, как можно еще мальчишек воспитывать? Чем?
0: Идея, с которой мы вас познакомили, как известно, не единственная. Есть и другие. Мы пригласили к микрофону помощника заместителя председателя исполкома Ленсовета Веру Анатольевну Дементьеву с тем, чтобы она нам подробнее о них рассказала, тем более, что недавно на заседании исполкома некоторые из них уже рассматривались.
3: Есть еще одна заманчивая идея, у которой, в отличие от всех предыдущих, уже есть вполне конкретная концепция и предпроектные разработки. Это музей архитектуры. Ну, а для нашего города, который уж обладает такими вообще сокровищами архитектурными, наверное, такой музей был бы целесообразен. И на совещании в исполкоме Ленсовета органичность этой идеи отмечалась, поскольку в сам экспозиционный строй очень хорошо входит и интерьер Михайловского замка.
0: Возникло такое опасение, не будет ли это скучно для посетителей? Все-таки, понимаете, это, в общем, наверное, больше интересует специалистов, нежели туристов или ленинградцев. Вам не кажется?
3: Ну, мне здесь сложно судить, судя по тому, как существуют музеи на Западе архитектурные. Они не страдают от отсутствия посетителей. Что будет с нашим? Ну, аналог есть. Ведь существовал у нас музей, и он был посещаемый. Во всяком случае, люди его помнят. Все будет зависеть уже, наверное, от работы музея. Но думаю, что это не единственная идея, которую мы рассматриваем сейчас как наиболее интересную.
0: Вот мне кажется, что, допустим, идея для того, чтобы русский музей получил дополнительный замок для своих экспонатов, мне кажется, это тоже очень интересная мысль. Вот расскажите, как она разрабатывается?
3: Ну, русский музей официально попросил у нас дополнительное время вот на совещании в исполкоме для разработки своей концепции использования инженерного замка. Да, действительно, для русского музея это был бы выход значительный, учитывая стесненность в их экспозиционных площадях. В Михайловском замке ведь существует хорошая гладь стен, вся обработка интерьеров, я имею в виду лепку, роспись, она ведь сохранилась. Поэтому экспозиционно для них это, в общем, довольно приемлемый вариант. И вполне возможно, что их идея будет столь же значительной, как и идея музея архитектуры.
0: Во всяком случае, мне кажется, было бы уместно сейчас обратиться к ленинградцам с тем, чтобы они приняли участие в обсуждении. В конце концов, это их город. Инженерный замок Михайловский принадлежит всем. Поэтому я думаю, если наши слушатели поделятся своим мнением, какой музей они хотели бы видеть в центре Ленинграда, я думаю, это было бы очень хорошо.
3: Да, конечно, собственно, поэтому мы и обращались. И к вам спасибо большое, что вы подготовили эту передачу. Спасибо большое, что вы эту тему не забываете. Поэтому все мнения, которые могут только возникать, очень важно их как-то было бы обобщить и перевести к единственному верному, если такое у нас только получится. Ну вот последнее, поскольку уж у нас получается своеобразный конкурс идей на использование Михайловского замка, единственное условие конкурса, и я бы просила всех ленинградцев об этом помнить, это обязательное включение и очень бережное, разумное интерьеров существующих Михайловского замка. Не должна уйти из разработок этих идей история как создания инженерного замка, так и история инженерного училища, она у нас связана с такими выдающимися именами, как Достоевский, Кви, Карбышев. История богатейшая. Вот ее нужно сохранить.
0: Итак, если суммировать предложения, их пока три. Музей ратной славы, музей архитектуры и музей-филиал русского, как говорится, возможный вариант.
4: Мы выслушали сегодня защитников первого варианта. В следующих программах обсуждение будет продолжено.
5: Но почтовый ящик для предложений уже работает. 191-011, Ленинград, радио, литературно-драматическая редакция.
4: Продолжая разговор, Борис,
5: да.
4: В самом деле, какой простор, какие возможности открывает для экскурсий новых, для новых музеев наш город, правда?
5: Безусловно, согласен с вами. Вот только один из адресов. Вы его знаете. И не знаете. Набережная Мойки. Большой дворец Юсуповых. Ныне дворец работников просвещения.
4: Загадки старого дворца. Так и обозначил тему своего рассказа журналист Юрий Гитал.
6: Великолепие внутреннего убранства этого здания на берегу Мойки, поверьте мне, буквально пропитано тайнами. Войдите в этот дом. Поднимитесь по лестнице, побродите по его залам и гостиным, холлам и кабинетам. Вы сами убедитесь в этом.
7: Мы начинаем с вами знакомство с дворцом с музыкальной гостиной. Это маленький музыкальный салон, построенный архитектором Манигетти в конце 50-х годов прошлого столетия специально для Николая Борисовича Юсупова, хозяина дворца. Дело в том, что музыка была основной страстью жизни Николая Борисовича. Он сам хорошо играл на нескольких музыкальных инструментах – скрипке, виолончели, фортепиано. Очень неплохо сочинял. Его сочинения издавались не только в России, но и за рубежом. Был меценатом, почетным членом Парижской и Римской консерватории. Здесь проходят небольшие концерты, а вскоре будут проходить тематические лекции, концерты, музыкально-театральные традиции семьи Юсуповых. И во время этих вечеров мы будем знакомить ленинградцев и гостей нашего города не только с историей этого семейства, но и вот с этим удивительным инструментом. Этот шкаф из карельской березы перед вами – это механический шкаф-орган, как бы большая музыкальная шкатулка. Раньше она записывалась на большие деревянные валики. Они вставлялись в орган, там 157 деревянных труб. В нужный момент открывается клапан той или иной трубы, и орган этот звучит.

0: Если гостей хотели чем-то удивить, то удивляли экзотикой. И сейчас мы с вами увидим одну из самых необычных гостиных дворца – мавританскую гостиную. Представьте себе ощущение гостя. Мягкие ковры заглушали здесь шаги, тихонько журчал фонтан, здесь росли необычные экзотические фрукты, стоял вот этот пряный восточный аромат. И для того, чтобы гости почувствовали себя в мире восточной сказки, в мире чудес и волшебства, нужен был еще маленький последний штрих. И Юсуповы из Франции привезли вот этот камин, который действительно стал чудом этого зала. Он облицован ониксом, очень дорогим полудрагоценным камнем. Когда в камине разводили огонь, и камин нагревался, он начинал светиться изнутри и переливаться разными цветами. По нему проходили волны сиреневого, розового, голубого, оранжевого, лилового цвета. Это было фантастическое и непредсказуемое зрелище. Нельзя было предугадать, каким цветом заиграет камин в следующую минуту. И, конечно же, гостям казалось, что они попали во дворец сказочного восточного владыки. Ну и, конечно же, князь Юсупов не мог обойтись без того, чтобы чем-то не удивить, не поразить своих близких друзей. И Манигетти, который оформлял этот зал, сделал здесь вот эту нишу. Под штукатуркой он замуровал полые сосуды, голосники. И благодаря этому в нише возникает очень сильный эффект резонанса. Каждое слово, даже сказанное шепотом, каждый шорох, каждый шум раздаются в ней многократно усиленными. Для чего это сделано, мы можем только догадываться. Но давайте представим себе обстановку прошлого века. Бильярд могут играть только двое. Остальным приходится дожидаться своей очереди, и вот кто-то расположился на диване, а 2-3 человека отошли в уголок и шепчутся. Рассказывают друг другу последние новости, сплетни, анекдоты, какие-то свои секреты и тайны, не подозревая о том, что абсолютно каждое их слово совершенно отчетливо раздается в этой нише, и человек, который сидит в ней, может подслушать абсолютно все их разговоры. Необычный несколько сюрприз, согласитесь.
1: А сейчас я поспешу на свидание с человеком, который однажды разрешил одну загадку, связанную с этим дворцом, тоже не менее увлекательную и интересную, но, если можно так сказать, загадку из другой оперы. Дело в том, что через некоторое время в белоколонном зале начнется концерт для сегодняшних гостей дворца. Исполнительница, солистка Академического театра оперы и балета имени Кирова, заслуженная артистка Российской Федерации Римма Волкова. И сама программа этого концерта – своего рода музыкальный сюрприз. Романсы, арии, другие произведения, которые прозвучат с эстрады, на многие десятилетия исчезли из поля зрения музыкантов и певцов.
2: Я думаю, что о существовании этих вещей вообще не слышали. В наше время, в общем, после революции это не исполнялось нигде, поскольку это, в общем-то, многие вещи до сих пор еще лежат в рукописном отделе публичной библиотеки Салтыкова-Щедрина.
1: Вот. И как вы это прознали? Вы меня простите, потому что, опять же, это тайна, вот, которую я хотел здесь.
2: Это совершенно случайно. Я просто искала музыку, та, которая не исполняется, не юсуповский репертуар. Я хотела просто познакомиться с русской музыкой до глинковского периода. Ну, у меня там есть знакомая, которая меня провела прямо буквально вот в это хранилище. Мы сидели там, и нам на такой коляске привозили кучу кип нот, и мы сидели, все смотрели. И когда мы смотрели, то хранительница этой библиотеки, она сказала, что а вот это, в общем, библиотеки Юсуповского дворца. И мы набрали, конечно, кипу нот, сделали фотокопию.
1: Это было первое свидание с Юсуповым,
2: это
1: да?
2: Это было первое свидание с Юсуповым. Вот, потом дома посмотрели, кое-что отобрали. А потом я пошла во дворец к директору этого дворца Галине Ивановне Свешниковой и говорю, что вот у меня вот есть такой репертуар из Юсуповского дворца. Но она сразу, конечно, заинтересовалась этим и говорит, что знаешь что, сделай программу музицирования в Юсуповском дворце. Ну, я, конечно, загорелась, сразу еще пошла. Вы знаете, там есть отдельно каталог, где перечислены все музыкальные произведения и отдельно вот переписка Юсуповых. И там я нашла много программ музыкальных вечеров Юсуповых. Я узнала, что, например, в один из вечеров исполнялась такая музыка, как «Грига», песни «Сольвик» и «Романс люблю тебя». Очень часто исполнялась музыка Чайковского. Много исполнялась музыки Вагнера. И впервые вот на сцене театра Юсуповых было исполнено первое действие «Иван Сусанин».
1: Ну, тогда он назывался
2: «Жизнь за царя». Да. «Жизнь за царя».
1: Это все в этом домашнем маленьком театре,
2: вот
1: да?
2: В этом театрике, да. Ну, конечно, пришлось поработать.
1: По душе они,
2: Римма Степановна? Да, конечно, да? Конечно. Я с удовольствием, потому что вот музыка неизвестная, ее как-то интересно открывать, ее интересно петь.
1: И все слушают.
2: И все слушают, все с удовольствием слушают. Я Юсупову с каким-то вот исполняю трепетом. Я возвращаюсь вот в тот век именно, вот, понимаете,
1: и как это? В эти залы,
2: в эти залы, да.
1: Сейчас же вы, уважаемые товарищи, услышите в исполнении Риммы Волковой несколько редких произведений. Они, повторяю, звучат только здесь, в Юсуповском дворце, причем далеко не каждый вечер. Ария из оперы «Король-пастух». Композитор, простите, как-то непривычно произносить, но факт остается фактом. Композитор, прусский король Фридрих Великий, 1747 год. Он же, Фридрих Великий, это тоже доподлинно известно, аккомпанировал на флейте. Сегодня эту функцию взял на себя квартет Большого зала Ленинградской консерватории под управлением Александра Рихтера.

Вот еще одно, я бы сказал, любопытное произведение. Как призналась Римма Степановна, один из ее любимых. Вокалист Николая Борисовича Юсупова-младшего. В свое время это произведение автор посвятил мадам Ихис.

0: Вот такие чудесные вечера бывают в стенах Юсуповского дворца на Мойке. Но дело в том, что музыкальная часть этого рассказа может получить продолжение в самое ближайшее время. Правда, пока это тоже тайна. Пока тайна. Не отступать же нам от тона, взятого в этом рассказе корреспондентом.
1: Мне меньше полувека, 40 с лишним. Я жив, 12 лет тобой, Господом, храним. Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним. Мне есть, чем оправдаться перед Ним.
0: Поэтический эпиграф к нашей следующей встрече. Стихи Владимира Высоцкого, посвященные Марине Влади. Июнь 1980 года. Строки, в прямом смысле слова, написанные на грани жизни и смерти. Та, кому посвящены стихи, недавно была гостьей Ленинграда. Марина Влади в поездке по Советскому Союзу, а в маршрут ее вошли Москва, Симферополь, Ленинград, Алма-Ата, представляла свою книгу о Высоцком «Владимир или прерванный полет».
2: Спасибо, что вы пришли. Спасибо за вопросы, я надеюсь, которые вы будете мне задавать. Я думаю, очень сложно начинать так вдруг рассказывать что-то людям, которых я, в общем, вижу в лицо.
1: Иногда симпатия возникает в нас вдруг. Неожиданно для нас самих и остается на долгие годы. Вот так, с первых кадров самого первого фильма с участием Марины Влади, это был фильм «Колдунья», сохраняем мы уважение и теплоту к актрисе, сыгравшей его героиню. Может быть, и потому, что судьба ее все эти годы проходит как бы по касательной с нашей жизнью. Русские корни семьи, сердечное дружелюбие к нашей стране, частые визиты сюда, наконец, замужество в Советском Союзе. Изменилась ли Марина Влади за эти годы?
0: Изменилась ли? Вы знаете, я тоже задавала себе этот вопрос, когда смотрела на нее во время пресс-конференции во Дворце работников искусств на Невском. По-моему, не очень, хотя прошло много лет. Может быть, чуть-чуть округлился овал лица, смягчилась некоторая девичья угловатость. Но как-то удивительно, по-прежнему молодо и ярко сияют глаза. И этот ореол светлых волос, и та же искренность, непосредственность, откровенность. Вы знаете, как объяснила она цель своих литературных вечеров в Советском Союзе? Она сказала так: «Я хотела посмотреть в глаза своему будущему читателю и поговорить с ним».
2: Когда Володя умер, все друзья, близкие, сказали, надо написать про него что-то, надо написать воспоминания. Я отказалась, говоря, что я совершенно это не могу делать, что это слишком тяжело и что я не писатель. Потом я очень надеялась, что будут издавать Высоцкого очень быстро. Но через какое-то время я заметила, что ничего не выходит, что несмотря на то, что я отдала все рукописи в СГАЛИ, и что приступили к работе над этими рукописями наши друзья, наша группа друзей, ничего не выходило на публику. А с другой стороны, выходили большие книги, воспоминания, масса друзей появились новых, которые про Володю знали все и рассказывали очень странные вещи. И в конце концов я поняла, что это не про поэта рассказывают, про его творчество, как ему трудно жить было, почему он так рано умер, а стали из него делать милого, хорошего, спокойного мальчика. Но я решила, что, может быть, пора мне взяться за эту книгу и просто написать то, что я знала про него, как я его любила, как мы жили, как он работал. И, может быть, тоже немножко попытаться выяснить причины этой смерти и причины сжигания этой жизни. Ну вот, и я 2 года работала. Это была длинная, очень трудная, тяжелая работа. Я, конечно, не снималась все это время. После этого книжка вышла, и, к моему удивлению, она вызвала огромный интерес во Франции. То есть тираж был 100-тысячный – это очень много для такой книги. И стали люди требовать пластинки, переводы, писали мне письма. В общем, был очень большой интерес, и одновременно стали мне спрашивать перевод на русский язык. То есть предложения были из Нью-Йорка, из Израиля, но я согласилась на предложение «Прогресса» в Москве, потому что я считала, что нужно, чтобы эта книга была переведена на русский язык именно в России. Мы работали вместе, конечно, я приезжала, чтобы этот перевод был совершенно, ну, близко к моему сердцу. И так и получилось. Значит, эту книгу, которую вы не читали, кажется, пока, но скоро будете читать, она вышла 26 января в этом году.
1: Добавим, вышло тиражом всего 100 тысяч экземпляров. По нашим сведениям, Ленинград получил сотую часть этого количества. Несложные подсчеты. Значит, прочесть книгу о Высоцком смогут лишь несколько тысяч почитателей его таланта. А интерес к ней огромен.
0: И я, пользуясь случаем, сейчас поблагодарить директора Ленкниги Владимира Михайловича Смирнова за то, что он помог нам сегодня выйти в эфир с этой книжной новинкой. Вы услышите несколько небольших, временные рамки передачи очень тесны, небольших фрагментов из книги Марины Влади. Мы попросили прочитать их артистку Валентину Панину.
3: На сцене неистово кричит и бьется полураздетый человек. От пояса до плеч он обмотан цепями. Ощущение страшное. Сцена наклонена под углом к полу, и цепи, которые держат четыре человека, не только сковывают пленника, но и не дают ему упасть. Это 67-й год. Я приехала в Москву на фестиваль, и меня пригласили посмотреть репетицию Пугачева, пообещав, что я увижу одного из самых удивительных исполнителей, некоего Владимира Высоцкого. Как и весь зал, я потрясена силой, отчаянием, необыкновенным голосом актера. Он играет так, что остальные действующие лица постепенно растворяются в тени. Все, кто был в зале, аплодируют стоя. На выходе один из моих друзей приглашает меня поужинать с актерами, исполнявшими главные роли в спектакле. Мы встречаемся в ресторане ВТО, шумном, но симпатичном. И вот уже стол уставлен бутылками, официанты приносят закуски, мы принимаемся за еду. Я жду того замечательного артиста, мне хочется его поздравить. Но говорят, что у него чудной характер, и поэтому он может и совсем не прийти. Я расстроена, но у моих собеседников столько вопросов. Краешком глаза я замечаю, что к нам направляется невысокий, плохо одетый молодой человек. Я мельком смотрю на него, и только светло-серые глаза на миг привлекают мое внимание. Но возгласы в зале заставляют меня прервать рассказ, и я поворачиваюсь к нему. Он подходит, молча берет мою руку и долго не выпускает. Потом целует ее, садится напротив и уже больше не сводит с меня глаз. Его молчание не стесняет меня. Мы смотрим друг на друга, как будто всегда были знакомы. Я знаю, что это ты. Ты совершенно не похож на ревущего великана из спектакля. Но в твоем взгляде чувствуется столько силы, что я заново переживаю все, что испытала в театре. Вокруг уже возобновился разговор. Ты не ешь, не пьешь. Ты смотришь на меня. Наконец-то я встретил вас.
2: Именно потому, что он мне говорил, что я пишу интересные письма, он мне говорил, ты должна писать. И когда я открыла вот тетради и стала с ручкой, что писать, я знала, ну как? С чего начать? Тут так много, это 12 лет такой сумбурной жизни, таких масса прекрасных моментов, масса поездок, масса трагедий. То есть это такой, ну, гора передо мной стояла. И я вдруг подумала, ну что мне делать? Лучше всего я буду делать, как я всегда делала. Я ему буду писать письма. И потому такая форма.
3: Из 24 часов слишком коротких для тебя суток, 3-4 часа ты проводишь за рабочим столом, особенно ночью. Когда в нашем распоряжении только одна комната, я пристраиваюсь сбоку на кровати. Позже в нашей большой квартире я жду на диване твоего кабинета, чтобы ты прочел мне написанные только что стихи. И иногда засыпаю. И вот в тишине ночи ты ласково гладишь меня по щеке, чтобы разбудить. У тебя покраснели глаза, и от выкуренных сигарет немного сел голос. Ты читаешь мне стихи. И это одна из самых полных минут нашей жизни. Сопричастность, глубокое единение. Это твой высший дар мне. Когда я спрашиваю, откуда это, что вызывает в тебе настоятельную потребность написать на бумаге слова в точно определенном порядке, иногда без единого исправления, ты не можешь ответить. Видно, тебе и самому это не особенно понятно. Так выходит, вот и все. И добавляешь. Иногда это трудно, знаешь. Часами ты куришь, раздраженно бросаешь скомканные шарики бумаги в корзину, литрами пьешь обжигающий чай, пощипываешь струны гитары в поисках новых аккордов, а потом сидишь неподвижно, будто зачарованный белым сиянием лампы. Вдруг раздаются самые ужасные ругательства и смех. Готово. Ты нашел. Иногда стоит найти лишь одну строфу, и все складывается и связывается воедино. И на рассвете, когда комната открашивается цветом зари, и я просыпаюсь, дрожа от того, что не выспалась, ты читаешь мне, торжествуя, результаты ночной работы. Иногда мелодия влечет за собой слово. Тогда мы не спим, потому что ты беспрерывно наигрываешь один и тот же мотив, упорно повторяя слова до тех пор, пока они не подладятся друг к другу и не станут песней. Как чувствительная пленка, ты записываешь эмоции, накапливаешь высказывания. Ты питаешь свое вдохновение пережитыми событиями, ничего не оставляя в стороне. Любая тема вызывает в один прекрасный день стихотворение. Война, спорт, лагеря, болезнь, любовь, смерть. А бывает, что ты, кажется, задремал. Но потому, как ты ворочаешься сбоку на бок, я понимаю, что сейчас ты начнешь говорить. Ты лежишь с закрытыми глазами и едва успеваешь скороговоркой описывать все, что мелькает в своем воображении. Цветные картины с шумами, запахами и множеством персонажей, характер и внешность которых тебе удается передать в нескольких словах. Мы называем это «снами наяву». Обычно они предшествуют большому стихотворению, в котором почти всегда речь идет о России. Кони привередливые, купола, дом, как по Волге матушки, были написаны под впечатлением таких видений.
0: Вот так страстно и искренне написана вся книга. Наверное, через много лет будущие биографы Высоцкого будут черпать из нее материалы и факты для рассказов о его жизни и творчестве. Друзья и недруги Высоцкого, круг его общения дома и за рубежом, встречи с великими мира сего, выступления перед советскими и зарубежными слушателями, какие-то очень личные подробности совместной жизни. Влади рассказывает об этом подробно и очень откровенно.
3: В глубине двора, в здании, напоминающем старинную конюшню, ты уже несколько дней записываешь свою первую заграничную пластинку. Договорились в два счета. Ты отдал им авторские права на 25 песен, а фирма «Шаун Дюмон» берет на себя всю техническую организацию дела. Мы проводим несколько дней, не выходя из студии. Это настоящее счастье. Тексты перевела наша подруга Мишель Кан. Она 10 лет жила в СССР и знает все твои песни. Мы воспользуемся этими переводами, чтобы через некоторое время устроить твой сольный концерт в Элизе Монмартр. К нашему крайнему удивлению, этот зал, представлявшийся нам слишком большим, потому что мы никак не рассчитывали, что народ повалит толпами, оказался вдруг тесным. Здесь собралась вся советская колония Парижа с женами и детьми и довольно много студентов, изучающих русский. Но что самое удивительное, сюда пришли и обычные зрители, быть может, привлеченные русским именем на афише. Мы так никогда и не узнаем, кто они, но, судя по аплодисментам, концерт им понравился. Я поднимаюсь на сцену вместе с тобой и попадаю в пятно света, пока читаю французский перевод твоих песен. Потом мое световое пятно исчезает, и видно только тебя. Меня все трясет. Я страшно волнуюсь за тебя и чувствую, что мы так близки с тобой сейчас. Впервые мы вместе на сцене. Ты играешь, не жалея сил, и когда после многочисленных исполнений на бис ты скрываешься за кулисами, у тебя в кровь разбиты пальцы. Потом ты поешь несколько песен в большом концерте в Сен-Дени. В другой раз ты участвуешь в спектакле на Большом помосте на празднике газеты «Юманите». Здесь творится что-то невообразимое. 200 000 человек расположились на газоне. Закончив выступление, ты кланяешься под гром аплодисментов и идешь в глубину сцены, ко мне. У тебя за спиной волнуется человеческое море. Ты доволен и с гордостью говоришь мне: «Я мог бы петь сколько угодно, им было интересно слушать меня». Твои концерты в Соединенных Штатах Америки будут еще более удивительными. Ты даже произнес несколько фраз на ломаном английском к великой радости американских зрителей. В Москве ты часто вынимаешь свои пластинки из укромного места, где они спрятаны, потому что их у нас тащили десятками. Раскладываешь их на ковре, долго рассматриваешь, иногда ставишь какой-нибудь на проигрыватель, и глаза у тебя подергиваются грустью. Как это здорово сделано! Почему нельзя так же хорошо записывать здесь, чтобы публика могла слушать меня с этим качеством звука? Почему я не могу выбирать песни без цензоров, ничего не опасаясь? Почему?
2: Я должна сказать, что мне каждый раз спрашивают фамилии. Я каждый раз отвечаю, что я не хочу этим заниматься. Я думаю, что все догадываются, что мешали Владимиру Высоцкому те люди, которые были при власти, и особенно при культуре в это время. То есть поэт Высоцкий, композитор Высоцкий не существовал. Он никогда не видел свои тексты изданы, он никогда не слушал свой голос по радио, не видел свой образ по телевидению. То есть он всегда был всячески отстранен от своего настоящего места в этом обществе. Ватная стена, из-за которой он истратил свои последние силы. Но он никогда не хотел уезжать никуда, он не мог жить без России, без русского слова и без своей публики. И все, что он делал, он брал из народа, из русской речи, и потом это переваривалось, и потом он снова это вам отдавал, он не мог без этого жить.
3: Метеорит, упавший в самом центре Сибири, должен был символизировать на могиле жизнь Владимира Высоцкого. К несчастью, так не случилось. Но я узнала в 1985 году, что астрономы Крымской обсерватории назвали вновь открытую планету между орбитами Марса и Юпитера Влад Высоцкий. Она значится под номером 2374 в международном каталоге планет. Часто смотрю я на звезды и улыбаюсь от мысли, что среди этого множества планет в огромной галактике блуждает маленькая светящаяся точка, и это вечно живое небесное тело связано с именем моего мужа.
1: Эти слова вынесены на обложку книги под фотографию. Владимир и Марина вместе улыбаются, глядя друг на друга.
0: Они вместе сейчас и в нашей программе.
4: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

0: зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Итак, заканчивается наша передача, и нам пора прощаться.
2: Да, всего вам доброго. Желаем вам хорошего отдыха. До встречи уже в апреле.

Говорит Ленинград. В эфире воскресная эстрадная программа. Ее ведет народная артистка РСФСР Зоя Виноградова.

Здравствуйте, дорогие друзья! В конце минувшего года в нашей стране гастролировал югославский певец и музыкант Луис. Был он и гостем ленинградцев, а сегодня он гость нашей программы. У себя на родине Луис стал известен прежде всего как автор обработок и исполнитель цыганских песен разных стран мира. Некоторые из них вы сейчас и услышите. Открывает программу «Песни молдавских цыган. Гроза».

Первое публичное выступление Луиса, а тогда еще Любиша Стояновича, так как Луис – его сценический псевдоним, состоялось, когда ему было 9 лет. Затем учеба в школе, гимназии, музыкальном училище на теоретико-композиторском отделении. В годы занятий в училище Луис много внимания уделял хоровой музыке, пел в ансамбле, исполняющем мадригалы, и выступал с этим ансамблем во Франции, Англии и других странах. И только где-то лет в 20 увлекся эстрадой и цыганской народной песней. Трампадура, Брадулу, Верджимума, Брадулуйма, Брампандура, Брадулуйма.

0: Nisam ja prešao ni od klasične na popularnu, ni od popularne na klasičnu. Ja i jednu i drugu mnogo volim i, ovaj, i sad...
1: Klasika je vsegda sa mnoj, govorit Luis.
0: Покушавам
1: классика
0: да,
1: это его первая да, любовь. И что бы он ни делал, строить, пел или играл, и, все да, так или иначе связано с этой музыкой.
0: Да,
1: все, чему он учился, во многом помогает ему сейчас. Все построено на этой музыке, как на фундаменте. А цыганская музыка, цыганская песня привлекает его своей импровизационностью. Ее можно варьировать до бесконечности. Она идет из души человека. И этим ее можно сравнить с джазом. Звучит песня «Йони-Йони». I don't know.

Луис недаром назвал классическую музыку своей первой любовью, ведь он закончил Белградскую музыкальную академию, а эстрадой вначале стал заниматься, потому что необходимо было зарабатывать на жизнь. Он играл и пел и с джазовым оркестром, и с цыганским ансамблем. Это увлекало его все больше и больше и определило окончательный путь. О нем стали говорить, и его выступления привлекали все больше и больше публики, которые импонировали и своеобразная манера исполнения, и оригинальная трактовка песен. Вот как звучит в его обработке популярная в Югославии народная песня «Не кляни меня и не говори обо мне плохо». Поет и играет на всех инструментах Луис.

Одним из самых значительных событий в жизни Луиса было участие в 1975 году в международном фестивале в Японии, откуда он вернулся окрыленный успехом. Но, наверное, еще более важным для его сценической карьеры была запись первой долгоиграющей пластинки. В нее вошли и песни, которые звучат сегодня в нашей передаче. Луис записал ее методом многократного наложения, сам аранжировал, а также исполнял партии синтезатора, ударных, гитары и остальных инструментов. Эта пластинка сразу же привлекла внимание коллекционеров грамзаписи и способствовала росту популярности исполнителя. Луис говорит, что может петь и другие песни, но пока не намерен менять направление и стиль, так как то, что он делает сейчас, нравится публике. Единственное, что он пока себе позволяет, это поиск новых принципов аранжировки, которые он и применил в своей новой пластинке, которая вот-вот должна появиться в продаже. В Советском Союзе Луис выступал вместе с известным пианистом и композитором Сашей Субботой и, судя по реакции зала, завоевал симпатии и наших любителей эстрады. Многие слова в песнях, которые я пою, очень похожи на ваши, говорит Луис. И если внимательно послушать, то можно понять смысл песни, почувствовать ее душу. Я хочу, чтобы ваша публика послушала мои песни, послушала и высказала свое мнение о них, сказал в заключении Луис. И добавил, что это ему очень-очень важно. А нашу программу завершает песня, которая называется «Нишава», по имени одной из рек в Югославии.

Николай Херля родился 28 августа 1927 года в Бухаресте. Учился в столичной консерватории, затем совершенствовался в Римской академии Санта-Чечилия. Из числа тех, кого благодарно вспоминал позднее Херля, как своих учителей по сцене, нужно упомянуть итальянца Эджицио Массини. Именно под его началом Массини был тогда главным дирижером Бухарестской оперы. Николай Херля дебютировал в 1951 году на первой сцене страны в партии «Сильвио» опера Ланкавалло «Паяци». Воспитанная маэстро Массини, строгая взыскательность к себе, высокое артистическое достоинство и трудолюбие молодого баритона вскоре воплощаются в серию больших творческих побед Херли. С Массини Херли начал работу над партией, которая так полно выявляла счастливое сочетание качеств молодого баритона, красоту и глубину тембра, отменную вокальную технику, обаятельную внешность и полную сценическую свободу, а когда надо, и находчивую импровизационность. Роль эта, которую итальянская критика назвала «Cavallo di Battaglia» – «боевым конем» Херли, поскольку именно ею он покорил сцены многих оперных театров мира, «Фигаро» в «Севильском цирюльнике» Россини. И, наверное, все, кто в 1963 году рукоплескал его цирюльнику в спектакле театра оперы и балета имени Кирова, согласятся с мнением рецензента «Джорнала де Сичилия», написавшего после представления с участием Херли в Палермо. Как мало у кого из баритонов, у этого исполнителя видишь не только Фигаро Россини, но и Фигаро Бомарше. Действительно, суетливости, нарочитой услужливости, мелких неоправданных жестов, нередко замечаемых у оперных Фигаро, здесь не было. А вот кипучая молодая энергия, живая игра ума, душевное здоровье его Бродобрея ощущались во всем. И словно солнечные лучи озаряли ночную Севилью, когда на сцену выбегал белозубый и черноглазый герой Херли.

Конечно, голос – важнейший из компонентов исполнительского комплекса, характеризующего искусство Николая Херли. О его достоинствах образно сказал знаменитый французский драматический артист и режиссер Жан-Луи Барро, известный также и как оперный постановщик. В золотом авангарде лучших певцов наших дней Херли блистает всеми 24 каратами своего голоса. Но особую ценность этот природный дар приобрел в сочетании с интеллектом и культурой артиста. После софийской гастроли певца в 1973 году болгарская пресса отмечала, как истинный художник Херле внес в исполнение целый букет нюансов, выделив любопытнейшие штрихи, чудесно связав пение с яркой актерской игрой. Тонким психологизмом и благородством отличается его вокальная и сценическая трактовка партии Жермона «Отца» в опере Верди «Травиата».

Последняя по времени работа Николая Херли в граммофонной студии – запись партии барона Скарпия в опере Пуччини «Тоска». Таких однозначно негативных партий в репертуаре Херли прежде не было, ведь исполнявшиеся им раньше «Тонио» в «Паяцах Ленкавалло», «Ди Луна» в «Трубадуре Верди», «Шарль Жерар» в «Андре Шенье Джордано» по-своему глубоко любящие и страдающие люди. В роли Скарпия, умеющего имитировать и великодушие, и сердечное участие, и религиозный экстаз, решающее значение имеет богатая голосовая палитра певца. Она дает возможность оттенить коварство и жестокость, сущность натуры Скарпия, великолепно раскрытой артистом в монологе из первого акта оперы.

Своим творческим идеалом артист называет Тита Руффо. В одном из своих интервью советским журналистам Херле сказал: «В молодости, мечтая о сцене, я услышал однажды пластинки, напетые Руффо. С того дня я начал собирать его записи. С того дня Тита Руффо стал моим любимым певцом». Как певец и артист, Руффо – явление фантастическое и неповторимое. А если к этому прибавить его человеческие качества – скромность, простоту, доброжелательность, если прибавить, что он был мыслителем, патриотом, борцом-антифашистом, то каждому ясно, каким титаном был Тита Руффо. Любимой арией Руффо был знаменитый патриотический монолог Родриго ди Позы из оперы Верди «Дон Карлос». Наш небольшой рассказ о Николае Херле заключит его исполнение этого монолога. Живое свидетельство верности певца высоким традициям гуманистического искусства.

0: За городом вырос пустынный квартал на почве болотной и зыбкой. Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой. Напрасный день светозарный вставал над этим печальным болотом. Его обитатель свой день посвящал вину и усердным работам. Когда напивались, то в дружбе клялись, болтали цинично и пряно. Под утро их рвало, потом, запершись, работали тупо и рьяно. Потом выползали из будок, как псы, смотрели, как море горело. И золотом каждой прохожей косы пленяли с сознанием дела. Разнежась, мечтали о веке золотом, ругали издателей дружно и плакали горько над малым цветком, над маленькой тучкой жемчужиной. Так жили поэты. Читатель и друг, ты думаешь, может быть, хуже твоих ежедневных бессильных потуг, твоей обывательской лужи? Нет, милый читатель, мой критик слепой. По крайности есть у поэта и косы, и тучки, и век золотой. Тебе ж недоступно все это. Ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцей, а вот у поэта всемирный запой, и мало ему конституции. Пускай я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала, я верю, то Бог меня снегом занес, то вьюга меня целовала.
1: В прошлой передаче мы познакомили наших слушателей с записями выдающегося баритона первой половины 20-го столетия Джузеппе де Луки в его родном итальянском репертуаре. Артистический портрет итальянского певца был бы, однако, неполным, если бы вне нашего внимания осталось постоянное обращение его к творчеству русских, французских, немецких и испанских композиторов. В репертуаре Джузеппе де Луки значилось 88 партий первого плана, созданных авторами разных эпох, школ и народов. За 31 год его работы в Нью-Йоркской Метрополитен Опера с 1915 по 1946 год певец участвовал более чем в 15 премьерах. В 1920 году де Лука стал первым на этой сцене Онегиным в опере Чайковского «Евгений Онегин». Произведения русских композиторов пополнили и концертный репертуар певца. Одна из его лучших записей камерного плана, изданная впервые совсем недавно, это «Колыбельная Гречаниновы» на стихи Лермонтова.

0: «Дон Жуан» и «Свадьба Фигаро Моцарта» вошли в репертуар баритона в самом начале его исполнительского пути. Сейчас прозвучит запись серенады «Дон Жуана» из второго акта оперы, сделанная певцом в 1907 году.
1: Sei morto! Par che la sorte mi secondi. Vediamo.

0: Джузеппе де Луке довелось спеть в обеих операх, написанных на основе комедий Пьера Бомарше, в «Сивильском цирюльнике» Россини и «Свадьбе Фигаро» Моцарта. Моцартовский Фигаро не так безмятежен и весел, как молодой Бродобрей у Россини, особенно в тот момент, когда в четвертом акте он, терзаясь ревностью, узнает о назначенном Сюзанной ночном свидании в саду.
1: L'ora dovrebbe esser vicina. Io sento gente ed essa non è alcun. Buia è la notte ed io incomincio mai a fare il scimunito mestiere di marito. Ingrata nel momento della mia cerimonia. Ehi leggeva ridendo, e nel vederlo io rideva di me senza saperlo. Ah, Susanna, Susanna, quanta pena mi costi con quell'ingenua faccia, con quegli occhi innocenti. Chi creduto la pria, a te fidarti a donna.

Обращение к музыкальным драмам Рихарда Вагнера потребовало от Джузеппе де Луки освоения иных средств вокальной выразительности. Задача эта была тем сложнее, что она встала перед молодым певцом в связи с дебютом в Миланской Ласкало, где его первой партией стал Альберих в «Золоте Рейна», 1903 год. В 1911 году на той же миланской сцене Джузеппе де Лука выступал в острохарактерной роли злобного завистника и ретрограда Бекмессера в опере Вагнера «Нюрнбергские майстерзингеры». Любимой вагнеровской партией де Луки был, однако, Вольфрам фон Эшенбах в опере «Тангейзер». Исторический реальный персонаж, рыцарь-поэт Минезингер, живший в XIII веке. Романс Вольфрама из второго акта оперы, самая белькантовая ария Вагнера, своей распевностью и пленительной мелодикой не могла не увлечь певца. Эта запись также относится к 1907 году.

сюжет гётовского «Фауста», один из самых популярных в мировом музыкальном творчестве, вызвал к жизни ряд произведений, в постановке которых на сцене «Ла Скала» участвовал Джузеппе де Лука. Не всем им была суждена долгая театральная жизнь. Опера Брюггемана «Маргарита», в которой баритон пел Валентина, прошла в «Ла Скала» в 1910 году всего два раза. Зато драматическая оратория Гектора Берлиоза «Осуждение Фауста» с участием де Луки в роли Мефистофеля пользовалась большим успехом у публики. В «Фаусте Гуно» де Лука исполнял партию Валентина. Впервые он выступил в ней в 1897 году в «Пьяченце». То был сценический дебют молодого баритона. А в 1904 году на сцене «Ла Скала» итальянский певец стал в этой опере партнером самого прославленного Мефистофеля оперной сцены XX века – Федора Ивановича Шаляпина. Об этой памятной работе де Луки нам напомнит запись каватины Валентина из первого акта оперы.

Как и большинство мастеров мировой оперной сцены начала нашего столетия, Карузо, Батистини, Шаляпин, Смирнов, Собинов, Де Лука неоднократно обращался к творчеству известного французского композитора Жюля Массне. Он пел на итальянской премьере в Ла Скала, 1904 год, оперы Массне «Гризельда». В 1926 году в Метрополитен Опера участвовал в первом в Америке исполнении его «Дон Кихота». В этом спектакле Де Лука Санчо Панса вновь встретился с Шаляпиным, занятым в заглавной роли. А в 1937 году Де Лука выступал в возобновленной на сцене Ла Скала постановке оперы «Манон». Фонографическое наследие итальянского баритона запечатлело его обращение к менее известным операм Массне, арии из которых впоследствии обрели популярность и вошли в концертный репертуар многих известных певцов. Такова, например, ария из оперы «Иродиада», знакомая нашей аудитории, в частности, в интерпретации народного артиста СССР Алексея Петровича Иванова. Запись этой арии осуществлена Де Лукой в 1919 году.

Творчество одного из виднейших представителей жанра французской большой оперы Джакомо Мейербера представлено в граммофонных записях Джузеппе де Луки арией Гоэля из третьего акта оперы «Динора». Пастух Гоэль спасает тонущую Динору, которая от горя потеряла рассудок. Его горящая мольба и любовь возвращают Динору к жизни.

Бурная, полная приключений жизнь знаменитого итальянского скульптора и ювелира XVI века Бенвенуто Челлини, описанная в его автобиографии, вдохновляла сценические произведения Берлиоза, Сен-Санса и других музыкантов. Среди них и испанский композитор второй половины XIX столетия Эухенио Диас де ла Пена. Сейчас вы услышите арию Челлини из оперы Диаса «Бенвенуто Челлини». Ария эта входит в концертный репертуар многих известных баритонов мира. Она и завершит нашу сегодняшнюю программу. Поет Джузеппе де Лука.

Если меня убьют, прошу все здесь найденное, имеющееся платье, отдать денщику моему, Алексею Шарапову. Бумаги же и прочие вещи небольшого объема отослать брату моему, Павлу, в Петербург. Прошу благословения у матери. Целую родных. Всем добрым людям привет русского. Александр Бестужев. 1837 года, июня 7-го, против мыса Адлера,

0: оригинальности и силы, был первым нашим повествователем, был творцом, или лучше сказать, зачинщиком русской повести Белинской.
1: О нем, Александре Александровиче Бестужеве-Марлинском, наш сегодняшний рассказ. А вспомнили мы это в свое время широко известное имя в связи с адресом, хорошо знакомым многим ленинградцам, особенно Василию Островцам. На седьмой линии высится здание аптеки, которую знатоки истории города называют аптекой братьев Пель. А в начале XIX века на этом месте стоял скромный двухэтажный дом мещанина Гурьева. Судя по сохранившемуся в городском архиве чертежу фасада, дом этот был одной из лучших частных построек на Васильевском острове. Здесь-то и находилось, как кто-то сказал, гнездо Бестужевых. Прасковья Михайловна Бестужева жила здесь со своими многочисленными детьми. 13 декабря 1825 года у Бестужевых обедал Рылеев. Тогда же тут побывали Батеньков и Пущин. Ничто, казалось, не могло нарушить привычного уклада жизни этой семьи. Так, во всяком случае, думалось Прасковье Михайловне. Но трое братьев уже знали, что назначенное на 14 число восстание закончится, скорее всего, трагически, так как Николаю I было передано предательское письмо офицера Ростовцева.
0: Когда перед началом последнего собрания, накануне выступления, Рылеев показал Николаю Бестужеву копию этого письма и спросил, что же ты полагаешь нужно делать, тот в ответ услышал: не показывать никому и действовать. «Я уверен был, что это будет твое мнение», — сказал Рылеев. «Итак, судьба наша решена. К сомнениям нашим теперь, конечно, прибавятся все препятствия, но мы начнем. Я уверен, что погибнем, но пример останется. Принесем с собою жертву для будущей свободы Отечества».
2: Из предисловия авторова критик Кулешов к двухтомному собранию сочинений Александра Бестужева-Марлинского, изданному в 1981 году.
1: Александр Александрович родился 23 октября 1797 года в Петербурге, в обедневшей дворянской семье. Его отец вместе с Радищевцем Иваном Пниным издавал Санкт-Петербургский журнал, проповедовавший идеи просвещения, гражданского равенства. Все его сыновья, как и он сам, прошли военную службу. Четверо из них – Николай, Александр, Михаил и Павел – были захвачены водоворотом 14 декабря 1825 года, сосланы в Сибирь и в солдатчину. Пятый Петр пострадал за то, что он Бестужев, брат своих братьев, протаскал ранец в персидской и турецкой кампаниях, пока после унижений и измывательств не заболел психическим расстройством. Мать была простой нарвской мещанкой, даже не знала по-французски, но была чуткой и волевой женщиной, которая вместе с мужем не только воспитала детей в безграничной братской любви друг к другу, но и с глубоким пониманием отнеслась к их самопожертвованию во имя Родины. Только смерть помешала ей с дочерьми выехать к сыновьям Николаю и Михаилу в Сибирь.
0: Первоначальный выбор горного корпуса, где Александр Бестужев недолго пробыл кадетом, не удовлетворил его. Он оставил корпус и иронически, а, как оказалось, пророчески сказал матери: «Так меня из безгорного корпуса в Сибирь сошлют». Но порыв поступить в гардемарины, хоть и укращенный тоже вскоре отвращением к математике, шел от сердца. Романтика моря отзовется позднее в повестях «Лейтенант Белозор», «Фрегат Надежда», «Мореход Никитин». Служба в лейб-гвардии драгунском полку, хотя и напоминает банальное круговращение жизни дворянской молодежи того времени, вводила в общество тех,

0: кто впоследствии будет действовать на Сенатской площади, знакомила с солдатом, сталкивала с проявлениями аракчеевщины.
1: В быстром восхождении Бестужева до должности адъютанта герцога Вюртембергского не было ни тени карьеризма, желания преуспеть. Артистически, свободно он относился к переменам жизненного пути, словно испытывая свои силы. А между тем перед его глазами открывалось ничтожество высшего света, правящих кругов. Он убеждался, как все разлагалось при дворе, как даже среди аристократии зрел заговор.
0: Все больше накапливался в душе Бестужева протест против казенщины муштры. С гвардией он проделал в 1821-1822 годах бессмысленный поход в нищие российские западные губернии, цель которого была рассеять воинские силы, вывести их из столицы, отвлечь умы после бунта в Семеновском полку. Бестужев же перед тем на свой страх и риск посетил в Кронштадте мятежный полк, уже находившийся под арестом и ждавший отправки в Свеаборг. Хотелось проникнуть в психологию неповиновения, протеста, гордого несения кары. Личное желание посвятить себя высокому проявлялось у Бестужева в самых различных формах. Миролюбиво настроенный Федор Глинка свидетельствовал в своих ответах на вопросы следственной комиссии. Александр Бестужев – человек с головой романтической. Я ходил задумавшись, а он рыцарским шагом, и, встретясь, говорил мне: «Воевать, воевать!» Вскоре всех он стал оценивать с этой точки зрения.
1: Таким остался в памяти современников декабрист, прозаик, поэт. Таким мы его представляем сегодня. И приход его в Северное общество во второй половине 1823 года воспринимается как поступок закономерный, естественный. Александр Бестужев ввел и принял в тайное общество Каховского, Якубовича, Оржицкого, Адоевского, Михаила и Павла, своих братьев, стал одним из самых близких друзей Рылеева. В подготовке восстания был одним из самых деятельных участников.
0: Не может не поразить мужество этого человека, уже из Петропавловской крепости, писавшего царю в своем известном трактате, называемом теперь «Об историческом ходе свободомыслия в России». Признаюсь вашему величеству, что если бы присоединился к нам Измайловский полк, я бы принял команду и решился на попытку атаки, имеется в виду захват Зимнего дворца, который в голове моей уже вертелся и план. Он был приговорен по первому разряду к смертной казни отсечением головы. Затем самодержец смилостивился, заменил смертную казнь каторжными работами на 20 лет с последующим поселением в ссылке. Позже срок каторги был на 5 лет уменьшен.
1: Мы еще обратимся к последекабрьским страницам биографии Александра Бестужева, а сейчас переступим порог Пушкинского дома, Института русской литературы, где, кстати, хранится часть документов, бумаг архива Бестужевых, и попросим поделиться размышлениями ученого-секретаря института, кандидата филологических наук Виктора Петровича Мещерякова.
2: Бестужев-Марлинский, несомненно, яркая личность во всех ее проявлениях. Это и поэт, и критик, и прозаик, и, наконец, что очень немаловажно, деятель революционного движения. Нужно сказать, что такими качествами обладали все 5 братьев Бестужевых. Они все принимали близко к сердцу горести своей родины и не могли оставаться равнодушными в тот момент, когда настало время изменить судьбу Родины. К сожалению, их попытка не удалась. Именно в ссылке окреп и возмужал талант Бестужева писателя. Здесь написаны им произведения, которые вначале публиковались полулегально, анонимно, а затем получили широчайшие признания писателей. Бестужев-Марлинский, автор многочисленных ультра-романтических произведений, в которых выступают герои необычайные и по внешности, и по характеру, и по тем событиям, в которые они попадают, эти герои надолго завладели умами и читателей, и читательниц 30-х, да и 40-х годов. Бестужев-Марлинский долгое время, да и в наши дни, продолжает приковывать к себе внимание, особенно юношества. Это понятно. Такие его герои, как мореход Никитин, его гусарские рассказчики из «Вечеров на бивуаке» и многие другие, действительно заслуживают внимания своей честностью, благородством, своими пылкими страстями, умением любить до гроба. Не случайно Бестужев-Марлинский неоднократно переиздавался и в советское время. Нужно сказать, что и остальные братья Бестужевы, особенно Николай, который проявил себя как незаурядный художник, это именно он оставил для нас, для историков, литературоведов, да и для всех, кому дорога история Отечества, галерею портретов декабристов. Иначе мы не знали бы о том, как выглядели они в тяжелый для них период каторги. И другие братья оставили и литературные воспоминания, и произведения, пусть немногочисленные, но которые говорят многое и об уме, и о мужестве, и о воле их авторов.
0: Из воспоминаний Михаила Бестужева. Около половины сентября 1827 года нас четверых, Баритинского, Горбачевского, меня и брата Николая, свели вместе, заковали в ножные железа и с фельдъегерем отправили в Сибирь. Мы прискакали в Тобольск в 12-й день, грязные, разбитые и едва не убитые на Суксунском спуске в Томской губернии. По прибытии нас поместили в острог, обширное каменное здание. Нас расковали, сводили в баню и доставили случай даже прочитать некоторые газеты. После претерпенных лишений это было истинное наслаждение. Но то наслаждение, которое их губернатор по своей доброте доставил нам с братом Николаем, я никогда не забуду. В вечеру, в последний день, перед нашим отправлением из Иркутска, он пришел к нам и объявил по секрету, что брата Александра привезли и что он дозволяет эту последнюю ночь провести вместе с ним. О, какая ночь! Мы увидели его вместе с Матвеем Ивановичем Муравьевым. Их везли из Шлиссельбурга, куда поместили временно до собрания полной партии. Брат описывал нам свою жизнь в крепости Фортславе. Им было не худо потому только, что там не было такого богоугодного заведения, вроде Алексеевского Равелина или Шлиссельбурга, почему они все могли быть вместе и делить горе вместе. О Шлиссельбурге он вспоминал с ужасом, проведши там только 2 дня, и когда мы ему рассказали все ужасы нашего положения, то он, перекрестившись, сказал: «Благодарю тебя, Создатель, что ты меня избавил от этого. Я бы со своим характером непременно сошел с ума». Перед рассветом мы простились. Прощальный поцелуй был последний в этом мире.
1: Да, больше им встретиться было не суждено. Александра Бестужева отправили в Якутск. Николай и Михаил были сосланы в Читу, а потом переведены в Петровский завод. В феврале 1829 года Александр Бестужев, во многом благодаря Грибоедову, добивается права на службу рядовым. И вот он на Кавказе, в войсках Паскевича, сперва в Тифлисе, потом в Дербенте, в гарнизонном батальоне. В 1834 году его перевели в действующую часть.
3: Александр Бестужев брату Павлу. Мы кончили экспедицию. И, заслышав чуму, держим 2-недельный карантин на Кубани. Скучна была война, но это испытание еще не сноснее. Холод, снег, слякоть, а мы в летнем платье и в летучих палатках, да к довершению благополучия почти без дров. Раз пяток в течение последних 2 месяцев были в горячих схватках, а жив. Не знаю, но сомневаюсь, чтобы остался здоров. Мне пишут, будто я переведен по инвалидам в 10-й Черноморский батальон в Кутаис. Это мало отрады. Мингрельские лихорадки свирепствуют там, а жаркий климат вообще для меня гибелен. Боже мой, когда я кончу это нищенское кочевание по чужбине, вдали от всех средств к занятиям? Об одном молю я, чтобы мне дали уголок, где бы я мог поставить свой посох, и, служа в статской службе, служил бы русской словесности пером.
1: В таких условиях, да еще будучи все время под надзором, Александр Бестужев писал свои повести, полные романтической возвышенности, благородства, необычайности. Мы включили в нашу передачу отрывок из повести «Мореход Никитин», которая впервые была опубликована в 1834 году в библиотеке для чтения за подписью «Александр Марлинский» и с пометой «Дагестан».
4: Никогда еще Савелий Никитич, это было его имя, не пускался в море с таким запасом веселости, как этот раз. Причину тому я знаю. Он в добрый час молвить, в худой помолчать, задумал жениться. Дочь его соседа, также архангельского мещанина, как и он сам, Катерина Петровна, прелестная, как все Катерины вместе, и миловидная, как ни одна из Катерин, до сердца приглянулась нашему плавателю. Одним словом, он, раскинув умом разумом, подвел итоги своих карманов, пригладил голову кваском и, благословясь, пошел сватать свою зазнобу к отцу ее. Старик-отец погладил его по голове, погладил себя по бороде и сказал: «Не в укор тебе будь помянуто, покойник батюшка твой сидел в лавочке, да выехал из ней на палочке. Благодаря мечманам проторговался, поплатился добром за свою простоту и пустил тебя круглым сиротою кататься, словно медный грош по белу свету. Не осуди, брат Савелий, имя твое я знаю, отчество знаю, а животов не знаю. Скажи мне, как на духу, есть ли на что у тебя хозяйством обзавестись, да себе на прожиток и детям на зубок придобыть?» Савелий вытащил бумажник и показал ему свои аттестаты. Выложил 1000 рублей чистоганом, да еще 1500 квитанций купленным товаром. Это для мещанина не безделица. «Притом я имею суднишко и кредит», — сказал он. «Прошлый год я выгодно продал в Соловках свои товары. Да если с тобой поладим, так жениной легкой руки в Спасово заговенье опять пущусь. Что ж, Мироныч, аль другие-то лучше меня? Позволь». «Ну, Савелий, руку. Только свадьбе быть после Спаса. Ты наперед съездишь в Соловки, да собьешь копейку на обзаводство, а то с молодой женой ростнем конца не будет. Не поберечь мне, Савелий, у меня слово с заклепом».
5: «Это очень хорошо», — сказал Савелий.
4: «Это очень плохо», — подумал Савелий. Савелий сидел, задумавшись на руле. Сердце его то вздувалось, как парус, то опадало, как волна. Чувство беспредельности завладевало им. Товарищи Савелия больше или менее погружены были в такое же безотчетное, немое созерцание и внимание природы к себе и себя к природе. «Дядя Яков, — сказал Савелий, — насвистни-ка погодку. Вишь, ветерок-то стих, перепал». Покорный общему суеверию моряков, дядя Яков принялся свистать, как свищут коням на водопой. И в самом деле Ветер порхнул, будто дожидался приглашения. Засвежел, скрипчал скоро. Зыбь раскатывалась рядами, гряды сшибались в крутые валы, и, наконец, море дало гул, подобный гулу, предшествующему вскипению воды в огромном котле. Солнце садилось в тучах. Весь запад кипел, будто кровью, верная примета непогоды. Когда ж горизонтальные лучи преломлялись в прозрачной синеве, в переливной зелени вала, он сквозил, как стекло, он вспыхивал, как туча молнии, и газ, и темнел, и обрушивался, подавленный другими. Ночь задвинула небо тяжкими тучами, и тучи всплескивались, как волны, и море забушевало, как небо. И вдруг разразился над ними удар грома. Огонь ливнем рухнул во все трещины лопнувшего свода небес, и в тот же миг надутый порывом вал ударил в корму. Карбас пил смерть. Миг был ужасный. Пловцам показалось, их окатил огненный водопад сверху и снизу. Они закрыли ослепленные глаза, чтобы не открывать их навеки. Один только Иван не бросал работы. Сквозь рев бури и валов слышалась звонкая песня его. «Из-за Волги кума в решете приплыла, веретенными гребла, юбкой парусила». И поверите ли, когда стих гул громового удара в душах пловцов, они расхохотались песни Ивана и смеялись долго, смеялись на перерыв, будто в припадке. Разгадайте теперь сердце человеческое. Оно, скорее всего, дает смех в минуты самой жестокой скорби и ужаса. Я это видел и испытал. Буря и сдохла с последним ударом своей ярости. Однозвучное плескание волн и утомление минувшей ночи клонили ко сну мореплавателей. Но сон и мечтания граждан Карбаса прерваны были страшно и внезапно. Саженях в 50 от них на ветре вспыхнула молния сквозь туман, и за громом выстрела ядро свистя пролетело через их голову. Все вскочили с мест. «Не гром ли?» — сказал, крестясь, Савелий. «Не звон ли глиняных соловецких колоколов?» — молвил лукаво Алексей.
6: «Я тебе задам такого благовесту с перезвоном, что у тебя до Касьянова дня душа будет звенеть!» — крикнул дядя Яков. «Никитич, лево на борт! Зевать нечего! Это англичане!»
4: Карбас кинулся по ветру, как утка, испуганная ружьем охотника. Но через минуту всякая вероятность избавления исчезла. Английский кутер, взрывая волны и пары, катился вслед бегущих. Жестяная их труба загремела: «Бот, сдайся!» Савелий очень хорошо знал, в чем дело. Он ясно видел, что англичанин мог пустить его ко дну ядрами или ударом водореза, но он был оглушен мыслью неволи и разорения. И когда же? В самом разгаре надежд, в самом цвету счастья, он пришел в ярость, вообразив, что все его достояние, все его потомство в фунтиках, в узелках, в тюках, в рогожках погребется в брюхе разбойничьего судна. Что вместо объятий Екатерины Петровны ожидает его леньки боцмана, вместо матушки Руси какой-нибудь блок-шиф, исправляющий должность тюрьмы. Ретевое вспыхнуло. Он схватил заржавелый дробовик и бац прямо в борт кутеру.
5: «Пали!» — раздалось на нем.
4: Пламя коронады брызнуло по головам русских, и цепное ядро срезало обе мачты. Павшие паруса накрыли Карбас, и прежде чем наши выбились из-под этой сети, шестеро вооруженных матросов вскочили в судно и перевязали их. Судьба свершилась. Савелий со всею своей командою военнопленный. Его карбас вместе с грузом – добыча английского капера, призванного в этом достопочтенном звании правительством и снабженного от него письменным видом и чугунными ядрами для законного грабежа врагов Великобритании. Ветер был свеж, но ровен. Кутер, склонясь на бок, шибко резал волны, и они рассыпались о грудь его серебряными колосьями. Трое вахтенных матросов храпели уже, прикорнув к сеткам. Остальные все спали в койках, в своей каюте внизу. И вдруг огневая мысль выстрелила в голове Савелия. Ему показалось, что кто-то крикнул на ухо: «Овладей Куттером!» Он толкнул дядю Якова. Тот проснулся. «Видишь ты, — сказал он шепотом и показал на спящих англичан. — Вижу, — ответил Яков, оглядевшись. — Хочешь ли ты свободы? — спросил Савелий. — Хочешь ли ты смерти? — спросил в свою очередь Яков. — Смерть — та же воля. Лучше умереть в шубе, чем голому жить. Лучше отдать свои кости Божьему морю, нежели таскать их по чужой земле. Со мной, что ли, дядя Яков? Не то я один наделаю проказ, а в кандалы не дамся. — Слушай, удалая голова, я не меньше тебя люблю, матушку Русь. Я тебя не выдам. Только подумай, где мы и сколько нас? Савелий указал ему на два люка, отверстия, ведущие под палубу, потом на ряды абордажных орудий, висящих по сеткам, и что-то пошептал ему на ухо: тихо-тихо. — С Богом! — произнес дядя Яков. С двумя остальными русаками нечего было советоваться. Им стоило только велеть, и они готовы в пыл и в омут. Савелий подобрался к борту, отцепил топор и прямо пошел к рулевому. Трое русских схватили одного спящего англичанина и перебросили его через борт в море. Но двое остальных англичан проснулись от шуму, схватились бороться, и только раненые уступили силе. Между тем смертный крик борьбы всполошил осьмерых матросов, спящих внизу. Но русские успели уже надвинуть на отверстие решетчатые крышки и закрепить их сверху болтами. Едва англичане осмеливались попытаться поднять кровлю своей западни, три заряженных мушкетона отпугивали их прочь. Люк в каюту капитана был также заколочен, прежде чем он отряс с ресниц своих сон, утроенный Мадерою. Кутер плыл к Руси. Вооруженная шлюпка встретила его на дороге, опросила, поздравила, и суматоха опасения превратилась в суматоху радости. Прежде чем снежный ком докатился до Архангельска, он вырос с гору. Все кумушки, накинув на плечи и панечки, бегали от ворот к воротам и рассказывали, что их роденька, тут все стали ему роднёю, Савелий Никитич напал на стопушечный английский корабль, рассыпался во все стороны, окружил его своим карбасом, вырвал руль собственными руками и давай тузить англичан направо и налево. Принуждены сдаться супостаты. Теперь он ведет его сюда, на показ. Все ахали, все спрашивали, все рассказывали чепуху, никто не знал правды. Громкое «Ура!» с набережной встретила приближающийся кутер. Шапки летели в воздух, чоботы в воду. В порыве народной гордости народ толкал друг друга локтями и коленями. Всякий продирался вперед, все хотели первые поглядеть на удалого земляка. Савелий чуть не рехнулся. Он бегал по палубе, обнимал своих сподвижников, стучался в двери капитана Турнипа. «Сдайся!» — кричал он. «Мы уж в Архангельске!» «Не сдамся, бородачу!» — отвечал тот. Когда причалили и бросили сходень,
6: Губернатор первый встретил Савелия, прижал к груди, назвал молодцом. Сердце закатилось у Савелия с радости, слезы брызнули из глаз его. «Ваше превосходительство», — ответил он, — «ваше превосходительство, я русский».
4: Капитан Турнип приважно сошел на берег, вручил губернатору свой кортик и отправился под прикрытием в город, напевая «Владей Британия морями». Все смеялись. Нужно ли досказывать? Савелий не поехал в Соловки. Он пошел в церковь со своей милой Екатериной Петровной. Это не выдумка. Савелий Никитин жив до сих пор, уважаем до сих пор. И если вы встретите в Архангельске бодрого человека лет 50 в русском кафтане с Георгиевским крестом на груди, поклонитесь ему. Это Савелий Никитин.
1: Ну вот вы познакомились с образцом прозы Бестужева-Марлинского. И в этой его повести, как и во многих других, основой является случай, небывалая ситуация. По-разному можно оценивать сегодня художественный уровень этих произведений. Но очевидно главное – романтическая и фантастическая проза Бестужева-Марлинского готовила появление раннего Гоголя. Зарисовками городского быта Бестужев предварял будущие физиологические очерки натуральной школы. Произведения Бестужева-Марлинского – своеобразный канун кавказца и героя нашего времени Лермонтова. Да и в поэзии Бестужева проглядывают мотивы будущего Лермонтова. Еще в поэме «Андрей князь Переяславский» появляются такие знакомые нам строки. «Пловец плывет на челноке, белеет парус одинокий». Лермонтовская интонация слышится и в стихотворении «К облаку». «Блести, лети на ветерке, подобно нашей доле, и я погибну вдалеке от родины и воли». А в «Вечере на бивуаке» Бестужев предварил некоторые мотивы горя от ума. Полковник Мечин в чем-то перекликается с Чацким. Можно найти и другие параллели, но это уже тема специального исследования. А мы вернемся к биографии писателя. Прочтем вот это письмо Александра Бестужева брату Павлу, с которым он делится своей радостью, своей любовью.
3: «С нею меня свел вовсе не романтический, а совершенно прозаический, но счастливый случай. Она простая девушка, дочь унтер-офицера Куринского полка. Ее отец, Василий Нестерцев, прошлой весной погиб в стычке с горцами, и она живет с матерью, Матрёной Лазаревной Нестерцевой. Представь себе, эту девушку зовут странно, ни Дуней, ни Парашей, ни Маврой, как обычно водится среди крестьян, а Ольгой. Здесь, в азиатском Дербенте, совсем нет европейских мастеровых, а мне захотелось сшить себе для дома несколько русских рубашек. Надоели солдатские кафтаны. А Ольга Нестерцева – прекрасная белошвейка. Она несколько раз уже приходила ко мне, и мы с ней подружились. Девушка чиста и невинна, как церковная ласточка». И невинна во всех смыслах. Она не искушена ни в светском притворстве и лжи, и ни в примерах литературы. И я не думаю ни в чем просвещать Ольгу, ни пересказывать ей правила хорошего тона, по юности честное зерцало, ни искушать произведениями европейской изящной словесности. Я также не скажу ей, что сам причастен к литературе, и не покажу ей ни одной своей прозаической строчки. Если она меня полюбит, то пусть любит не писателя, а человека. Обнимаю тебя. Твой оживающий Александр Дербент, 1832 год, июль».
1: Письмо это приводит Леонтий Раковский в своей повести о Марлинском, отрывок из которой, связанный с самым роковым, трагическим обстоятельством в отношениях Бестужева и Ольги Нестерцевой, включен в нашу передачу.
0: Вот и я, улыбчиво сказала она. Бестужев порывисто обнял ее и снова, как вчера, повторил. Ревнуешь? Люблю, одними губами ответила девушка. Они стояли, прижавшись друг к другу. Пустите, Александр Александрович, притворно сердито сказала Оля. Растрепали меня, еще разлюбите. Убежите к какой-либо офицерше. Она высвободилась из его рук, подошла к зеркалу, стоявшему на столике, и стала прихорашиваться. А Бестужев отошел к печке, потирая руки, и с удовольствием следил за такими округлыми движениями ее рук. Оля поправляла волосы, поворачивая голову то так, то эдак, а сама в то же время продолжала вполголоса петь понравившийся им обоим стих и со смешком бросилась на кровать. «Ай, да что тут у вас, Александр Александрович? Что такое лежит?» – удивленно говорила она, шаря в изголовье, и вынула из-под подушки пистолет. «Оля, он заряжен! Оленька, отдай!» – крикнул Бестужев, делая шаг к ней. Но Оля быстро спрятала руки за спину, как делают дети, когда не хотят отдавать игрушку, и отступила к кровати. И тут раздался выстрел. «Ох, спасите!» – крикнула Оля, падая на кровать. Дымящийся пистолет грохнулся на пол. Ошеломленный Бестужев кинулся к кровати. Он зацепился за столик, свеча упала и погасла. Обезумевший Бестужев схватил Олю, хотел приподнять, посадить девушку, но она как-то обмякла и падала на пол. Тогда он опустил девушку на постель и бросился из комнаты. В два прыжка взбежал по лестнице на второй этаж, распахнул дверь и с искаженным от ужаса лицом крикнул: «Огня! Спасите! Она ранила в себя! Огня!» Бледная Оля пришла в себя. Из ее глаз катились слезы. Она виновато смотрела на вконец удрученного, потерянного Бестужева и только твердила: «Я сама! Я виновата сама! Это от моей резвости, от моей глупости! Александр Александрович тут ни при чем».
1: Спасти ее не удалось. Бестужева в конце концов оправдали, но больше никто уже никогда не видал на лице его улыбки. У моря он соорудил памятник из дикого камня. Со стороны запада на обелиске была изображена роза без шипов, пронзенная зигзагом молнии. А под розою единственное слово – судьба. Через 25 лет Дербент посетил Александр Дюма, который был потрясен услышанной историей и который сочинил эпитафию. Она достигла 20 лет. Она любила и была прекрасна. Вечером погибла она, как роза от дуновения бури. О, могильная земля, не тяготи ее, она так мало взяла у тебя в жизни.
3: Александр Бестужев пережил свою любовь на 5 лет. Похоже, что он искал смерти и предчувствовал ее. Летом 1837 года он и составил свое духовное завещание, фрагмент которого прозвучал в начале нашей передачи. К этому времени Бестужев был убит в схватке при высадке десанта у мыса Адлер 7 июня 1837 года. Но, как утверждал один из сослуживцев его, тело его не нашли меж убитыми, а на одном из черкесов найдены были его пистолеты и кольцо, и поэтому сначала долго думали, что он взят в плен. Вообще, свидетельство об обстоятельствах его гибели очень разноречивы. По одной версии, он был ранен сначала пулей. Солдаты подхватили его, истекавшего кровью, повели к воде, но налетели горцы. По другой, никто не видел его раненым, не видел убитым. Яростно размахивая шашкой, он намного опередил своих и оказался в глубине вражеского отряда. Лесная чаща скрыла его.
1: И дальше началась легенда. самые разные, самые романтические предположения высказывали и современники, и кавказские сказители. И долго сухумские старожилы верили, что где-то высоко в аулах живет русский офицер по имени Искандер. Что этого красивого, образованного человека горцы почитают, но охраняют денно и ночно, чтобы он не ушел от них.
3: За полгода до этой трагической развязки Бестужев писал брату Павлу, узнав о гибели Пушкина. Какая тяжелая судьба всех современных поэтов. Его судьба оказалась не менее тяжелой. И сегодня мы обращаемся к его имени, его биографии, как к примеру мужества, благородства, высокого служения России, а к его произведениям, как к воплощению самых возвышенных устремлений и помыслов.
7: Начинаем передачу «Шарль Азнавур. Его песни и его жизнь». Передачу ведут авторы Михаил Долинский и Семен Чертог.

Идет человек по улице. Вечер. Горят желтые, как дыни, фонари. Людей много, но, в общем-то, никому ни до кого нет дела. А человек сегодня не весело. Просто так, без причины. Бывает же, нахлынет откуда-то грусть, и надо с ней справляться. Одному. Идет человек по улице и незаметно для себя самого начинает что-то напевать или насвистывать. Спросите его, и он даже не сразу скажет, как называется эта песенка и где он ее слышал. Да и так ли уж это важно. Главное ведь, что ты уже не один, вас двое, человек и песенка. И от этого все-таки легче. У французского ансамбля «Компаньон де ля шансон» есть такое рассуждение. Что такое песенка, поют они? Казалось бы, просто так, безделица. Но ее не изгнать из сердца. Попробуй понять, почему. Действительно, почему? Это не так просто объяснить, особенно если рассудочными методами анализа мы станем прикасаться к творчеству лирика. Шарль Азнавур, о котором мы и будем сегодня рассказывать, тончайший лирик. О нем можно бы сказать пушкинскими словами: «Певец любви, певец своей печали». Подробно излагать его песни занятие бесцельное. Обычные слова, обычный сюжет. Вот он поет, например, «Как грустно в Венеции». В прозе эту песню можно было бы уложить в одну фразу: «Как грустно в Венеции, когда умерла любовь». Но это не проза, это прежде всего поэзия, это музыка, это его неповторимый голос. И еще то самое волшебное чуть-чуть, которое никак не объяснишь словами, и что, вероятно, вы сами услышите в песне.

0: Незадолго до смерти замечательный французский поэт Жан Кокто писал: «В бурном мире песен Азнавур представляет трагедию и нежность с удивительной строгостью. У большинства шансонье бывает так, что или слова подчинены музыке, или наоборот. Азнавур же не пренебрегает ни тем, ни другим. Его способ самовыражения в пении удивляет совершенством стиля и умелостью подачи. Но главнее всего, пожалуй, что он поет больше сердцем, чем голосом. Это сказано удивительно точно, и любая из песен Азнавура может явиться подтверждением вывода Кокто. Ну, хотя бы «Изабель». Ее не нужно переводить. Это песня о любви, и музыка, интонации, сама ее атмосфера скажут тысячу раз больше, чем безликие фразы подстрочника.
1: Depuis longtemps mon cœur était à la retraite et ne pensait jamais devoir se réveiller. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris avant que d'y penser. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle. Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Comme on passe le doigt entre l'arbre et l'écorce, l'amour s'est infiltré, s'est glissé sous ma peau, avec tant d'insistance et avec tant de force que je n'ai plus depuis ni calme, ni repos. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Les heures près de toi fuient comme des secondes. Les journées loin de toi ressemblent à des années. Qui donne à mon amour un goût de fin du monde. Elle trouble mon corps autant que ma pensée. Ah Isabelle, ah, Isabelle, non, ah, Isabelle, non, arrête, Isabelle, Isabelle, ah, ah. Oh Isabelle, Isabelle, mon amour. Tu vis dans la lumière et moi dans les coins sombres.

те, кому выпало удовольствие видеть и слышать Азнавура во время его гастроли в Советском Союзе, помнят, насколько отлична его исполнительская манера от той, к которой мы привыкли, встречаясь с другими шансонье. Он очень сдержан в жесте, редко движется по эстраде, не прибегает почти никаким сценическим приемам. Я помню, что поначалу это несколько озадачило зал. Но довольно скоро публика незаметно для самой себя поддалась его своеобразному обаянию, прониклась той удивительной задушевностью, которую он вкладывает в каждую свою песню. Надо сказать, что голос Азнавура долгое время прямо противоречил общепринятым и публикой, и критикой эстетическим нормам. Он глуховат, иногда несколько резок, с хрипотцой. Акустический феномен, так не без иронии отзывались об Азнавуре, когда он еще не достиг признания. Он действительно феномен, и не в последнюю очередь именно благодаря своему неповторимому голосу, при описании которого вянут всякие сравнения. Да, впрочем, и нужно ли это описание? Лучше поставить пластинку на диск проигрывателя или включить магнитофон. Не правда ли, вы всегда узнаете Азнавура сразу? Узнали и сейчас, когда он поет свою знаменитую «Маму».

Да, сейчас его узнают сразу. Как герой одной из своих песен, Азнавур проделал мучительно трудный и очень долгий путь к успеху. Путь, который осветила ему великая Эдит Пиаф. Как когда-то Мистингет открыла дорогу Марису Шевалье, как он сам приветствовал и поддержал молодую Пиаф, так она вывела на французскую эстраду Шарля Азнавура. Итак, Вагинак Азнавурян, известный нам под именем Шарля Азнавура, родился и вырос в артистической семье. Его мать – комедийная актриса, отец – певец, сестра – тоже певица. Они эмигрировали во Францию еще до революции. Здесь я хочу чуть отвлечься от главной темы нашего рассказа. На радио получила из Парижа запись армянской народной песни в исполнении отца Шарля, Миши Азнавуряна и его сестры Аиды.

0: В Ереване живут сейчас бабушка и тетя Азнавура, народная артистка Армении Астхик Ярамян. Есть забавное интервью, взятое у нее радиожурналистом Чагаляном. Вот отрывок из него.
1: Я могу о Шарле говорить только о детстве его. Когда, значит, я была в Париже, ему было тогда 3 года. Он был очень живой, такой мягкий, такой хороший ребенок, что не то что мы, а все его любили. Ну вот когда, значит, я выступала в Париже, а он все время крутился и вертелся за кулисами и плакал, что я тоже хочу пойти с тетей вместе играть на сцене. Я ведь артист, я тоже хочу играть.
0: Словом, как утверждают биографы, он рос в атмосфере искусства, любви и бедности. 9-летним мальчишкой Шарль дебютировал в качестве плясуна, исполнив в одном из театров темпераментный кавказский танец. Потом его приглашали играть детей разных национальностей, негров, турков, евреев. Вероятно, потому что у него был дар подражания чужим языкам и умение говорить с любыми акцентами. В войну он бедствовал, торговал газетами, пытался работать в бродячих труппах, начал писать песенки, просто так, для развлечения. После встречи с композитором и певцом Пьером Рошем это стало его профессией. До 50-го года они выступали вместе, а потом Азнавур, следуя совету Пиаф, решил попробовать самостоятельно. К тому времени у него уже было несколько песен, исполнявшихся известными шансонье, но как серьезного певца в него еще никто не верил. Песня, которую вы сейчас услышите, «Я люблю Париж в мае», была написана и исполнена им примерно в это время. Но тогда многим не нравилось, как он сам ее поет. А теперь, включив ее снова в репертуар, Азнавур покоряет любые аудитории. Итак, «Я люблю Париж в мае, когда старый город молодеет на глазах».

0: После концерта Шарля в Москве за кулисы пришла пожилая женщина. Едва увидев, Азнавур бросился обнимать ее. Это была Мелине Манушьян, вдова героя парижского сопротивления Мисака Манушьяна, расстрелянного по приговору фашистского трибунала 21 февраля 1944 года на холме Мон-Валери. О Мисаке ходили легенды, каждая из которых была правдой. Он организовал дерзкое покушение на гитлеровского коменданта Парижа. На его личном счету были 150 убитых и 600 раненых фашистов. Его именем после войны назвали улицы в Ереване и Париже. Поэты посвящали ему стихи. Мелине Манушьян после войны переехала из Парижа в Ереван. Тогда, в войну, она тоже входила в группу сопротивления, возглавляемую ее мужем. После его ареста гестапо охотилось за ней. И полтора года Мелине скрывалась в семье своих старых друзей азнавурянов.
1: Вы n'avez réclamé la gloire ni les larmes. Ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans.

0: La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
1: Азнавур, как правило, не поет фильмы, в которых снимается. Мы знаем очень мало исключений. Но несколько лет назад артист снялся в сборнике киноновелл «Четыре истины». Режиссером его новеллы, которая называется «Два голубя», был знаменитый Рене Клер. На его слова Азнавур написал песню, которую вы сейчас и услышите.

0: Говорят, что профессия эстрадного певца – самая одинокая профессия на свете. Может быть, это и так. Трудно спорить с теми, кто сам поет с эстрады. И все-таки кажется, пусть даже это наша слушательская иллюзия, что там, на сцене, их всегда двое – певец и его песня.
1: Lorsque l'on tient

Я вспоминаю огромную эстраду зала имени Чайковского, луч прожектора, и в этом луче маленького печального человека, чьи песни тревожат, волнуют, мучают, но, и это совсем не парадокс, все равно приносят радость.

О Шарле Азнавуре вам рассказали журналисты Михаил Долинский и Семен Черток. Редакторы передачи Эльвира Хачикян и Карина Симонян. Режиссер Екатерина Тарханова.

0: Я готов примириться с неудачей любого своего произведения. Но если бы вы только знали, как я хочу, чтобы «Война и мир» увидела свет. Эти слова Прокофьева дают представление о том, как он относился к этой опере. Ни в одно из своих сочинений не вложил он столько сил и времени, ни к одному не возвращался с таким упорством, шлифуя и отделывая его буквально до конца дней. И, наконец, ни одно не любил так горячо и трепетно. Действительно, весь творческий путь композитора видится нам теперь как неуклонное восхождение к вершине, «Войне и миру», опере, которая стала для него тем же, чем для Чайковского была «Пиковая дама», для Бизе «Кармен» или «Отелло» для Верди. Но волею судеб, начиная с 1944 года, когда первоначальная версия оперы впервые была поставлена ансамблем Советской оперы Всероссийского театрального общества, театры и коллективы не прекращают единоборства с автором, не довольствуясь ни одним из двух подлинных авторских вариантов. Как известно, первый из них полный, рассчитанный на исполнение в два вечера, второй сокращенный, одновечерний. В нашем городе «Война и мир» дважды ставилась в Малом театре оперы и балета около 40 лет назад, и дирижировали тогда Самуил Самосуд и Эдуард Грикуров, а в театре имени Кирова ее поставил Юрий Тимирканов. И вот теперь, в юбилейный Прокофьевский год, коллектив этого театра во главе с Валерием Гергиевым вновь обратился к замечательному творению. На этот раз в содружестве с европейскими театрами «Ковент-Гарден» и «Опера Басти». Интересен, хотя в чем-то, возможно, и не бесспорен замысел постановщиков. Всяческих похвал достойно предельно честное, уважительное отношение Валерия Гергиева к авторскому тексту. Дорожа каждой нотой великого мастера, с любовью проводит он весь спектакль, а длится он около 5 часов. Режиссер-постановщик Грэм Вик и художник-постановщик Тимоти О'Брайен подчинили сценографическое решение раскрытию музыкальной драматургии Прокофьева. Легкие подвижные декоративные конструкции, не требующие времени на смену картин, сохраняют авторский принцип кинокадровой драматургии, строящейся по принципу киномонтажа. Такое решение у некоторой части публики, привыкшей к традиционным писанным декорациям, вызывает неприятие. Зато твердо можно сказать, что именно оно дает возможность целиком сосредоточиться на такой важной у Прокофьева психологической разработке характеров. Спектакль получился европейского уровня. Это и понятно, ибо постановщикам прекрасно известно, что именно проходит, а что нет в Европе. И ставился он в расчете на то, что его увидит зарубежный зритель. Кстати, как раз в эти дни начинаются гастроли нашего театра в Барселоне. В то время как Валерий Гергиев 21 и 23 июля будет в Мюнхене дирижировать 2 спектаклями, поставленного им там Бориса Годунова, за пульт оркестра Кировского театра встанет всемирно прославленный певец, он же дирижер, Пласидо Доминго. А позже концертным исполнением оратории Прокофьева «Иван Грозный» будет дирижировать Мстислав Ростропович. Но вернемся к премьере «Войны и мира». Вся оперная труппа, хор и оркестр трудились над ней с большим энтузиазмом, и результат не замедлил сказаться. Прекрасное впечатление оставили такие певцы, как Елена Прокина, Наташа Ростова, Александр Гергалов, князь Андрей, Светлана Волкова, Соня, Гигам Григорян, Пьер Безухов, Ольга Бородина, Елен, Юрий Марусин, Анатоль Курагин. Сейчас вы услышите сцену бала. Наташа Елена Прокина, Андрей Болконский, Александр Гергалов. Дирижирует Валерий Гергиев.
1: Als Männer.

Als Bedarf.

в то время как почти во всех наших концертных залах сезон уже закрылся, повышенный интерес вызвал клавирабенд, состоявшийся 15 июля на Герцена 45 в Ленинградском доме композиторов. Там выступила юная пианистка, студентка третьего курса Ленинградской консерватории Полина Фраткина. Возможно, кое-кому из наших слушателей это имя уже знакомо. Она была участницей нескольких радиопрограмм. Появление на концертной эстраде музыканта с ярко выраженным характером – всегда событие. И пусть не все еще в исполнительстве Полины Фраткиной безукоризненно, она подкупает именно своим характером, независимым индивидуальным прочтением музыки, непосредственностью и артистизмом.

Цикл Сезара Франка «Прелюдия, хорал и фуга», одно из последних творений французского романтика, является пробным камнем для каждого пианиста. Невозможно донести глубинную суть этого сочинения, не обладая настоящим темпераментом, чувством формы, умением мыслить в процессе игры. И то, что по линии Фраткиной удалось держать зал, а в подавляющем большинстве это были музыканты-профессионалы, держать его в напряжении от первой до последней ноты, говорит не только о незаурядной воле и даре воздействия, но и о большом духовном потенциале. Программа, выбранная пианисткой для своего первого сольного концерта, свидетельствует о ее музыкантской серьезности. Это были сочинения композиторов-романтиков от сонаты Франца Шуберта, мазурок и этюда Фредерика Шопена, до Сезара Франка и романтических страниц творчества Прокофьева. Яркое, по-юношески свежее, свободное от штампов образное мышление рельефно проявилось в сценах из балета «Ромео и Джульетта». Агрессивно-жесткое начало «Танца рыцарей», нежно-пастельные тона «Танца антильских девушек», едкий сарказм пьесы «Меркуцио» и, наконец, одухотворенность, чистая лирика сцены прощания в пьесе «Ромео и Джульетты перед разлукой». Все это было сыграно с большой гибкостью, по-театральному броско и выпукло.

Когда год назад ленинградский ансамбль старинной музыки «Про анима» с успехом выступил на фестивале в Соединенных Штатах Америки, участница ансамбля, певица Марина Филиппова, получила в подарок от зарубежных музыкантов огромное количество нот. А это для исполнителей подобного репертуара просто необыкновенная удача, потому что в нашей стране этих нот достать невозможно. А этим летом ансамбль «Про анима» был приглашен на гастроли в Италию. Это было второе выступление наших музыкантов в Триесте перед итальянскими слушателями. Как и в прошлый раз, их выступление было принято с большим энтузиазмом. Критика отмечала техническое совершенство, виртуозность и своеобразие трактовок советских исполнителей. Многое в этой новой программе было почерпнуто из полученных в подарок нот. Это были произведения итальянских авторов XVII века. Вернувшись домой, Марина Филиппова решила подготовить сольную программу, куда вошли неизвестные у нас в стране итальянские сочинения этой эпохи. Для концерта, который состоялся в театре Юсуповского дворца, были отобраны мадригалы и арии Монтеверди, Фрескобальди и Сигизмондо Дендия. Этого автора мы совершенно не знали. Но поскольку звучание старинной музыки очень своеобразно и непривычно современному слушателю, для большего разнообразия певица включила в программу также и сочинения романтиков. И во втором отделении она исполнила редко звучащий цикл Роберта Шумана «Пять стихотворений Марии Стюарт», а также незаслуженно забытые песни Шуберта и Брамса. Несмотря на большие сложности из-за переключения от одного стиля к другому, Марина Филиппова сумела петь как бы разными голосами, показав мастерство и тонкую музыкальность и понимание специфики всех стилей.

Перед самым закрытием сезона в Ленинградской филармонии в Большом зале 4 июля играла молодая органистка, японка Кайо Охара.

Кайо О'Хара, получив образование в Токийской консерватории, поехала затем на стажировку в Европу и окончила в Кёльне высшую музыкальную школу по классу известного музыканта Петера Ноймана. С ним она досконально изучила баховское наследие, а секреты французской органной музыки постигала под руководством Ги Бове. Что же касается старых итальянских мастеров, то их музыку ей помог освоить Луиджи Тельявини. Получив таким образом весьма солидное воспитание, молодая органистка принимала участие в нескольких международных конкурсах. Она лауреат Баховского конкурса в Лейпциге, международного конкурса в Йокогаме, победительница конкурса в Дании. Сейчас Кайо О'Хара служит органисткой в церкви Мартина Лютера в Кёльне и часто выступает с сольными концертами в разных городах Европы и у себя на родине в Японии. А в Советский Союз она приехала впервые. Органистка познакомила ленинградцев с целым рядом незнакомых, неисполняемых у нас произведений, в разной степени интересных по музыке, но бесспорно очень эффектных и выигрышных для исполнителя. Звучит фрагмент сонаты Риттера, немецкого композитора прошлого века.

0: Судьба книг Даниила Гранина поистине завидна. О них спорят, восхищаются его героями. Или, наоборот, отвергают их нравственный максимализм. Но главное, книги писателя никого и никогда не оставляют равнодушными. Это подтверждает и новая книга Гранина, которая называется «Выбор цели» и состоит из трех повестей. Это «Странная жизнь», «Однофамилец», «Выбор цели». Три героя предстают перед читателями. Все они ученые, всем им предстоит сделать нравственный выбор и при этом что-то утратить. Ведь, выбирая, теряешь. Что лучше? Как поступить? Открывает книгу повесть «Эта странная жизнь». Ее герой Александр Александрович Любящев, реально существовавший ученый, работавший на стыке биологии и математики. Чем привлек Гранина этот человек? Талантливостью, объемом сделанного. Но вот что говорит сам писатель.
1: Можно ли мерить человека целью, которую он себе поставил? Чем вообще оценивать прожитую жизнь? Пользой? Талант приносит пользы больше, чем заурядность, а гений больше, чем талант. Но чем же человек виноват, что у него нет таланта, выдающихся способностей? И в чем заслуга того талантливого? Да, гениальный ученый дает науке больше, чем средний. Но в гениальном ученом выражает себя скорее природа, чем он сам. Любящев не гений. Гений всегда заканчивающий. Ему приходится завершать то, над чем трудились умы предтеч. Любящев и интересен мне тем, что не гений. Потому что гений разбору недоступен. Вникать в него, слава богу, бесполезно. Гений пригоден для восхищения. Любящев же манил за собой тем секретом, каким удалось ему осуществить себя.
0: Итак, не вкладом в науку. Точнее, не только вкладом в науку привлек писателя Любящев. Гранин открывает читателю новый тип человека, вступившего в особые отношения со временем и поэтому сумевшего стать поистине гармонической личностью. Каждая минута жизни Любящего учтена и зафиксирована в дневниках. Он вел их с 1916 по 1972 год, то есть почти всю жизнь, которую Гранин назвал «странной». Ведь автору повести еще предстояло ответить на вопрос, зачем его герою эти дневники, такая система учета времени.
1: Он считал, что его книги ведут учет времени. Как бы бухгалтерские книги, где он по своей системе ведет учет израсходованного времени. Я обратил внимание, что в конце каждого месяца подводились итоги, строились какие-то диаграммы, составлялись таблицы. В конце года опять, уже на основании месячных отчетов, составлялся годовой отчет, сводные таблицы. Диаграммы на клетчатой бумаге штриховались карандашиком то так, то этак, и сбоку какие-то циферки, что-то складывалось, умножалось. Что все это означало? Спросить было некого. Любящев в механику своего учета никого не посвящал. Не засекречивал, отнюдь, видимо, считал подробности делом подсобным. Было известно, что годовые отчеты он рассылал друзьям, но там были итоги, результаты. На первый взгляд систему учета можно было принять за хронометраж прошедшего дня. Вечером перед сном человек садится, подсчитывает, на что и сколько времени он потратил, и выводит итог – время, израсходованное на основную работу. Его система не была сметой расчетливого плановика, скорее ее можно было сравнить с потребностью исповедаться перед временем. Чувство благоговения перед жизнью у любящего имело свой оттенок – благоговение перед временем. Система его была одухотворена чувством ответственности перед временем, куда входило и понятие человека, и всего народа, и истории. Итак, он много сделал, поскольку следовал своей системе, поскольку никогда не считал полчаса малым временем. Его мозг можно назвать великолепно организованной машиной для производства идей, теории, критики. Машина, умеющая творить и ставить проблемы, неукоснительно действующая в любых условиях, четко запрограммированная на важнейшую биологическую проблему и безупречно проработавшая с 1916 года, то есть 56 лет подряд. Нет, сам он, как уже выяснилось, не был роботом, отнюдь. Он страдал и грустил, и совершал безрассудные поступки, причинял себе неприятности, так что во всем остальном он был подвержен обычным человеческим страданиям.
0: Гранин постепенно открывает читателю своего героя, успевшего за одну свою жизнь так много, что впору многим жизням. Писатель из массы дневников и писем любящего приводит в повести те, что наиболее ярко раскрывают его характер, своеобразие и неповторимость его личности, его жизни. Изучив дневники своего героя, Гранин приходит к выводу, что система не сушила любящего. Она позволила ему наиболее полно наслаждаться и музыкой, и живописью, и словом, не только знать, но духовно осваивать сокровища культуры. Вот как говорит писатель о людях, подобных любящему.
1: Уровень культуры этих людей по своему размаху, глубине сродни итальянцам времен Возрождения, французским энциклопедистам. Ученый тогда выступал как мыслитель. Ученый умел соблюдать гармонию между своей наукой и общей культурой. Наука и мышление шли рука об руку. Нынче это содружество нарушилось. Современный ученый считает необходимым знать. Подсознательно он чувствует опасность специализации и хочет восстановить равновесие за счет привычного ему метода – знать. Ему кажется, что культуру можно знать. Он следит за новинками, читает книги, смотрит картины, слушает музыку. Внешне он как бы повторяет все необходимые движения и действия. Но без духовного освоения. Духовную, нравственную сторону искусства он не переживает. Осмысление не происходит. Он в курсе, он осведомлен, информирован, он сведущ, но все это почти не переходит в культуру. «А наше дело заниматься конкретными вещами», — говорил мой технарь. Он был упоен могуществом своей электроники, своими сверхкрохотными лампами, их чудодейственными характеристиками, которые обещали дать человечеству еще большие удельные мощности. Размышления на общие темы не обязательно. Не входят в наши обязанности, да и кому это нужно? А впрочем, он погрустнел. Хорошо бы было обо всем этом подумать. Но когда? Не знаю, как это им удавалось. Конечно, если есть условия, если сидеть в кабинете...
0: Как же достиг любящих такого предельного осуществления своих возможностей?
1: Меня поражала у любящего смелость, с какой он обращался с плотью времени. Он умел ее осязать. Он научился обращаться с пульсирующим, ускользающим теперь. Он не боялся измерять тающий остаток жизни в днях и часах. Осторожно он растягивал время, сжимал его, стараясь не уронить, не потерять ни крошки. Он обращался с ним почтительно, как с хлебом насущным. Ему и в голову не могло прийти убивать время. Любое время было для него благом. Оно было временем творения, временем познания, временем наслаждения жизнью. Он испытывал благоговение перед временем. Оказалось, что жизнь вовсе не так коротка, как это считается. Дело тут не в возрасте и не в насыщенности трудом. Урок любящего состоял в том, что можно жить каждой минутой часа и каждым часом дня с постоянным напором отдачи. Жизнь – долгая-предолгая штука. В ней можно наработаться всласть и успеть многое прочитать, изучить языки, путешествовать, наслушаться музыки, воспитать детей, жить в деревне и жить в городе, вырастить сад, выучить молодых.
0: Жизнь спешит, если мы сами медлим. Жизнь спешит, если мы сами медлим. Любящев не медлил. Потому успел так много, потому и был счастлив. И тут вспоминается другой ученый, уже вымышленный, герой повести «Однофамилец» профессор Лаптев. И, вслушиваясь в его внутренний монолог, мы понимаем, что он своеобразный антипод любящего.
2: Ему приятно было перебирать свое прошлое. Теперь, когда он почти не работал и голова была свободна, он перестал торопиться и мог, наконец, осмотреть прожитую жизнь. В этом была сладость доставшихся ему последков. Чем же была его долгая, такая занятая, такая работающая жизнь? Был ли в ней смысл, помимо его постоянного труда, ради которого он не считался ни с чем, ни с семьей, ни со здоровьем? Казалось, что должно было быть что-то еще, но что именно, он понять не сумел. Теперь, когда он перестал заниматься математикой, он увидел, что ум его, которым он гордился, уродливо однобок, а душа пуста. Он даже чувствовал себя глуповатым. Прежнее его высокомерие к историкам, особенно к философам, стало стыдным. Он не представлял, как трудно размышлять о своей собственной жизни, о так называемой душе. Была ли она у него? Что с ней? Не усохла ли за ненадобностью? Господи, как заросло все внутри! Он услышал далекий юношеский голосок, но и во сне душе покоя нет, ей снится явь тревожная, земная, и собственный сквозь сон я слышу бред, дневную жизнь с трудом припоминая. Чьи-то стихи из его молодости, когда он знал наизусть множество стихов, глотал каждый новый сборник, следил за поэзией. Сегодня кумиром был Ходосевич, завтра Василий Каменский, Маяковский, а стал известным математиком. И в голову не приходило сесть читать книгу стихов. Если по душе, то Кузьмину должно было посочувствовать. Так нет, прежде всего подумалось, лазаревский кадр. В этом и вред Лазарева.
0: Лаптев, Кузьмин, Лазарев. Три имени, тесно переплетенные в повести. Действие ее происходит в течение нескольких часов, но вмещает в себя и всю жизнь героев, и судьбу целого поколения. Сюжет ее сводится к следующему. Уже немолодой инженер-энергетик, работающий в монтажном тресте Кузьмин, случайно попадает на Международный конгресс математиков. Очутившись на заседании одной из секций, он с изумлением слышит, что докладчик ссылается на формулу, открытую им еще в студенческие годы, теперь расцениваемую как большой вклад в науку. 20 лет назад профессор Лаптев едко высмеял его только потому, что он ученик Лазарева, с которым непримиримо враждовал. Тогда и повернулась жизнь Кузьмина. Он оставил математику, пошел на производство, стал заниматься необходимым, но далеким от науки делом. И вот сейчас слава вновь поманила его. Стоит сделать небольшой шаг, признаться, что это он, тот самый Кузьмин, и судьба круто повернется. Вместо надоевших наконечников, нехватки кабеля, ругани с монтажниками, присуждения докторской степени, конгрессы, слава, успех, нужно лишь решиться, сделать выбор. Сделать тот шаг, на который толкают его Аля, дочка Лазарева, женщина, любившая его, и покорный ей во всем муж Корольков, с которым Кузьмин учился когда-то в институте.
2: От нее исходил призыв к действию. Она заряжала электричеством, хотелось мчаться, одолевать, что-то совершать, трудное и немедленное. В ее присутствии все становилось достижимо. Всесоюзное радио и завтрашнее выступление на пленарном заседании, и заморские страны, вся та жизнь, которую Кузьмин утерял вместе с Алей, эта жизнь распахнулась перед ним. Он мог не хуже этого сочного, бодрого Королькова выступать перед всей страной, налаживать контакты, летать на международных авиалиниях. Знаменитые знакомые, звонкой славой и, разумеется, Аля, которая знала все, что нужно делать, которая любила его и была обязательной частью этой его возможной жизни. А кроме того, тишина, большой стол и чистая бумага. Вот что виделось в том варианте прежде всего. Покой одиночества, высокая спинка такого же кресла, такой же камин. Давно все кончилось насчет жажды беспокойной жизни. Чего ему не хватало в эти годы? Размеренности, покоя, возможности сосредоточиться. Ничего нет отвратительней постоянно изматывающей суеты, тревог, авралов, того, что преподносит как романтику будней, а на самом деле безобразие, с которым он воюет. Сидеть и думать. Да чего же это, наверное, приятно. Он смутно помнил то острое наслаждение, что охватило его в зале публички, когда вдруг появился результат. Еще вывод не клеился, а результат уже чувствовался гладкий, крепкий, безупречно красивый, единственной формы, как желудь. Сидеть и думать. Столько накопилось. Например, Алене Самойлове, верный друг его, за которым он ходил до последнего дня, нянчил беспомощного паралитика, пострадавшего при аварии на Балаховской плотине. Похоронил Лёню из кладбища, в машину и на линию, некогда, погоревать было. Вот уже год прошел, до сих пор времени не найти поскорбеть о Лёне, осмыслить смерть его. Сидеть и думать. Он смотрел на Алю, на Королькова, стараясь через них увидеть себя в той сказочной райской жизни, от которой отделяло его совсем немного. Он мог разглядеть все подробности. Сидеть и думать, работать головой, чтобы все там ворочалось и скрипело, совершать безумные допущения, формулировать по-новому, бесстрашно замахиваться и пытать все это, испытывать без снисхождения, без пощады.
0: Что же все-таки заставляет Кузьмина отказаться от такой жизни? Что заставляет его остаться всего лишь тезкой, однофамильцем того молодого, подающего надежды Кузьмина? Кузьмин достаточно глубоко заглянул в себя в этот день, так и этак прокрутил варианты своей судьбы. Позволено ли забросить свой талант? Ведь в свое время он не отстаивал свое открытие. Не принял вызова. Войны не объявил, крест не взвалил, бросил работу и уехал. А ведь талант – это не только священный дар богов, Это еще и нравственное понятие. Это борьба за убеждение, за правоту дела. Оглядываясь назад, Кузьмин еще раз убеждается в правоте своей жизни. Ему не надо даром брать эту случайно подвернувшуюся судьбу. Для этого он слишком горд, самолюбив. Его талант нашел иное и не случайное притворение. И он поистине счастлив тем, что у него есть, счастлив той работой, которая приносит столько неприятностей, но и столько радости, настоящего человеческого удовлетворения.
2: Это было как толчок. Они услышали его, хотя ничего не произошло. Они сперва почувствовали включенное напряжение, а потом уловили легкое гудение. Но это зазвучало для них так, словно запели трубы над этими безлюдными мерзлыми сопками. Праздничный оркестр шагал по дикому этому небу. Гремели барабаны, играли фаготы, тромбоны. Шел ток. Ток идет. Где-то далеко, на побережье, в домах щелкали выключатели. Сотни, тысячи маленьких выключателей. Загорались лампочки, вода поднималась в квартиры, вспыхивали телевизоры. Дети смеялись, прыгали, взрослые гасили свечи, коптилки. Но ничего этого на сопке не было видно. И даже никто и не пытался представить, вообразить всю эту картину. А был только оркестр наверху. В темном холодном небе в проводах играли трубы. И чувство такого полного счастья и оправдания жизни, что даже спустя годы, когда вспоминаешь, теплеет в груди. Совсем немного таких минут набирается в биографии любого человека. Зато и хранишь их, как говорится, на черный день. Если бы можно было как-то объяснить Але чувство это, то, может быть, она и не сочла бы его решение таким нелепым. Но вся беда в том, что словами этого не передашь. Такое пережить надо.
0: Многие наши радиослушатели, вероятно, уже успели посмотреть фильм «Выбор цели». Фильм о том, как создавалась атомная бомба у нас в Советском Союзе, в Соединенных Штатах Америки и фашистской Германии. Читая киноповесть, по которой был поставлен фильм, зримо ощущаешь авторскую задачу показать не только технологию появления открытия, сколько нравственную атмосферу, сопутствовавшую ему.
3: Изотов вслушивается в перестук колес и вдруг начинает читать Блока. Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели. Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. Потом спрашивает: помните эти стихи, Игорь Васильевич? Вот мы с вами в желтых или синих едем. А куда едем? От кого? Лично я еду от своего фронтового дружка Васи Фролова. Тороплюсь, некогда мне. Не до него, что мне судьба Васи Фролова, с которым вместе в танке. Я ведь судьбы человечества решаю, бомбу делаю. Это важнее, это высшая цель, оправдание жизни. А если не оправдание? Не хочу. Чего не хочешь? Обдумывая ход, интересуется Курчатов. Ну, сделаем мы бомбу, сделаем. А потом нас спросят, а что, кроме бомбы, дает людям ваша наука? Или мы так и останемся, люди, которые сделали бомбу? Вот чего не хочу я. Курчатова раздражают излияния Изотова, но он сдерживает себя, пытается притушить спор, свести на шутку. А знаешь, мы ведь еще не сделали. Сделаем, не беспокойтесь, сделаем, ничем не хуже оппенгеймеров и прочих таких же. Вот тут Курчатова зацепляет. Да нет, не такие же, не желаю быть таким же. А, Конечно, мы вынуждены делать это, нас оправдывает, обрадовался Изотов. Мы имеем право не терзаться сомнениями, ни о чем не думать. Лучше ни о чем лишнем не думать. Беречь рабочее настроение. Нам нельзя отвлекаться. Нильсбор тот пусть мучается. Ему положено. Буржуазный специалист, прослойка. Наконец-то ему есть на кого взвалить свои сомнения. Курчатов силен, он выдержит. Изотов не замечает, как жестока его откровенность. Это жестокость любви, она безжалостна. «Скажи, пожалуйста, в чем ты можешь упрекнуть себя?» – говорит Курчатов. «Вот я тебя могу упрекнуть. Дело не сделали, а ты уже в сторону глядишь. Тебя на ускорители тянет, мирное использование. Между прочим, тебя не для этого с фронта отзывали. Небось, когда с фронта писал, надо работать над бомбой, тебе все ясно было. А теперь что же? А теперь не война, Игорь Васильевич. Можно думать о другом. Ведь я же совсем думать перестал. Кто я? Машина для производства опытов. А какие у машины угрызения? Ей чем меньше угрызений, тем лучше. Считаешь, если мы бомбы не сбрасывали, значит, мы чистенькие. Я себе тоже так доказывал. Но совесть – понятие неотносительное. Или она есть, или ее нет. Курчатов в гневе сгребает шахматы с доски, с грохотом укладывает их. Невозможно в этом тесном купе ему разрядиться в движении. Иди-ка ты со своими угрызениями, знаешь куда? Думать стал. Вот и думай. Какое мы имеем право ехать в комфорте? За счет кого это все? И ковыряешься в душе своей. За чей счет? Ты мне все это говоришь почему? Потому что знаешь, что я себе такого позволить не могу. Я сомневаться не имею права, да. Знаю, найдутся люди, которые будут считать, что мы, этот Оппенгеймер, одним миром мазаны, осудят нас. Я это не беру в расчет. И даже тех не беру в расчет, кто еще через годы поймет всю разницу между американцами и нами. Мне себя не жалко. Каким я буду выглядеть? Да плевать мне на то, как меня будут расценивать в будущем. Я делаю дело не в расчете на место в истории. Мне важен суд моих соотечественников, моего народа. А в будущем, если будущее будет и будут жить в нем потомки наши, самое главное, что они будут жить. Что хочешь мне говори, а я буду думать только одно – успеть, успеть, мы успеть должны! Кричит он, и огромное ручище его трясет Изотова. Вот вся моя нравственность.
0: Новая книга Даниила Александровича Гранина производит удивительно цельное впечатление, хотя и вмещает в себя три, казалось бы, совсем различные повести. Различные по времени действия, по выбору героев, обстоятельств, в которых они живут и работают. Однако эти повести объединены общей темой, излюбленной в творчестве писателя – наука и нравственность.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний вечер мы проведем вместе с театром Юрия Томашевского «Приют комедианта». Думаю, тем, кому это сообщество актеров хорошо знакомо, будет приятно встретиться с ними у нас на радио, вспомнить любимые спектакли прошлых лет и познакомиться с премьерами. Ну, а для тех, кому этот небольшой театр, что разместился в одном из отреставрированных подвалов дома номер 16 по Малой Морской улице, пока не слишком известен, надеюсь, сегодняшняя передача станет началом долгой дружбы. В такой моей надежде нет ничего безосновательного. Дело в том, что приют комедианта обладает какой-то странной, кажется, почти объективно существующей способностью привораживать к себе. Стоит вам оказаться там хотя бы один раз, на спектакле, на репетиции или просто по делу, вы уже не сможете избавиться от желания прийти в театр вновь. Может быть, там действительно концентрируется какая-то особая духовная энергия. Может быть, что-то есть под землей или в воздухе, но тянет. Вспоминая известное утверждение Станиславского, можно сколько угодно спорить о том, с чего начинается театр. Приют комедианта начинается с Юрия Томашевского. И, быть может, секрет притягательности театра в его личности? Им этот театр придуман, им создан. Его актерские и режиссерские работы составляют основной репертуар.

0: Этой грусти теперь не рассыпать звонким смехом далеких лет. Отцвела моя белая липа, отзвенел соловьиный рассвет. Для меня тогда все было ново, много в сердце теснилось чувств, а теперь даже нежное слово горьким плодом срывается с уст. И знакомый взору просторы уж не так под луной хороши. Буераки, пеньки, косогоры, опечалилась русская ширь. Нездоровая, хилая, низкая, водянистая серая гладь. Это все мне родное и близкое, отчего так легко зарыдать. Покосившиеся избенки, плач овцы, а вдали на ветру машет тощим хвостом лошаденка, заглядевшись в неласковый пруд. Это все, что зовем мы родиной, это все, от чего на ней пьют и плачут в одно с непогодиной, дожидаясь улыбчивых дней. Потому никому не рассыпать эту грусть смехом ранних лет. Отцвела моя белая липа, отзвенел соловьиный рассвет.
1: Юрий, когда-то давно, когда Немирович, Данченко и Станиславский придумывали свой театр, перед его открытием они сформировали определенный манифест, в который заложили основные принципы, по которым должен был строиться театр. Когда 8 лет назад вы решали открыть свой театр, такие принципы вами сформулированы были?
0: Да, безусловно. Это первое возрождение нашей русской культуры. И чтобы глаза не разбегались, я ограничился для начала Серебряным веком. Появились первые спектакли «Блистательный Санкт-Петербург», затем по произведениям Аверченко, Тэфи и так далее до нашего времени. Как? Уже когда 8-й сезон, то идут пьесы современных авторов Разумовской. Сейчас мы репетируем пьесу Игоря Шприца.
1: Еще, конечно, рано подводить итоги, но вот, оглядываясь на эти 8 лет, что-то из того, что задумывалось, удалось осуществить?
0: Ну, так трудно сказать. Когда я затевал театр, то я ориентировался на такую публику интеллигентную, лет 50-60, поскольку такой материал был неизвестный. И публика ходила такая, элитная. За 3-4 года демократии каждый год у меня менялся контингент. И вот спустя 4 года у меня сейчас снова полные залы, чем я горжусь. И зал заполняет молодежь. На те же самые спектакли спрос у молодежи. И меня это очень радует, потому что как раз самая основная моя надежда была на молодежь. А она у нас есть. Будущая интеллигенция, и, соответственно, значит, цель моя осуществима, я надеюсь. Обычно театр начинает с того, что ставят спектакли, чтобы заработать деньги. Сказки какие-нибудь, водевили. Я изначально взял вот эту позицию возрождения лучших традиций поэзии и литературы и не изменял этим принципам. Поэтому я и выжил.
1: Как возникает идея появления спектакля? Толчок от чего происходит?
0: Это долгий разговор, потому что таких спектаклей, которые неожиданно появляются, очень мало. Например, у меня блок, который еще не выпущен. Ну, лет 15 я его вынашиваю. «Рубцов», который я буду выпускать в этом году, лет тоже 15.
1: А вот спектакль Игоря Волкова «Исповедь русского брюзги» по Достоевскому, как возникал он?
0: Изначально Игорь, можно сказать, что очень много пишет сам инсценировок. И вот одна из этих инсценировок, «Исповедь русского брюзги», была задумана им серьезное произведение, такой коллаж по произведениям Федора Михайловича. Я посмотрел, там было много вокальных партий, пантомимы. Все это убрал, и мы решили сделать такой спектакль, наглый спектакль для критики. Мы специально вставили туда музыку Вивальди, Моцарта. Ну, совершенно, то есть, вот то, что туда, ну, никаким образом не вписывается. Я выхожу перед началом спектакля и говорю, что спектакль специально поставлен для вас, театроведов. Вы обязательно найдете в этом глубину. Мы откровенно говорим, что мы над вами стебаемся. Ну, скажем так. Но самое интересное, что после этого подходят театроведы и говорят, ну, ладно, скромничать, очень здорово, да, вот это тонко. И так становится обидно за них и за себя тоже. Но тут, конечно, другое дело, поскольку Волков сам по себе актер блистательный, у него есть чувство юмора, это самое главное, и, конечно, хочешь не хочешь, будешь реагировать.
2: Вот укоряют меня. Зачем я ничего не делаю? Зачем не закончу свой гениальный труд? Вы, говорят, должны стоять примером и укоризной. Но между нами-то говоря, что же и делать человеку, которому предназначено стоять укоризной, как не лежать? Зачем у меня нечистое белье? Да знаете ли вы, что есть люди, которым чистое белье даже неприлично? Отчего рубаха нечистая? Да в поту живу, оттого и нечистая. Не каждый день переменять. С чистоты не воскреснешь, с погони не треснешь. Мое блаженство беспорядок, мое наслаждение ссор. Вот пусть за женатыми их жены и ухаживают. А я вам по правде скажу, не люблю бабья. Только слава, что человек-то. А по совести один только срам. Да и спасение души вредит. Нет, брак отнимет у меня энергию, мужество в служении делу. Пойдут дети, еще, пожалуй, не мои. Ну, то есть, разумеется, не мои. Мудрый не боится заглянуть в лицо истине. У меня, между нами говоря, племянница капитальная дура. С измальства на Купидоне помешана. Вот и довел Купидон до последней точки. Убежала с офицером. Бросит он ее. Бросит. А то как же. Небось, таскать с собой станет такое сокровище. А берет ее, посадит под куст. И был таков. А она сидит под кустом, да нюхает цветочки. Да, жребий русской женщины ужасен. Из этого теперь делают университетский вопрос. И даже было заседание Государственного совета. В России кто коня на скаку остановит и в горящую избу войдет, тот не мужчина. Ну ладно, не будем об этом. Есть вещи, о которых не только нельзя умно говорить, но о которых и начинать-то говорить не умно. А знаете ли вы, что я пишу мое завещание, и что я уже написал его? Отечеству, человечеству и студентам. Я прочитал в газете биографию об одном американце, который оставил все свое огромное состояние на положительные науки, свой скелет в академию, а свою кожу на барабан. С тем, чтобы на нем денно и ночно выбивать национальный американский гимн. Увы, Россия есть игра природы, но не ума. Попробую я завещать мою кожу. Сочтут за либерализм. Запретят мою кожу. И потому ограничился одними студентами. Решил завещать свой скелет в академию, но с тем, однако, чтобы на лбу его был на веки веков наклеен ярлык «Неусмиренный правдолюбец». Я за правду всю жизнь страдал. В то время, когда все брали взятки, да и берут теперь, я свое жалование на развитие драматического искусства да на погорелых жителей Казани пожертвовал. Пробовал честно жить, пробовал. Видно, теперь надо попробовать иначе.

0: Смотрите программу «Театральные вечера на итальянской». В нашей студии руководитель театра «Приют комедианта» Юрий Томашевский. Вот такой вот у меня вопрос. Как удается театру выпускать по 6 премьер в год?
1: Ну, вы смеетесь. По 6 это минимум. Ну, репетиции начинаются с 10 утра до 4 утра. Спектакль. После спектакля опять репетиция. В 9 вечера, в 10, в 11, до 4, до утра. Каждый день.
0: Скажите, а в театре есть постоянная труппа?
1: Да. Постоянная труппа – это 11 человек. Олег Мельник, Наталья Иноземцева, Наталья Андреева, Мария Воронина, Олег Соколов, Андрей Дежонов, Ольга Новикова. Кого-то я могу и не назвать, поскольку у нас актеры работают многие в других театрах, но они постоянно работают в спектаклях. Такие актеры, как Зинаида Максимовна Шарко, она из спектакля в спектакль играет, я считаю, что она как постоянный. Николай Смирнов, который работает в Большом драматическом театре, и Алексей Фалилеев, они тоже из спектакля в спектакль у меня работают. А так постоянная труппа – один человек.
0: Чего больше в репертуаре театра? Моноспектаклей или полнометражных спектаклей с многими действующими лицами?
1: Конечно, пока больше моноспектаклей, поскольку я поставил задачу перед каждым актером, чтобы он сделал самостоятельную работу. Вот. И большая часть сейчас вышла моноспектаклей, но на выпуске гораздо больше таких населенных спектаклей. Это и «Воительница», это «Контракт» Мрожика, где Михаил Константинович Девяткин играет, и другие пьесы.
0: Вот работа Ольги Новиковой по ТЭФИ – это самостоятельная работа?
1: Да, это самостоятельная работа ее. Она человек такой неугомонный, она не может находиться в простое, поэтому если бы даже не было других актеров, то 13 спектаклей все равно было бы на выпуске. 13 она бы подготовила.

каждый день через мост Аничков поперек реки Фонтанки шагом медленным проходит дева, служащая в банке. Каждый день на том же месте, на углу у лавки книжной, чей-то взор она встречает, взор горящий и недвижный. Деве томно, деве странно, деве сладостно сугубо, снится ей его фигура и гороховая шуба. А весной, когда пробилась в скверах зелень первой травки, дева вдруг остановилась на углу книжной лавки. «Кто ты?» — молвила. «Откройся! Хочешь, я запламенею, и мы вместе по закону предадимся Гименею?» Отвечал он: «Да не досуг мне. Я агент, служу в охранке и поставлен от начальства, чтоб дежурить на Фонтанке».

0: я была царица, я на пышном ложе лежала. Две девы, две черные жрицы колыхали над ним опахало. Приходил ты, мой царь и любовник, в истоме темных желаний. На груди моей алый шиповник зацветал от твоих лобзаний. Ни одна из жриц не смотрела на ласки твои, но я знала, что трепещет их черное тело, что дрожат в руках опахало. Когда я была царица, я тебя целовала тоже. Для того, чтоб бледнели лица тех двух, что стояли у ложа.
1: То есть вы своим актерам ничего не навязываете. Вот, предположим, Олег Мельник решил, что он будет делать спектакль по Вийону, и сделал его. Или все-таки какая-то это совместная инициатива?
2: Безусловно. В первую очередь я говорю, делайте то, что вы хотите, то, что вам нравится, и то, что вы никогда бы не сыграли в другом театре. Они делают на определенный период, показывают мне либо отрывок, либо акт, стать в готовности. Я смотрю и говорю, это да. Тогда мы выделяем деньги на костюмы, на декорации, там режиссера подключаем. Если сами могут, то могут сами. Если нужен режиссер, то даем режиссера. Но в принципе наш театр создавался как бы для актеров, чтобы они приходили и реализовывались, имели ту возможность, которую не имеют они в других театрах.
3: Приютским детям Бог пошлет. А я хочу утешить голь заблудших с измальства сирот. Я преподам урок вам, коль ваш разум не совсем угас. Он прост, но выслушать изволь. Я говорю в последний раз. Вынимай, ткачиха Гиометта, хороший я даю совет. И ты, колбасница Перетта, пока тебе немного лет, цени веселый звон монет. Лови гостей без промедления, пройдут года, увянет цвет. Монете стертой нет хождения. Франтиха, шляпница! Жанетта, любым мужчинам шли привет. И Бланш, башмачнице про это напомни, вам зевать не след. Не в красоте залог побед, лишь скучный в пренебрежении.

0: как мог избежать судьбы печальной, советуют обычно так. Любовь не шляется в кабак, и не ходи за ней туда. Вернешься пьян, избит и наг. Не знают девки там стыда, с любым ложатся спать за грош. Но ласкам этим грош цена. Приди, когда в кармане вошь. Захлопну двери, как одна. За деньги каждая верна. Ну, а в том ни проку нет, ни чести. Когда любовь тебе нужна, ищи ее в пристойном месте. Совет хорош, да толку чуть. Кабак не церковь, да всем известно. По-моему, не в этом суть, а вот другое интересно. Ругают женщины повсеместно, однако в них ли корень зла? Ведь каждая когда-то честной и чистой девушкой была. Да, были все они честны, и честными не зря их звали до первой памятной весны. Коль правду говорят, вначале они по одному избрали. Монаха это та песца, и вместе с ними заливали огонь, сжигающий сердца. Как Грациан сказал о том, сначала робко и несмело встречались с милыми тайком, другим до них какое дело, но это быстро надоело. Любовь рассеялась, как дым, и та, что быть с одним, робела. Теперь ложиться спать с любым. Но что влечет их в этот срам, скажу без тени порицания, всему виной натура дам. Привычка расточать лапзанья и не рифмуется название. Но вот что говорят порой неверным женам в оправдание. 6 больше сделают, чем 3. Любовь лишь тем и хороша, что в ней всегда свободны оба, и выбирать волена душа. Разлюбит – удержи, попробуй, такая сразу вспыхнет злоба. И не проси, и не зови, на черта мне любовь до гроба и годы мук за миг любви.
1: Вот мы заговорили с вами о моноспектакле Олега Мельника «Мне больше нечего терять». Музыку к спектаклю писали вы, и не только к этому. Это необходимость или вот полет души?
2: Да я даже не знаю. У меня как-то так складывается. Странно все. Ну, было свободное время, мне предложили снять кино. Я долго отказывался, но потом надеялся, что не получится. Но получилось, и как-то... Удалось мне за год снять 4 фильма. На следующий год, как-то в промежутке, получилось, что я увлекся музыкой. Стал писать музыку. Сам для себя, ну, так, без всяких претензий. А эту музыку взяли в спектакль. А потом я стал писать уже конкретно для спектакля.
1: Звучит музыка композитора Юрия Томашевского. А потом вы услышите сцену из спектакля «Ёлка у Ивановых», поставленного режиссером Юрием Томашевским. А потом мы продолжим беседу с художественным руководителем театра «Приют комедианта» Юрием Томашевским.

0: Картина пятая. Сумасшедший дом. У бруствера стоит врач и целится в зеркало. Кругом цветы, картины, коврики. На часах слева от двери 9 часов вечера.
1: Господи, да чего страшно. Кругом одни ненормальные. Они преследуют меня. Они поедают мои сны. Вот один из них подкрался и целится в меня из пистолета. Целится, а сам не стреляет. Целится, а не стреляет.

0: стреляет, не стреляет, а целится.
1: Итак, решено. Стрелять буду я.
2: Стреляет. Входит каменный санитар.
3: Кто стрелял из пушки?
1: Не знаю, не знаю. Кажется, зеркало. Сколько вас?
3: Нас много.
1: Ну, то-то же. А то у меня что-то чепуха болит. Там кого-то привезли?
3: Няньку-убийцу привезли из участка.
1: Она черная, как уголь.
3: Знаете, я не все знаю.
1: Знаете, мне не нравится этот коврик.
2: Стреляет. Каменный санитар падает замертво.
1: Послушайте, а почему вы упали? Я стрелял не в вас, а в коврик.
2: А я обознался. Мне показалось, что я коврик.
3: Знаете, эта нянька говорит, что она сумасшедшая.
1: Это она говорит. Мы-то такого не говорим. Мы зря ведь такого не скажем. Знаете что? Я весь наш сад со всеми этими деревьями, с подземными червяками, с невидимыми тучками держу вот тут. Как? Как это место называется?
3: Виноград.
1: Нет.
3: Стена.
1: Нет.
3: Рояль.
1: Нет. Ладонь. В ладони. Ну, ведите эту няньку.
4: Я сумасшедшая. Я убила ребенка.
1: Детей убивать нехорошо. Вы здоровы. У вас цвет лица.
4: Но я же сделала это ненарочно. Я сумасшедшая. Меня могут казнить.
1: Вы здоровы. Сосчитайте до
3: ре.
1: Сосчитайте до
3: ре.
1: Сосчитайте до ре, ми, ре, трех.
4: Я не умею.
2: Раз, два, три.
1: Вот видите, а говорили, что не умеете.
4: Да я говорю с отчаянием. Это же не я считала, ваш санитар.
1: А это сейчас уже трудно установить. Нянька, вы меня слышите?
2: Слышу. Я нянька. Я обязана все слышать.
4: Господи, кончается моя жизнь. Ну, скоро меня казнят.
1: Знаете что? Уведите ее и приведите лучше...
3: Что?
1: Елку. Чуть-чуть, но все-таки веселее.

0: Скажите, а что вы больше любите, чтобы вечером шел спектакль ваш, в который вы играете сами, или тот, в котором играют ваши актеры?
1: Ну, безусловно, конечно, когда актеры. Играть-то тяжелее, потому что, например, я за спектакль теряю от 2 до 6 килограмм. Со стороны-то лучше.
0: Скажите, пожалуйста, Юрий, а любой актер нашего города может прийти к вам и сказать: вот я хочу, дай сыграть?
1: Может любой, но берем не всех. Вы знаете, если честно, то ко мне приходят в неделю 5-6 раз по несколько актеров с разными предложениями. Но, как правило, это бывает не очень интересно. Они обычно приходят с тем, что вот я актер, у меня есть задумки. А мне нужно уже готовое, что-то показать.
0: Вот такой у меня к вам вопрос. Судя по наполненности зала, по постоянным аншлагам, по сугубо положительным отзывам критиков, театр живет благополучно. А каким вам видится сегодняшний день театра изнутри?
1: Если говорить по большому счету, то у меня не театр. Я не ставлю спектаклей. Я занимаюсь педагогикой. Это моя любимая профессия. Если сказать вот так, спектакль по большому счету, там, чтобы видно было так, постановка, режиссура грамотная, действие, конфликт, все это есть. Но в основном все рассчитано на эмоциональное воздействие зрителя. Самое большое достижение для меня будет, если зритель посмотрел спектакль, прибежал домой и открыл книжку там Маяковского, захотел перечитать, либо Северянина, либо Сашу Черного. Изначально каждый спектакль – это праздник должен быть. Театр – праздник. Это самая основная задача моя. Эмоциональные, положительные эмоции, которым хотел ему хотя бы неделю пребывать в хорошем настроении. Пусть даже тяжелый спектакль, но все равно какое-то должно быть светлое начало. Иначе нет смысла.
0: Ну вот я задала вопрос о благополучии. Внутри у вас все хорошо?
1: Ну, дело в том, что я коллектив собирал по одному человеку. И у меня нет так вот случайных людей. Практически все набраны люди, которые создают эту атмосферу в театре. Атмосферу покоя и положительных эмоций. Если появляются те, которые нарушают это, то приходится с ним расставаться, какой бы он ни был прекрасный работник либо актер.
0: Ну и последний вопрос. Что должно произойти в жизни театра, в вашей жизни, чтобы вы сказали: ну вот, предел моих мечтаний наступил?
1: Так. Вы знаете, такого вопроса я бы не задавал. Потому что когда скажешь: вот, предел моих мечтаний свершился, после этого обычно люди умирают. Я пока умирать не собираюсь, и предела у меня нет.

Мне снилось, мы плывем по рисовым полям, из риса делают бумагу. По блеску мокрому, по зеркалам, болотному архипелагу. В бумажной лодке, лодке бледной, не слышно плеска, весла так легки. В тумане лодка мокнет, утопает, и мелкие дождятся огоньки. Метелки риса, вставшие из воды, корейскими косят глазами, дабы я поняла, предмет любви не ты, они. Любви ветвится канделябр, органной песни, как труба в трубе. Естественно, любите всех и сразу. Смотри, уходит память о себе на дно неловким, мертвым водолазом. Смотри, дождем кружатся огоньки, не падая на землю. Это души, которых неутешная любовь к творению и Творцу душа не тушит. О, как давно я это знала все, еще когда была двуногой. И вот тону, и вот лежу на дне любви миллионноруким осьминогом. На мелком дне, на рисовых полях, принадлежа воде и небу, томлением живым и сладкий страх, меня полюбят те, кто думает, я не был.

Подошла к концу первая часть программы «Театральные вечера» на Итальянской. Но с театром «Приют комедианта» мы не прощаемся. Во второй части вы услышите моноспектакль Олега Мельника «Мне больше нечего терять».

Когда в 1939 году был объявлен конкурс на лучшую песню, посвященную первой колхозной выставке, студент Московской консерватории Федор Маслов на стихи известного советского поэта Виктора Гусева написал колхозную песню о Москве. Впервые в жизни он решился послать свое произведение на всесоюзный конкурс. Молодой композитор огорчился, узнав вскоре, что на эти же стихи несколько известных композиторов тоже написали песни. Однако первой стала песня Федора Маслова. Так начался творческий путь композитора. А, впрочем, начался он, наверное, гораздо раньше, еще в детдоме, где впервые обнаружилась склонность Федора Маслова к музыке, и он, научившись играть на фортепиано, любил подолгу на нем импровизировать. А темами его импровизации всегда были русские народные песни, слышанные и запавшие ему в душу в селе Покровском Ордатского уезда Симбирской губернии, где прошло его детство. Федор Маслов родился в бедной крестьянской семье. Только советская власть дала возможность ему поступить сначала в Саратовский музыкальный техникум, а затем в Московскую консерваторию, дала возможность раскрыть свое призвание и дарить людям радость.

1941 году Федор Маслов успешно сдал выпускные экзамены в консерватории, но, не успев получить желанного диплома, ушел добровольцем на фронт в Краснопресненскую дивизию народного ополчения. Он стал сапером. Его руки, привыкшие к музыкальному инструменту, закапывали в землю мины, рвали мосты, наводили переправы. Только в 1944 году композитор снова вернулся к музыке. Он работал в военных ансамблях. После нелегкой солдатской службы, после фронтовых дорог, еще ближе стала композитору главная тема его творчества – Россия, ее бескрайние просторы, ее широта и величие.

1948 году на слова поэта Якова Шведова Маслов пишет песню «Не улетай, лебедушка». Ласковая мелодия широкого русского разлива, искренние слова песни сделали ее любимой многими слушателями. Давно уже живет эта песня, но не стареет, по-прежнему трогая сердца своей теплотой. В нашей передаче ее поет Сергей Яковлевич Лемешев.

В 1963 году Федор Иванович Маслов – художественный руководитель Воронежского народного хора. Народная песня всегда была основой в творчестве композитора, поэтому он с большим удовольствием занимается обработками народных песен, работает над программами хора, пишет сам для хора новые произведения, которые скоро начинают входить в репертуар многих хоровых коллективов страны, получают известность. Большая работа Федора Ивановича Маслова – поэма «О целине» на стихи поэтов Бокова, Русакова, Дрёмова. От картины «Безлюдной ковыльной степи» до ярких сцен праздника урожая – таков диапазон, в котором разрешается тема поэмы. Поэма написана для хора и оркестра народных инструментов. В нашу передачу мы включили третью часть поэмы «Веселая, задорная». Исполнители – хор русской песни, оркестр русских народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения, солистка Анна Черкинская.

самом песенном жанре диапазон композитора Федора Маслова широк. Он пишет песни лирические, величальные, маршевые, шуточные. В каждой из этих жанровых разновидностей он создал замечательные образы. Многие его песни стали популярными. Но по-прежнему Федор Иванович Маслов строг и требователен к себе и к своим соавторам-поэтам. Искренняя любовь к родине, русскому пейзажу, простым людям, их трудовым свершениям вдохновляют композитора, определяя все его творчество.

Одна из замечательных работ композитора Федора Маслова – кантата о Ленине, написанная для народного хора и русского оркестра. Премьера ее состоялась на Всесоюзном радио в апреле 1970 года. Литературной основой кантаты стали стихи Маяковского «На гнибе де Русакова».

0: Стоит только произнести «Николай Константинович Черкасов», и тотчас в памяти каждого из нас возникнет образ неповторимого человека и художника. Вспомнится высокая, ни на кого не похожая фигура артиста. Низкий черкасовский удивительный голос, улыбка, редкое обаяние ума и души, ненаигранная простота и доброжелательность к людям. Вспомнятся его герои. Незадачливый ухажер Колька Лошак из фильма «Горячие денечки», чудаковатый Паганель, напевающий песенку о капитане и улыбке, депутат Балтики профессор Полежаев, сильный, суровый и идеально светлый Александр Невский. И тут же благостный жалкий Алексей, сын Петра I, бродяга-монах Варлаам, великий государь Иван Грозный, палач генерал Хлудов и снова добрейший рыцарь печального образа Дон Кихот, мудрый подвижник Иван Мичурин, поэт революции Маяковский и ученый Дронов, покидавший жизнь с верой в бессмертие добра и правды. О Черкасове писали много. Каждая его работа в театре и кино получала мгновенный отклик зрителей и критики. После смерти актера вышли монографии о его творчестве. Но и среди исследовательской литературы особняком стоит его собственная книга «Записки советского актера». Как-то Николая Константиновича спросили, не собирается ли он писать театральные воспоминания? Как-никак жизнь в искусстве прожита большая, и память хранит множество впечатлений. Черкасов ответил, «Думаю ли писать мемуары? Нет, это не по нутру. Кто и что пил, кофе или чай? Нет-нет, не стоит тратить время. Вполне достаточно, что написал книгу «Записки актера». А сейчас, если писать, то не о себе, а о других». К сожалению, Николай Константинович не успел написать задуманную книгу о Шаляпине. Не хватило времени и на новую работу о своих ролях. Но остались записки советского актера, выдержавшие несколько изданий, переведенные на иностранные языки, книга, в которой Черкасов с замечательной искренностью и доверительностью рассказывает нам, читателям, о тайнах черкасовского мастерства.
1: Люди обладают свойством не замечать своего возраста, не замечать приближение того переломного рубежа, за которым начинается старость. Кажется, такое свойство особенно присуще актерам. Объясняется это, по-видимому, некоторыми особенностями нашей профессии. Многие из нас давно вышли из среднего возраста, между тем, как нам еще часто приходится играть пылких молодых людей. Действительно, незаметно для себя мы взрослеем, и не только по годам, но и по накопленному жизненному опыту. Настает время, когда нужно и должно внимательно разобраться в пройденном пути. Чем больше мы осознаем свою профессиональную зрелость, накопление опыта и знаний в области актерского мастерства, сценической техники, тем справедливее требование обменяться опытом с товарищами по профессии, особенно с молодежью, идущей нам на смену.
0: Так писал Черкасов в предисловии к запискам и приглашал читателя к увлекательной беседе о профессии актера. Профессии, кажущейся простой и легкой лишь тем, кто не вступал на этот путь, на самом деле требующей от человека всех отпущенных ему сил, зрелости души и не знающего предела совершенствования в мастерстве. Рассказ начинался с детских впечатлений о театре.
1: Драма меня не интересовала. Первые спектакли, которые я увидел в Александринском театре, не произвели сколько-нибудь значительного впечатления и, в сущности, оставили меня равнодушным. Я считал, что музыканту или артисту оперного театра нужно много учиться, долго совершенствоваться, тогда как в драме, как мне казалось, Играть слишком легко и просто, вполне доступно неискушенным. Словом, пробудившийся во мне юношеский интерес к искусству сосредоточивался на музыке. Природа содействовала такому увлечению. Она наделила меня слухом, острым чувством ритма и хорошей музыкальной памятью. Мне легко удавалось подбирать на рояле понравившиеся мне мелодии или музыкальные отрывки, и я испытывал наслаждение, извлекая из инструмента те сочетания звуков, которыми был насыщен мой внутренний слух. Еще не будучи вполне твердым в правописании, я разбирал ноты с листа. А со временем, в 16 лет, играл отрывки из 6-й симфонии Чайковского в 4 руки. Поощряя мое увлечение музыкой, родители свели меня в Мариинский театр, давали Руслана и Людмилу. Мы сидели на местах, откуда можно было видеть только часть сцены, где лучше всего представлялась возможность разглядеть живописный плафон зрительного зала с громадной хрустальной люстрой посредине. И все же общее впечатление от первого вечера в Мариинском театре, от его оркестра, от его певцов, его хора и кардебалета, от декораций, костюмов, от феерических эффектов, от битвы Руслана с головой и от разноцветных фонтанов, было громадное, сказал бы, волшебное. В другой раз я слушал «Князя Игоря», один из лучших спектаклей театра, отличавшийся первоклассным составом солистов, превосходными декорациями, незабываемыми половецкими плясками. И, наконец, я увидел прославленную балетную труппу театра, сперва в «Спящей красавице», затем в «Лебедином озере», музыку которого я проигрывал на рояле и едва ли не знал на память. Мариинский театр, сами очертания его здания, его оркестр, его сцена, его голубой зал, затянутый бархатом, сверкающий позолотой, все это представлялось мне заветным кладезем искусства, недоступным, недосягаемым, сладчайшим плодом, существующим лишь для избранных.
0: Однако судьба распорядилась так, что именно на сцене Мариинского театра Николай Черкасов сделал свои первые шаги в искусстве.
1: Этому содействовала случайная встреча с одним юношей, моим сверстником, подвязавшимся в качестве статиста. От него я узнал, что будет проводиться набор статистов для пополнения массовок и, увлеченный мыслью оказаться ближе к любимому театру, обратился к заведующему статистами. Мое предложение оказалось кстати, по-видимому, приглянулся мой высокий рост. Мне было сказано явиться в театр на следующий день, на этот раз уже со служебного хода. Я должен был принять участие в инсценировке «Интернационала», а затем, по назначению режиссеров, ведущих спектакль, выходить в нескольких картинах Бориса Годунова. Спектакль был торжественный. Он шел для первых призывников только что организованного Всевобуча, и зал был набит молодежью, призванной проходить военную подготовку. Пока военный комиссар произносил приветственную речь, а Анатолий Васильевич Луначарский говорил свое вступительное слово, я, одетый рабочим, в блузе с высоко засученными рукавами, в синем фартуке, с большим молотом в руке, по указанию помощника режиссера, занял место на возвышении в центре сцены, в полоборота к зрительному залу. Мои худощавые руки были быстро и искусно разрисованы гримером, который подрисовал мне бицепсы, очертил и оттенил контуры якобы мощно развитой мускулатуры. Рядом со мной на помосте стоял мимист, одетый крестьянином, с серпом в руке. Нам показали, как стать, как соединить руки в крепком рукопожатии, как держать серп и молот в свободной руке. Вокруг нас разместились другие участники инсценировки. С одной стороны, вооруженные защитники революции, красногвардейцы с винтовками и матросы, опоясанные пулеметными лентами. С другой – мирные труженики, представители различных национальностей, некоторые из них с косами и граблями, а впереди дети с флажками в руках. В зрительном зале раздались шумные аплодисменты, и сбоку, у занавеса, промелькнула фигура уходившего со сцены Луначарского. Мощно зазвучал «Интернационал» в исполнении хора и оркестра. Сцена озарилась сильным светом. Занавес поднялся над живой картиной, символизировавшей единение рабочих и крестьян. С последним тактом «Интернационала» занавес опустился под восторженные крики молодежи. Антракт был недолгим, и я спешил подготовиться к выходу во второй картине пролога Бориса Годунова. Первая картина пролога идет к концу. С любопытством слежу за ходом действия из-за кулис. Мимо меня ловко снуют рабочие сцены, перенося разъединенные части декорации, станки и бутафорию. Сцену быстро обставляют для второй картины пролога. Теряю ориентировку и не сразу отхожу в сторону, ошарашенный всем тем, что происходит кругом. Вступает оркестр. Начинается вторая картина пролога. Меня, как высокого ростом, ставят в первой паре бояр, шествующих за Борисом Годуновым в сцене венчания. Моим соседом, также облаченным в боярский костюм, с точно такой же бородкой на лице, является высокий стройный юноша, впоследствии ставший одним из моих ближайших друзей, Евгений Александрович Мравинский, в то время оканчивавший школу и подвязавшийся в Мариинском театре в массовках, а несколько лет спустя дирижер этого же театра и затем главный дирижер симфонического оркестра Ленинградской филармонии. «Следуйте за Федором Ивановичем на шаг от него и прямо по помосту», поясняет мне режиссер. «Только не наседайте на Федора Ивановича, держитесь позади, равняйтесь на соседнего боярина. Затем переоденетесь, выйдете приставом в корчме». Несется слава, в полную силу звучит хор, и начинается торжественное шествие венчания Бориса на царство. Шаляпин встает перед нами, шагает по красному помосту, и буря аплодисментов несется ему навстречу. Делаю еще шаг вперед, равняясь по Мравинскому. Впервые вижу со сцены зрительный зал и застываю около Шаляпина Бориса в этой торжественной картине, которую я так отчетливо себе представляю и которую не раз восторженно рукоплескал со всей силы юношеского энтузиазма.
0: Может быть, здесь, на сцене Мариинского театра, под мощным воздействием искусства Шаляпина и родился Черкасов-актер. По крайней мере, о военно-медицинской академии, куда прежде собирался поступать, Николай Черкасов больше не вспоминал. Студия мимистов дала ему основы выразительного жеста, научила танцевать, и Черкасов стал штатным мимистом петроградских государственных театров. Его занимали в исторических пьесах, в оперных спектаклях и даже в балетах. Не случайно в зрелые годы была задумана книга о Шаляпине. Черкасов участвовал в 22 операх, входивших в репертуар великого певца. Осенью 1923 года Николай Константинович подал заявление о приеме в Институт сценических искусств. Ему предложили заполнить анкету. Занимались ли музыкой? Да. Играете ли на музыкальных инструментах? На рояле. Поете ли? Да. Как часто посещали театр? С 7 лет. Что побуждает поступить в институт? Любовь к искусству. Какие роли вас привлекают? Характерные. Начались годы занятий в Ленинградском институте сценических искусств.
1: Институт был молод и, в сущности, только начинал развертывать свою работу. Он возник в первые годы революции в противовес старой школе, существовавшей при бывших императорских театрах. Как раз в эти годы большой авторитет в качестве педагога завоевывал выдающийся артист и режиссер Леонид Сергеевич Вивьен. Он был одним из организаторов института. Некоторые из его учеников уже выдвинулись в то время на сцене, в их числе Казика и Сергеевича.

0: передает его на профессиональную сцену, где с годами, по мере накопления опыта, в процессе практики, из молодого актера постепенно вырабатывается мастер. На моем курсе, однако, внимание прежде всего уделялось развитию наших внешних возможностей, наших физических данных или, как тогда говорилось, нашей внешней фактуры, нашей телесной выразительности. Я отличался гибкостью тела в суставах, имел склонность к имитации, к подражательству, питал интерес к пародии, к гротеску, к буфонаде. И эти мои данные развивались в целях выработки из меня комика в самом внешнем смысле слова. Надо сказать, что в перерывах между уроками и на досуге студенты собирались в одной из комнат у рояля и, как говорится, кто во что гораст, импровизировали шутливые сценки и пародии, пели сатирические куплеты, песенки, изощрялись в танцах. Мы шалили от души, с хорошим юмором, с молодым задором. В такой непринужденной обстановке и я веселил своих товарищей, придумывал разного рода забавные танцевальные фигуры. Два студента, Борис Черков и Петр Березов, присоединялись к моим импровизациям, и мы втроем старались переплясать друг друга. Постепенно у нас выработалось много различных забавных движений, смешных положений и танцевально-акробатических трюков. Мы втроем вызвались подготовить веселый танцевальный номер. Сперва мы хотели представить в нашем номере трех веселых матросов. Это нам не удалось, потому что танцевальная характерность, которую мы достигли, не очень соответствовала облику моряков. Тогда мы решили остановиться на трех популярных в те годы кинокомиках Чарли Чаплине, Пати и Паташоне. Имитируя каждого из них, воплощая свой замысел в плане пародии, мы скомпоновали танец, как их совместную пляску. В общем, получилась шуточная пародия, и из нее возник и стал развиваться наш танцевально-акробатический номер «Пат Паташон и Чарли Чаплин». Чарли Чаплина изображал Петр Березов, Паташона – Борис Черков. Роль Пата пришлась на мою долю. Я старался в пародийном плане передать все наиболее характерное в облике и повадке его. В танце я принимал типичные для Пата положения и позы, невероятно изгибался, обвивал одну ногу другой, сам с собой здоровался, соединяя руки за спиной, обнимал самого себя за спину и танцевал в таком положении, якобы с дамой, небрежно и рассеянно перешагивая через голову моих партнеров. По мере того, как они танцевали и показывали свои трюки, я все более мрачнел, и затем, после паузы, в которой я крайне нервно реагировал на их успех, пускался в лихой эксцентрический танец, насыщенный акробатическими движениями. Номер был просмотрен, принят и вошел в программу гастрольной поездки, в которую мы выехали веселой, дружной студенческой семьей летом 1926 года.
1: Номер «Чарли Чаплин, Пат и Паташон» сохранялся в репертуаре Черкасова очень долго. В 1940 году его сняли на кинопленку, и он вошел в фильм «Киноконцерт на экране».
2: В те годы казалось, что Черкасову обеспечен успех на эстраде, что он сложившийся актер-эксцентрик. Но, к счастью, руководитель курса, известный актер Владимир Васильевич Максимов, отнесся к шумному успеху молодого Черкасова критически. Он вызвал его к себе и сказал: «Если вы решаете идти по пути быстрого успеха, то, конечно, легко приобретете его на эстраде, в мюзик-холле или в цирке, в жанре эксцентрики, может быть, даже клоунады. Место вам будет обеспечено. Но вы никогда не получите подлинного наслаждения, того творческого счастья, которое приобретается упорным трудом художника над настоящей значительной темой и ожидает вас в области больших форм драматического искусства. Артист убеждает зрителя силой и глубиной мысли. Он привлекает внимание и завоевывает признание значительностью целей, которым служит».
1: Черкасов прислушался к настойчивым советам Максимова. После окончания института, отбросив все приглашения, Он пришел.

в театр юных зрителей, которым руководил Брянцев. Здесь пройдут годы его артистической молодости. На детском трехколесном велосипеде, увенчанном лошадиной головой, он выйдет впервые на тюзовскую сцену в роли Дон Кихота. За седлом болтался пучок мочалы, но никто из зрителей не сомневался, что видит прославленного Росинанта, а наивный трогательный старик, Черкасову в тот год исполнилось 23 года, и есть рыцарь печального образа. Потом будет суровый стражник с тяжелым шлемом на голове в спектакле «Принц и нищий». И снова старик Моор в «Разбойниках Шиллера». И, конечно, на равных, таков закон Тюза, участвовал в массовках, играл эпизоды и распевал в прологе «Конька-горбунка» знаменитые «Тары-бары». Однако сезон 1928-1929 годов стал последним в тюзовской биографии Черкасова. Начиналась новая страница жизни. Пересматривая и переоценивая свой небольшой актерский опыт, Черкасов мечтал о театре углубленной психологии, высокой драмы. Немалое значение имело увлечение искусством художественного театра, который показывал в Ленинграде свои лучшие спектакли. Потрясенный игрой Качалова, Москвина, Лужского, Леонидова, Черкасов невольно вспоминал свои юношеские впечатления от искусства Шаляпина и приходил к выводу, что и совершенство мхатовских актеров, и глубина шаляпинского исполнения растут от одних корней и питаются теми же высокими идеями в одном случае в драме, в другом – в опере. Поработав недолгое время в передвижном ленинградском театре комедии, Черкасов получил приглашение вступить в труппу Академического театра драмы. Готовился к постановке «Пушкинский Борис Годунов». Николаю Константиновичу предложили роль Варлаама.

0: Охота мне вас подчивать, старцы честные.
1: Чем Бог пошлет, хозяюшка? Нет ли вина?
0: Как не быть, отцы мои, сейчас вынесу.
2: Что ты закручинился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой так хотелось тебе добраться.
3: Пока не буду в Литве, до тех пор не буду спокоен.
1: Что тебе Литва так слюбилась? Вот мы, отец Мисаил да я грешный, как утекли из монастыря, так ни о чем и не думаем. Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли. Все нам равно, было бы вино. Да вот и оно.
2: Складно сказано, отец Варлам.
0: Вот вам, отцы мои, пейте на здоровье.
2: Спасибо, родная, Бог тебя благослови.
1: Как в городе, в Казани, молодой чернец да постригся.
4: Дуни-най,
1: молодой чернец да постригся.
5: Успех Черкасова на сцене акт-драмы привлек внимание кинорежиссеров. Самой значительной работой стал Алексей в фильме Петрова «Петр I».
6: Как раз в эти годы в литературе привлек к себе внимание роман Алексея Николаевича Толстого о Петре I. Образ Петра, каким он представлен в романе, в высшей степени заинтересовал меня. Когда мне стало известно, что Толстой дал согласие на инсценировку романа в кино и почти одновременно написал на ту же тему драму «Петр I». Пьеса была принята в театре имени Пушкина, а сценарий на студии «Ленфильм». Я мечтал о роли Петра, но назвать свою кандидатуру в театре не решился, опасаясь недоверия и отказа, и обратился со своим предложением к руководителям киностудии. Когда мое желание стало известно постановщику фильма, режиссеру Владимиру Михайловичу Петрову, он не без юмора воскликнул: «Ряжку для этого нужно иметь». Что же, случай не состоялся? Однако вскоре Владимир Михайлович сделал мне предложение играть в «Петре I» иную, можно сказать, противоположную роль, роль главного противника петровских преобразований, царевича Алексея. Выбор Петрова был неожиданен и для окружающих, и для меня самого. Однако же я решился ответить согласием. Не могу не вспомнить незначительный, но характерный эпизод. Вскоре после того, как начались съемки фильма, ко мне на квартиру в мое отсутствие явился техник телефонной станции. Исправив аппарат, он спросил, какую роль я буду играть в ближайшее время. Ему ответили, что мне поручена роль царевича Алексея в «Петре I». «Вот где посмеемся!» – воскликнул техник, широко улыбаясь. «Что вы, да ведь это же трагическая роль!» «Ничего, мы Черкасова хорошо знаем, обязательно посмеемся!» Этот эпизод запомнился мне. Я понял, что мне предстоит переубедить не только театральную и кинематографическую среду, но и зрителей, привыкших видеть меня в ролях совершенно иного плана.
5: Да, черкасовский Алексей поразил всех зрителей картины. Это была работа зрелого мастера, казалось, не имевшая ничего общего с прежними ролями. Не случайно еще в то время, когда были в полном разгаре съемки фильма «Петр I», Черкасову предложили познакомиться с новым, намеченным к постановке сценарием «Депутат Балтики».
6: Читая сценарий, я увлекся им с первых же страниц. Передо мной предстала хорошо мне знакомая, любимая эпоха, первые годы революции. В это самое время и в том же Красном Петрограде я делал первые самостоятельные шаги в жизни и горячо, крепко, со всей силой юношеского энтузиазма полюбил ее, в мельчайших подробностях запомнил, впитал в себя атмосферу ее революционной романтики. Я увлекся патриотической темой сценария, принципиальностью и страстностью Полежаева, его преданностью народу и революции, его верой в победу пролетариата, его открытым характером. всем обаятельным его обликом. Я ясно видел его в обстановке первых лет революции, представлял себе его борьбу с саботажниками в науке, его радость от общения с революционными моряками, его боевое выступление как депутата Балтики с трибуны Таврического дворца. Я не только открыто, не таясь, говорил о своем стремлении получить роль, но, в чем и сейчас мне не стыдно признаться, не стеснялся навязывать свою кандидатуру. Какие только доводы я не приводил в оправдание. Мне не без основания указывали, что Полежаеву 75 лет, тогда как мне всего лишь 32 года. Но я убежденно отвечал, что у этого замечательного старика душа настолько юная, что и играть ее должен молодой актер. Словом, я, кажется, готов был требовать роль через народный суд, если бы только решение подобных вопросов входило в его полномочия.
5: Фильм принес Черкасову мировую славу. На международной выставке в Париже картина получила высшую награду – Гран-при. Ромен Ролан написал авторам фильма: «Это один из первых фильмов, где внутренняя жизнь героя сливается с бурным действием масс». Мартин Андерсон Некса предрекал фильму большую судьбу, огромное воздействие на интеллигенцию старого мира. Именно тогда Черкасова назвали самым политическим актером нашей эпохи.
1: Господа, я не оговорился, я говорю вам, господа, рабочим, работницам, вам, крестьянам, крестьянкам, вам, красным солдатам и славным морякам, вы теперь хозяева и подлинные господа нашей великой новой Родины. Я вас приветствую, мои товарищи, от лица науки обязаны думать о вашем настоящем и вашем будущем счастье. Товарищи, мое сердце, как маятник старинных часов, отстукивает мое время. Да не так-то уж много его и осталось. Я хочу сказать, что любимое дело требует от человека всей его жизни. Мне, старику, приходится особенно беречь секунды. У вас их больше, зато и ваша задача больше. Поэтому я призываю, будьте как можно целеустремленнее, не сворачивайте, не останавливайтесь ни на минуту. Подведут итог сделанному и следующие поколения, а вы идите. Счастливого пути, товарищи! Мне, старику, восьмой десяток, но мысленно я с вами. Пока держу перо, пока глаза различают буквы, я буду по-своему защищать революцию. Защищайте же и вы наш великий, бессмертный город революции. Грудью держите, не сдавайте немецким белогвардейцам Красный Петроград. Вот так, как я им не отдал свои рукописи. Счастливого пути, красные войны. А ведь красный цвет непобедим. Это не только цвет крови, это цвет созидания. Это единственный животворящий цвет в природе, наполняющий жизнью побеги растений, согревающий все. До свидания.
5: Многие годы Николай Константинович Черкасов работал на сцене Пушкинского театра с его главным режиссером Леонидом Сергеевичем Вивьеном. В содружестве с ним были созданы образы Ивана Грозного в спектакле «Великий государь», Мичурина в пьесе «Жизнь в цвету», Скупова в «Маленьких трагедиях», Дронова в спектакле «Все остается людям», Хлудова в «Беге». Артистичность, легкость в работе, внимание к индивидуальности актера, педагогический опыт Вивьена Черкасов ценил очень высоко и посвятил ему немало страниц в своих записках. «Я понимаю его с полуслова», — говорил Николай Константинович. Возможно, что их роднило особое творческое состояние моцартианства, в атмосфере которого так спорилась работа. Не случайно Черкасов говорил: «Для меня истинно творческое состояние наступает тогда, когда мне весело. Если мне весело, радостно, Я считаю себя готовым к спектаклю. Будь это комедия, просто пьеса, трагедия. Возможно, что это субъективное чувство, но это так.
4: Как ни покажется это странным, человеком улыбки был и смертельно больной академик Дронов. Черкасов играл эту роль, будучи сам уже нездоровым. Георгий Александрович Товстоногов вспоминает, как Черкасов рассказывал ему о Дронове. Он знает, как мало ему осталось жить. Но чем короче оставшийся ему кусок жизни, тем полнее он живет. Неоконченных дел так много, а жизнь его так коротка, что Дронов не хочет даже секунды отдать пустословию мелочным интересам. Он до последней секунды борется, трудится, живет. И вся его жизнь – прекрасное доказательство, что бессмертие человека в его делах. Николай Константинович говорил о Дронове увлеченно и восторженно, как о живом человеке, продолжает Товстоногов, и не замечал, что по существу он говорил о самом себе. Хотя Николай Константинович относился к своей болезни с каким-то грустным юмором, он понимал, что надежды на излечение ничтожны.
1: Человек должен знать, после смерти он живет только тем, что сделал на земле. А того света нет, даже легендарного. Нечего там человеку делать. Не за что там ему бороться. Это же дурная, дезертирская легенда, которая обещает там безделье за терпение, чепуха. А человек не должен терпеть. Он должен добиваться. Добиваться справедливости для всех, а значит, и для себя. Человеку надо сказать, те, кто говорит тебе терпи, а на том свете получишь сполна, а обманывают тебя. Ты умрешь и не притянешь их к ответу. Помни, все, что удалось тебе сделать на земле, это вся твоя жизнь. А там ничто. Это единственно смелый и честный разговор с человеком, потому что тогда человек начинает думать, мало сделал, неужели только для этого и родился? Зачем живу? Не гоняюсь ли за символами? Не рву ли куска у других, чтобы самому иметь два? Для чего? Зачем? Глупый я человек, зачем? Неужели я не знаю, что туда с собой я ничего не возьму? Все остается людям, и хорошее, и дурное. И в этом оставшемся мое бессмертие или забвение. Все остается людям.
4: Все знавшие Николая Константиновича вспоминают о юморе, простоте, никогда не покидавшем его азарте неожиданных импровизаций. Немало рассказов о черкасовских розыгрышах и шутках и в книге «Записки советского актера», и в мемуарах жены Черкасова Нины Николаевны. По воспоминаниям очевидцев, Черкасов не любил бесплодных рассуждений по поводу. Он спешил показывать. Как художник хватается за карандаш, чтобы двумя штрихами выразить на эскизе свою мысль, как композитор, стоя у рояля, неуверенно и сбивчиво набрасывает свою тему, еще не улавливая ее продолжение, так и Черкасов искал, играя, или искал, ища, пробуя. Кинорежиссер Хейфец вспоминает. Подойдет, бывало, и скажет,
7: Знаешь, как Колька Лошак на парте сидел? Вот так. Шея длинная, как у жирафа, от привычки заглядывать в чужие тетрадки. А знаешь, как Полежаев вдевает нитку в иголку? Вот смотри. А хочешь, покажу, как Петр Великий ходил? Вот так.
5: Много лет Черкасов был депутатом Верховного Совета СССР. Для многих Черкасов-депутат соединялся с образами его героев Полежаевым и Дроновым. Нередко приходили письма: Ленинград, Академический театр имени Пушкина, депутату Верховного Совета, академику Дронову. Артист отвечал. Занимался делами самых разных людей, в своей приемной, в театре, на киностудии, в учреждениях и даже, как писал Черкасов, на улице, в трамвае и в автобусе. Словом, всюду, где его узнавали и старались использовать встречу для разговора по тому или иному вопросу. Завет своего любимого героя Дон Кихота «делать добро» Черкасов выполнял неукоснительно. Ни мировая слава, ни высокое общественное положение не изменили его характера. Он жил в мире высоких чувств, был предан своему театру, руководил Ленинградским отделением Всероссийского театрального общества, представлял советское искусство на международных фестивалях. И по-прежнему любил музыку. В четыре руки с Мравинским играл Глинку, Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова. Мягким, низким голосом напевал арию Годунова. А с наступлением весны ждал открытия охоты, уезжал на Вуоксу, часами мог сидеть с удочкой. Однажды опоздал на поезд и остался ночевать на маленькой железнодорожной станции вблизи Ладожского озера. Одет был в ватник, резиновые сапоги, на голове старая кепка. К нему подошел милиционер, потряс за плечо и внушительно предупредил: «Гражданин, в станционном помещении спать нельзя». Черкасов, не открывая глаз, достал из внутреннего кармана ватника удостоверение депутата Верховного Совета СССР. Милиционер прочитал, козырнул, повернулся кругом и на цыпочках вышел из зала ожидания. Черкасов продолжал спать. Книга «Записки советского актера» не единственное литературное произведение Черкасова. Его перу принадлежит своеобразный актерский дневник «Четвертый Дон Кихот», возникший на съемках кинокартины, путевые заметки по Индии и несколько десятков статей, посвященных высокой миссии советского актера.

История ведущей оперной сцены нашего города, Академического театра оперы и балета имени Кирова, в прошлом Мариинского театра, дает нам немало примеров длительных выступлений в составе труппы театра незаурядных певцов-уроженцев Украины. В 40-е-60-е годы 19-го столетия здесь выступал знаменитый в свою пору Руслан в опере «Глинки» Руслан и Людмила, Семен Степанович Гулак-Артемовский, находка Михаила Ивановича Глинки и его ученик, выдающийся певец и одновременно создатель первой украинской национальной оперы «Запорожец за Дунаем». Позднее на этой сцене выступали Наталья Степановна Ермоленко-Южина, Мария Владимировна Коваленко, Павел Максимович Журавленко. В их числе и народный артист РСФСР Николай Николаевич Середа, 1890-1948 годы, записи которого прозвучат сегодня в нашей программе. Выпускник Московской консерватории по классу пения профессора Гандольфи, Николай Середа завершил музыкальное образование в 1925 году и в числе других одаренных молодых советских вокалистов, среди которых были известные впоследствии певцы Александр Батурин и Давид Гамрекели, был командирован наркоматом просвещения в Италию и Германию для совершенствования. По возвращении он получает много приглашений из ведущих оперных театров Советского Союза. Середа отдает предпочтение коллективу, где может петь на родном для него языке, и поступает в труппу Харьковской оперы, тогда столичного украинского театра. Партии национального репертуара в операх Гулака Артемовского, Аркаса, Лысенко он с большой любовью вспоминал и тогда, когда приехал в наш город и стал солистом Академического театра оперы и балета имени Кирова. В 1947 году на Ленинградском радио Николай Николаевич записал в сопровождении Русского народного оркестра имени Андреева арию «Андрия» из оперы Лысенко «Тарас Бульба».

В Харькове состоялась встреча «Середы» с Леонидом Витальевичем Собиновым, выступившим на сцене местного театра в заглавной партии оперы Рихарда Вагнера «Лоенгрин» и специально для этих гастролей, разучившим ее по-украински. Впечатление, произведенное на начинающего певца, уже немолодым в те годы Собиновым, было незабываемым. И не случайно впоследствии критики единодушно отметили собиновское начало, мягкую выразительность фразировки, проникновенный лиризм в исполнении Середой партии Лоенгрина, спетой им в 1941 году в театре имени Кирова. Спектакль прошел всего несколько раз из-за начавшейся войны. Общение с Леонидом Витальевичем, изучение его исполнительской манеры позволили Николаю Николаевичу в дальнейшем успешно выступать в собиновском репертуаре и часто вызывали у слушателей воспоминания о знаменитом русском певце. Доброе впечатление от этой встречи было, впрочем, обоюдным. По воспоминаниям очевидцев, Собинов заинтересовался голосом и прекрасной вокальной школой молодого украинского коллеги по сцене и дал этим качествам высокую оценку, предугадав успешные дебюты певца в лучших оперных коллективах страны. В труппу театра оперы и балета имени Кирова Середа пришел в 1935 году, будучи уже зрелым мастером с интересной творческой индивидуальностью. С этим театром Середа разделял и радости новых премьер, и трудные военные годы, когда кировцы работали в эвакуации в Перми, и великое торжество победы. Он не разлучался уже с любимой сценой до конца своих дней. Замечательный состав труппы, в которую входили Владимир Иванович Касторский, Павел Захарович Андреев, Иван Васильевич Ершов, Сергей Иванович Мигай, Владимир Ричардович Сливинский, молодые Софья Петровна Преображенская и Георгий Михайлович Нелеп, сообщал всем артистам высокий творческий тонус, создавал особую атмосферу напряженной и увлеченной жизни в искусстве. Середа дебютировал в Кировском театре в опере Рубинштейна «Демон» в партии «Синодала». Сейчас прозвучит сцена из оперы «Демон».

К концу 30-х годов имя Николая Николаевича Середы было уже одним из наиболее популярных и любимых среди ленинградских слушателей. А его новые партии, созданные на сцене театра имени Кирова, «Князь в «Русалке» Дорогомышского», «Вертер» и «Дубровский» в операх «Масне» и «Направника», для многих служили своего рода эталоном оперного исполнительства. Доказательством этого стало и включение граммофонных записей певца в серию дисков, подготовленных нашим старейшим апрелевским заводом пластинок к советской выставке 1939 года в Нью-Йорке. На пластинке тех лет украшено изображением знаменитой мухинской скульптуры рабочего и крестьянки, так была издана вся эта серия записей лучших советских вокалистов, запечатлено исполнение Середой арии Лыкова из третьего действия оперы Римского-Корского «Царская невеста» в сопровождении оркестра театра имени Кирова под управлением Сергея Витальевича Ельцина.

В 1942 году Кировский театр осуществил в Перми постановку оперы Мариана Коваля «Емельян Пугачев». Это героико-народное представление, созвучное духовному напряжению дней великих испытаний, было отмечено рядом исполнительских достижений. Георгий Михайлович Нелеп, Хлопуша, Николай Николаевич Середа, Салават Юлаев и Борис Матвеевич Фрейдков, Емельян Пугачев создали в нем колоритные образы предводителей крестьянской вольницы. Многим слушателям Середа запомнился в 40-е годы и как интересный интерпретатор камерного репертуара. Послушайте в его исполнении романс Гурилева на стихи Кольцова «Разлука».

Погоди, постой, дай время мне задушить грусть, печаль выплакать на тебя.

На концертной эстраде Середа с увлечением работал и над произведениями советских авторов, в частности, другого ленинградского украинца, заслуженного деятеля искусств РСФСР, композитора Олеся Чешко. Хорошо ощущая природу и выразительные возможности пения, Чешко, сам будучи профессиональным вокалистом, тенором, много и удачно писал для этого голоса. Сейчас прозвучит его романс на стихи Эдуарда Багрицкого «Лети, мое сердце, лети» в исполнении Николая Николаевича Середы.

вокальный педагог «Середы» в Московской консерватории, профессор Гандольфи, проявил своему ученику увлечение итальянской кантиленой, мелодической красотой и обаянием неаполитанских песен. Певец обращался к ним и в свои консерваторские годы, и во время стажировки в Италии, и даже когда в последний раз в жизни в 1947 году посетил студию Ленинградского радио и сделал запись песни Эрнесто Куртиса «Любовь как море».

заключение нашей программы прозвучит еще одна запись итальянского репертуара Николая Николаевича Середы. Романс Эрнесто Тальяфери «Золотые слова».

0: дружок, отойди. Мы расстались, и время проворно понесло нас по рельсам своим. Напиталась война, и тлетворный над дорогой рассеялся дым. Далеко мы заехали, знаю, до седин, и тебе не в укор. Все я вижу не ты, а иная провожает меня до сих пор. Вижу лето и солнце, как мячик, над перроном, и люди в купе. Золотистых волос одуванчик все мелькает в нарядной толпе, провожает меня исступленно, за окном продолжает бежать. И уже до последнего стона будет в жизни меня провожать.
1: Звучит песня Георгия Портнова на стихи Глеба Горбовского «Старинные вальсы». Поет Сергей Захаров.

Пречистый, нетронутый снежный покров, порожний, насквозь продуваемый лес, а жизнь состоит из одних вечеров, из теплых

0: бесед и холодных небес. Как много на севере места, поверь, для всех, кто задумчив и мышцей упруг, а жизнь состоит из вчерашних потерь, из мертвых друзей и уставших подруг. Тоскует душа, чем ее ты не тешь. Настрою гитару, но вряд ли спою. А жизнь состоит из последних надежд на твой голосок и улыбку твою.
1: Станислав Пожлаков, стихи Глеба Горбовского. «Остановись», поет Виталий Псарев. Thank you.

0: власть суеты свелась к нулю. Дух нежность возымел. Сказать владычице «люблю» я так и не посмел. То был гордынею томим, то мнил, что ты не та. Все торопился стать самим собой, а на черта. Теперь, когда гордыни пыл, пал сердце, как с коня, я не скажу, что я любил, скажу «прости меня». Эпохи, истине, рублю, куривший фимиам, я не любил, теперь люблю по памяти и снам.
1: Песня Станислава Пожлакова на стихи Глеба Горбовского «Любовь» поет Эдуард Хиль.

Нашу сегодняшнюю передачу из цикла «Редко звучащие записи» мы посвящаем искусству знаменитого финского дирижера Роберта Каянуса. Имя его для многих любителей музыки неразрывно связано с творчеством Яна Сибелиуса. Каянус был первым исполнителем, выдающимся интерпретатором многих симфонических произведений своего великого соотечественника и друга. Однако я уверен, что подавляющему большинству слушателей исполнительское творчество Каянуса незнакомо. Записи его представляют большую фонографическую редкость. Сделанные в 20-х годах, они не переиздавались на долгоиграющих пластинках и являются подлинными раритетами. Но традиция, воспоминания слушателей старшего поколения, последние концерты дирижера состоялись в 1932 году, сохранили до наших дней славу о Роберте Каянусе как непревзойденном исполнителе музыки Сибелиуса. Поэтому естественно, что когда в прошлом году мне пришлось побывать в Хельсинки на финском радио, я прежде всего поинтересовался записями Каянуса. И вот, благодаря любезному содействию музыкальной редакции финского радио, мы получили пленки с этими записями. Первая, вторая, пятая симфонии Сибелиуса, его же симфоническая поэма «Тапиола». Лондонским симфоническим оркестром дирижирует Роберт Каянус. Так для меня стало возможным непосредственное знакомство с искусством знаменитого дирижера. Я понял, почему трактовка Каянуса музыки Сибелиуса считается классической, почему она стала своего рода эталоном в постижении духа произведений финского мастера. Интерпретация Каянуса масштабна, эпична, величава. Она поистине романтична по своему огромному эмоциональному накалу, действенности и динамизму, колоссальной внутренней экспрессии, но при этом в его трактовках вы не встретите преувеличенности чувства, театрального пафоса, какой-либо внешней открытости эмоций. Каянус строг, сдержан, подчас даже суров в своей исполнительской манере, но нигде это не смыкается у него с академической холодностью, боязнью эмоциональной непосредственности высказывания. Каянус был наделен могучим внутренним темпераментом. Он неторопливо, как бы исподволь, готовит кульминации, чтобы подвести их к ослепительной вершине. Но за всем этим слушатель ощущает волю, безупречный вкус дирижера, который никогда не допускали ни малейшего эмоционального перехлёста. Роберт Каянус словно предстает здесь таким, какова сама музыка Сибелиуса, незабываемая своей суровой северной элегической красоте, возвышенности и глубокой поэтичности.

0: Вы слушали вторую часть первой симфонии Сибелиуса. С юношеских лет композитора связывали с Робертом Каянусом узы большой дружбы. Впоследствии Сибелиус писал: «Поощрение Каянуса в очень большой степени способствовало моему развитию как оркестрового композитора на протяжении последнего десятилетия XIX века. Я перед ним в долгу за все, что он сделал для меня, не только в годы моей молодости, но и позднее, ибо число моих поборников, действительно понимающих мое искусство, было совсем невелико». Роберт Каянус был одним из самых выдающихся строителей финской национальной...
1: Дорогие друзья, мы приглашаем вас послушать нашу программу «В гостях и дома». Мы хотим прийти к вам в тот час, когда вы дома, и пригласить в гости к интересным людям. Разговор пойдет на острые, волнующие темы общественной и личной жизни, морали и нравственности нашего общества, и мы надеемся, что вы будете участниками этого разговора. Итак, в эфире первая программа «В гостях и дома». Сегодня в этой программе 15 минут в семье Дементьевых.
2: Вынюхивать, подслушивать, сплетничать. И сколько энергии во все это вкладывается.
3: А может, та девушка ничуть не хуже нашей Тани? А смотри, весь дом болтает.
1: Дороги песен, интервью у граммофонной пластинки. Главная операция, рассказывает хирург Федор Григорьевич Углов.
4: Я хочу вам рассказать о той операции, которую мне пришлось проводить в незнакомой для нас обстановке и в такой далекой от нас стране, в столице Индии, Дели.
1: Наш форум, говорит народный артист Советского Союза Владимир Иванович Чесноков.
5: Меня и как актера, и как гражданина особенно волнует проблема, если можно так выразиться, служение и службы.
1: «В гостях и дома» – первая программа.

0: О чем мы говорим дома? О чем спорим? Да обо всем. О том, что делается в мире. О нашей работе. О наших детях. Очень часто эти споры начинаются неожиданно и также неожиданно кончаются. А подчас они остаются и незаконченными. И все же в этих спорах то, что волнует нас, иногда раскрывается по-особому. Давайте побываем у Дементьевых, в обычной семье, какие живут в Ленинграде, рядом с нами. Ольга Николаевна и Сергей Иванович недавно вернулись с работы, пообедали, и теперь весь вечер у них впереди.
1: А почему Таня не пришла к обеду? Опять собрание?
2: Не знаю. Утром она мне ничего не сказала. Придет, наверное, скажет то же самое. Собрание. Меня все это очень волнует. Она ведь считает тебя уже совсем взрослой.
1: Слава Богу, 18 лет.
2: Ну, конечно, мы не понимаем молодежь. У нас ведь отсталые взгляды. С нами незачем делиться, и советы наши никому не нужны. Все сами знаем, все сами понимаем. А вот когда беда случится, к маме с папой идут.
1: А тебе всюду мерещатся беды.
2: А ты уж слишком спокоен. Ты вот придешь, читаешь газету. Кстати, разве в газетах не пишут про такие случаи? Помнишь, про девчонку писали, которая в 15 лет вышла замуж? Хорошо еще замуж. А ведь чаще бывает хуже. И тогда уж поздно гадать, кто виноват. Школа, коллектив, семья. Ну что ж ты молчишь?
1: А что я должен отвечать? Да, бывает и так. Но с Таней так не будет.
2: Ты говоришь так только потому, что тебе снова хочется остаться в стороне. Дескать, как-нибудь обойдется. А вот если не обойдется?
1: Да, слушаю. Да, Таня? А где ты обедала? Ух ты! Откуда же у него деньги? Ага. Ну, тогда на ужин обязательно пригласи его к нам домой. Не можете? А что за дела поважнее? Билеты есть. Ладно, ладно, не спрашиваю, потому что это по маминой части. Ну, счастливо. Привет Андрею.
2: Что она тебе сказала? И почему ты не дал мне с ней поговорить?
1: Она не звала тебя к телефону. И потом у нее был такой счастливый голос, что я побоялся. Ты своими расспросами могла испортить ей настроение.
2: Что все-таки она сказала?
1: Она сказала, что они с Андреем обедали в ресторане. У него сегодня зарплата. А сейчас идут на Ромео и Джульетту. И еще она меня спросила, почему я не интересуюсь, когда она придет. А я сказал, что это по твоей части.
2: Ну, конечно, ты всегда хороший. Да, это очень удобная позиция. Всю жизнь стоять в стороне. Такой семейный эгоизм.
1: Ой, какие слова.
2: А если что-нибудь случится?
1: Ну, что может случиться? Ведь до сих пор ничего не случилось. Не навязывай ты ей своих вкусов. Не заставляй ты ее в точности повторять твою жизнь. Ведь она живет в другое время.
2: В какое время? Рестораны, танцульки. Да убери ты эту музыку.
1: Пожалуйста, могу другую. Оля, я не понимаю. Я просто не могу понять, что ты так тревожишься?
2: Ну как что?
1: Ну почему ты думаешь, что какой-то дурной уличный пример окажется сильнее нас с тобой? И почему тебя пугают эти страшные слова? Рестораны, танцульки. В конце концов, ресторан – это место, где люди едят и только. А танцульки, так мы с тобой тоже ходили, танцевали. И, между прочим, танцевали тот же фокстрот. Неужели я тебе и твоей матери казался таким же бандитом, каким кажется тебе сейчас Андрей? Парень как парень, а мне даже нравится. Скромный, не болтун. И дело у него хорошее. Радиоэлектроника сейчас самая перспективная наука.
2: Да, скромный он здесь, с тобой. А насчет науки, так ты же знаешь, что он не учится. Кончил техникум и все.
1: Хороший техник лучше среднего инженера.
2: Ой, просто с тобой невозможно серьезно разговаривать. Ты или смеешься, или вдаешься в какую-то философию.
1: При чем тут философия? Я тебе уже говорил, что Таня без конца придумывает эти собрания только потому, что ей надоела твоя опека. Она уже взрослый человек. Ее обижает, что ты ей не доверяешь. А всякое недоверие и порождает ложь. Если бы она знала, что мы в ней ни на минуту не сомневаемся, никогда бы ни одного серьезного шага она не сделала без нашего совета.
2: Ну, одно из двух. Или ты идеалист, или ты просто притворяешься. Можно подумать, что ты не отец, а ее однокурсник.
3: Можно?
2: Да, заходите, Марья Ивановна.
3: Извиняюсь. Я к вам на одну минутку. Мы вот сейчас в кухне совещаемся, как нам разложить на всех за новый водогрей. Я так думаю, что надо раскладывать с человека, а не с комнаты. Ведь вот я в комнате одна, а вас трое. А что это, Танечки, у вас опять дома нет? Все учится.
1: Все учится. Надо ведь уметь раскидывать, тоже наука. То за водогрей, то за бачок.
3: Так за бачок же расплатились. Тогда с меня как с человека взяли. А теперь с меня хотят взять как с комнаты.
1: Безобразие. Сегодня с вас как с комнаты, а завтра сдерут как с целого квартала.
3: Шутник вы. Ольга Николаевна.
2: Да?
3: Я сегодня пошла за капустой. Все по радио говорил, такой приятный мужской голос. Покупайте, покупайте. Капуста, говорит, это витамины. Думаю, нашинкую ведро. Пошла за авоськами. И встретила Веру Антоновну из третьего корпуса. Ну, знаете ту, у нее еще такой большой кот всегда на окошке сидит. Она и говорит, в ихней-то парадной из одной интеллигентной семьи сам научный сотрудник, видный такой, и жена при нем косметичка, на весь Невский известная. Люди такие тихие, приличные, а дочка-то у них один срам. Такое про нее говорят, что и сказать стыдно. Верта Антоновна каждый вечер сидит у окна и все с новыми ее видит, дочку ихнюю. И каждый ухажер норовит до самой парадной проводить, а когда уходит, неизвестно.
1: Так может, она плохо видит?
3: Да что вы, Сергей Иванович, это в 20-то лет.
1: Да я не про дочку, а про старуху с котом. Старуха-то, может, подслеповато, одного и того же за нескольких принимает, а?
3: Шутите все, Сергей Иванович. Смотрите, да шутитесь. Так значит, с человека, да?
2: Да-да, считайте с человека.
3: Ну ладно, я тогда на двери списочек повяжу.
2: Ты слышал? Вот, пожалуйста.
1: Я слышал сплетницу и дуру, которой нравится мазать дегтем все, что ей попадается на пути. И только подумать, в этом смысл ее жизни. Вынюхивать, подслушивать, сплетничать. И сколько энергии во все это вкладывается.
2: А может, та девушка ничуть не хуже нашей Тани? А смотри, весь дом болтает.
1: Две сплетницы и один кот – это еще не весь дом.
2: Между прочим, я не хотела тебе говорить, но произошел такой случай.
1: Знаю, знаю. Ты опять расскажешь, как к твоей Гавриловой приехала из Саратова племянница, и как какой-то подлец ее обманул. И как из всего этого вышла обыкновенная житейская история.
2: Вот-вот, для тебя она обыкновенная. А если бы Таня?
1: Не может быть никаких «если». Не будет никаких «если». Таня не в лесу росла. Почему ты думаешь, что вся наша жизнь, наш с тобой пример ничего не стоит?
2: Но ты же сам говоришь, изменились вкусы, нравы и примеры.
1: Изменились, но человек остался человеком. Тебя беспокоит ее самостоятельность. А мне это нравится больше, чем если бы она сидела до сих пор у тебя на коленях.
2: Ну тогда отпусти ее на все четыре стороны, пусть она живет как хочет.
1: Нет, я ее не отпущу, но держать в заперти не стану.
2: Но это плохо кончится.
1: Это кончится обыкновенной свадьбой.
2: Но он мне не по душе, понимаешь?
1: В тебе, говорит, обыкновенная материнская ревность.
2: А вот в тебе нет обыкновенной отцовской тревоги.
1: Мне пока не о чем тревожиться. Я верю в Таню.
2: Верю, верю. Это только слова. Взрослые дети – это все равно дети.
1: Но относиться к ним нужно как ко взрослым. Иначе мы просто для них чужие люди. И вообще, может быть, мы лучше пройдемся, чем сидеть дома и припираться.
2: Нет, я очень устала, я отдохну полчасика.
1: Ну, хорошо, хорошо.
2: Да? Здравствуйте, Андрей. Таня? Как где Таня? Это вам лучше знать. Нет, после обеда ее не было. Постойте, а разве вы ее не видели? Ну вот, пожалуйста. Повесил трубку. Воспитанный молодой человек.
1: Что там произошло?
2: Звонил твой хваленый Андрей. Интересовался, где Таня. Вот тебе Ромео и Джульетта. Вот твоя философия невмешательства и доверия.
0: Мы оставляем сейчас Ольгу Николаевну и Сергея Ивановича Дементьевых и вернемся в эту семью через 2 недели. Ну, а что вы думаете о разговоре, который только что слышали? Как добиться настоящего доверия и уважения взрослых детей? У вас есть, конечно, свое мнение и свои жизненные наблюдения. Напишите. Нам очень интересно знать вашу точку зрения. Впрочем, вы, наверное, сделаете это потом, в тихие минуты, сегодня вечером или в другой день. А сейчас мы продолжаем программу «В гостях и дома». В гостях всегда приятно послушать музыку. Радушным хозяевам для добрых друзей не жаль самых редких записей и пластинок. И если уж в доме есть музыкальная полка, на ней обязательно найдется что-нибудь, чем можно похвалиться. Давайте на нашей общей музыкальной полке начнем собирать все интересное, что нам удастся разыскать. Дороги песен. Интервью у граммофонной пластинки. Ведь у пластинок тоже есть свои судьбы и приключения. Часто об этом знают только счастливые обладатели записей, и мы приглашаем их принять участие в интервью у граммофонной пластинки. Вот одна из первых находок у нас в руках. На конверте, в которой вложена пластинка, изображен загорелый человек с бородкой, склонившийся над роялем. Надписи на испанском языке. Заслуженная артистка республики балерина Нинель Кургапкина считает пластинку самой ценной в своей коллекции.
4: Эту пластинку мне подарил герой кубинской революции Хуан Альмейде. Мы знаем многих кубинских народных певцов. Карлоса Пуэбла, например, ансамбли, которые приезжали к нам на фестиваль. Многих я слышала во время моей недавней гастрольной поездки на Остров Свободы. Имя Хуана Альмейде я услышала впервые, когда увидела его самого. Это было после нашего выступления в Гаване. На одной из встреч меня познакомили с невысоким, худощавым, черноглазым мужчиной. Он был в военной форме. Нам сказали, что это один из ближайших сподвижников Фиделя Кастро, один из тех 12 человек, которые ушли в горы Сьерра-Маэстро. Вместе с Фиделем он воевал и победил. На этой встрече исполнялись современные кубинские произведения. Одна из песен мне особенно понравилась. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что автор ее – этот человек в военной форме. Теперь он известен и любим на Кубе как композитор. «О чем же поется в ваших песнях?» – спросила я его. «О людях Кубы, о их жизни, работе, праздниках и, конечно, о любви».

Она висит на стене. Одни ее любят, другие нет. Одним она нужна только для того, чтобы лихо перебирать струны в часы веселья. Другие вообще презирают ее. Кто-то придумал даже несправедливые слова «гитарная пошлость». Только гитара тут ни при чем, нет. Снимем ее со стены и услышим, каким чистым и прекрасным голосом умеет она говорить.

0: Вы отдохнули? И теперь мы снова можем отправиться в гости. На этот раз нашим хозяином будет Федор Григорьевич Углов, известный советский хирург, член-корреспондент Академии медицинских наук, лауреат Ленинской премии. Попросим его рассказать, была ли в его жизни главная операция. Операция, запомнившаяся ему навсегда.
1: Для того, чтобы провести операцию хорошо, она должна быть тщательно подготовлена. Существует даже такая поговорка: большая подготовка – малая операция, малая подготовка – большая операция. Я хочу вам рассказать о той операции, которую мне пришлось проводить в незнакомой для нас обстановке и в такой далекой от нас стране, в столице Индии – Дели. Хотя это и происходило в операционной, хотя там был квалифицированный штат и персонал, и ассистенты, тем не менее вся обстановка была совершенно необычна и требовала от меня в этих условиях особого напряжения сил. Начать с того, что я говорил с ними по-английски, а сестра понимала только по-индийски. Значит, я должен был, чтобы что-то спросить, должен был сначала сказать по-английски хирургу, ассистенту, а он должен был перевести на языке хинди сестре, и та таким же образом объяснялась со мной. Кроме того, жаркий климат, самое такое летнее время. И кроме того, что самое важное, что там присутствовало очень много хирургов, по существу самых выдающихся хирургов Индии, которые приехали специально посмотреть эту операцию. Дело в том, что когда я был приглашен в Индию на 21-ю конференцию хирургов, я там выступил с докладом о новом методе операции на сердце при слипчевом перикардите. И показывая мне больных, профессор Сен, президент Ассоциации индийских хирургов, сказал: вот видите, вот этот больной, он как раз со слипчевым перикардитом. Вы нам говорили о очень интересном методе. Покажите нам на практике, как эта операция проводится. Отказываться делать операцию, это значило признать, что ты или неправильно говоришь, и на самом деле он не такой ценный метод, или что ты не умеешь его делать, хотя пропагандируешь. В то же время оперировать здесь, в чужих условиях, тоже опасно. Ведь после операции требует особый уход. Больной может умереть не потому, что сделал плохо операцию, а потому, что неправильно провели послеоперационный уход. А в конце концов ответственность все равно на хирурга. И вот скажут, что вот приехал, показал, а больной умер. Сущность этого заболевания заключается в том, что при нем под влиянием инфекции оболочка сердца, которая очень тонкая в норме, утолщается иногда до 10 мм в диаметре. Будучи утолщенной, она сдавливает сердце и делает его малоподвижным. Там сердце не работает нормально, а трепыхается, как птичка. И благодаря тому, что оно не может нормально работать, стенка сердца утончается. Наша задача заключается в том, чтобы убрать этот перикард, эту оболочку сердца. Убрать все слои, чтобы ничего не оставить на сердце. Но в то же время надо убрать так, чтобы не поранить одновременно саму стенку сердца. Она очень тонка и очень легко поранить стенку и вызвать кровотечение непосредственно.

0: органы сердца. И учитывая то, что еще на все это смотрят на меня так хирурги с пристрастием, и вот под настойчивыми взглядами вот таких 30 хирургов я должен был провести эту операцию. Ну, надо сказать, что операция прошла совершенно гладко, и в короткий сравнительно срок я сделал именно по своей методике, то есть я сделал так, чтобы сохранить грудину и ребра. Дело в том, что многие хирурги употребляют такой метод, чтобы подойти к сердцу, они убирают ребра и убирают часть грудины. Ну, это облегчает операцию, можно легко все сделать, но потом, когда они кончат операцию, уже ребра не восстановить невозможно. И сердце остается неприкрытым, кроме как кожа, она ничем не прикрыта и бьется прямо под кожей. Вот это очень тяжело для больных. Поэтому я предложил такой метод, при котором эта часть грудины и ребер временно откидывается, а потом ставится на место, и через месяц оно все зарастает, и как будто бы никакой операции не было. Вот они все это посмотрели, все это было восстановлено, и на них это произвело очень большое впечатление. Корреспонденты, конечно, сразу же меня тут окружили и стали требовать, чтобы я им дал интервью. Я сказал, что нет, я сейчас отказываюсь давать какое-то интервью по этому поводу. Я это сделаю через 10 дней, когда я вернусь из других районов страны, а я уезжал в Бомбей. И через 10 дней, когда я приехал, я уже видел, что состояние мальчика было полностью в хорошем. То есть он встал на ноги, начал ходить, все явления у него уже прошли, опасность миновала. Почему я не хотел давать интервью? Последствия этой операции никогда не известны, как они будут. Но когда я уходил, я хотел поговорить немного с мальчиком, но, к сожалению, тот переводчик, который со мной был, он не говорил на том языке, на котором говорил мальчик. Там у них очень много языков. И через несколько дней я получил от матери письмо, которое было мне потом переведено, и которое потом было напечатано даже в «Комсомольской правде». Вот она писала мне о том, что вот она услышала, что я не понимаю мальчика, и вот хотела передать, что он хотел сказать, и что она хочет сказать. Слово благодарности от матери того ребенка, которому я спас жизнь.
1: Федор Григорьевич Углов рассказал о главной операции своей жизни. Впрочем, заметил он, когда мы уходили, подчас главная операция не та, которая была, а та, которая будет. Так пожелаем же ему, чтобы все операции кончались так же, как окончилась та в далекой Индии. А теперь останемся ненадолго наедине с мелодией, которая всю жизнь будет трогать сердце.

Впервые я услышал эту мелодию за 2 дня до войны. Тогда я не знал, что это Моцарт. Тогда я вообще не понимал и не любил музыки. И вдруг однажды в сумрак двора-колодца нашего старого дома пролилась эта музыка, как солнечный дождь в каменное ущелье стен. Было лето, окна были распахнуты. Музыка звучала где-то на 3-м этаже. Я, задыхаясь от быстрого бега, взбежал по лестнице и, каюсь, заглянул в окно, откуда лилась эта музыка, наверное, из приемника. Я увидел там молодую светловолосую женщину. Она писала кому-то письмо и улыбалась. Потом я встречал ее на лестнице с девочкой. А потом началась война. Они куда-то уехали. И после войны не вернулись. После мне сказали, что муж ее служил на границе и был убит в первый день войны. А сама она погибла на Ленинградском фронте, была медсестрой, выносила раненых. С тех давних пор я не раз слушал эту музыку и по радио, и в зале филармонии. Но всегда, услышав эту мелодию, я вспоминаю жаркий летний день, сумрачный двор, раскрытое окно и улыбку молодой счастливой женщины, которая пишет последнее письмо на границу.

0: Программа «В гостях и дома» близится к концу. Мы завершим ее сегодня нашим форумом. На этом форуме мы предоставим слово писателям и рабочим, инженерам и агрономам, актерам, общественным деятелям и ученым. Тему своего выступления они будут избирать сами. Наше единственное пожелание – говорите о самом важном и самом главном. Открывает форум народный артист Советского Союза Владимир Иванович Чесноков.
1: Когда я встречаюсь со зрителями, мне обязательно задают такой вопрос. Какие мысли связаны у вас с работой над образом Ленина? И сразу вслед за этим вопросом в зале устанавливается та непривычная тишина, когда от ответа ждут чего-то особенного. И я, слушая этот вопрос, тоже всякий раз чувствую волнение. Я думаю, и мое волнение, и ожидания зрителей объясняются тем, что на актера, которому посчастливилось сыграть в театре и в кино роль Владимира Ильича, смотрят не просто как на актера. В нем видят человека, которому доверено говорить от имени Ленина. И задавая свой вопрос, люди как бы спрашивают, как ты сам стараешься жить, чему ты учишься у Ильича, в чем советуешься с ним? Это не просто любопытство. Это глубочайший интерес к вечно живому, человечному примеру Ильича. У Владимира Маяковского сказано об этом очень хорошо. «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше». Нужно, необходимо сверять ход собственной жизни по Ильичу и вычищать, вытравлять себе все, что вызвало бы гневный укор Ленина. И здесь советы Ильича, его книги, выступления, письма, даже короткие записки навсегда останутся для нас вечным огнем. Вы спросили, что меня волнует? Я бы сказал так. Меня и как актера, и как гражданина особенно волнует проблема, если можно так выразиться, служения и службы в жизни и в искусстве, творческого исполнения своего гражданского долга. Мы говорим сегодня, воспитывается человек нового коммунистического общества. Человек этот уже живет среди нас. Я был делегатом на 22-м съезде коммунистической партии. Сидел рядом с этими людьми, видел их, говорил с ними. Для этих людей труд – не забота и не повинность, а радость и удовольствие. В них нет ни тени зазнайства, самоуспокоенности, тщеславия, зависти, всех тех мелких, но, увы, цепких чувственниц, которые нередко еще отравляют наши будни. Цельные, замечательные люди, за которыми хочется идти. Люди, для которых жизнь – это служение народу и партии. Тем более удивительно, что рядом с такими людьми живут другие, для которых труд – просто служба, просто отбывание положенных рабочих часов для того, чтобы в назначенный день получить свою зарплату. Службист никогда не проявит инициативы. Ему лишь бы форму соблюсти. Сам он никогда не зажжет огня. Напротив, постарается притушить огонь, зажженный другими. А то не ровен час, ему еще руки обожжет. Я знаю. Есть еще работники, которые видят в посетителях людей лишь в свои приемные часы, да и то по должности, по обязанности. Такой работник разговаривает в государственном учреждении так, как будто это учреждение его собственное. Когда я слышу, как высокомерно отмахивается он от нужд и забот людей, мне становится горько. Я понимаю, сколько вреда приносит такой службист, как опошляет он свою должность. Впрочем, службист многолик. В театре, сыграв роль рыцаря бессеребренника и правдолюбца, он за стенами театра отмолчится, если потребуется вмешаться в какой-то острый спор, уйдет в сторону или проявит себя как болтун и бессовестный халтурщик. Ведь думает любой службист только о себе, о карьере, о деньгах, о личном благе. Как-то я читал в газете рассказ об одном зоотехнике, как будто даже отличном работнике, приехавшем на новое место в совхоз. Рассказ был написан в форме дневника. Зоотехник был человеком умным и наблюдательным. Он видел и замечал многое, что ускользало от взора других. Но странное дело, регистрируя недостатки, он и пальцем не пошевелил, чтобы как-то изменить положение. И потом оказалось, что этот зоотехник вовсе не был отличным работником. Он был всего лишь аккуратным службистом. Его позиция была позицией стороннего чужого человека, которого наняли за определенные деньги. Борьба с равнодушными, со службистами, за то, что каждый выполнял свой гражданский долг, наше общее дело. Ведь равнодушие заразительно. Один равнодушный сегодня может завтра заразить этой опасной болезнью десятерых. Перечитывая рассказы об Ильиче, я совсем недавно нашел воспоминания одного крестьянина, которое было в 1924 году опубликовано в газете «Беднота». На собрании крестьян, с которыми проводил беседу Калинин, присутствовал Ильич. Воспользовавшись затишьем, один из крестьян спросил у Калинина: «Уж больно ласково вы с нами обращаетесь. Не думаете ли и нас сделать коммунистами?» И тут Владимир Ильич, быстро обернувшись, сказал: «Не делайся, отец, не делайся коммунистом. Мы чистим партию отделанных коммунистов». В самом Ильиче все было цельно, все было правдой, и эта простая, ясная и беспощадная ленинская правда только и может быть сегодня меркой нашей жизни. И когда мы говорим о человеке коммунистического общества, пример, каким должен быть этот человек, пример служения людям, тоже дает нам Владимир Ильич. Его подлинный демократизм, ненависть к волоките, бюрократизму, чванству, пустозвонству, его простота, понятная каждому рабочему и крестьянину, его чуткость по отношению к запросам народа, его необычайная скромность, принципиальность, внимание к товарищам. Мы говорим «ленинские нормы». Нормы – это значит закон для всех. Законом для всех должно стать и отношение Ильича к своим обязанностям руководителя, коммуниста, просто человека. Поэтому в часы раздумий я всегда советуюсь с Лениным. Поэтому и в театре, и в кино роль Владимира Ильича стала главной ролью моей жизни. Служить людям, а не отбывать службу. Так понимаю я гражданский долг. В монологе Ленина в спектакле «Суровое счастье» есть такие слова: когда коммунист говорил на войне «я отдаю свою жизнь», это казалось ему очень просто, хотя это не всякий раз было так уж просто. Самопожертвование в будничной обстановке неизмеримо труднее. Мы такие же люди, как и все. Коммунист также подвержен влиянию проклятых привычек прошлого. Оставаться для народа примером в течение всего жизненного пути, а не в момент свершения подвига, как это бывало на фронте, это, пожалуй, требует самопожертвования более ценного, чем пожертвование жизнью. Должность настоящего коммуниста ответственна, трудна, опасна, но нет на земле звания почетнее и выше.
0: Наш форум. Сегодня в нем принял участие народный артист Советского Союза Владимир Иванович Чесноков. Его словами мы и закрыли первую программу «В гостях и дома». А теперь будем ждать ваших откликов. Не забывайте семью Дементьевых и разговор, который вы слышали. Не забывайте дороги песен. Мы будем выбирать их вместе с вами, если вы напишете об интересных записях и приключениях пластинок. Не забывайте о нашем форуме. Кого бы вы хотели пригласить на форум? И рассказы каких интересных людей вы хотели бы услышать в этой программе. Напишите нам по адресу Ленинград, улица Ракова, дом 27, радиопрограмма «В гостях и дома».

0: Добрый вечер, товарищи. Снова, как вы слышите в эфире, знакомая мелодия. Это значит, что настало время нашей очередной встречи. Сегодня мы с вами приходим в гости к человеку, которого вы все очень хорошо знаете. Это народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии Григорий Михайлович Козинцев. Признаюсь, я не без волнения переступила порог кабинета Григория Михайловича. Удивительное чувство. Вот в этой, а может быть в другой, но похожей на эту, комнате, впервые, что называется, оброс плотью и кровью веселый озорной рабочий парень Максим. Здесь не раз бывал испанский Идальго со своим верным оруженосцем. Здесь страдал, сомневался, боролся со злом и предательством датский принц Гамлет. И вот человек, подаривший нам радость общения с этими героями в кинематографе. Конечно, встреча с Григорием Михайловичем Козинцевым связана с большим событием, которое происходит сейчас в нашей стране, с Московским международным кинофестивалем. Но это не будет интервью о фестивале. Дело в том, что Григорий Михайлович – член жюри фестиваля. А ведь, как вы знаете, по строгим конкурсным законам людям, которые облачены столь высокими полномочиями, не полагается публично раньше окончания фестиваля высказывать свои оценки, свои выводы, свои суждения. Поэтому, Григорий Михайлович, это будет разговор о ваших собственных делах и о ваших планах, тем более, как всегда, у вас и в том, и в другом недостатка, наверное, нет.
1: Да, сейчас у меня как раз очень тяжелый период времени, потому что только недавно был выпуск нашей мастерской на Ленфильме, которая, собственно говоря, у меня и была моим главным делом в течение последних 2 лет.
2: Значит, вас можно поздравить с успешным завершением первого этапа вашей педагогической деятельности, а кинематографию с хорошим пополнением.
1: Вы знаете, мне хотелось бы, чтобы поздравляли не меня, а поздравили прежде всего киностудию «Ленфильм», и затем 9 молодых режиссеров поздравили с началом их уже самостоятельного пути. И мне очень хотелось бы надеяться, что имена этих 9 режиссеров или всякие части из них будут известны. Те люди, которых мы приняли, они были уже и с высшим образованием, и с жизненным опытом. Среди них были и в прошлом, и врач у нас один был, и журналисты. В общем, люди разных специальностей, которые много ездили по стране и уже, так сказать, как-то с жизнью столкнулись. Конечно, таких людей, с ними встречаться и им помочь наиболее интересно.
2: Вы учили их, а они, в свою очередь, учили чему-то и вас тоже?
1: Да, только так. Я верю только в ту педагогику, когда...
2: Обратная отдача.
1: Да, да, да, да. Только тогда интересно учить, когда и сам учишься.
2: Ну, а педагогические обязанности не отвлекли вас от ваших непосредственных, прямых, так сказать, дел? Я имею в виду от режиссуры.
1: Вы знаете, я уже запутался с тем, что такое прямые дела, что такое непрямые дела, потому что всякая профессия, она питается множеством самых разнообразных источников, прежде всего, жизнью. Ну, вот, значит, я впрямую эти 2 года не ставил фильма, но мне кажется, я к нему готовился, потому что я закончил книжку под названием «Глубокий экран». Вот сдал уже рукопись издательству искусства и надеюсь, что в будущем году она выйдет. Там и я рассказывал о своих товарищах, да и пытался думать о своем собственном опыте в кино, а об опыте думаешь всегда, потому что нужно думать о том, что будешь делать завтра. И обычно, думая о прошлом, хочется, чтобы то, что не вышло раньше, вышло уже потом. То есть на это надеешься. Ну, вот, значит, книжку эту я окончил, которая тоже для меня есть подготовка к работе.
2: Григорий Михайлович, вот в своей книжке о Шекспире вы уже как-то так, то ли вольно, то ли невольно, выдали немножко свои планы, что вы очень давно и много думаете над новой работой. Я имею в виду «Короля Лира». Продолжают ли герои Шекспира занимать ваши мысли и сегодня?
1: Вы знаете, герои Шекспира продолжают занимать мои мысли, безусловно, но говорить об этом продолжении мысли еще очень рано, потому что сейчас я только работаю над сценарием, а разговор, в особенности для слушателей, а их всегда интересует, по моему опыту, я заметил, прежде всего, да, кто будет играть и где будет сниматься фильм. Пока об этом говорить еще рано. Как только время придет, мы обязательно с вами встретимся, и я все это расскажу со всей возможной подробностью.
2: Когда корреспондент идет на встречу с будущим собеседником, он всегда, в общем, продумывает, о чем он будет говорить. И я подумала, что я вам задам вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, каковы права и обязанности кинорежиссера в наше время?
1: Вы знаете, обязанностей очень много. Прежде всего, обязанность, мне кажется, самая основная кинорежиссера заключается в том, что он имеет право обращаться с экрана к людям только тогда, когда у него есть ощущение важности своих мыслей. Естественно, режиссер не является одновременно и автором фильма, особенно тогда, когда он ставит сценарий, особенно тогда, когда он имеет дело с такими великими произведениями, как, скажем, произведения Шекспира или Толстого, или любой классики. Но для того, чтобы обратиться к этим произведениям и предложить людям увидеть их с экрана, нужно, видимо, увидеть в этих вещах их современный жизненный интерес. Нужно увидеть в них не то, что уже известно, что уже открыто, но ту сторону этих произведений, которые, очевидно, дадут свет и на какие-то явления жизни. Ну, естественно, здесь может быть и, так сказать, величайшие и печальнейшие заблуждения, когда режиссеру кажется, что ему есть что сказать.
2: А зрителю этого потом не покажется.
1: Да, но, тем не менее, мне кажется, это первая обязанность. Обязанность мыслить, обязанность проникнуть мыслью в существо каких-то явлений и, найдя какие-то существенные жизненные вопросы, поставить их перед зрителями. Ну, а что касается прав, вы знаете, это вопрос вы задали сложный, но я вам попробую на него ответить. Это право то, чтобы он выразил прежде всего свою собственную мысль, и чтобы эта мысль была бы в достаточной неприкосновенности сохранена на экране.
0: Григорий Михайлович, тогда в продолжение этого первого вопроса, вопрос второй. Кто из современных мастеров мирового кино, по вашему мнению, наилучшим образом использовал свои права и выполнил свои обязанности?
1: Ну, прежде всего, говоря о том, что известно нашим слушателям и, так сказать, известно всем, это прежде всего я назову фамилию Эйзенштейна. Мне кажется, что Эйзенштейн был тем художником и тем режиссером, который дал кинематографу истинный масштаб. Под масштабом я понимаю не количество участников массовых сцен, а я понимаю масштаб мысли. Это был тот случай, когда режиссер совершил революцию на экране, потому что он показал весь масштаб революции в жизни. Если говорить о современных режиссерах кинематографических, то я чрезвычайно люблю японского режиссера Акира Куросава. У нас шли его фильмы в прокате, но, к сожалению, не те фильмы, которые мне представляются лучшими, хотя «Красная борода» фильм очень хороший. Но я чрезвычайно люблю «Окровавленный трон» фильм Куросавы. Это японский вариант «Макбета», может быть, лучше из шекспировских постановок в искусстве.
2: Вы об этом пишете в книжке.
1: Да, я пробовал в той мере, в котором можно о картине рассказать словами.
2: Вот незадолго до встречи с вами я брала интервью у Бориса Петровича Черкова. Причем интервью это было в связи с юбилеем юности Максима. И Борис Петрович там высказал очень интересную мысль о том, что Максим прошел с ним, создателем вот этого образа, прошел с ним всю жизнь. И что он, Борис Черков, учился чему-то у Максима. Скажите, пожалуйста, а в каких отношениях со своими героями находитесь вы?
1: Вы знаете, это трудно сказать, потому что всегда фильм, который уже поставлен, в нем больше видишь его неудачи, его промахи, и всегда кажется, что его, если вы поставите еще раз, то можно было бы сделать гораздо лучше. Мне хочется, как очень часто говорят некоторые режиссеры, вот, да и это естественно, что они говорят, мне хочется надеяться, что еще лучший фильм у меня впереди. Что касается того, что учишься у своих героев, это безусловно, конечно. Ну, поставить фильм – это прожить какую-то человеческую жизнь и прожить какую-то жизнь вместе с своими героями. И всегда в этом процессе существования вместе с какими-то людьми в каком-то вымышленном мире, который для тебя становится миром совершенно реальным, в нем идет процесс, конечно, и, так сказать, усвоение каких-то вещей от человеческих качеств тех людей, которые ты пробуешь передать на экране. Ну, конечно, этот процесс мышления, он не может остаться бесследным. Кроме всего прочего, всегда в искусстве все это связано с двумя чувствами, с любовью и с ненавистью. Поэтому, конечно, всегда герой, он для тебя становится чем-то, так сказать, и твой учитель, чему-то он тебя учил. Он тебя учил что-то любить и что-то ненавидеть. Поэтому общение с Шекспиром – это, конечно, школа, да и не только для режиссера, а для каждого человека, с моей точки зрения, очень глубокая и очень хорошая школа. Я понимаю, вот, скажем, Бондарчука, который так много лет потратил на «Войну и мир». Это, так сказать, то общество, в котором он находится все это время, ему можно только позавидовать.
0: Ну, вам на общество своих героев тоже обижаться не приходится. Да, кстати, вот об обществе на экране и, так сказать, за экраном. Вот вы как-то писали, Григорий Михайлович, о том, что у вас очень тесные связи со зрителями. Вы даже удачно назвали это своим круглым столом. Что интересно, беседа за этим круглым столом все продолжается?
1: Вы знаете, это очень интересно, потому что многие из зрителей, которые писали мне письма в продолжении вот прошлых работ, которым я, естественно, отвечал на эти письма, у меня с ними затеялась вот такая заочная дружба. Я знаю, что у них происходит в жизни, как они живут. Это связи, которые идут у меня с многими местами, они мне очень многое дают в жизни.
0: Ну что же, пользование гостеприимством тоже имеет свои пределы. И хотя хочется задать еще очень много вопросов Григорию Михайловичу Козинцеву, я поблагодарю его за беседу и выключу микрофон. Правда, сделаю это с надеждой, что выдающийся мастер советской кинематографии не раз еще будет нашим гостем в будущие воскресные вечера.

Вы слушали передачу «Вечерние встречи». Интервью с народным артистом Советского Союза Григорием Козинцевым вела наш корреспондент Марина Петрова.

0: Что бы вы сказали о человеке, который почти в 90 лет пересекает океан для того, чтобы увидеть незнакомую страну, взглянуть в глаза ее людей, услышать мелодию ее речи и голоса ее поэтов? 90-летним старцем приехал в нашу страну патриарх американской поэзии Роберт Фрост. Что знали мы об этом живом классике американской поэзии? Мы знали его стихи.
1: Пойду на луг прочистить наш родник. Я разгребу над ним опавший лист, любуясь тем, как он прозрачен, чист. Я там не задержусь. Пойдем со мной. Пойду на луг теленка принести. Не может он на ножках устоять, когда его вылизывает мать. Я там не задержусь. Пойдем со мной.
0: Что знали мы еще о нашем госте? Мы знали некоторые факты его жизни, простирающиеся почти на 9 десятков лет. Мы знали, что он родился в Сан-Франциско, учился в Гарвардском университете, переменил много профессий, был сапожником и учителем, и редактором провинциальной газеты, и долгое время был фермером, сажал картошку не от того, что жаждало прощения, просто надо было кормить семью. Фрост вступил в литературу с первым сборником стихов на 40-м году жизни, в возрасте, когда известные поэты находятся в зените славы или даже заканчивают свой поэтический путь. А между тем он начал писать стихи еще на школьной скамье, и ему даже удалось напечатать одно из них и получить гонорар на радость матери, которая сама писала стихи. Но дед сказал ему: «Стихами не проживешь. Вот что я предлагаю. Мы дадим тебе год, но ты должен обещать, что бросишь писать стихи, если не добьешься успеха за этот год. Дайте мне 20 лет, не меньше», – так ответил юный Фрост. И действительно, через 20 лет, в 1913 году, вышел первый сборник его стихов. Так говорят факты биографии поэта, изложенные в трудах и монографиях его исследователей. Говорят, что это достоверно, как и то, что прелестная девушка, на которой он женился в 22 года, Эленор Мириам Уайт, разделила с ним его непростую судьбу. Он подарил ей на свадьбу сборничек из 6 стихов, изданных всего в 2 экземплярах, и они стали мужем и женой. И потянулись дни труда, плохо совместимого с писанием новых стихов. И до следующего сборника пролег срок длиною в 20 лет. Вот что мы знаем о поэте Фросте, который однажды туманным утром вышел из самолета на Шереметьевском аэродроме, словно ему было не 90, а всего лишь 20, когда весь мир принадлежит тебе.
1: Ваша эмблема — серп и молот, моя — коса и топор. Мои любимые занятия — косить, рубить дрова и писать пером. Я знаю вас лучше, чем Госдепартамент. Я изучал Россию по русской поэзии и приехал проверить все, что она мне сказала. Поэзия – это мечта, создающая великое будущее. Поэзия – это заря, озарение. Поэтому полезно ездить друг к другу с поэтической миссией.
0: Так сказал старый поэт. Да. О Роберте Фросте нам рассказал Эдуард Межелайтис, который побывал в гостях в его доме в Бостоне –

0: Дом в стороне стоит, в тени деревьев и веков. Нейлоновый спектакль сюда еще не вторгся. Со старых стен и старых рам дубовых струятся настоящие ручьи, и настоящие дороги выбегают из настоящих желтых и маленьких полей, и, распирая рамы, вылезают плечистые американские деревья. А книги, как ученики, опаздывая в школу, бегут, бегут по длинной книжной полке. А в стене, не торопясь, горит очаг, зажженный в прошлом веке. И отблески огня, как маленькие рыжие собачки, то бегают по черным кирпичам, то к старому хозяину прижмутся и лижут ноги. Вот и все. Он подает, как высохшую ветвь, в свою большую морщинистую руку. Она чуть-чуть дрожит, но в этой дрожи не старость, а усталость от работы. Да, небоскребы задавили листья травы и грубо встали между деревьями и солнцем, между птицами и солнцем. Да, там, на этом стоэтажном камне, не свить гнезда, не высидеть птенцов, и ветру не под силу втащить на эти крыши семена трав и деревьев. Но поэт и в этих черных городских потемках своим морщинистым и чутким ухом слышит и песню птицы, и шуршание ростка, сверлящего листочком землю, и голос снежной вьюги, далекой, дикой, необработанной ни в чьем оркестре. Его глаза сквозь частокол скребущих небо зданий видят то здесь, то там полоску голубого сада с несорванными яблоками звезд. И он, когда захочет, ходит сам по голубому собственному саду.
1: Я вышел с граблями на сенокос, за тем, кто утром шел в сверканье роз. Он здесь косил, когда была роса, легко скользила по траве коса. Он все скосил средь этих луговин, как раньше он, работал я один. Ведь даже и для общего труда должны работать порознь мы всегда. Так я сказал, и тут же надо мной вспорхнул неслышно мотылек цветной. Я видел, как над лугом полетав, он опустился средь увядших трав. И крылья развернув мне на показ, потом, взлетев, пропал почти из глаз. В мечтах о том, чего не разрешить, я начал снова сено ворошить. За мотыльком следя, заметил я пучок цветов пунцовых ручья, как будто пламя вспыхнуло в цветах. Их пощадил косы смертельный взмах. Я к ручью пошел издалека, чтобы узнать название цветка. Косец их пощадил лишь потому, что полюбились те цветы ему. Он их оставил вовсе не для нас. Так радостен был предрассветный час. Ну, может, мотылек на них присесть, и о заре они приносят весть. Я слышу щебет птиц и звон косы, сверкающий слезинками росы. Уже я не один, а близкий друг со мною вышел на зеленый луг, как будто мы работаем вдвоем и вместе в тень передохнуть идем. И кажется, что рядом мы сидим, и дружески беседую я с ним. Я говорю, и порознь мы всегда работаем для общего труда.
2: Хотя Роберт Фрост не стремился к шумному признанию и долгие годы не имел его, он стал все-таки на склоне лет живым классиком поэзии. Но принял запоздалый успех спокойно и не без юмора.
1: Люди смеются, что я встаю на колени, перед колодцами изучаю подолгу непроницаемую поверхность воды, где вижу только собственное отражение, богоподобное на фоне небес, в нимбе из мха и медлительных облаков. Однажды, уткнувшись в колодезный сруб подбородком, я, как мне показалось, увидел, что где-то за моим отражением что-то белеет, что-то на дне колодца, что сразу исчезло. Вода упрекнула слишком прозрачную воду. Капля упала с мха, и то, что виднелось, на глубине вдруг исказилось, смутилась, из виду скрылась. Но что там было на дне? Истина? Беленький кварц? Что-то да было.
2: Если мы желаем выделить человека из стандартизованной среды, сказать о его равнодушии к суете, мы часто говорим с неуверенной похвалой: он какой-то несовременный. Роберт Фрост, всю жизнь проявлявший устойчивость к модным современным искушениям, был как раз именно таким.
1: Морские волны зелены, но где мы бьемся с ними, волнам природой велено стать бурыми, сухими. И море стало сушею, веками здесь накопленной, и тут песком задушены те, кто там не потоплены. С бухтами и мысами волны расправляются, но сладить им немыслимо с тем, кто здесь годы мается. Ведь, откупившись шлюпкою, отдать готов и барку он, и, поступясь скорлупкою, продолжить схватку жаркую.
2: Нет, подождите с выводами, вычитанными из его книги. Они могли быть сказаны по другому поводу. А если продолжить мысль о его несовременности, то она была, пожалуй, самым мудрым и проницательным понятием времени. О 20 веке любят говорить как о веке технических открытий, в том числе и тех, что угрожают человечеству уничтожением. А как считаете вы, Роберт Фрост?
1: Дело не в технических открытиях, а в том безрассудном желании властвовать над миром без должных тому оснований. Кто говорит, мир от огня погибнет, кто от льда? А что касается меня, я за огонь стою всегда. Но если дважды гибель ждет наш мир земной, ну что ж, тогда для разрушения лед хорош и тоже подойдет.
2: Фрост был один из немногих, кто устоял перед массовыми психозами и не потерял ощущения истинных мер. Он воспевал всеобщие и понятные вещи. Доверие, а не разобщенность. Любовь, а не секс. Веру, а не фанатизм. Он не боялся быть простым. Разве это не современно? В одном из стихотворений он прибегнул к банальнейшему сравнению любви с розой. Понимая всю его банальность, он так высмеял затертую метафору.
1: Роза есть роза, и всегда была розой, но над розой угроза, поэзия с прозой.
2: Какие неслыханные словосочетания позволяли себе певцы любви. А Фрост? Нет, вы только вслушайтесь в эти стихи.
1: Роза есть роза, и всегда была розой, но над розой угроза. Поэзия с прозой объявили без спроса, что и яблоко роза, и лимон, и мимоза. Что за метаморфоза? Вот бы знать для курьеза, что еще будет розой? Ты, любовь моя роза, только это не поза, ты действительно роза.
2: Может быть, этот поэт, проживший долгую жизнь труженика, пришел в мир, чтобы возвратить человека к простым вещам. Однажды он сказал: «Мне стыдно называть себя поэтом. Ведь это все равно, что сказать: я хороший человек». Чтобы произнести эти слова, нужно ощущать задолженность перед миром. Для этого и в самом деле надо быть хорошим человеком.
1: Судьба меня не минует, соседи запротестуют, что я не мчусь опрометчиво, как прочее человечество. Пока еще терпят многие, что с веком иду не в ногу я, что по жизни пешком следую, философской занят беседую. Смотрят собратья милые, как медленно делаю мили я, насмехаются над коллегой, зовут меня старой телегой. Знаю цену я этим ребятам, их Бог всемогущий атом, наука для них, что Библия, все они фанатики гиблые. И я им досада, докука, хожу не со скоростью звука, с атомом силой не мерюсь, вообще я хуже, чем ересь. И меня сошлют непреклонные в исправительную колонию, а чтобы исправить вдвойне, учредят ее на Луне. Жестянкой сгущенного воздуха я готов к освоению космоса, готов для науки безропотно свинкою стать подопытной. Но сначала пускай Америка запустит туда бездельника, чтоб определить, когда там Луну объявить штатом.
2: И звучат одна за другой страницы его поэтических сборников.
0: О, грусть моя! Ты здесь со мной в ненастные пустые дни, вокруг деревьев черных строй. Но люб лесов тебе покой, и бродим мы с тобой одни. С тобою вместе все грустят. Злой ветер ветви оголил, и птицы больше не звенят. И скромный серый твой наряд седой туман посеребрил, И сквозь нагих деревьев свод навес свинцовых туч сквозит. Но все, что душу ей гнетет, все грусть прекрасным признает и мне об этом говорит. Уже давно я оценил ненастливый ноябрьский день, но сколько бы я ни твердил, не веришь, что его любил и до того, как грусть и тень я снова в дом к себе впустил. Все те же листья опять и опять, дававшие тень, летят в беспорядке. Темно-коричневой тканью прильнут к почве они, как к рукам перчатки. Но прежде чем листья распустятся вновь, ветви наполнив новою тенью, мимо побегов, стремящихся ввысь, они опускаются в мрак и тление. Цветы непременно пронзают их и пляшут над ними, и их попирают. Не знаю, как это в иных мирах, а в нашем других путей не бывает.

0: денек октябрьской золотой, уже созрел твой листопад. Подует завтра ветер злой, и листья облетят. Вороны каркают не в лад, но завтра разлетится стая. Денек октябрьской золотой, продли часы, неслышно тая. Пусть кажутся длиннее они, плени обманчивой мечтой, как ты умеешь, увлекая. Один листочек утром нам, другой же в полдень брони. Один вот здесь, другой вон там. Да будет твой закат лучист, земля светлей, чем аметист. Тишь какая! Пусть дозревает виноград, хотя листву спалил мороз, плодам вреда он не принес, и гроздья вдоль стены висят.
1: Я вышел вечер проводить, со мною некому бродить, но оторваться не могу от глаз оконных на снегу. Со мной все те, кто там в домах, смычка я вижу твердый взмах парней, танцующих девиц, и блеск их глаз, румянец лиц. И долго с ними я бреду, толкуя громко, как в бреду, когда ж вернусь я в тишине, нет света ни в одном окне. Хоть рано, 10 лишь часов, но даже скрип моих шагов звучит, как вызов, и ночной нарушить может их покой.
0: Рассказывают, это был последний индеец в Эктоне, и добавляют, что мельник

0: блестящие жернова, огромные и шумные, индеец гортанно закричал от изумления. И возмущенный мельник весь затрясся. Какое право голос подавать имеет краснокожий? И окликнул: «Эй, Джон, ты хочешь видеть колесо?» Он проводил его в гудящий сруб и показал сквозь люк в полу на струи, что словно обезумевшие стаи лосося и осетров хвостами били. Затем он резко двинул дверцей люка, и звон ее кольца на миг прорезал шум мельницы. Хихикая, он вышел уже один и что-то пояснил помольщику, привезшему мешки, чего помольщик в тот момент не понял. Он показал индейцу колесо.
1: Одна за другой страницы добрых книг. Когда вы будете брать с полки томик стихов с именем на обложке Роберт Фрост, вы можете представить себе старого человека у очага с живым ненейлоновым огнем. И отсветы огня падают на доброе лицо, где два наивных детских глаза.
2: Очень тихо, только шелестит очаг, переворачивая страницы времени. Огонь домашний теплыми руками касается морщин, проводит пальцами по руслам пересохших ручьев, где пот струился всю жизнь, а слезы тоже иногда текли, наверное. Может быть, кто знает. Потом очаг в лицо хозяину бросает два быстрых блика, и они ответно пляшут в двух очажках под серыми бровями. Уже девятое десятилетие они упрямо, весело не гаснут на этом добром каменном лице. О, эти огоньки в глазах! Как много в глазах людей погасших очагов, засыпанных и выстланных деньгами! Как часто, глядя в эти неживые глаза, я вижу там на дне их пустоты зеленое долларовое пламя! А у поэта просто есть глаза. Есть старые, бесценные глаза, которых в банке не заложить и в сейф не спрятать. А если так считать, то Роберт Фрост – крупнейший капиталист на этом континенте. Душа поэта – золотой запас, который не меняют на бумажке. И есть ли еще золото другое, я не уверен. Если не считать мерцания падающих с неба звезд. Поэт читает, глядя на огонь, стихи о человеке и дороге. Он в тех годах, когда уже не шутят, произнося слова «конец дороги». Он говорит их весело и просто, как будто видит там, за горизонтом, стихи, идущие своей дорогой гораздо дальше жизни человека.

Само имя композитора, чьим сочинением мы займемся сегодня, посвятив полчаса знакомству с одним из образцов его творчества, является безусловной редкостью. Для подавляющего большинства слушателей этой программы оно прозвучит впервые, и поэтому спешу его сразу же назвать. Рудольф Вагнер Регини. Тем не менее, он не только не новичок на поприще музыки, ему 66 лет, но он один из самых видных представителей композиторской общественности Германской Демократической Республики. Профессор композиции Берлинской Hochschule für Musik, то есть высшей музыкальной школы, что соответствует нашему понятию консерватории. Высокообразованный, разносторонний художник, много и пытливо работающий в различных жанрах вокальной, инструментальной, оркестровой музыки. Родившись в Западной Румынии, в городе Регин, быть может, отсюда и происходит вторая половина его двойной фамилии, он в своей творческой биографии почти с самого начала оказался связанным с немецкой культурой. Началом пути стало исполнительское поприще пианиста, затем дирижера, и лишь спустя немалый срок музыкант пытается попробовать свои силы в сочинении. Работает под руководством таких именитых мастеров, как Франц Шрекер, Николай Резничек, Фридрих Кох, и вскоре находит профессиональный и личный контакт, с одной стороны, с автором знаменитой трехгрошовой оперы Куртом Вайлем, с другой устанавливает связи с Каспаром Нейером, крупнейшим либреттистом, режиссером и театральным художником. Как часто первые, быть может, не вполне осознанные ранние впечатления детских лет откладывают заметный отпечаток на особенности творческих интересов, формируют склонности, тяготения. Не потому ли и у Вагнера Регини в его работах такое заметное место занимает музыкальный театр, что первые воздействия на эмоциональный мир он испытал со стороны романской художественной культуры, окружавшей будущего композитора в Трансильвании, где протекли первые годы жизни. И примечательно, что одной из лучших его опер являются «Граждане Кале», созданные о тех самых патриотах французского приморского города, что увековечены в гениальной скульптурной группе, изваянной Огюстом Роденом. С другой стороны, мелодика его инструментальной музыки, мы сейчас в этом сможем убедиться, свидетельствует не только об отличном знании природы смычковых, но и о предпочтении, оказываемом им прежде всего скрипке. А ведь ее звучание достигало слуха маленького Рудольфа во время игры и профессиональных, и народных музыкантов, которыми так славится южная страна, где он появился на свет. И тем не менее, для собственной музыки композитора характерно очень любопытное слияние сладостного распева струнных с большой внутренней строгостью, которая ощущается в структуре его сочинений. Сам постоянно, стремясь на новый лад освоить мастерство великих художников прошлого, он пытается направить по аналогичному пути своих учеников. Но предоставим кратко слово самому герою нашей встречи. «Мне думается, — пишет он в одной из своих статей, — что законы искусства следует отыскивать в новом преображении достижений старых мастеров. Изменяющиеся требования и задачи искусства изменяют и тип музицирования. Ибо, как это всегда было, техника, при помощи которой осуществляется художественный замысел, — постоянно приспосабливается к особенностям предмета выражения. Наша мелодика, продолжает Вагнер Регини, воплощает ли она сферу нежного или жестокого, не носит блуждающего характера, но, напротив, четко соответствует типу современного высказывания. Ритмика стала более многообразной и многослойной, а созвучия обрели более смелые очертания. Эти мысли по поводу особенностей современного музыкального выражения в применении к собственному творчеству – очень ярко воплощены в одном из сочинений последних лет Рудольфа Вагнера Регини, которое и прозвучит сейчас. Мы имеем возможность познакомиться с ним благодаря исполнению «Вступления и оды», так оно называется, во время недавнего приезда на гастроли в Ленинград нашего давнишнего друга, дирижера Курта Зандерлинга, по инициативе которого эта оркестровая пьеса и была сыграна нашим оркестром под его управлением. Первое, что обращает на себя внимание в этой музыке, это непрерывный и выразительный поток мелодических линий, разворачивающихся в искусном переплетении. Именно их движение и образует аккордовые созвучия, простые и в то же время изысканные, но при том не изощренные. Несмотря на использование в партитуре всех групп оркестра, звучание его близко к камерному,
И это не случайно. Видимо, такой строгий, лишенный цветистости отбор звуковых красок дает автору возможность особенно выпукло выявить декламационный характер выражения, который чем-то напоминает строфы античных стихов. По своему типу ода Вагнера Регине бесспорно относится к явлениям современного музыкального искусства. Она очень четко по архитектонике, рисунок ясный и скупой, никакого украшательства и в то же время ни малейшего налета модернизма, сухого и бездушного. Музыка искренняя, напевная и чистая по духу. Это слышится и в медленном движении мелодии в басовом регистре, который открывает начало пьесы, и в том просветленном завершении ее, где так нежно чередуются мажор и минор в простых трезвучиях, вистаивающих аккордах струнных. Я думаю, что знакомство с этим сочинением представит для вас интерес, и о своем впечатлении вы нам напишите на Ленинградское радио.

0: Василий Федоров. В горячке выпил все отравы, до самой горькой и хмельной. Капризы и любви, и славы уже не властны надо мной. Еще душа недолюбила, еще до радостей гораст, но радостней того, что было, мне, знаю, жизнь уже не даст. Случится, память потревожу, тогда, повторов не терпя, начну бояться быть похожим в любви на прежнего себя. И радость встреч, и провожанье под невысокое окно вдруг огорчит, как подражанье чему-то бывшему давно. А слава? Кто-то стал спесивей, кого-то в ней не узнаем. Она была куда красивей в воображении моем. Я представлял себе, как знойно горит над чубом славы круг. Она была моих достойна воображаемых заслуг. Иному без нее тревожно, а мне с давно пережитой спокойно, ибо все ничтожно в сравнении со славой той. Над глупым сердцем есть управа, над суетностью страж двойной, капризы и любви и славы уже не властны надо мной. В любви и радостях изверясь, живу тревожней, чем в бреду. Живу и все чего-то жду, на что-то все еще надеюсь. А мне поют, люби, как птицы, щебечут мне, играй в ничью. Года велят, пора смириться, а я смиряться не хочу. Как мне постыло назидание покорности, страдай, терпи. Я в мир пришел не для страдания, пришел для счастья и любви. Любовь и счастье есть, я знаю, и сам любил в былые дни, и мучаюсь я, и страдаю лишь потому, что есть они. И потому, во всем изверясь, встречая за бедой беду, я все еще чего-то жду, на что-то все еще надеюсь. Блины. Речь о газе ведешь, о какой-то утечке, о каком-то баллоне при нашем дворе, а на памяти добрая русская печка и лицо моей мамы в домашней заре. Пошурует клюкой, чтобы угли не гасли, а потом накаленную с гладеньким дном мать гусиным пером сковородку намаслит и зальет ее тонким шипящим блином. Ну, а мы за печкой не просим, не клянчим, только молимся нашим ребячьим богам, чтобы маму постигла с блином неудача, потому что тот блин шел не гостю, а нам. Дорогая, наш дом стал приветливым домом, и когда ты колдуешь на хитром огне, не откладывай блин, что получится комом, а как память о детстве, отдай его мне. Как хорошо, что за крутыми загребнями далеких гор меня, забытого другими, ты вспоминаешь до сих пор. О, вспоминай! В строках послушных, о нежных чувствах светословь. Люби меня, средь равнодушных мне так нужна твоя любовь. Бывало часто, с жизнью споря, слабел я, горя затаив. Мне чудились в минуты горя цыганские глаза твои. И было в них так много света, огня, как в золотом вине. Как хорошо, что где-то, где-то ты вспоминаешь обо мне.
1: Анатолий Землянский. Здравствуй, солнце, здравствуй, здравствуй, солнце, вечно бы не заходить тебе. Открываю сердце, как оконце, солнечной, неветренной судьбе. Если ж гром ударит оголтело в щедрую распахнутость окна, я хочу, чтоб ты не потускнела и в земле согрела семена. И тянулся б колос к небу, и цвели промашки, и страда обнимала ароматом хлебным землю и сегодня, и всегда. Все иду, иду прямо к сути жизни, к сути перепутий, к постижению доброго и злого, будущего и былого. Все иду, иду, а суть-то рядом. Говорит я, друг мой, ненарядно. Не ищи меня, я не потеряна, добывай меня, как сок из дерева. Где растет, спросил я, древо это? Там, где слово добротой согрето. Как дорогу мне туда найти? Без зигзагов выбирай пути. Журавли. В житейском усыпляющем течении, борясь меж пробуждением и сном, как часто отдаем мы предпочтение синице праздной перед журавлем. И так в полчувства, в полмечты живем, порой считая суетность горением, а час пробьет без капельки смущения, к суровой неизбежности идем. И кажется, в той горестной дали, как преданно и как неразлучимо, под тот же самый бугорок земли с обидою для нас непостижимой все падают и падают незримо непойманные нами журавли. Элегия Масне. Так бьется кровь, так плавит боль в огне. Беда разрыва, пламя на пределе. Минутой нежною живет во мне тоскующий аккорд виолончели. Масне, элегия. О, в самом деле, в одно соединились зной и снег, и все остановилось, как во сне, и все другие звуки онемели. Печаль чужая стала вдруг твоей, уводит память в отрочество, в юность, бунтует все несбывшееся в ней. А вот совсем недавним обернулась и звуком, как ладонью прикоснулась. Родник я, слышишь? Припади и пей. Земные солнца. Рецепты их создания просты. Набухла зависть, выпорхнул цветок, как солнце, лепесток на лепесток. Мы солнце создаем из красоты. Мы солнце создаем из доброты. Лицо ее незримый ободок, вкруг ободка лучи, живой поток. Не солнце ли? Все контуры чисты. Мы солнце создаем из светлых слов, как вспышки мама, преданность, любовь. Не солнце ль в нас победа в 45-м? А солнце солнц добра и красоты, скорбь сердца, приносящего цветы невозвращенным войнами солдатам. Волны моря — это губы моря, то они безмолвны и спокойны, то кривятся рябью, как в укоре, то дрожат, как в шепоте любовном. То в улыбку сложит море губы, то сомкнет беззвучно и устало, то сломает, то закусит грубо, то облизывает ими скалы. А под штормом, где беды довольно, на губах от муки хлопья соли, будто морю больно, очень больно, и оно кричит от этой боли. Размолвка. Чудесным даром ты наделена, души простым и неподкупным ладом. Ушедшая, ты остаешься рядом. Обиженная, все же ты нежна. Вот высинила даль ответным взглядом. Ты слушаешь, уже напряжена, как прозвучат слова дождем или градом. Дрожит рука, к виску вознесена. Все в поволоке сумрачной и строгой. Лицо как даль. Два облачка бровей под небом лба и крылья голубей ресницы, утомленные тревогой. О чем же спорим мы с тобой, скажи? О капельке, о малой капле лжи. Едва коснешься взглядом сини, что пролилась на край земли, или нечетко ломких линий, опор темнеющих вдали, они вдали, как журавли, или окна родного дома, или той тропки к роднику, что словно почерком знакомым ведет знакомую строку, или гор пшеничных на таку, или озерного раздолья, из-под винта виток волны, берез на взгорке, сада, поля, в наплыве зорней тишины. Все тотчас явное и сны вдруг обернется без лукавства, как бы наградою за труд. И сердцу лучшего лекарства ни врач, ни знахарь не найдут. Зерна на ладони, зерна из ладони в черный творог зяби, каждое взойди, ярче и красивей все. всех земных гармоний сев хлебов и жатва с песнею в груди. Еле-еле утро ниву красно тронет, ты скорей, как в радость, в поле уходи. Искупайся в свете, в чистом синем звоне, только чур бездельем их не застуди. Ни одной песчинки не найдешь под небом, чтоб не пахло потом, крови чтоб не знала, чтобы не хранила рук людских тепло. Зерна на ладони, крохотны и немы, дети роз и ливней, дети влаги талой, каждое, как солнце, над землей взошло.
2: Владимир Герасимов. Желание. Из вечного огня, бушующей вселенной, хочу одну лишь искру я добыть, чтоб сердце, как цветок, проснувшийся весенний, от холода и мрака сохранить, чтоб сыном стать космического века, с душою жаждущей борений и любви, чтоб кровью чувствовать другого человека, как песни первые свои, для мира, для тебя, в себе самом хочу, чтоб сердце в жизни не ослепло. Хочу гореть, как флаг своим огнем, гореть, как он, не оставляя пепла. Твой стих не умер. Нет, ты не пулей, молнией строкою за Пушкина нацелился в царя. И небо содрогнулось над страною, и ненависти вспыхнула заря. Твой стих, владея силой заклинания, из океанской вырвет глубины тяжелый стон, и жаркое признание, и гнев из каменной, из мертвой тишины. Нет, ты не дрогнул в ненависти жгучей. Ну что ж, в царя так целится в упор. И не зато ль в груди своей могучей тебя Машук хранит, как сердце гор? Твой стих не умер, властвуя сердцами, он именем твоим, твоим огнем живет. Он словно демон мчится над веками и о свободе гимн земле поет. Дуб. Высоко ты вознесся над нами, на виду родимых полей, и купается солнце лучами в зеленеющей кроне твоей. Сколько бурь над тобой прокатилось, под тобой содрогалась земля, только в бурю сильней разносилась непокорная песня твоя. Ты стоишь величаво высокой, богатырскую силу храня. Здесь и там, по долине широкой, вырастают твои сыновья. Вот они поднимаются около, коренасты, тебе лишь подстать. Не сломали тебя одинокого, с сыновьями ж вовек не сломать. Ночная картинка. Я иду и вижу гибкий у излуки стан рябины, перед нею светло-зыбкий лунный мостик в ноги кинут, а напротив клен над кручей, знать пришел к ней на свидание, с шевелюрой могучей он застыл, как изваяние. Что ж вы встали над волнами, или я не догадался? Ведь не зря же между вами лунный мостик оказался. Дорога. Горше нет разлуки мне с отцовским краем, словно кто за руки держит, не пускает. Впереди далеко, как сама тревога, по степи широкой вдаль бежит дорога. Хоть чудес немного той дорогой встретишь, но родней родного нет ее на свете. Я по ней шагаю, как шагали деды, все ей поверяю, радости и беды. Ветерок приносит от поляны дикой с первого покоса запах земляники. Ясень повстречаю, отдохну немного и опять шагаю по своей дороге. Поднимусь на взгорок, вижу в отдалении стройное, как город, новое селение. Рубленные избы под железом крыши, а в тумане сизом буровые вышки. В стороне над прудом высится плотина с неумолчным гудом, хоть пиши картину. Вот моя дорога, песня жизни новой, буду помнить долго вид ее суровый. Я по ней когда-то от крыльца резного провожал в солдаты батьку молодого. Он по ней вернулся в чине капитана, посидевший густо, на лице со шрамом. Милая дорога, по бокам березки пролегла ты строго, словно шрам отцовской. По тебе не только проходили жницы, шли комсомольцы на поля трудиться, поднимали пашни, вспахивали межи. Все тут было наше и милей, чем прежде. Заиграла силой даль моя родная. Я с тобой, Россия, в новый день шагаю. Вот и день над бором всходит понемногу. На большую скоро выйду я дорогу. Вон она, прямая, тянется к простору, как река большая к голубому морю. Тянется так плавно и сверкает в росах. Не с нее ль недавно мы взлетели в космос? Хороша, красива, вечно молодая, ты моя Россия, без конца и края.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуйте. Сегодня программу «Час до полудня» ведут журналисты Инга Бочанова
0: и Виктор Сидоров.
1: По страницам наших передач. Так мы определили содержание нашей сегодняшней встречи.
0: Правда, при этом ограничили себя условием, что вновь прозвучат наиболее интересные репортажи, очерки, зарисовки, вышедшие в эфир только в 81-м году. Итак, перед нами стопка коробок с магнитофонными записями передач, звучавших в час до полудня.
1: И вопрос, что выбрать?
0: Зимние и весенние заботы позади. И что-то не очень хочется слушать о февральских вьюгах или ледоходе на Неве. Поэтому я предлагаю обратиться к сюжетам наших программ, хоть и звучавших 2-3 месяца назад, но весьма своевременных и сегодня.
1: Ну а что может быть своевременным сегодня? Лето, отдых?
0: Да, лето, отдых, путешествия, экскурсии в музеи и песни. Песни, они, кажется, всегда своевременные.

0: Лето, конечно же, создано не только для отдыха. Это время – разгар самых ответственных работ и на полях страны, и в дальних экспедициях. Уже который год подряд выезжают в районы Бама специалисты института Ленгипротранс.
1: В одном из репортажей «Часа до полудня» корреспондент нашей программы познакомил слушателей с главным специалистом этого института Георгием Васильевичем Румянцевым.
2: Этот репортаж я веду из дома на Московском проспекте нашего города. Здание было построено еще в довоенные годы и предназначалось специально для института Ленгипротранс. За эти десятилетия из стен института вышло множество проектов, по которым развивалась сеть железных дорог страны, увеличивались километры электрифицированных линий. Очень много важных задач было решено коллективом института. А сейчас я не ошибусь, если скажу, что главная задача проектировщиков – это работы, связанные со строительством Байкало-Амурской железной дороги. Это официальное название магистрали. Уже существует и управление дороги, которое находится на станции Тында. Мы с моим собеседником стоим у макета, схематического макета Байкало-Амурской магистрали. На нескольких метрах уложились тысячи километров стальных путей, станций, пристанционные постройки, жилые домики, школы, магазины, медицинские учреждения. И вот я прошу Георгия Васильевича перенестись в конец только что начавшейся 11-й пятилетки и пояснить нашим радиослушателям, как будет выглядеть к тому времени трасса.

0: восточный участок от Комсомольска до Советской гавани.
1: Георгий Васильевич, извините, пожалуйста, я вас перебью. Вот эта змейка, это и есть главная линия магистрали, да?
0: Совершенно точно. Вот эта змейка, покрашенная в красный цвет, это как раз и есть главная линия магистрали. Причем вы видите, вот здесь пунктирная, поперечная есть змейка, да. Идущая от разъезда БАМ на Транссибирской магистрали до Чульмана. Это так называемый Малый БАМ. К настоящему времени эта линия уже построена, сдана в постоянную эксплуатацию, и, как всем известно, чульманский уголь уже идет по рельсам вот так называемого Малого БАМа.
1: Ну вот давайте представим себе, БАМ построен, пошли первые поезда. Какая у них будет нагрузка? Какие задачи они будут выполнять?
0: Кстати, сразу я скажу, что первые поезда должны пойти по всему участку БАМа, то есть от, будем говорить так, от Тайшета до выхода к океану уже в 1984 году. Какие грузы будут перевозить? Да, собственно, различные, много очень грузов. Для этого следует отметить, что уже в настоящее время намечаются и начали строиться 7 больших территориальных промышленных комплексов, которые образованы в районах богатых, очень богатых, значит, полезными ископаемыми, как-то, допустим, уголь, железная руда, медь, полиметаллы, лесные материалы, нефть. Коль скоро магистраль протянулась на расстоянии более 3000 километров, проходит в различных, значит, будем говорить так, географических, рельефных, климатических условиях.
1: Кстати, очень сложных.
0: Очень сложных, везде очень сложных. То и богатства этого района чрезвычайно большие.
1: То есть, короче говоря, все то, что создается на ватмане, они здесь в институте уже в очень хорошем темпе претворяется в жизнь.
0: Совершенно точно. Претворяется именно, вы правильно сказали, что именно в очень хорошем темпе, особенно в последние годы.
1: Я понимаю, что трудно, в общем-то, из институтского кабинета какую-то нарисовать, так сказать, зрительную картину. Но я думаю, что, наверное, пройдут вот эти годы, и о Байкало-Амурской магистрали можно будет так же говорить, как о нашей Октябрьской дороге, как об одной из главных дорог Советского Союза.
0: Естественно, естественно. В недалеком будущем уже можно говорить будет так. Я бы добавил еще несколько иное. Все-таки грузооборот по Байкало-Амурской магистрали, тот, который сейчас мы намечаем, тот, который будет, он значительно превышен грузооборот Октябрьской железной дороги. На БАМе не будет таких высоких скоростей движения, как на Октябрьской магистрали, а вот по объему работы БАМ, наверное, значит, в этом отношении...
1: Во много превысит.
0: Да, превысит, безусловно, работу Октябрьской магистрали.
2: БАМ строят молодые. Продолжать строительство будут их дети и внуки. Работы хватит для всех, потому что потом от главной артерии пойдут ответвления вглубь Сибири на север. Стройка будет продолжаться. И совершенно справедливо называют ее стройкой века.
3: Гудят провода над синей тайгой, на месте вчерашних болот, где первый прошел, пройдет и другой, а следом дорога пройдет. А сколько нам зим, а сколько нам лет, мы как-нибудь после сочтем. Наш дом на земле, там, где нас уже нет, и там, где мы будем потом. Наш дом на земле, там, где нас уже нет, и там, где мы будем потом. Окликните нас, вам эхо в ответ, аукнет в лесу золотом, где в соснах живой теряется след, чтоб стать колеей и мостом. А сколько нам зим, а сколько нам лет, мы как-нибудь после сочтем. Наш дом на земле, там, где нас уже нет, и там, где мы будем потом. Наш дом на земле, там, где нас уже нет, и там, где мы будем потом. Разбудит гудок таежный закат, дремучие эти края. И все это мы, 100 000 ребят, а вовсе не ты и не я. А сколько нам зим, а сколько нам лет, мы как-нибудь после сочтем.

На земле, там, где нас уже нет, и там, где мы будем потом. Наш дом на земле, там, где нас уже нет, и там, где мы будем потом. Гудят провода над синей тайгой, на месте вчерашних болот, где первый прошел, пройдет и другой, а следом дорога пройдет. А сколько нам зим, а сколько нам лет, мы как-нибудь после сочтем. Наш дом на земле, там, где нас уже нет, и там, где мы будем потом. Наш дом на земле, там, где нас уже нет, и там, где мы будем потом.

сколько нам лет, мы как-нибудь после сочтем. А что на земле, там, где нас уже нет, и там, где мы будем потом? А что на земле, там, где нас уже нет, и там, где мы будем потом? И там, где мы будем потом, и там, где мы будем потом.

0: И все-таки летом мы больше всего мечтаем о путешествиях, далеких и близких.
1: Уже банальностью стали слова, что со впечатлениями не обязательно уезжать куда-то далеко. Но вот как этих впечатлений набраться, как увидеть в обыденном необыкновенное, это вопрос серьезный.
0: Новелла Виктора Бузинова в исполнении Анатолия Павлова, которую мы сейчас повторим, может быть, подскажет один из возможных ответов.

Это было в июле, на исходе белых ночей. Как-то с пятницы на субботу, приняв приглашение знакомого шкипера наливной баржи, что перевозила песок от лондонской банки к Турухтанным островам и Голодаю, мы отправились в залив, чтобы, так сказать, поближе познакомиться с профессиями малого каботажа, а заодно и совершить небольшое путешествие в район кронштадтских фортов. От Ленинграда две спаренные борт к борту баржи, или, как называл их наш знакомый, шаланды, толкал перед собой носом буксир, задымленный, привычный к любому делу трудяга, способный объясняться через громкоговоритель хриплым и низким, как у Армстронга, голосом своего капитана. Первое время, пока не наступила ночь, мы расхаживали по железной палубе шаланды, поочередно в маленькой надстройке на корме крутили штурвал, узнавали и не узнавали привычную с детства линию берега, а потом спустились в кубрик, где наш шкипер с помощью ударов ребром ладони по деревянным стойкам стал демонстрировать свою силу, обязательную, как он выразился, для службы на всех флотах мира. От сокрушительных шкиперских ударов пустое чрево шаланды издавало глухие тревожные звуки. Запыленная лампочка на шнуре под потолком металась, как хвост разъяренной кошки, а крышка чайника, уподобившись литаврам, подскакивала, отбивая ритм. Впрочем, все это прекратилось так же внезапно, как и началось. Мельком взглянув на часы, хозяин баржи пригласил нас вновь подняться на палубу. «Смотрите», — сказал он, — «вон там, по левому борту. Видите?» В уже наступившей беззвездной ночи, слева и чуть впереди шаланды, я едва различил поднимающиеся над водой стены какого-то сооружения и словно вырезанные из картона купы деревьев. «Форт», — пояснил шкипер. «Вот здесь я, однако, и пережил моментик. Если бы не мускул, не селенка, кормить бы мне колюху 200 штук на килограмм, не дай бог ей здоровье. Совсем погибал». Он закурил, прокашлялся. А потом рассказал нам историю о пережитом им здесь, в Маркизовой луже, кораблекрушении. Вкратце оно выглядело так. Неожиданно налетевший шквал порвал трос, на котором буксир тащил к Зеленогорску пустую баржу, и тут же ее понесло ветром к случившемуся рядом форту. Баржа села на камни, повредила днище, и пока буксир спешил в Ленинград за подмогой, грозила превратиться на гранитных стенах форта в смятую консервную банку. Бросившись с тонувшей баржи в воду, наш шкипер каким-то чудом достиг берега и ухитрился взобраться на него, хотя сделать это и в хорошую погоду не так-то просто. Всю ночь, пока не стих шторм, он провел в заброшенной казарме. Раздевшись догола, приплясывал, приседал, размахивал руками. Потом взошло солнце. «А знаете, что больше всего запомнилось?» — усмехнулся наш знакомый. «Нет, не внезапный страх, даже ужас, а одна смешная подробность. Плывущие по воде черные гантели. Вначале, думаю, ну все, рехнулся. Не бывает такого, чтобы гантели плавали?» А потом догадался. Деревянные они. То-то мой сменщик-пижон ими так лихо орудовал, достанет из-под койки и ну форсить. Мы посмеялись и стали вспоминать схожие истории из тех, что случается однажды в жизни и не забывается никогда. Один из нас, респектабельный, мудренный жизненным опытом толстячок, признался, что на Ладоге приходилось ему вплавь, держась за бревно, отправляться с живорыбки, есть такие специальные баржи, куда рыбаки, как в садок, собирают отловленную ими рыбу, в расположенный на берегу сельский магазин. Другой стареющий романтик с торчащими в разные стороны серыми перьями волос вспомнил, как в юности, даже не на спор, а просто поддавшись соблазну покрасоваться перед однокурсницами, скакнул петушком на проплывавшую мимо него по Неве льдину
и, дрожа, как осиновый лист, пропутешествовал на ней аж до моста лейтенанта Шмидта. Шкипер слушал нас внимательно, но в его рысьих глазах, как мне показалось, стыло насмешливое удивление, дескать, вот травиаторы, вот соложата, дошли, чем хвастать. Уже за полночь шаланды привалились к земснаряду, что намывал песок чуть севернее Зеленогорска на Лондонской банке. В темноте было слышно, как хлещет, заполняя железное корыто, мутная пульпа, как переругивается с обладателем мегафонного дисконта наш буксирный Армстронг, как то и дело проносится по гулким палубам шкипер. «Иван Иванович, вам жена голубцы велела передать, еще теплые. Горыкин, возьми канистру, слышишь, канистру возьми. Чего сказать? Чтобы Ильину позвонили? Хорошо, запомнил. Запомнил, однако». Оказывается, он был здесь нужен всем, этот хозяин наливной баржи. И не столько через приключения, сколько через прозу обыденных человеческих дел пролегали пути его малого каботажа. Впрочем, нам ли было судить об обыденности?

Если обратиться к толстому журналу, в котором регистрировались ваши телефонные звонки в справочный стол, то нетрудно заметить, что нас просят чаще включать в час до полудня музыкальные новеллы. Одна из них в исполнении народного артиста РСФСР Ростислава Широких понравилась многим из вас.

она возникает вдалеке и словно наплывает, надвигается из летней, прогретой солнцем степи. Все звонче удары кованых копыт, все четче ритм неторопливого бега. И вот уже различимы не только мелодии, но и слова песни простые, незатейливые, освещенные улыбкой молодости.

Родилась эта песня в 30-е годы, когда в полях, что еще не забыли лихие атаки красной конницы, поднялись первые колхозы, когда подросли девчата, для которых не было в мечтах краше героев, чем герои-конноармейцы.

Поэт Виктор Гусев и композитор Лев Книпер написали эту песню непосредственно на воинских учениях, и не потому ли так явственно слышны в ней и солдатская удаль, и гордость, и едва ощутимое предчувствие далекой грозы.

И не потому ли «Полюшка, поле»? В общем-то, песня, воспевающая радость мирного дня, зазвучала в годы Великой Отечественной как призыв совершить воинский подвиг, как напоминание о том, какую землю должны защитить мы ценою жизни.

А в самый разгар другой войны, войны холодной, Польшка Поля запел известный американский певец Поль Робсон. Как борец за мир, как истинный друг советского народа, он высветил еще одну грань этой песни. Она о парнях, которым не надо чужой земли, которым люб и дорог собственный, зеленый, степной.

Летят годы, сменяются поколения людей, уходят в забвение некогда модные мелодии. И все ясней становится особая судьба у этой, казалось бы, незатейливой песни «Полюшка, поле». Ей не дано состариться. Чем-то очень по душе нынешней молодости молодость героев этой песни.

удивительно. Но, вслушиваясь сегодня в этот надвигающийся и уходящий, светлый, как полуденная степь, мотив, невольно думаешь о том, что если песня поселилась в сердце народном, она бессмертна.

0: В эфире субботняя программа «Час до полудня».
1: На этот раз наша передача составлена из звучавших ранее сюжетов.
0: Ленинградцы и гости нашего города в своих музейных походах особенно активны летом. Многих, например, привлекает Меньшиковский дворец.
1: Ну вот незадача. Как раз сейчас, в июне, дворец временно закрыт для продолжающейся реставрации.
0: И именно поэтому особенно уместен будет сейчас повтор рассказа журналистки Людмилы Медведевой об уже состоявшихся поисках и находках реставраторов Меньшиковского дворца.
2: Посетители удивляются красоте интерьеров, восхищаются отделкой здания и экспонатами, но мало кто знает, какая кропотливая, тщательная работа ученых, архитекторов, реставраторов предшествовала открытию дворца. К этому событию готовились ни много ни мало 15 лет. Были исследованы горы архивных и литературных материалов, старинные рисунки и иконографии, прежде чем появился окончательный вариант реставрации этого старинного петербургского здания. Ну и сейчас еще эти работы не закончены. Продолжается изучение документов по большому, так называемому, ассамблейному залу, который распахнет свои двери уже в конце нынешнего года.
0: Кстати, напомним нашим радиослушателям, почему этот зал называется ассамблейным. В петровские времена ассамблеями назывались большие пышные приемы гостей. А кроме того, хозяин дворца Меньшиков устраивал здесь и свадьбы богатых вельмож, и встречи с иностранными послами, и театральные представления.
2: Да, история этого зала очень интересна. Но еще больше интересна история его перестроек. Ведь зал изменялся за свою жизнь множество раз, а реставраторам нужно было найти его единственный первозданный вид. Скажем, сколько времени ушло на то, чтобы выяснить, какой формы окна, те, что выходят на него, были в зале.
0: Вот вкратце история этого поиска. До наших дней окна дошли в овальном или полуциркульном виде. Но на гравюрах петровских времен окна фасада изображены прямоугольными. Какой же вариант верный? Ведь художники тоже могут ошибаться или иногда и пофантазировать. А может быть, сам Меньшиков приказал переделать окна из прямоугольных в овальные. Тогда такими им и быть сейчас.
2: Ну вот в 1963 году в Эрмитаже усилиями ленинградского искусствоведа Юрия Михайловича Денисова организуется выставка чертежей петербургских зданий из так называемой стокгольмской коллекции Бергольца. Оказался там и чертеж Меньшиковского дворца. И окна на фасаде прямоугольные.
0: Это уже был факт, подтверждающий, что окна переделаны не в петровское время, а в 30-е и 40-е годы 18 века.
2: И кроме того, сотрудник инспекции по охране памятников Ленинграда Анатолий Николаевич Петров обнаруживает ряд документов из архива Синода, где говорится о переделке светского зала в церковный. Как известно, после падения Меньшикова здание перешло к кадетскому корпусу, и кадетам был необходим зал для проведения церковной службы. Но кто и когда занимался этой перестройкой, это было неизвестно, и это необходимо было выяснить. И вот тогда-то в исследование включается старший научный сотрудник объединения «Реставратор» Юрий Викторович Трубинов.
3: Ну, конечно, снова пришлось обращаться к первоисточникам и, прежде всего, к документам первого кадетского корпуса. А фонды эти находится в Москве, и, что любопытно, тоже во дворце Меньшикова.
2: Какое совпадение, да?
3: Да, и работать в фондах было вдвойне приятно. Тут началось кропотливое изучение всех документов, относящихся к нашему дворцу.
2: Юрий Викторович, а читать-то эти документы, наверное, не так легко, потому что язык другой, эпоха другая.
3: Безусловно, и сохранность документов разная. Читаешь, а тут тебе или выцвели чернила, или отсутствует необходимый лист.
2: Ну, который... с одной стороны, ну, как-то немножко, может быть, раздражает, потому что прекращает на какое-то время поиск, а с другой стороны, по-моему, это интересно.
3: Ведь будет это мысль, да.
2: Время как-то возникает более осязаемо, правда?
3: Конечно. И вот в этих документах тоже удалось выявить множество прелюбопытнейших фактов. И, в частности, удалось найти маленький листочек с рисунком, под которым была такая подпись. «По сему чертежу построить франтишпис с тою токмо переменою, что кадетскому гербу быть, где ныне есть око, а око быть в пьедестале под крестом в триангуле». И подпись датирована точно мая 8-го дня 1745 года. Документы, которые предшествуют этому рисунку и которые идут следом за ним, говорят о том, что действительно лучковый фронтон на фасаде был выложен в 1745 году. Где-то я раньше это видел. Так, оказывается, все это изображено на чертеже из коллекции Бергольца. Как раз в точку попал этот рисунок. Оказывается, Бергольц уезжал из Петербурга в начале 1746 года и прихватил с собой все чертежи по Петербургу. Выходит, что рисунок этот был сделан буквально накануне его отъезда. Таким образом, удалось точно датировать этот очень важный для нас документ – чертеж фасада кадетского корпуса. И другие документы за эти годы помогли найти автора первой переделки зала, большого зала. Им оказался не какой-нибудь выдающийся зодчий, а настоятель церкви кадетского корпуса. Но это то, что касается первой переделки ассамблейного зала. Но была и вторая, грандиозная перестройка этого зала, когда было разобрано перекрытие и окна изменены. Необходимо было установить точно, когда это было сделано, при каких обстоятельствах, желательно автора этой перестройки. Но вот тут необходимо сказать, что работа с источниками не всегда приносит радость побед, но и чаще всего, пожалуй, приходится расставаться с давно устоявшимися легендами. К тому времени, когда мне пришлось заняться этой историей, уже было известно, что зал этот дошел до нас в редакции 1785 года. Вот архитектор Гессен, который вел тогда работы, назвал этот зал Воронихинским.
2: То есть было мнение, что этот зал перестраивал Воронихин?
3: Конечно, очень заманчиво было включить в ряд строителей этого дворца, где блистали такие имена, как Фонтана, Шедель, Фрезини, еще и имя выдающегося русского зодчего Воронихина. И оказалось, что в строительных документах первого кадетского корпуса решительно никаких упоминаний о Воронихине нет. Среди работ Воронихина тоже нет чертежа или проекта переделки зала кадетского корпуса. Более того, выяснилось, что в 1785 году Воронихина вообще не было в Петербурге, а он находился, как бы мы теперь сказали, в творческой командировке.
2: Так что пришлось расстаться с версией о Воронихине как...
3: Увы, к сожалению. Но когда же все-таки была эта вторая перестройка? Вот напасть на ее след долго не удавалось. Перебирая документы и в прямом порядке, и в обратном, удалось напасть на фразу о изготовлении для церковного зала кадетского корпуса «круглый храм». Это была блестящая зацепка. При помощи вот этой вот фразы удалось зацепиться за документы 1768 года, за рапорты о строительстве и перестройках, и все это дал точную датировку перестройки зала осенью 1768 года. Осталось только выявить автора этих грандиозных работ. Но вот тут-то, к сожалению, пока архивные документы, известные на сегодняшний день, умалчивают. Имя зодчего, перестраивавшего зал, остается пока неизвестным. Но поиск продолжается, мы не теряем надежды.
2: Остается вам пожелать успеха в этом
3: поиске.
2: Большое
3: спасибо.

седых лучах балтийского рассвета, симфонии задумчивых дворцов.

0: Из поэтических встреч часа до полудня мы избрали ту, которая получила ваш добрый отзыв, уважаемые радиослушатели. С поэтом Вадимом Шефнером встретился наш корреспондент Валентин Горшков.
1: Вадим Сергеевич, очевидно, не первый раз вы приезжаете в Комарово.
2: Я тут часто обитаю.
1: Если не секрет, чем вам нравится Комарово?
2: Нравится тишиной, что тут тихо. Вдали от города.
1: Рядом лес, залив.
2: Да, природа, с которой можно наедине, так сказать, встречаться.
1: Вадим Сергеевич, когда я ехал сюда, то вот прихватил с собой один из ваших последних сборников «Сторона отправления» и перелистывал его в электричке. И мне довольно часто попадалось в ваших стихах слово «красота». Но дело ведь, наверное, не в том, как часто употреблять это слово в стихах. Вот отношение поэта к красоте. Правильно ли суждение, что поэт служит красоте?
2: Очевидно-то правильно, но вот сам-то поэт, автор вообще не должен об этом так заявлять. А он должен так работать, чтобы это соответствовало эстетическим вкусам читателя. А может быть, даже и не всегда, чтобы соответствовало, а чтобы учило и пробуждало любовь к красоте. Потому что жизнь вообще, она красива. Искать красоту не обязательно. Вот павлин, скажем, он тоже красив. Но если так разобраться, красив и журавль. И воробей красив по-своему. Все живое красиво. И многое, то, что сделано человеческими руками, тоже красиво. По-моему, вот это не главная задача, но одна из задач поэзии – это находить красоту, чувствовать красоту в будничных каких-то вещах. Не в парадных, не в внешне нарядных, а в каких-то обыденных.
1: То есть то, о чем, например, говорил в своих стихах некрасивая девочка Заболоцкий.
2: Да. Девочка некрасивая, так, если вот с обывательской такой точки зрения. Но ведь она красивая, она добрая, она любит людей и, главное, верит в человеческую доброту.
1: Вот давайте вспомним и концовку этого стихотворения. А если так, то что есть красота и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота.
2: Да, или огонь, мерцающий в сосуде.
1: Вот в этом, наверное, ключ какой-то к пониманию настоящей поэзии. Этому ключу понимания мы учимся по стихам Пушкина, Лермонтова, Некрасова.
2: Вот Баратынский сказал в разговоре, это записано где-то, я читал, что поэзия – это есть наиболее полное ощущение данной минуты. То есть ощущение времени и красоты своего времени. Но не только красоты. Если мы будем говорить только о красоте, не говоря о том, что ей противостоит, то мы утратим, так сказать, какие-то эталоны. И, по-моему, вот и читатель должен учиться ощущать себя первооткрывателем красоты. Не то, что он с чужих слов что-то находит, а чтобы он и сам тоже находил. Вот не то, что здесь, но что-то близкое, чтобы он тоже нашел. Когда я обращаюсь к читателю, я ведь и к самому себе. Я не поучаю. Миг. Не привыкайте к чудесам, дивитесь им, дивитесь. Не привыкайте к небесам, глазами к ним тянитесь. Приглядывайтесь к облакам, прислушивайтесь к птицам, прикладывайтесь к родникам. Ничто не повторится. За мигом миг, за шагом шаг, впадайте в изумление. Все будет так, и все не так, через одно мгновение.
1: Вадим Сергеевич, есть в вашем сборнике стихотворение «Художник». Оно о мальчике, который приходит к поездам и смотрит на вот это чудо, созданное руками человека. В нем вы хотели подчеркнуть что?
2: Что человеческие создания, ну, то есть создания техники человеческой, они тоже могут быть красивы. Когда человек сознает то, что они служат ему, силу их, и одновременно этим он сознает и свою силу человеческую, как создателя.
1: Вадим Сергеевич, а теперь мне хотелось бы, чтобы вы немножко рассказали о поэтической кухне, что ли. Вот как красота воплощается в слово, в творчестве поэта. На это тоже, опять-таки, лучше всего стихами отвечать, да?
2: Да, проще, пожалуй, стихами. Ну, там можно спорить, удачно, нет, это стихотворение. И автор и сам с собой спорит иногда. Но вот мысль, я так пытался выразить, поэзия. Даря человечество песней, забыв и покой, и ночлег, она без дотаций и пенсий вступает в наш атомный век. И пусть электронному зрению доверено многое, но все грани любого явления искусству лишь видеть дано. Пока вычислительный робот свершает свой верный расчет, поэзии пристальный опыт по тысячам русел течет, и где-то в работе бессрочной, что